и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: кротостью, любовью, братолюбием и тому подобными качествами чад Божиих, которые вместе со Христом станут наследниками неисчерпаемого духовного богатства Небесного Отца. Мужайся же в подвиге, чадо мое,
1: только через многие скорби мы поднимемся на небо.
0: Путь нашего спасения усеян терниями, отчего мы уязвляемся и истекаем кровью. Но храни терпение, и придет благословенный час, когда через боль и кровь впишутся наши имена в книге жизни. Тогда мы будем благословлять Бога, который по своей безграничной премудрости изыскал эти средства для нашего спасения, страдания и скорби. Не уставай призывать Христа, если желаешь, чтобы осветились твои уста. Об искушениях, которые ты видишь во сне, не думай о них, а презирай, потому что в них нет ничего существенного. Когда ты научишься не внимать им, они сами перестанут приходить и искушать тебя. Благословенное мое чадо, радость и мир душе твоей. Искушения всегда приносят пользу, когда мы терпим их с благодушием. И когда искушения проходят, то искушенному они оставляют искус, опыт и некий плод, соразмерный терпению и искусности, которую он показал в обране. А раз не существует другого спасительного пути, кроме пути искушений, то что же мы должны делать? Терпеть до крови. Так подвязались наши отцы и освятились. И нам необходимо искушение, чтобы мы смирились, несмотря на то, что мы и так смиренны по естеству, то есть сотворены из брения, да и дела наши подобны мякине и соломе. Не забывая, чадо мое, то, что изрекли мироточивые уста Иисусовы: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко ас, победих мир». Стало быть, кто вместе со Христом, тот победит мир своих страстей. Да не устрашает тебя великость искушений, но будь внимателен, дабы не быть коварно окрадываемым врагом в своих помыслах, когда ты не видишь наносимый ими вред и позволяешь злым помыслам угнетать тебя. Во всяком случае, есть только одна истина. Святое смирение — это спасительнейшее лекарство для души. Смиряйся во всем, и без всякого сомнения обязательно достигнешь совершенной или почти совершенной свободы от страстей. Терпи все приходящее к тебе. Произноси молитву и понуждай себя к духовному. Скорбями мы спасемся. Без труда они приобретаются благо. Сколько бы мы ни страдали, все это ничто перед вечными благами, которые уготовил нам Бог. Всегда держись надежды и никогда не отчаивайся в себе, каким бы неисправимым ты себе ни казался, потому что и видя раны свои, мы постепенно можем смириться. Но как же это труднее, если мнимо себе, будто мы нечто. Малая скорбь, чадо мое, которая возникает от добровольного лишения себя мирских наслаждений, соделывает полноту вечной славы. Сурова зима греховных помыслов, но сладок рай Божий. Крута тропа на Голгофу, но потом, когда мы достигнем живоносного гроба и увидим радостного ангела, который возвестит нам о воскресении нашей души, и когда веселыми ногами мы пройдем по небесам, где воспразднуем вечную Пасху непорочных душ в горнем Иерусалиме, тогда будем собирать бессмертные плоды сегодняшних трудов. Желаю, чадо мое, дабы у тебя был мир во всем, ибо что может быть прекраснее мира душевного и здравия телесного? Обе эти вещи делают жизнь человека приятной, а при их отсутствии разыгрывается жестокий шторм, и корабль бросают вздымать.

0: поднимающиеся волны. Какие только молитвы не высылаются тогда. И Господь во время своей земной жизни встретился с подобной бурей и запретил ветру и морю, и сделалась великая тишина. Поэтому, когда нас охватывает духовная буря, чадо мое, будем призывать миротворца и владыку Господа, и я верю, что если призовем его с верой, он поспешит нам на помощь и скажет: «Се приидох». Благословенная дочь моя, Господь да будет с тобою. Я получил твое письмецо. Не печалься так сильно, чадо мое. Во всем нужна мера, потому что от большого плача тебе станет только хуже, ибо нервы не выдерживают большой скорби и тесноты. Будь смиренной и внимательной, дабы не огорчать свою старицу. Но чтобы она тебе не повелела, делай это с верой. И увидишь, как чудесным образом рука Божия будет окружать тебя своей лаской. Не сходи с прямого пути, чтобы не подвергаться мучительным обличениям совести. Постарайся, дорогое мое чадо, исправить себя немного, отсекая свою волю, и смотри, не делай ничего без благословения. Но о всех своих желаниях спрашивай старицу. И если она не разрешит тебе что-то, то потерпи, ибо тогда проявляется твоя истинная любовь ко Христу. Потому что если наши духовные руководители будут во всем следовать нашим желаниям, то где же тогда то, что называется отсечением воли? Да, чадо мое, понуждай себя. Знаю, от чего и сколько ты страдаешь, но необходимо терпение, потому что и Христос терпел, когда мы грешили пред Ним и ожидал нашего покаяния. Молюсь, чтобы Богородица всегда утешала тебя и орошала прохладой твою душу. Аминь. Благословенное мое чадо, Бог любви с тобою. Все претерпевай, потому что изо всего можно вынести пользу. Любит тебя Христос, почему и посещает тебя так часто и так надолго. Если бы Он тебя не любил, то оставил бы тебя, и ты бы погиб в то время, как сейчас ты живешь и подвязаешься. Не важно, что ты временно страдаешь. Помышляй о вечном и в нем поучайся. Это принесет тебе отраду и росит тебя в огне твоего жестокого испытания. Ты проходишь через печь, которая очищает души посвятивших себя Богу. Поэтому мужайся и будь весел, ибо в этой пещи очистится твоя душа, дабы принять чистейшего Господа. Смирись и люби всех ради любви Христовой, и так спасешься. Оставляю тебя в мире и любви Божией. С отеческой любовью, старец Ефрем. Бедное мое чадо, мир и тишину да дарует Божия Матерь твоей дорогой душе. Получил твое письмо и сильно переживал за тебя. Потерпи, чадо мое, Бог не оставит тебя, но улучшит твое состояние. Это боль временна. Господь таким образом предначертал жизнь каждого человека, чтобы он страдал в этом мире, а в оном блаженном мире обрел упокоение и радость. Здесь, чадо мое, в терпении и стойкости мы оплачиваем наши греховные долги, а после смерти сподобимся всецелой свободы. Не тужи и не принимай все близко к сердцу. Нервы приводят тебя к такому расстройству, обманчиво внушая, что у тебя нет любви и так далее. Это пройдет, и тогда ты со слезами признаешь, как ошибался в своих суждениях. Молюсь, чтобы Бог даровал тебе терпение до конца. Благословенное мое чадо, да дарует тебе наш Небесный Отец рассуждение, дабы ты мог безошибочно отличать истину от дьявольской лжи. О первом помысле, описанном тобой, я отвечаю тебе. Разве Иов не был непорочен? Не засвидетельствовал ли это сам Бог? Почему же тогда он попустил такие искушения, что этот праведник дошел до такого состояния, что проклял день своего рождения? Господь попустил это, чтобы умудрить его, ибо так бывает у него в обычае. Сначала испытывает, а потом являет свою любовь. Любовь Божия проявляется не только в ласке, но и в оплеухах. Если нас заушает Небесный Отец, то этим самым являет свою любовь к нам. В скорбящих обитает Божественный Дух, а в живущих в комфорте – Дух Дьявола. Бог наказывает нас временно, дабы упокоить вечно и даровать полноту вечной славы. Если бы Он не считал нас своими детьми, то и не насылал бы на нас искушений, но оставил бы так, как есть, духовно невозделанными, без всякой о нас заботы. И в мире же ином, зрелым душой и мудрым в духовных бранях, Господь сподобляет почетного места рядом с собой. Но поскольку Он любит и нас, несчастных, и желает оказать нам почесть, то посему воспитывает нас духовно здесь, в университете монашеской школы. Однако мы, будучи неопытными в разумении божественного промысла, ропщем на Бога, почему Он посылает нам искушения и своим неведением вредим своему вечному счастью. Духовное образование состоит в освобождении от страстей, особенно же от эгоизма. Итак, чадо мое, будем подвязаться никого не осуждать, но говорить «благослови» и «буди благословенно». Поощримся иметь истинную любовь. А когда у нас есть истинная любовь? Когда другого человека мы не осуждаем, а оправдываем. Не теряй мужества, чадо мое. Лишения, которые претерпеваем, готовят нас к вечному наслаждению небом. Мы добровольно ради любви Христовой лишаем себя житейских увеселений. При желании мы могли бы свободно наслаждаться ими, но сознательно отвергаем их, дабы улучшить желанную любовь нашего сладчайшего Иисуса. У нас, дочь моя, есть жених, бессмертный и вечный, который особо соблюдает бессмертную славу девства. Мы призваны стать ангелами, возлюбленная дочь моя. И разве после этого мы не лишим себя всего приятного и греховного? Разве не стоит ради Иисуса и Его божественной любви лишить себя всего скверного? Посему подвязайся с мужеством и достойно своего призвания. Мученики пролили кровь ради любви Иисусовой. Не противостанем разве и мы гнусному и обманчивому наслаждению? Прославь Бога и в теле, и в душе. Подвиг до последнего. Будь здрава, дочь моя, твой отец Ефрем. Итак, блажен тот, чадо мое, кто скорби настоящей жизни переживает с терпением и благодарением Богу, который через эти скорби приуготавливает бессмертную душу, дабы соделать ее достойной вечных благ своего царства. Он наказывает нас для того, чтобы мы приобщились Его святости. Своим верным рабам, любящим Его, Он посредством различных скорбей накапливает полноту вечной славы. Для этого не нужно и не полезно роптать во время наказания Господня, но терпеть все со смирением и послушанием, потому что наказание Господне имеет целью даровать нам самое драгоценное для нашей души – ее здравие. Как врач истязует больного операциями, горькими лекарствами, отсечением членов тела и так далее, желая, конечно, вылечить больного, а не мучить его со злобой, так и Бог, как врач душ и телес наших, лечит нас всевозможными лекарствами, скорбями и болью, дабы даровать нам душевное здравие, который является наибольшим из существующих благ. Но кто ропщит и не терпит, как и я, те теряют душевную пользу и зарабатывают себе только страдания. Поскольку Бог спасает нас таким чудесным образом, мы имеем непреложной обязанностью непрестанно благодарить Его и благословлять Его Пресвятое Имя. И это мы должны делать не только устами, но главным образом делами, чтобы никакое наше дело не оскорбляло Его божественного величия, ибо если устами мы Его благословляем, а делами своими хулим, то так мы только насмехаемся над Ним. Будем стараться не опечаливать Христа ни единым падением, дабы Его Святый Дух обрел покой в наших душах. Аминь. Здесь, в этом суетном мире, чадо мое, наш удел скорбеть, печалиться и переносить боль. Но все это лишь на определенный срок, временно. Только бы в отношении вечности не покинул нас Бог, ибо тогда как мы это стерпим? Когда ты мучаешься и страдаешь, памятуй о распятом Христе и обретешь великое облегчение, ибо все, кто с верой взирает на распятого и помышляет о его страданиях, которые он претерпел ради нас, обретает в этом поучении целебный бальзам для своих ран, будь они душевными или телесными. Взирай и ты, чадо, туда, ввысь, на Голгофу, туда, где Агнец одержал торжественную победу, дабы своей кровью омыть язвы наших грехов и страстей. Велико его милосердие. Никогда не теряй дерзновения пред тем, кто распялся за тебя. Желаю тебе провести эту великую четырёхдесятницу в цветущем здравии души и тела. Аминь. Не пщую бы, яко недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитеся в нас. Радуйся, чадо мое, радостью великой, потому что благий Бог, на которого мы возлагаем надежду нашего спасения, сподобит нас быть всем вместе в небесном царстве и произносить слова святого Андрея, юродивого ради Христа. О, блаженная рука, сотворившая сие! Горний Иерусалим, нерукотворный град радости, ожидает в себе чад Божиих, которые в этой жизни страдают и мучаются, нося это многотрудное тело. Он ожидает их, чтобы взять их под свое крыло и доставить им великое отдохновение. Сам Агнец, закланный ради нашего спасения, домоет и нас всесвятой кровью своей, очистит скверну наших грехов и упокоит нас в вечности. Держи крепко, чадо мое, свой крест и поднимайся на спасительную Голгофу, которая приведет нас к живоносному воскресению, когда вострубит в последний день великая труба и будет явлено все сокровенное человеком. Какой же это будет великий и святой день для спасенных душ, потому что они вкусят в полноте благословение Божие. Тогда откроются духовные богатства бесконечного божества в безграничном и нескончаемом наслаждении во веки веков. Аминь.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

жаждет прощения ради Христа, каявшись, спал на колени. Совесть его далеко не чиста, сердце и разум в смятении. Все от любви ему отче прости.

все мы являемся частью греха, лишь потому мы не судьи. В этих банальнейших строчках стиха верного много по сути. Должно прощать и еще раз прощать всех, кто невольно споткнулся, и без нажимов добро обращать.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В исправительной колонии номер 2 города Екатеринбурга прошли памятные мероприятия, приуроченные ко дню памяти святого преподобного Пимена Угрешского, небесного покровителя работников уголовно-исполнительной системы. Сотрудники учреждения приняли участие в молебне, который стал важным событием для личного состава и предоставил возможность для духовных размышлений и укрепления нравственных ориентиров. В беседе с сотрудниками ФСИН священнослужители не только ознакомили их с житием их небесного покровителя, но и рассказали о важности молитвы в тех или иных случаях, особенно на таком важном и ответственном служении в наше непростое время, как служение Федеральной службы исполнения наказания. Было рассказано о значении участия в церковных таинствах. Каждому сотруднику была подарена молитва для того, чтобы они молились перед выходом на службу и чаще поминали своего небесного покровителя, рассказал протоиерей Александр Есенин, руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии. По данным Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний, пенитенциарные учреждения Среднего Урала сегодня окормляют 47 священнослужителей Екатеринбургской митрополии. На территории региона в уголовно-исполнительной системе действует 21 отдельно стоящий православный храм. Тюремное служение в Русской Православной Церкви, как отдельное направление пастырства, стало складываться в XIX веке. После учреждения в 1819 году попечительного о тюрьмах общества до 1917 года в тюрьмах повсеместно сооружались церкви, а в штат тюрьмы с 1887 года были введены священники, прежде всего для нравственного исправления преступников и наставления их в правилах христианского благочестия. Роль Русской Православной Церкви в социальной работе в пенитенциарной системе значима и сегодня. Миссия тюремного служения Церкви направлена на оказание духовно-просветительской, богослужебной, пасторско-душепопечительной и нравственно-реадаптационной помощи заключенным, пребывающим в местах принудительного содержания и освободившимся из заключения, и обращена ко всем участникам уголовно-исполнительного процесса. Напомним, в марте 2024 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить преподобного Пимена Угрешского небесным покровителем работников уголовно-исполнительной системы России. Архимандрит Пимен был причислен к лику всероссийских святых архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2004 году. В том же году была образована Федеральная служба исполнения наказаний России как самостоятельная служба из бывшего Главного управления исполнения наказаний ГУИН Минюста России. Далее в этом выпуске. 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона была совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Богослужение было совершено под открытым небом в стенах полуразрушенного здания бывшего порохового погреба. Традиционно литургии на этом месте совершаются в день памяти жертв Красного террора 5 сентября. Территория Ковалевского леса вокруг погреба свободна для посещения. Она не входит в действующую охраняемую зону полигона. От здания в лес уходит тропинка скорби, памяти, молитвы, любви к реке Лубье, роднику, зданию бывшей разрядной. Имена, покрытые Господом. Весной прошлого года были открыты первые имена погибших на Ржевском полигоне под Санкт-Петербургом в 1920 году. Недавно удалось узнать о судьбе одной из персоналей этого списка, Анастасии Орловой, и подготовлен для печати макет брошюры «Милая, дорогая Настенька», рассказывающий об этой удивительной женщине, чья жизнь была тесно переплетена с судьбой семьи великого князя Константина Константиновича. Ее жизненный путь – это путь служения, преданности и глубокой веры. А ее гибель в январе 1920 года стала одной из тысяч трагических страниц российской истории, когда в водовороте революции и гражданской войны гибли люди, чья главная вина заключалась лишь в их дворянском происхождении, служении императорской фамилии, верности присяге. И в завершении выпуска. В день поселка в Верхней Синячихе на базе спортцентра «Орион» прошли военно-спортивные игры «Предел прочности 2026». Масштабное событие объединило спортсменов разных категорий, от ветеранов и участников СВО до атлетов с особенностями здоровья, а также любителей командных и силовых дисциплин. Судейскую бригаду возглавил иеромонах Серафим Шанин, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в поселке Верхняя Синячиха, ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии, а также руководитель миссионерского отдела епархии. Отец Серафим активно содействует развитию физкультуры в епархии и поддерживает инициативы, направленные на укрепление силы духа и тела. Главным итогом игр стали не только спортивные результаты, но и укрепление товарищества, взаимного уважения и силы духа. Это был выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и по делом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественный на мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрыми настоящий день и сохраними от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и уничтожи силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси меня грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жа с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и сдележащие повсюду православных христиан, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 9 сентября по новому стилю или 27 по старому. И сегодня мы творим память святителей 4 века Оссии, исповедника, епископа Кордовийского и Ливерия, исповедника, папы Римского, мученицы Анфисы Новой, преподобного Пимена Великого, подвижника 5 века, преподобного Саввы Венефальского, преподобного Пимена Палестинского, жившего в VI веке, преподобных Кукши Иеромонаха и Пимена Постника Печерских в ближних киевских пещерах, подвязавшихся в XI – начале XII века, новомучеников XX века, священномученика Михаила Воскресенского, пресвитера, и с ним 28 мучеников, священномученика Стефана Немкова, пресвитера, и с ним 18 мучеников, священномучеников Павла Фокина, Иоанна Лебедева, Иоанна Смирнова, Александра Цицерова, Владимира Соколова, пресвитеров, и преподобномученика Мефодия Иванова, игумена, священноисповедника Дмитрия Крючкова, пресвитера, представившегося в 1952 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем священномученика, пострадавшего от первой волны гонений XX века, вошедшей в историю как «Красный террор». Будущий священник Михаил Григорьевич Воскресенский родился в 1883 году в селе Теплый Стан в семье станового пристава Григория Дмитриевича Воскресенского. Дед отца Михаила был настоятелем храма в селе Порецком и преподавал закон Божий в школе. В Барцурманах отец Михаил служил с 1910 года. Прихожане любили его за доброту, благочестие и за безупречное исполнение пасторских обязанностей. Пришел 1917 год, начало открытого гонения на церковь. За полгода своего жестокого правления большевики враждебно настроили против себя население страны. Повсюду поднимались восстания. Летом 1918 года по реке Суре отступала группа войск Колчака. Жители города Курмыша подняли восстание, чтобы или освободиться от большевистского плена, или присоединиться к отступавшим войскам. Восстание возглавил директор местного банка Савернин. Горожане разоружили стоявшую в городе красноармейскую роту, посадили солдат под замок. На подавление сопротивления выступил красный карательный отряд, состоявший большей частью из латышей. Возглавлял его некий Гарин, выходец из дворян Нижегородской губернии. Где бы он ни проходил, повсюду мучили и убивали священников. Забили в колокол. С тревогой слушали люди безвременный звон. Отца Михаила в это время в селе не было. Он уехал в соседнюю Козловку прочищать старика. Отряд карателей расположился на горе против села. Они выставили против села орудие, намереваясь сжечь Барцурманы. Так бы оно, вероятно, и произошло, если бы в плен к ним не попал почтальон, который доложил, что населенный пункт не окопан и не защищен. Каратели той же ночью въехали в село и приступили к арестам. Арестованных сводили в здание волостного правления. Поздно ночью отец Михаил возвращался домой. На окраине села путь ему преградили каратели. «Кто идет?» – спросили они. «Священник», – ответил отец Михаил. «Давай убьем его», – услышал отец Михаил. «Успеем еще», – ответил другой. Его пропустили, и он поехал домой. А в это же самое время другие каратели пришли к нему в дом, чтобы арестовать его, но не застали и ушли. Войдя в дом, священник понял, какой ему готовится жребий, но бежать не стал. Вскоре снова пришли его арестовывать. Матушка пошла за ними, чтобы передать кафтан для тепла. «Ему и без кафтана будет жарко», — ответили ей. Решение уже было принято – всех арестованных казнить. Всю ночь их избивали. С особенной жестокостью мучили отца Михаила. Вины за отцом Михаилом не было, и мучители обвиняли его в том, что он велел звонить в колокол и ждал с радостью отряд Колчака. Чтобы не вызвать среди жителей села возмущение, палачи объявили, что все арестованные будут отправлены в Курмыш для суда. Однако страстотерпцы знали об уготованной им участи и готовились к смерти, каясь и исповедуясь. 27 августа по старому стилю перед полуднем колонна из 30 человек в сопровождении карателей двинулась по Курмышской дороге. Отец Михаил шел впереди и громко пел погребальные песнопения, а вместе с ним прихожане. Так прошли 5 километров и дошли до овражного места, называвшегося Степанихой. Здесь всем было велено выстроиться в один ряд, палачи встали напротив. Отец Михаил опустился на колени и с воздетыми руками молился Богу. Ни одна из 16 попавших в него пуль не смогла оборвать его жизни. И тогда один из палачей подошел к священномученику и заколол его в сердце штыком. Из 30 человек только один остался в живых – Иван Петрович Урепин. Он и рассказал о подробностях мученической кончины священника, церковного чтеца и 27 крестьян. После убийства каратели послали одного из местных жителей в Барцурманы сказать, чтобы забирали тела или закапывали здесь. Все должны быть похоронены к вечеру. Крестьяне приехали на подводах и забрали всех, а на месте расстрела поставили крест с надписью. Вечером все убитые были похоронены в 5 братских могилах. У 3 из них не было в селе родственников, и гробы сделать им не успели. Это священномученик Михаил, чтец Евлампий и волостной писарь. Гробом священномученику послужили гробы его прихожан, на которые он был положен и которыми был окружен. Николая Мигунова, Николая Небасова, Николая Мигунова другого и раба Божьего, имя которого неизвестно. Дом священника был карателями разграблен. Вскоре после мученической кончины мужа матушка написала властям в Москву, спрашивая, за что убили ее мужа, священника. Из Москвы пришел постыдный ответ безбожников, что муж ее пострадал безвинно. Святые священномученичи Михаиле, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прикоснуться сердцем к великой святыне. В уральской столице продолжается набор добровольцев на служение у мощей святителя Спиридона. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, в храм на крови города Екатеринбурга 11 сентября 2026 года в 21:00 будет принесена десница святителя Спиридона Тримифунского. Отдел социального служения Екатеринбургской епархии приглашает вас стать частью этого события. Задача добровольцев – регулирование потоков людей и организация порядка в очереди, помощь маломобильным прихожанам и детям, ответы на вопросы посетителей, поддержание чистоты и благоговейной атмосферы в храме. Служение у мощей – это возможность побыть в тишине молитвы среди тех, кто обращается к святому, и ощутить чувство сопричастности к общему делу, отмечают в отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Дополнительная информация по телефону +7 343 200 07 04. +7 343 200 07 04. Далее в этом выпуске. 4 сентября 2026 года в храме святого благоверного князя Александра Невского, Нижний Тагил, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон совершил молебен с акафистом перед чудотворным образом Божией Матери Знамение Верхнетагильское. За богослужением молились настоятельница Александра Невского Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга, игуменья Домника Коробейникова, с сестрами обители. По окончании молебна владыка Мелитон преподнес в дар игумени список иконы Божьей Матери Знамение Верхнетагильское в память о совместной молитве у чудотворного образа. Икона Божией Матери Знамение – один из древнейших и наиболее почитаемых в русской церкви образов. На нем Пресвятая Богородица изображена с воздетыми в молитве руками, а на ее груди – благословляющий младенец Христос в круглом медальоне. Название Знамение связано с чудесным заступничеством Богородицы за Великий Новгород в 1170 году. Верхнетагильская икона Знамение – местночтимый чудотворный образ, исторически связанный с Верхней и Нижней Турой, Невьянском, окрестными приходами. В настоящее время, по благословению епископа Мелитона, эта святыня путешествует по храмам Нижнетагильской епархии, чтобы верующие разных городов и поселков могли ей поклониться. И в завершение выпуска. Санкт-Петербург. Второй Всероссийский фестиваль дивеевской глиняной игрушки «Радость наша» прошел 5 сентября в просветительском центре Феодоровского собора. Игрушка зародилась в 1990-х в селе Дивееве Нижегородской области, где живет ее создательница Наталья Крушинская. За 35 лет творческих трудов и поисков дивеевская игрушка обрела самобытный стиль. В 2024 году в выставочном пространстве Феодоровского собора были представлены работы дивеевских мастериц. На следующий год было решено снова представить петербуржцам дивеевскую игрушку, но уже в формате фестиваля. В сентябре 2025 года в просветительском центре Феодоровского собора с успехом прошел фестиваль «Радость твоя». Экскурсию по выставке работ провела мастерица и поэт Анжела Снежкова. Впервые прозвучал гимн дивеевской игрушки. Одна из мастериц сочинила на стихи Анжелы Снежковой музыку и записала аудио. Другая сняла клип. Прошла творческая встреча с основоположницей дивеевской игрушки Натальей Крушинской. Она рассказала, с чего начинала, показала презентацию с деятелями различных школ. На заключительном этапе фестиваля под названием «Шире круг» мастера представили свои школы и студии. Прошла акция «Посмотрю с любовью сам и другому передам». Участники по кругу лепили солнышко, на каждом этапе передавая свою работу другому. В итоге получились коллективные работы. Такую методику можно использовать на занятиях с детьми. Фестиваль заинтересовал преподавателей воскресных школ. Мастера делились с ними опытом организации занятий. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави мя от крови Боже, Боже спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же ся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гораба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адом враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатан языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставился и пасти словесным Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юны, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же аз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Марка, 6 глава, 7 по 13 стих. «И призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами». И заповедал им ничего не брать дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно, говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли». А сейчас послушаем слово, поучение святителя Феофана Затворника на это евангельское зачало. «Господь, посылая на проповедь святых апостолов, повелел им ничего не иметь при себе. Одна одежда на плечах, сандалии на ногах, посох в руках, и все тут. И попечений ни о чем не иметь, вступая в труд этот, словно они были всесторонне обеспечены. И действительно, апостолы были вполне обеспечены без всякого внешнего обеспечения. Как же это устроялось? Совершенной преданностью их волю Божию, потому что Господь так и устроял, чтобы они не имели ни в чем нужды. Подвигал сердца слушавших проповедь, и те питали и покоили проповедников». Но апостолы не имели этого в виду и не ожидали ничего, а все предавали Господу. Оттого терпеливо сносили, и если что-то встречалось, неприятное. Одна у них была забота — проповедовать, и одна печаль, если не слушали проповеди. Отсюда чистота, независимость и многоплодность проповедания. И ныне бы так надобно, но немощь наша — требует внешнего обеспечения, без которого мы и шагу не сделаем. Это, однако же, не укор нынешним нашим апостолам. Вначале не точно опирается на это обеспечение, но потом оно исчезает из головы, и они самым трудом своим возводятся в состояние богопреданности, с которого момента, надо полагать, и начинается настоящая плодоносность проповеди». Богопреданность есть высшая степень нравственного совершенства, и не вдруг до него доходит, как только познают цену его. Оно само приходит после трудов над собою».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Впервые в России государственный хоспис передали благотворительной организации. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в управление фонда «Вера» государственный хоспис, который был до недавнего времени частью Выборгской центрально-районной больницы. Учредитель фонда Анна Федермессер сообщила в своем телеграм-канале, что это отдельное здание в поселке Советский. И подчеркнула, что это первый случай в стране, когда регион передает хоспис в благотворительную организацию. Анна Федермессер рассказала, что здание полностью отремонтировано и в нем есть необходимое оборудование и мебель. Государственное финансирование хосписа сохраняется. Конечно, мы будем привлекать дополнительные деньги, будем обучать врачей и медсестер, привлечем дополнительный немедицинский персонал. Мы уже начали выезжать с визитами на дом, чего не было в Выборгском районе, и начали выписывать рецепты на опиоидные анальгетики прямо у постели пациента. Дома, облегчая жизнь родственникам и уменьшая нагрузку на скорую помощь, говорит Федермессер о том, как улучшится функционал хосписа. Кроме того, близкие смогут посещать пациентов круглосуточно. Для их отдыха появился уютный уголок с микроволновкой и чайником. Пациентов уже вывозят гулять, а одного из них даже свозили на долгожданную рыбалку. Анна Федермессер добавила, что местные власти и представители бизнеса обещали помочь хоспису. Будет отремонтирована дорога, появятся новые пандусы и забор. На территории проведут субботник. Пациенты будут получать сладости и цветы. Далее в этом выпуске. В Покровский храм села Большой Куяш привезли новый купол. В июне 2026 года ураган повредил купол малого храма в честь Рождества Христова на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш Челябинской области. Настоятель храма иерей Игорь Марков и прихожане сразу начали ликвидировать последствия ЧП. Также заказали новый купол. Теперь он готов и доставлен из Алапаевска. Специалист по изготовлению купола Вячеслав Сергеевич Клещев трудился над ним целый месяц. В ближайшее время состоится его освящение и установка на храм. Мы выражаем огромную благодарность всем причастным в этом благом деле, всем неравнодушным жертвователям, кто поддержал наш приход, сообщил настоятель храма иерей Игорь Марков. И в заключение выпуска. 33 новых специалиста получили диплом Академии государственной и казачьей службы. Торжественный выпуск 11-го потока слушателей Академии прошел в Екатеринбурге, в главном храме Оренбургского войскового казачьего общества, храме «Памятники на крови» 5 сентября 2026 года. 11-й поток Академии государственной и казачьей службы завершил обучение. Финальным мероприятием стало торжественное вручение дипломов. В субботу в храм «Памятник на крови» приехали выпускники, прошедшие профессиональную переподготовку по направлениям «Экономика и управление организацией, казачий компонент», «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание» и «Военная психология». Благодарственный молебен совершил клирик храма на крови, протоиерей Александр Салаутин. Выпускники получили дипломы государственного образца и знаки Академии, были присвоены казачьи чины. Начальник Академии государственной казачьей службы, почетный атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Иванович Романов вручил документы 7 выпускникам. Остальным, кто не смог присутствовать на церемонии, лично отправят документы по почте. После церемонии и вручения дипломов для гостей была организована экскурсия по музею Святой Царской Семьи в культурно-просветительском центре «Царский». Новый курс обучения начнется 14 сентября 2026 года. Академия предлагает получить дополнительное профессиональное образование по четырем программам. Дистанционное обучение сроком 4 месяца. Экономика и управление организацией «Казачий компонент». Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Военная психология, медиакоммуникации. Также открыты курсы повышения квалификации, дистанционное обучение сроком 2 месяца. Современное управление и искусственный интеллект в деятельности казачьих и общественных организаций. Казачья молодежная политика, управление и развитие. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич. Александр Сергеевич Пушкин – признанное солнце нашей поэзии, но траектория его духовных исканий до сих пор вызывает ожесточенные споры. Кем он был? Вольнодумцем, скрывающим иронию, или глубоко верующим человеком, прошедшим путь от юношеского бунта к зрелому христианскому смирению? Сегодня о религиозных смыслах пушкинского текста, о промысле в судьбе художника и о том, как христианство формирует русскую поэтическую матрицу, мы побеседуем с известным поэтом, публицистом, доцентом Литературного института имени Горького и главным редактором портала «Прав чтения» Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: В юности Пушкин отдал дань светскому скепсису, но на закате жизни создал великое переложение молитвы Ефрема Сирина «Отцы, пустынники и жены непорочны». Сергей Сергеевич, как вы считаете, был ли переход Пушкина к зрелому христианскому мировоззрению закономерной эволюцией или это результат глубоких личных кризисов?
2: Ну, в вашем вопросе огромное количество иных вопросов. То есть, что значит закономерный от какого-то закона? Этот закон мы формулируем иногда, что примерно таким образом.

0: что в юности человек обязательно радикал, искатель от добра добра, хотя народная мудрость и запрещает прямо это делать. А в зрелости он эдакий охранитель. Наверное, закон этот носит в какой-то мере характер всеобщего, поскольку множество примеров, которые нам достались из отечественной истории, да, собственно, не только отечественной, они говорят именно о таком отношении к жизни, что поначалу ее хочется перестроить на началах более разумных, более вечных, а к старости человек складывает руки и убеждается в том, что это невозможно, разочаровывается, впадает в уныние, или просто, как в церкви иногда говорят, смиряется. Вы знаете, в некоторой графике, особенно в гражданской, то есть освободивший себя от, как ей кажется, от влияния высших сил, от влияния провидения, такую графику, такую вот конфигурацию судьбы назвали бы просто позорной сдачей. Как же так? Человек набирается опыта, знаний. Причем опыта не только там, эмпирического, а чувственного, духовного опыта. И почему же этот опыт должен привести его к абсолютному безволию, бессилию? Разве человек создан для того, чтобы в конец осиротеть? Да и Пушкин не был стар. К чему нам сейчас прорисовывать графику его судьбы, эволюцию его взглядов именно вот таким образом. Тем не менее, к тому, что называется поэт-государственник, христианский поэт, он все-таки постарался прийти. Это не было каким-то великим пришествием. Как и у многих его современников, товарищей, братьев по лицейскому сообществу, у него были духовные стихи. Они не носят характер какой-то окончательности. Если бы он прожил еще лет, ну хотя бы 20-30, мы бы, может быть, увидели Пушкина настолько умудренного, насколько это только возможно в России. Но эти несколько попыток и то оцениваются нами по высшей планке. Обратился, раскаялся, пережил нравственный переворот. Но это очень сложная история, ведь его какое-то преображение связано с тем, что в 1826 году, если мне не изменяет память, его вызвал к себе император. И имел с ним всего-навсего двухчасовую беседу, после чего сказал, что он беседовал с умнейшим человеком в России. Воодушевленный Пушкин отправляется писать сразу несколько больших, значит, таких произведений. Одно из них часто цитируется, другое менее часто. Но ведь император запряг его буквально, да, писать вот, значит, историю Пугачевского бунта по его собственной просьбе. Записку о народном воспитании, которое цитируется, соответственно, менее часто. И он потрудился, и эта записка была, не была принята, а была принята, был принят все-таки труд Уварова Сергея, более соответствующий нравам и чувствам той бюрократической верхушки. И так далее, и так далее. То есть вот это консервативное мышление свершилось с великим поэтом, ну, буквально за 2 часа. Он вдруг осознал, что ему 26-27, да, вот примерно в эту пору. И он вовсе не создан для того, чтобы иметь постоянные неприятности от своих, как это в русском и советском, особенно литературоведении, называется, вольнолюбивых стихов. Вообще, зачем? В угоду кому? В угоду друзьям, вы знаете, той ужаснейшей совершенно лицейской атмосфере, которая подразумевала именно противоборство тому, что эти молодые совсем люди видели. А вы знаете, что лицей соединен с царским дворцом просто одним переходом. Узким переходом. Если кто-то был в Царскосельском лицее, вот это самое здание лицея, где они постоянно на казарменном положении находились, всего в одном переходе крытом на уровне, например, третьего этажа или четвертого от царского дворца. Представляете, чего они там насмотрелись? Какие там были балы, какие там были, как бы это сказали в простом народе, шуры-муры, какие блестящие кавалеры гнались там по аллеям за дамами. И вообще, как делается государственная политика, эти молодые люди, конечно, 12-13 лет видели собственными глазами, как же можно было не противоборствовать этому. Как можно было не считать это легкомысленной деспотией первые годы царствования Александра Павловича Благословенного, хоть и победителя, конечно же, Наполеона. Поэтому, отдавая должное вот этому гигантскому придворному театру, они, конечно, вырастали оппозиционерами. Лицей должен был быть скрыт в глубине царско-сельских садов, парка вот этого, да, огромного. Он был, должен был быть отдаленным километра на три, чтобы они не создались вот такими, значит, молодыми революционерами. Но, тем не менее, оттуда вышли государственники и так далее. И мы все знаем их имена, и государственные служащие высокого ранга. И царско-сельский лицей довольно долго вообще просуществовал, как кузница элитарных таких, значит, дворян. Но, тем не менее, это закономерно. Отречение от ереси, которая одолевает человека в глубокой молодости. Поэтому, конечно же, характер закона вот в этом преображении есть. Но назвать пушкинский путь универсальной моделью взросления русского поэта, я бы, наверное, затруднился бы. Почему? Потому что, вы знаете, вот эти ереси, и это отчаяние может одолевать человека и в зрелые годы, и даже в годы, близкие к совершенной старости. В нем вдруг возникает вот в слабой, беззащитной душе какое-то бесовское наваждение, и человек становится знаменитым именно бунтарскими строками. И такие примеры тоже есть.
1: То есть через отрицание к Богу?
0: Через отрицание к Богу приходят... Но бывает, что к нему приходит и через приятие. По-разному образуется вот это чувство в душе. Для того, чтобы понять, во что ты веришь, это нужно хотя бы один раз ощутить. То есть приобрести какой-либо духовный опыт. И не, может быть, даже молитвы такой вот в окружении своих же гимназических друзей – в той крохотной церкушке немецкого вида, которая стоит подле царско-сельского лицея, а опыт молитвы одинокой, может быть, даже ночной.
1: Говоря о пророке и природе поэтического дара, произведение посвящено теме высокого предназначения поэта. Истинный поэт – избранник Бога, призванный нести людям высшую истину глаголом «Жги сердца людей». Цитата «Господь, читатель совершенный» подчеркивает высшую вертикаль в творчестве. Пушкинский пророк напрямую отсылает к книге пророка Исаии. Где для вас в пророке заканчивается ветхозаветная метафора и начинается реальный духовный опыт самого Александра Сергеевича?
0: Я бы затруднился провести границу. Дело в том, что... Пророк, стихотворение «Пророк» содержит некие очень близкие Ветхому Завету метафоры довольно физиологического плана. То есть на самом деле это очень ветхозаветная картина. Пришелец, вестник, от которого мы ждем, ну, мы, обычные люди, ждем чего-то благого. Ведь вестники, как мы ощущаем даже по Ветхому Завету, приходят с тем, чтобы объявить о чем-то поворотном в судьбе человека и даже целых народов особенно. Да, вестник приходит с благой вестью. Мы его ждем, как вот того самого голубя Ной дождался, да, вот этого вестника, белого голубя, что земля вновь проступила и так далее, чтобы представить что-то радостное. В пророке происходит, перечтите его, и вы поймете, что в пророке происходит далеко не радостное, в принципе. Да? То есть происходит в зарезание груди человеческой, вынимание из него живого трепещущего сердца, ну, полностью садистский акт какой-то, изуверский, и вкладывание в эту рассеченную грудь пылающего угля. Ну, такая нормальная вообще казнь. Происходит далее чуть ли не вырывание глаз, там, да, вырывание языка, то есть всех органов в жизни человека. Наверняка это сопровождается ужасной болью, если переложить это на себя. Неужели это благой вестник? Оказывается, да. В логике Ветхого Завета это вот та самая благая весть. Оказывается, человек, отпавший от Господа, настолько испорчен, что лжет ему все. И глаза, и сердце. Лжет даже его лживый, как во многих пророческих произведениях, язык. И все это нуждается в замене. Картина ужасающая. Но почему-то значит, после вот этой вивисекции буквально, этой лоботомии, вдруг происходит разрежение воздухов. Благорастворение, как говорят в церкви. Удивительная, странная картина. Я не знаю, где здесь опыт самого Пушкина, но муки, которые он испытывал, вполне возможно, вылились вот в эту каноническую картину, которую он осмыслил своими словами.
2: «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон моих зениц, коснулся он, отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горних ангелов полет, и гад морских подводных от, и дольние лозы прозябания, и он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык. И празднословый, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул, как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал: «Восстань, пророк! И вижть, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».
1: Как христианское понимание таланта как веренного дара уживается с неизбежным эгоцентризмом, присущим любому литератору?
0: Знаете, они настолько не уживаются, что дальше некуда. У меня, например, вот товарищ по литинституту, который я закончил, где я уже 20 лет преподаю, испытывал совершенно нормальное трение с церковью, где он тоже потом начал служить. Сперва обычным пономарем, потом он сделался священником. Но когда он был пономарем, ему его старшие коллеги, архипастыри, не советовали писать стихов. То есть настоятельно не советовали писать стихов. Ему говорили, что это тебя как-то развинчивает. Не пиши. Лучше всего смирись и не отвечай на эти импульсы, вот когда там, пока не требует поэта к священной жертве. Не отзывайся на эту священную жертву. Это все может быть от... вовсе не от Бога. Это твоя гордыня. Вот. А эти вот священники такого старого воспитания просили его не писать стихов, чтобы ему было полегче, заботиться о его духовной пользе. Вы знаете, мой товарищ не смирился. И не знаю, насколько его сейчас можно назвать известным, но он, прекращая даже писать стихи, становясь священником, он все равно ощущает себя не только священником, а человеком, которому дано говорить. И он говорит по эту пору. Он до сих пор поэт. И я думаю, что он не перестанет быть поэтом. Несмотря на то, что как священник он прекрасно знает, что Да, стихи могут быть порождением какого-то внутреннего желания сказаться. И это, да, это может быть не продиктовано ни Господом, ни какими-либо ангелами. Это просто внутреннее человеческое желание. Может быть, даже слишком человеческое. Но что это меняет?
1: Говоря о христианских архетипах, пушкинских героях, в русской литературе святость и этический выбор часто становятся ядром сюжета. Яркий пример – верность присяге и браку Татьяны Лариной и кротость Маши Мироновой. Является ли Татьяна Ларина идеалом именно христианской праведности в русской культуре, или ее молитвы глубже и сложнее?
0: Я думаю, да, она является. Почему она и обратила на себя такое внимание? Вот недалеко, как сегодня, я читал в одном из еще не вышедших в свет изданий об одном из прототипов Татьяны Лариной. И что же вы думаете? Это одна из жен декабристов, да, которая поехала за своим мужем в Сибирь на каторгу. Не случайно в «Евгении Онегине», уже в финальной главе, совсем близко к завершению поэмы, говорится не только слова о том, что там, другому отдана, я буду веком уверена, а еще и акцентируется на том, что муж Татьяны Лариной, первый и единственный, видимо, судя по ее таким намерениям, это старый воин, старый русский солдат. Так и было в браке у Волконских. Ему было 54, ей было едва-едва, там что-то, 17, 18, 19, тире, или там, до 21 года. Юная девушка, которая в браке знала не особенно много вот каких-то, да, вот, наслаждений. Они были женаты недавно. Но она отправилась за мужем и была счастлива всю дорогу. И если бы, может быть, поэма продолжалась бы, там, может быть, проступили бы и другие черты. Разумеется, именно вот такое поведение, не простонародное вот куда нитка, туда и иголка, а именно верность заключенному святому союзу и характеризует Ларину, может быть, да, предваренную Волконской, реальной, как женщину истинно христианских убеждений. Потому что чем еще женщина может доказать свою веру? Судьбой, как и мужчина. Что здесь сложного? У тебя муж в опале арестован, следуй за ним. Это так просто, казалось бы, да? Но порой некоторым людям вообще недоступно. Мы же знаем, вот, что уже в 30-е годы, когда арестовывали людей, некоторые жены здесь, в Москве и в Ленинграде тогдашнем, они предпочитали развестись с арестованными, опасаясь не только за себя, а за жизнь детей. За жизнь детей. А между прочим, у Волконской остался младенец. Она ведь поехала одна в Сибирь, не взяла его с собой на попечение сестры. И ей говорили: ну как же так? Ты бросаешь своего ребенка? Но она точно знает, что подразумевалось христианским пониманием брака – верность мужу. Никакие соображения здесь не могут быть иными, не могут быть пересмотренными. Куда муж, туда и жена.
1: Как в «Капитанской дочке» раскрывается евангельский тезис о милосердии, которое оказывается выше человеческого закона и справедливости?
0: Собственно, милосердие там одно, если вспомнить. Милосердие великой императрицы Екатерины II в отношении несчастного Гринева Петруши. Мы все его преданно любим, мы понимаем, насколько он в невыносимых условиях сохранял верность этой самой Екатерине II. Так что же бы его не пожалеть, несмотря на наветы какого-нибудь Швабрина, кстати, казненного, если кто-то помнит. Ну, чтобы не проявить это милосердие, ну, проявили. Такая христианнейшая императрица. Мне достоверно известно о том, что Пушкин ее не жаловал. Несмотря на то, что это 18-е столетие, это его преддверие, это век героев настоящих. А вот он почему-то не жаловал императрицу. Это несмотря на завоевание Крыма, несмотря на вот эти блестящие победы русского оружия, не было в сердце какой-то, в его сердце не было какой-то особенной теплоты в отношении к ней. Хотя он, да, признавал ее заслуги. Он понимал, что это великая женщина, не просто так, а Божьим еще попущением стала во главе великой страны. Но, ну, проявила милосердие. Я думаю, что не стоит как-то вот так вот брать и преувеличивать это все, раздувать, гиперболизировать. Ну, оказала милость. Но в конце концов, кто был этот мальчик? Петруша Гринев. По своеволию же самозванца неказненного. Ну, кем он был? Маленькая песчинка вот в этой громадной истории Пугачевской войны, которая длилась не один год. А так ли уж были там возвеличены герои подавления вот этого Пугачевского восстания? Знаете, что его подавлял не только Державин и Суворов великий, а его подавлял, кстати говоря, знаете кто? Отец Крылова. Да. Иван Андреевич Крылова, батюшка, был в этих Оренбургских степях и подавлял там восстание Пугачева. И что же, все эти офицеры, которые в этих морозных степях, продуваемых, Державин вообще там скакал на конях в одиночку, без сопровождения и по дворянским усадьбам, и организовал партизанское буквально сопротивление вот, вот этим ватагам, да, что они по заслугам были вознаграждены? Эпоха была жестокой. И помиловать одного, это, вы знаете, это не конец истории вообще. Это не конец истории. И мало ли, чем ему потом вспомянут его участие вот в этом бунте. И мало ли, какие письма еще посыплются. И жизнь Петруши Гринева в покое, осужденному уже один раз, наверное, доживать не придется. И у них будет с Машей сложная жизнь. И не слишком богатая. Поэтому, ну, говорить о каком-то милосердии я бы не стал. Обычное административное решение. Но вот через призму этой конкретной судьбы мы, конечно, понимаем, что иногда административная машина может сработать в нормальную сторону. То есть верного ей человека не осудить. Хотя обычно первыми как раз летят головы именно верных. Вот в чем чудовищность этого положения. Именно верных. Вот она-то их как раз первыми и стремится уничтожить, потому что не верит сама, не верит в себя и не верит в эту самую верность. Вот в этом-то и суть, собственно, да. Ну, казалось бы, прокуратор Иудеи, римлянин, просвещенный человек, он прекрасно же понимает, что Христос не преступник. Но осуждает его. Почему? Потому что такова чудовищность власти.
1: Пушкин и церковь. Мифы и реальность. Историки литературы часто вспоминают пушкинские эпиграммы на духовенство. «Гавриилиаду» или «Сказку о попе». Притом поэт восхищался Библией и дружил со святителем Филаретом Дроздовым. Как современному читателю разделять бытовой антиклерикализм XIX века и подлинную глубокую веру Пушкина в провидение?
0: Я думаю, что вот этот самый бытовой антиклерикализм XIX столетия – это поветрие, которое было достаточно всеобщим для того, чтобы поэту путаться в нем, как в какой-то липкой паутине. То есть это бытовое поветрие дворян. Никакого, конечно, антицерковного настроя в народе в первой трети XIX столетия не было. Народ веровал, народ был в этом воспитан. В дворянстве эти течения, конечно же, были просто обессиливающими. Это не просто подтачивало единство общества. Вы поймите, что это не просто какой-то социальный фактор, ведущий там, я не знаю, к безбожию, к революции. Это не просто какие-то социальные мотивы. Это отражение неспособности дворянского сословия к служению. Я это слово пишу с прописной буквы внутренней. Почему? Потому что служение – это не только служба, не только армейская служба, не только служба гражданская. Служение – это понятие. И если дворянство было рождено на славу России, на великое служение своей стране, то уже в 19 столетии оно с каким-то обезоруживающим отчаянием, оно чувствует, что оно не может. И с тех пор, как Екатерина II освободила дворянство от непременной военной службы, ну, начинает искать пути освободиться еще и от любой службы вообще. И вот просят, наверное, во всей великой русской литературе Золотого века, молит о том, чтобы ему предоставили еще какое-нибудь третье поприще. А ничего другого нет. Либо ты служишь, либо ты живешь в имении. И скучаешь, конечно, да. В 23 года или в 24, выйдя в отставку. Конечно, скучаешь. Нет никакого третьего поприща. Либо ты служишь своей стране, либо ты служишь своей земле. Появляется огромное количество лишних людей в 19 столетии. Они об этом пишут сами, потому что вся великая русская литература 19 века – это автопортрет дворянского сословия. Автопортрет со всеми своими минусами, скажем так. Это не просто Онегины и Печорины, это не просто какие-то тургеневские типы, там уже пошли разночинцы и так далее. То есть в эту антиверу включается еще и третье сословие, действительно третье сословие – разночинцы. И постепенно вся эта вот чума охватывает все русское общество и начинает действительно серьезно лихорадить его. Ну что же сказать о бытовом антиклерикализме? Это первое зернышко сомнений, которое было брошено в русскую землю. А вот вера Пушкина, терпевшая многие кризисы, стихотворение «Безверие», если вспомнить, она, в общем, оказывалась в критические минуты рядом с ним и не изменяла ему. Можно было позволить себе вольности, когда скука, когда ссылка, когда сидение холерное, Болдина. Можно было позволить себе эти минуты слабости, но в целом человек, обремененный и таким семейством, и такими долгами, просто не мог себе позволить последние 7 лет расслабиться и пребывать без веры. И вот когда он внутренне сконцентрировался и собрался, и понял, насколько... Ну, последний год он понял, что его предприятие, вот журнал «Современник», тоже не слишком выгоден, и 2/3 тиража пылятся на складах, и долгов не отдать... Он хотел их отдать, эти великие долги, которые ему потом после смерти списал император Николай. Когда он все это понял, он осознал, что надеяться, кроме Бога, ему не на кого.
1: Знаменитый стихотворный диалог Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» и митрополита Филарета «Не напрасно, не случайно, что это было? Смирение гения перед пастырем или спор равных мыслителей?»
0: Ну, надо понимать, наверное, атмосферу вот, 1/3 19 столетия, когда митрополит мог ответить поэту практически в его размере, на его же рифмы. Я не думаю, что это был спор. Я думаю, что со стороны митрополита Филарета это было приободрение. Он давал понять Александру Сергеевичу о том, что он овца не паршивая, не отпавшая всего-навсего. Ему было и самому, наверное, забавно поучаствовать вот в этом диалоге. Но это не был спор, конечно. И когда Пушкин ответил уже Филарету стихами полными веры, я думаю, что архипастырь добился своего. Вот, он приободрил человека и придал ему сил в тот момент, когда увидел в нем отчаяние, печаль глубокую и тревогу. Собственно, архипастырь поступил, как поступают все архипастыри. Он приводит контраргументы, не сокрушительные, а мягкие, успокаивающие, даже в чем-то убаюкивающие. Вот. И, конечно, Пушкин, воодушевленный этим, все-таки это ведь архипастырь, это первый человек церкви русской, Конечно, о таком диалоге мы сейчас можем только мечтать. Этот такой небольшой, маленький стихотворный диалог имеет огромное значение для и Пушкина, ну, наверное, и для нас, поскольку где-нибудь в неопределенном будущем, возможно, архипастыри будут разговаривать со своими чадами, даже поэтами. Я, по крайней мере, такой возможности не исключаю.
1: Сергей Сергеевич, вы часто общаетесь со студентами, исследуете координаты постхристианства в поэзии и не боитесь обсуждать даже рэп-культуру. Возможен ли пушкинский глагол, жгущий сердца людей в эпоху клипового мышления и тотальной десакрализации слова?
0: Пушкинская стилистика сегодня невозможна. Она создана на рубеже 18 и 19 столетия именно такой, поскольку таков был возвышенный язык той поры. Теперь у нас иной язык бытовой и иная речь, которая претендует на звание возвышенной. Все настолько поменялось, что теперь стилизация под Александра Сергеевича, вот одна из них стоит на моем столе в таком большом футляре, вот написано хорошим каллиграфом, выведено. Один человек вот как бы следует пушкинскому глаголу. Но выглядит это не то чтобы даже смешно. Нет, я при всем желании не могу свысока посмотреть на вот эти попытки. Да, там глагольные рифмы, там восклицания, там старообразные слова, там тот же любимый Пушкиным четырехстопный ям, которым написан не только Евгений Онегин. Но читать это сегодня можно в координатах, наверное, постмодернистской такой, да, словесности, переворачивающей символы, разоблачающей сакральные понятия, только с глубокой печалью, потому что иное время, иной век, иные пристрастия и язык иной. Нельзя с тем же наивным выражением лица говорить в 2026 году, так же, как это было в 1826 году. Никак нельзя. Эта стилистика, она меняется, и у нее есть свои совершенно необсуждаемые никем и никем не пересматриваемые законы. Стилистика зависит от бытия народного в его огромном большинстве. И она только потому и дрейфует, и только поэтому она такова сегодня, что такова народная жизнь.
1: Что бы Пушкин, по-вашему, сказал сегодняшним молодым авторам, ищущим смыслы в нетрадиционной христианской культуре?
0: Я думаю, что бы он вообще сегодня сказал молодым авторам. И мне, честно говоря, страшно. Нет, он бы не стал, наверное, читая рукописи молодых, а может быть и не молодых, да, вот, живущих ныне поэтов, он бы не стал, наверное, он бы не прибег к брани какой-либо. Он вряд ли бы выстигал их таким бичом презрения. Он, может быть, ощутил бы все-таки ту же боль, ту же тревогу о настоящем и будущем, и даже прошлом, что владело когда-то и им. Потому что все-таки в свои 35-37 лет он был в состоянии уже не писать какие-то, знаете, такие бичующие эпиграммы, а понимать текст. Но сегодняшний текст написан таким языком, в который бы ему нужно было бы очень сильно вчитываться и различать, точно так же, как мы пробуем различить его намеки, да, вот в застрочном пространстве, междустрочном, ему бы пришлось различать наше застрочное пространство, не зная реалий, подразумеваний, вообще вот, не чувствуя вот этой семиотической системы, которая стоит за любым стихотворением, ну, кроме бездарного, конечно, да, примитивного. Он вынужден был бы предпринять над собой огромный душевный труд. И аналитический тоже. И только после него он был бы способен судить, хорошо это или плохо, как это исполнено, с полной ли отдачей вот всех душевных сил языку, или придерживаете силы, болтая. Как часто болтали в светских салонах. Побалтывая, знаете так, от скуки, от лени, от какого-то внутреннего раздражения. Я думаю, что он бы различил. Все-таки он был поразительно проницателен.
1: Сергей Сергеевич, огромное спасибо за этот глубокий, честный и лишенный академического официоза разговор. Вы удивительно точно показали, что Пушкин для нас – это не застывший мраморный памятник, а живой пример человека, который смог преодолеть собственный хаос и выйти к свету. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Знаете, я бы пожелал им той же проницательности. И вот что я бы хотел сказать в заключение. Современная поэзия в каких-то своих частях не хуже, чем то, что переиздано тысячи раз. Но для того, чтобы это понимать, что она тоже трудится, ее нужно находить, отыскивать. Вы будете счастливейшими из людей, когда найдете современную поэзию, высота которой соприродна высоте Золотого века. Я убежден, что это сделать можно и сегодня. Но для этого нужно употребить какие-то усилия. Когда молодой человек пытается отыскать что-то в интернете при помощи Гугла или Яндекса, неважно, ему всегда выпадают порочные результаты. Первыми всегда выпадают поэты-иноагенты, которые прокляли Россию и уехали из нашей страны навсегда, может быть. Если ничего не переменится, они там навсегда, они прокляли наш народ. Так устроены поисковые системы. Это я наблюдал и вчера при собеседовании абитуриентов на место студентов литературного института. Они называют одни и те же имена, 5-6 имен. Половина из них иноагенты, а половина еще, может быть, ждут своей очереди. Это люди, проклинающие нашу страну, денно и ночно, живущие ненавистью. Но стоит предпринять усилия, отыскать по каким-то зарубкам на стволах деревьев, в ночном лесу, людей, которые не предавали свою страну, но не кичились этим, а просто делали свое дело всю жизнь. И некоторые погибли в своей стране, здесь, сражаясь за то будущее, которое у нас волей-неволей наступит. Вот когда вы отыщете этих людей, когда вы насладитесь их строками, потому что это строки честных людей, честных и любящих свою страну, тогда вы будете блаженнейшими. Я вам желаю этого.
1: Дорогие друзья, читайте классику, ищите скрытые духовные смыслы. С вами были Сергей Сергеевич Арутюнов и Ирина Василевич.
2: Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие, змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои. О Боже, прегрешение, да брат мой от меня не примет осуждение, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.
3: В Екатеринбурге 9 часов.

Доброе утро, дорогие друзья! Продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 9 сентября, 27 августа по старому церковному календарю. Идет 15-я седмица по Пятидесятнице. Мы сегодня совершаем память преподобного Пимена Великого, преподобного Кукши, иеромонаха и Пимена Постника Печерских в ближних пещерах, святителя Осии Исповедника, епископа Кордувийского, святителя Ливерии Исповедника, папы Римского, преподобного Пимена Палестинского, мученицы Анфисы Новой, преподобного Саввы Венефальского, священномученика Михаила Воскресенского, пресвитера, и с ним 28 мучеников, священномученика Стефана Немкова, пресвитера, и с ним 18 мучеников, священномученика Павла Фокина, пресвитера, священномучеников Иоанна Лебедева, Иоанна Смирнова, пресвитеров, преподобномученика Мефодия Иванова, игумена, священномученика Александра Цицерова, пресвитера, священномученика Владимира Соколова, пресвитера. Святые угодники Божии, молите Бога о нас. Дорогие друзья, как всегда, я предлагаю вам послушать мысли на день сегодняшний святителя Феофана Затворника. «Господь, посылая на проповедь святых апостолов, повелел им ничего не иметь при себе. Одна одежда на плечах, сандалии на ногах, посох в руках и все тут. И попечения ни о чем не иметь, вступая в труд этот, словно они были всесторонне обеспечены. И действительно, апостолы были вполне обеспечены, без всякого внешнего обеспечения». Как же это устраивалось? Совершенную преданностью их в волю Божью. Потому-то Господь так и устраивал, чтоб они не имели ни в чем нужды. Подвигал сердца слушавших проповедь, и те питали и покоили проповедников. Но апостолы не имели этого в виду и не ожидали ничего, а все предавали Господу. Оттого терпеливо сносили, и, если что, встречалось неприятное. Одна у них была забота проповедовать, и одна печаль, если не слушали их проповеди. Отсюда чистота, независимость и многоплодность проповедования. И ныне бы так надобно, но немощь наша требует внешнего обеспечения, без которого мы и шагу не сделаем. Это, однако, не укор нынешним нашим апостолам. Вначале они точно опираются на это обеспечение, но потом оно исчезает из головы, и они сами трудом своим возводятся в состояние богопреданности, с которого момента, надо полагать, и начинается настоящая плодоносность проповеди. Богопреданность – высшая степень нравственного совершенства, и не вдруг до него доходят, как только познают цену его. Оно само приходит после трудов над собою. Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Желаем вам хорошего, доброго, мирного дня и помощи Божьей в ваших делах. Время познакомить вас с нашей сегодняшней программой. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9:25 псалмы царя Давида, в 10:10 Евангелие дня, в 10:30 беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о духовном воспитании. В 11:10 предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской», автор Дмитрий Емец. Первая глава называется «Путешествие Андрея Первозванного, колена Иофетовы». В 11:30 в рубрике «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12:10 мы предлагаем вашему вниманию беседу Ирины Васильевич с Ольгой Акимкиной о русских традициях. В 12:30 в цикле «Звучащая книга» роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». 13:15 беседа с художником из Санкт-Петербурга Элеонорой Михайловной Альметьевой. 13:40 «Детям о Боге». Ребята слушают детскую Библию, библейские рассказы. 14:15 беседы о вечном. Сегодня это беседа с клириком Вознесенского архиерейского подворья отцом Вадимом Смоляковым о причастности к воскресению Христову. 15:10 мы повторим главы книги Дмитрия Емеца «Заступники земли русской». 15:30 в нашем эфире репортаж дня Виктории Кауган.
В 16 часов 10 минут православный календарь, затем цикл «Детям о Боге». В 16 часов 40 минут программа «Свет Христов» о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. В 17 часов 15 минут рубрика «Гость в студии» о культуре слова и вере, беседа с Надеждой Ступиной. В 18 часов 10 минут для наших юных слушателей сказка Петра Ершова «Конек-горбунок». В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре, русская историческая наука Золотого века. Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Напомню, сегодня среда, 9 сентября. Мир вам и оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Торжественным построением на площади перед храмом-памятником на Крови в Екатеринбурге завершился первый этап обучения на курсах для руководителей отрядов братства православных следопытов Уральского федерального округа. Мероприятие, состоявшееся 6 сентября 2026 года, объединило опытных наставников и новичков, ознаменовав начало нового учебного года для крупнейшего православного скаутского движения «УРФО». Для отряда «Флотилия Ковчег» это построение стало знаковым вдвойне. Вместе с ветеранами движения в строй впервые встали новобранцы набора 2026-27 годов. Такая практика является неотъемлемой частью обучающей программы. Пока взрослые курсанты отрабатывают протокол и церемониал братства, самые юные следопыты получают уникальную возможность наблюдать за слаженной работой старших товарищей, впитывая дух и устав организации. Осенний слет УРФО БПС – это ежегодное ключевое событие для всех следопытов Уральского федерального округа. Оно выполняет сразу несколько важнейших функций, служит площадкой для подведения итогов летней работы, позволяет отрядам соревноваться в мастерстве, обмениваться накопленным опытом и просто обрести друзей из разных уголков огромного региона. Традиционно слет собирает делегации из Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также других территорий, входящих в состав Уральского федерального округа. Напомним, первый большой осенний слет отрядов УРФО состоялся в ноябре 2022 года на территории храма во имя святителя Пантелеймона в Екатеринбурге. Тогда он собрал более 180 участников. Именно на том форуме было принято судьбоносное решение о консолидации всех региональных отделений и создании координационного центра БПС УРФО. Это событие положило начало официальному оформлению округа как единой сплоченной структуры братства православных следопытов. Далее в этом выпуске. 6 сентября 2026 года, в неделю 14 по Пятидесятнице, праздник собора московских святых. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. По окончании литургии предстоятель Русской Православной Церкви возглавил общемосковский крестный ход с молебным пением Пресвятой Богородицы и московским святым. Во время шествия верующие несли смоленскую икону Божией Матери, ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского и икону московских святых. По историческому маршруту вместе со святейшим владыкой прошли архиереи и духовенство, монашествующие, члены общественных организаций, многочисленные верующие. В молебном пении участвовали архиереи и духовенство, заслужившие его святейшеству за божественной литургией в храме Христа Спасителя. По прибытии процессии на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнического вала на специально установленном помосте святейший патриарх, преосвященные архиереи и духовенство совершили молебное пение Божией Матери и благоверному князю Дмитрию Донскому. По окончании молебна святейший владыка обратился к верующим с первосвятительским словом. Затем крестный ход продолжился. По прибытии к стенам Новодевичьего монастыря было совершено молебное пение московским святым. В завершение общемосковского крестного хода святейший патриарх Кирилл вновь обратился к пастве. Общемосковский крестный ход в Новодевичий монастырь является одним из древнейших и наиболее значимых в истории Русской Православной Церкви. История крестного хода из Кремля в Новодевичий монастырь связана с перенесением смоленской иконы Пресвятой Богородицы 28 июля по новому стилю 10 августа 1525 года. Традиция совершения Смоленского хода не прерывалась на протяжении почти 4 столетий. До эпохи Петра I процессию неизменно возглавляли российские государи и патриархи, а потом, до 1917 года, московские митрополиты. Это событие имело особое значение для москвичей, сочетавших религиозное торжество с народными гуляниями на Девичьем поле. В 2025 году традиция общемосковского крестного хода к стенам Новодевичьего монастыря была возрождена. И завершение выпуска. В ночь на 7 сентября 2026 года украинский беспилотный летательный аппарат попал в купол храма святителя Николая Мирликийского в селе Машково-Сурены Никифоровского муниципального округа Тамбовской области, Мичуринская епархия. Были повреждены главка и окна колокольни, а также световые окна барабана центрального купола храма. На место происшествия привлечены все соответствующие службы. Пострадавших нет. Все святыни храма в сохранности. Это был выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 9 сентября по новому стилю или 27 по старому. И сегодня мы творим память святителей 4 века Оссии, исповедника, епископа Кордовийского и Ливерия, исповедника, папы Римского, мученицы Анфисы Новой, преподобного Пимена Великого, подвижника 5 века, преподобного Саввы Венефальского, преподобного Пимена Палестинского, жившего в VI веке, преподобных Кукши Иеромонаха и Пимена Постника Печерских в ближних киевских пещерах, подвязавшихся в XI – начале XII века, новомучеников XX века, священномученика Михаила Воскресенского, пресвитера, и с ним 28 мучеников, священномученика Стефана Немкова, пресвитера, и с ним 18 мучеников, священномучеников Павла Фокина, Иоанна Лебедева, Иоанна Смирнова, Александра Цицерова, Владимира Соколова, пресвитеров, и преподобномученика Мефодия Иванова, игумена, священноисповедника Дмитрия Крючкова, пресвитера, представившегося в 1952 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем священномученика, пострадавшего от первой волны гонений XX века, вошедшего в историю как «Красный террор». Будущий священник Михаил Григорьевич Воскресенский родился в 1883 году в селе Теплый Стан в семье станового пристава Григория

Суре отступала группа войск Колчака. Жители города Курмыша подняли восстание, чтобы или освободиться от большевистского плена, или присоединиться к отступавшим войскам. Восстание возглавил директор местного банка Савернин. Горожане разоружили стоявшую в городе красноармейскую роту, посадили солдат под замок. На подавление сопротивления выступил красный карательный отряд, состоявший большей частью из латышей. Возглавлял его некий Гарин, выходец из дворян Нижегородской губернии. Где бы он ни проходил, повсюду мучили и убивали священников. Забили в колокол. С тревогой слушали люди безвременный звон. Отца Михаила в это время в селе не было. Он уехал в соседнюю Козловку прочищать старика. Отряд карателей расположился на горе против села. Они выставили против села орудие, намереваясь сжечь бацурманы. Так бы оно, вероятно, и произошло, если бы в плен к ним не попал почтальон, который доложил, что населенный пункт не окопан и не защищен. Каратели той же ночью въехали в село и приступили к арестам. Арестованных сводили в здание волостного правления. Поздно ночью отец Михаил возвращался домой. На окраине села путь ему преградили каратели. «Кто идет?» – спросили они. «Священник», – ответил отец Михаил. «Давай убьем его», – услышал отец Михаил. «Успеем еще», – ответил другой. Его пропустили, и он поехал домой. А в это же самое время другие каратели пришли к нему в дом, чтобы арестовать его, но не застали и ушли. Войдя в дом, священник понял, какой ему готовится жребий, но бежать не стал. Вскоре снова пришли его арестовывать. Матушка пошла за ними, чтобы передать кафтан для тепла. «Ему и без кафтана будет жарко», — ответили ей. Решение уже было принято — всех арестованных казнить. Всю ночь их избивали. С особенной жестокостью мучили отца Михаила. Вины за отцом Михаилом не было, и мучители обвиняли его в том, что он велел звонить в колокол и ждал с радостью отряд Колчака. Чтобы не вызвать среди жителей села возмущение, палачи объявили, что все арестованные будут отправлены в Курмыш для суда. Однако страстотерпцы знали об уготованной им участи и готовились к смерти, каясь и исповедуясь. 27 августа по старому стилю перед полуднем колонна из 30 человек в сопровождении карателей двинулась по Курмышской дороге. Отец Михаил шел впереди и громко пел погребальные песнопения, а вместе с ним прихожане. Так прошли 5 километров и дошли до овражного места, называвшегося Степанихой. Здесь всем было велено выстроиться в один ряд, палачи встали напротив. Отец Михаил опустился на колени и с воздетыми руками молился Богу. Ни одна из 16 попавших в него пуль не смогла оборвать его жизни. И тогда один из палачей подошел к священномученику и заколол его в сердце штыком. Из 30 человек только один остался в живых – Иван Петрович Урепин. Он и рассказал о подробностях мученической кончины священника, церковного чтеца и 27 крестьян. После убийства каратели послали одного из местных жителей в бацурманы сказать, чтобы забирали тела или закапывали здесь. Все должны быть похоронены к вечеру. Крестьяне приехали на подводах и забрали всех, а на месте расстрела поставили крест с надписью. Вечером все убитые были похоронены в 5 братских могилах. У 3 из них не было в селе родственников, и гробы сделать им не успели. Это священномученик Михаил, чтец Евлампий и волостной писарь. Гробом священномученику послужили гробы его прихожан, на которые он был положен и которыми был окружен. Николая Мигунова, Николая Небасова, Николая Мигунова другого и раба Божьего, имя которого неизвестно. Дом священника был карателями разграблен. Вскоре после мученической кончины мужа матушка написала властям в Москву, спрашивая, за что убили ее мужа, священника. Из Москвы пришел постыдный ответ безбожников, что муж ее пострадал безвинно. «Святые священномученичи Михаиле, моли Бога о нас. Всего вам доброго».

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма первая. Блажен муж иже не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет яко древо насажденное при исходящих вод, и же плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся еликаще творит успеет. Не тако нечестивее, не тако, но яко прах его же возметает ветр от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташися языцы, и люди и поучишися тщетным, предсташа цари и земсти, и князи собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их, и отвержем от нас иго их, живые на небесех посмеется им, и Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есть царь от него, над Сионом горою святою его, возвещая повеление Господне, Господь рече ко мне, Сын мой иси ты, аз днесь родих тя. Проси от меня и дам тебе языки достояние твое, и одержание твое концы земли, упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я, и ныне цари разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте Господеве со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом, приимите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его, блаженни все надеющиеся нань. Господи, что се умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой иси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу возвах, и услыши мя от горы святые свои я, а зуснух и спах в остах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Внегда призвать ими услышим я, Бог, правды моей я, в скорби распространил меня си.
ущедримя и услыши молитву мою, сынови человечести, доколе тяжкосерди, вскую любите суету, и ищете лжи, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда возватиме к Нему, гневайтеся и не согрешайте, ежеглаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся, пожрите жертву правды, и уповайте на Господа, мнозе глаголит, кто явит нам благая. Знаменося на нас, свет лица Твоего, Господи, дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы вина и елея, своего умножившися, в мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил мя еси. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, ванми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узреши мя, яко Бог, не хотя и беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавной, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся, делающие беззаконие, погубиши вся, глаголющие лжу, мужа крови льстиво гнушается Господь, аж же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой. Яко несть в устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортаних, языки свои мельчаху, судим, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведники, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, не же гневом Твоим накажешь и меня. Помилуй мя, Господи, яко немощен есть, исцели мя, Господи, яко смятошися кости моя, и душа моя смятеся зело. И Ты, Господи, доколе обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей я, яко несть в смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу, смятеся от ярости око мое, обетшах во всех вразях моих, отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият, да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже мой, на Тя уповах спаси мя, от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитят яко лев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотворих сие, аще есть неправда в руку моею, аще воздах воздающим и зла, да отпаду уба от враг моих тощ, да поженет уба враг душу мою, и да постигнет и поперет в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи Боже мой, повелением, им же заповедал еси, и сон людей обыдет Тя, и о том на высоту обратися, Господь судит людям, судими, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя, да скончается злоба грешных, и исправишь и праведного, испытая сердца и утробы Божие праведно, помощь моя от Бога спасающего правое сердцем. Бог судитель праведен и крепок, и долго терпелив, и не гнев наводяй на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое очистит, лук свой напряже, и уготова и в нем уготова сосуды смертные, стрелы своя сгораемым садила, все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры, и ископа и падет в яму ежу садила, обратится болезнь его на главу его, и наверх Его неправда Его снидет, исповемся, Господи, ве по правде Его, и пою имени Господа Вышнего. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле, яко взяться великолепие Твое превыше небес,
из уст младенец Иисущих совершил еси хвалу, враг твоих ради, еже разрушите врага и местника, яко узрю небеса и дела перст твоих, луну и звезды, еже ты основал еси, что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его, умалил еси его малым, чем от ангел, славою и честью венчал еси его». И поставил еси его над делы руку твоею, вся покорил еси поднозе его, овцы и волы вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские, Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, непостижимя, началу света и преумная сила, и же ипостасного Слова Отец, и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости, непрезревый человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными свет и священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына благоволивой плотью воссияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите, да будут уши Твои, внемлющие глаз умоления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящего жития ночь перейти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, судьи всех, да не возлежащие и спящие, но бодрствующие и воздвижение в делание заповедей Твоих обрящимся, и в радости госовнидим, где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную, яко благо человека любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси. И смертью своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их. От нея же сатана льстивый отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтесь усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Программа праздничных мероприятий в день перенесения мощей святого Александра Невского 12 сентября, порядок шествия по Невскому проспекту, изменения в движении транспорта и другие вопросы обсуждались на пресс-конференции в Свято-Духовском центре Санкт-Петербурга. Ее провела руководитель сектора коммуникации Епархиального информационного отдела Наталья Врадоманова. Владыка Вениамин кратко ознакомил присутствующих с программой празднования. Главные богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе Александра Невской лавры. Богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии и Благовещенском соборе Шлиссельбурга. В 10 часов у Казанского собора на Казанской улице начнут собираться участники Большого крестного хода по Невскому проспекту. Владыка подчеркнул, что присоединиться к крестному ходу можно только у Казанского собора, с прилегающих улиц войти в колонну будет нельзя. Шествие по Невскому проспекту начнется в 11 часов. Впереди крестного хода, как главную святыню, понесут Казанскую икону Божьей Матери. Ожидается участие в крестном ходе частицы недавно обретенных мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Ковчег будет специально доставлен из Москвы. Ковчег с мощами благоверного князя Дмитрия Донского принял участие в Московском крестном ходе, который состоялся 6 сентября. Глубоко символично, что два благоверных князя, Александр Невский и Дмитрий Донской, два непобедимых полководца, стоявших у истоков независимости единого русского государства, станут особыми молитвенными символами 12 сентября. Их мощи принесут во главе двух крестных ходов, малого из Лавры и большого по Невскому проспекту. На площади Александра Невского около полудня все крестоходцы соберутся вместе. Состоится праздничный молебен перед ковчегами с мощами двух святых князей и Казанской иконой Божьей Матери. Наместник Лавры дал несколько советов крестоходцам. Маршрут крестного хода около 4,5 километров, время в пути около часа. Необходимо рассчитать свои силы. Если станет плохо, то можно обратиться за помощью к волонтерам из молодежной добровольческой службы, получить питьевую воду. Владыка Вениамин напомнил, что крестный ход – это в первую очередь молитвенное шествие. Желательно не вести посторонние разговоры. Можно нести небольшие домашние иконы без металлических окладов. Главное, чтобы они были каноничными. Председатель городского комитета по культуре Федор Болтин призвал журналистов, чтобы в их материалах содержалось не только расписание праздничного дня, но и историческая и просветительская информация. К празднику перенесения мощей святого Александра Невского был подготовлен план общегородских мероприятий. На площади имени святого князя будут установлены большие экраны, которые позволят наблюдать за трансляцией шествия и праздничным молебном. Состоится возложение цветов, чествование кавалеров ордена Александра Невского, праздничные гуляния на территории Александра Невской лавры. Концертная программа начнется в 14 часов. По традиции в этот день также будет вручена премия святого благоверного князя Александра Невского, учрежденная губернатором Александром Бегловым. Заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин рассказал о мерах безопасности при проведении крестного хода. Председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол рассказал, что телеканал «Санкт-Петербург» будет транслировать праздничные мероприятия. Фрагменты крестного хода будут чередоваться с трансляцией богослужения в Александро-Невской лавре. Ориентировочное время завершения трансляции – 12 часов 30 минут. Невский проспект и площадь Александра Невского будут украшены поздравительными плакатами. Во многих районах на экранах будут проходить трансляции от сигнала, полученного телеканалом «Санкт-Петербург». Руководитель пресс-службы Музея истории Санкт-Петербурга, куратор проекта «Водный крестный ход из крепости Орешек в Санкт-Петербург» Ольга Скоробогатая рассказала о предстоящем шествии. «Водный крестный ход» проводится в память о том, что в течение целого года на пути из Владимира в Санкт-Петербург мощи святого хранились в храме Иоанна Предтечи в крепости Орешек, откуда и были доставлены в Александро-Невскую лавру. 12 сентября после божественной литургии, которую возглавит епископ Тихвинский Ладейнопольский Мстислав, паломники, духовенство и прихожане сядут на два скоростных катамарана. Корабли двинутся в крепость Орешек, где когда-то находился каменный собор, а сейчас расположен памятный знак. На этом месте будет отслужен молебен, после которого паломники отправятся на кораблях по Неве до Александро-Невской лавры. Будет остановка напротив Усть-Ижоры, место знаменитой Невской битвы. Здесь будет отслужен благодарственный молебен. К крестному ходу присоединятся корабли со знаменами и другой символикой. Ориентировочно в 11:45 крестоходцы прибудут на Синопскую набережную и двинутся в сторону площади Александра Невского, где соединятся с двумя крестными ходами. В 16 часов в крепости Орешек пройдет концерт классической музыки под открытым небом. Будет исполнена кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский», произведение Петра Чайковского, Александра Бородина, Модеста Мусоргского. 12 сентября ежегодно отмечается городской и церковный праздник «День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя города и защитника Северо-Запада». В этот день был заключен Нештатский мир, обозначивший победу императора Петра I в Северной войне 1700-1721 годов. Ключевое событие праздника – крестный ход по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя. В третий раз частью праздника станет крестный ход по Неве из крепости Орешек к Александро-Невской лавре, повторяющий последний этап перенесения мощей святого князя в 1724 году. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Марка, 6 глава, 7 по 13 стих. «И призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить дух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно, говорю вам, отрадней будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли». А сейчас послушаем слово, поучение святителя Феофана Затворника на это евангельское зачало. «Господь, посылая на проповедь святых апостолов, повелел им ничего не иметь при себе. Одна одежда на плечах, сандалии на ногах, посох в руках, и все тут. И попечений ни о чем не иметь, вступая в труд этот, словно они были всесторонне обеспечены. И действительно, апостолы были вполне обеспечены без всякого внешнего обеспечения. Как же это устроялось? Совершенной преданностью их волю Божию, потому что Господь так и устроял, чтобы они не имели ни в чем нужды. Подвигал сердца слушавших проповедь, и те питали и покоили проповедников». Но апостолы не имели этого в виду и не ожидали ничего, а все предавали Господу. Оттого терпеливо сносили, и если что-то встречалось, неприятное. Одна у них была забота — проповедовать, и одна печаль, если не слушали проповеди. Отсюда чистота, независимость и многоплодность проповедания. И ныне бы так надобно, но немощь наша — требует внешнего обеспечения, без которого мы и шагу не сделаем. Это, однако же, не укор нынешним нашим апостолам. Вначале не точно опираются на это обеспечение, но потом оно исчезает из головы, и они самым трудом своим возводятся в состояние богопреданности, с которого момента, надо полагать, и начинается настоящая плодоносность проповеди». Богопреданность есть высшая степень нравственного совершенства, и не вдруг до него доходит, как только познают цену его. Оно само приходит после трудов над собою.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о духовном воспитании.
1: Я так давно все интересовался и хотел понять, что же это такое духовное воспитание. Я, вы знаете, брал энциклопедию. Ну, прежде всего, с чего начинаешь? Ну, берешь энциклопедию. Обычно туда статьи, когда пишут, все-таки так стараются изучить какие-то источники и продумать. И вот я посмотрел, что пишут в энциклопедиях. Оказывается, духовность – это общекультурное развитие человека, в частности, его эрудиция, его образование, его эстетическое воспитание, его поведенческий уровень жизни, ну, его естественная нравственность, конечно. Вот что такое духовность. Я почесал затылок, говорю, интересно. А интересно что? Интересно вот что. Наверное, вы встречали, не встречали, встретите. Обязательно встретите человека, у которого огромная эрудиция. Он там профессор и доктор, я не знаю, и академик, и все что угодно. Но когда вы с ним даже немножечко побудете, скажете, ой, нет, я лучше с кем-нибудь другим побуду, только не с ним. Чего-то тяжеловато. Что-то такое он слишком сверху вниз смотрит. Если начнешь на него смотреть, то может и шея сломаться даже. В общем, что у меня вызвало вопрос? Что вот эти вот определения духовности, под которые подразумевается общее развитие человека, интеллектуальное, эстетическое развитие, эти знания и так далее, мне кажется, не исчерпывают, и более того, даже не касаются, может быть, самого главного, что есть в человеке. Ведь вы подумайте только. Вот сейчас я возьму, пожалуй, так скажу, что ни эрудиция, ни знания, ни таланты, ни даже уровень поведенческий, они еще сами по себе не говорят о том, насколько этот человек является, ну, я бы сказал, человечным. То есть... Вот возьмите, например, возьмем самую такую, может быть, характеристику, кажется, самую близкую – нравственность человека. Что такое нравственность? Нравственность – это характер поведения человека в окружающем его мире. И поэтому представим себе, если я не ворую, не граблю, так, не занимаюсь предательством там каким-нибудь, верен своей семье, не убиваю, веду себя прилично, то я нравственный человек. И ко мне вы никаких претензий не предъявите. Я не нарушаю никаких законов. И действительно никого не убиваю, не граблю. Живу так, как, в общем, нужно жить порядочному человеку. И я знаю, что я порядочный человек. Более того, я даже покажу. Вот тот непорядочный, а вот тот вор. Здесь мошенник. А это законы нарушает. А я порядочный человек. Слышите? Интересно. И вот я так подумал. Вот если действительно я так нравственный, и это бесспорно, и все скажут обо мне, что я нравственный, ко мне никаких нет замечаний, никаких претензий. И я вижу, что я нравственный. Вот тут у меня, знаете, такая крамольная мысль затесалась. Духовный ли я человек или нет? Когда я вижу себя, насколько я хорош, я вижу. Насколько я лучше многих других. И у меня совершенно естественно возникает мысль какая? Ну, которую я часто говорю, я все-таки не фунт изюма. Правда же? Я лучше даже других, я выше других, я образованнее других. И прочие характеристики, по которым я даже вижу. То есть я вижу что? Вижу то, что, если хотите, на языке обычном говорится, ну, человек самовлюблен, что ли. Или носится с собой, как с писаной торбой. Если на религиозном языке, то говорят, это какой-то тщеславный человек или гордец даже. Но нравственный. Я начал с энциклопедии. И почему? Потому что в энциклопедиях написано о духовности именно вот то, что я перечислил все. И видите, тут что-то какое, какая-то недоработка, какой-то недостаток. Совершенно очевидный. Оказывается, при всех этих внешних достоинствах и даже нравственным, оказывается, во мне что-то такое может быть, что, знаете ли, ну, совсем не позволяет мне сказать, что действительно духовный человек. Гордец. Да на что мне такой духовный нужен? Ну, простите, какая это духовность? Но так написано. Я полез в другие источники. Полез в источники, знаете, христианские, православные, правда. Там я встретил совсем нечто другое, чему, скажу вам, был просто удивлен. Там, во-первых, совершенно ни слова не сказано вот обо всех этих характеристиках, насколько он талантлив, насколько он многознающий, насколько он культурен, насколько у него хороший вкус эстетический. Ни слова даже нет. Странно. Там совершенно обращено внимание на иную сторону. На какую сторону? Прежде всего, духовность там определяется по критерию, который можно попытаться описать в таких словах. По крайней мере, в отрицательных если терминах попытаться описать. Он не превозносится перед другими людьми. Более того, он не видит себя лучшим, чем все другие. Он не смотрит ни на кого сверху вниз. Ведет себя ровно. Ведет себя не просто с уважением внешним, культурным уважением, а действительно с желанием добра каждому даже человеку. Готов действительно и помочь ему, этому человеку, если надо, в чем-то даже пожертвовать. Но главная характеристика какая? Что этот человек, тот, кого можно назвать духовным, он наблюдает не просто за своим внешним поведением и за своими внешними этими данными, которые можно приобрести в школе, в университете или где угодно. Он наблюдает за состоянием своим внутренним и борется со всяким проявлением злости, тщеславия, зависти, недоброжелательства, гордыни. Вот это интересные характеристики. Именно тот человек, который, как только видит, что это появляется, борется с этим, борется и старается всячески избегать этих вещей, более того, просто буквально стремится воспитать в себе именно искреннее благожелательство каждому человеку, независимо от того, какой это человек. Даже, когда я прочитал вообще ахну, даже прочитал такое, что даже если это враг, ты к нему отнесись справедливо. Или то, что на христианском языке, вот по-русски очень будет трудно выразить, но поэтому я приведу вам греческие термины, но это ничего же. Разве это так страшно? Да. Есть такой греческий термин «агапи». «Агапи». «Агапи» в переводе на русский язык – «любовь». Какая любовь? любовь, характеризующаяся следующим. Правильного, доброго отношения ко всем людям, независимо от того, от его веры, от его национальности, его происхождения, его социального положения, ко всем относиться с благожелательством, насколько возможно, действительно искренним, а не просто выраженным во внешних каких-то реверансах. Агапи, то есть равная любовь ко всем. Любовь, видите, какая любовь только, учтите, еще раз говорю, это не какой-то страстный порыв, да, и любить врага, вот я тебя готов. Нет, это отношение какое? Доброжелательство и, если хотите, справедливо, то есть по правде, отношение к каждому человеку, даже если это враг. Даже если этот враг. Не поступай к нему несправедливо, только потому, что это враг. Не отомсти ему только именно потому, по злобе своей. Ни в коем случае не должно быть злобы. И если она есть, просто бороться с нею, как с ядовитой змеей. Но более того, я прочитал даже такое, что, оказывается, когда речь идет о духовности, то говорят даже так, что духовным называют того человека, который не только способен побеждать в себе вот эти все злые начала. Ну, злые начала, понятно, какие. Недоброжелательство, враждебности, да, злобости, злобы, зависти, лицемерия. А тот человек, который даже победил это называется вообще, это уже святой буквально человек, который победил. Даже победил. Представьте себе, вы можете, например, представить, что у соседа, например, лучшая машина, чем у меня, и не позавидовать? Правда, что невозможно представить. Как это такое? Это же, ну что, в божественной комедии Данте, помните, какие слова? Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Ох, как здорово выразил. Оказывается, христианское понимание духовности обращает внимание не на эти внешние характеристики, которые, кстати, как мы только что говорили, могут скрывать такой ужасный мир в моей душе, что не приведи Бог открыть это. Я внешне элегантный, культурный, образованный. Все во мне это будет, а там сидит сущий дьявол в душе. Только копни, только попробуй прикоснись к его самолюбию, заденьте. Сказать, вы все-таки, знаете, глуповатый человек. Я глуповатый? Ах ты! Помните, как анекдот говорит? Пардон, я пардон, ты сам пардон. Так вот и здесь. Только коснись, попробуй самолюбие человека, чтобы и вся вам духовность налицо. Вот он духовный. В ту же фурию превращается. Этот, кажется, благожелательный человек, очаровательный человек. И тут уже такая злоба, такая ненависть, что уже ни у кого язык никогда во веки веков не повернется, чтобы сказать, это духовный человек, избави Бог от такой духовности, избави Бог, только подальше. Вы слышите, мы встречаемся с двумя совершенно различными мирами. Живем в одном, кажется, мире, и вдруг совсем два разных мира восприятия человека. Один мир, вот этот внешний, если сказать, культурный, образовательный и так далее уровень, поведенческий. В общем, снаружи прям пух. А только пальчик чуть-чуть откнете – ух! Ух! Ёжик! Такой хорошенький, дайте я поглажу. И все иглы вонзились тебе тут же. Вот это духовность. Так он же нравственный человек. Недаром часто мы встречаем, как он такой человек и это совершил. Да не может быть. Какие мы все. Да, с точки зрения, вот это, я бы сказал, вот этой светского понимания духовности, это звучит как парадокс. Как же такой человек и совершил подобного рода вещи? Такой духовный оказался вдруг сразу таким греховным. Христианское понимание духовности говорит о каких только вещах, призывает человека к совершенно другому уровню, если хотите, самосознания, которое превосходит это просто нравственность как таковую. Еще раз повторяю вам, нравственность. Ну что это? Образ моего поведения в окружающем мире. Я могу себя держать, могу быть очень культурным, вежливым, а как человек, кто я? Вот видите, вот это вот понятие, сейчас очень часто мы говорим о духовном воспитании. Скажу вам так, что любое эстетическое воспитание и образовательное, внешнеобразовательное, оно не закладывает основы в самую суть души человеческой. Главное воспитание о чем? Научиться бороться с своими дурными эмоциями, чувствами, желаниями и, скажу вам, мыслями. Тот, кто не умеет бороться с своими мыслями, я говорю, нехорошими мыслями, нехорошие определения, очень широко, неважно какие, в каком плане, тот, кто не учится бороться со своими мыслями, тот никогда ничего не может, ничего не добьется. Потому что без борьбы с мыслями ничего не сделаешь. Мысль же является источником дел. Вы понимаете, любое наше дело, оно с чем связано? С мыслью. Человек планирует, рассчитывает, обдумывает. Все связано с мыслями. И христианство утверждает, что духовность человека – это то, что воспитывается в человеке. Каким образом? Усилием. Не просто течем по течению, плывем, не просто плывем, а воспитывается усилием. Вот пришла гадкая мысль по отношению к кому-то или к чему-то. Ну, так, давай, голубчик, пришла мне мысль, и что я буду делать? И что я буду делать? Ну-ка, ну-ка. Есть очень хороший термин, мне нравится. Объективировать себя, то есть посмотреть на себя. Вот я же хороший человек, я же не сомневаюсь. И пусть мне попробует кто сказать, что я плохой. Я вам сразу докажу, какой я хороший. Я же хороший? Хороший. Ну-ну, хороший, так. Вот тебе пришла гадость. И что я сейчас буду я хороший делать? Так, что? Млеть в этом, да? Развивать это, да? Вот оно, где дух-то формируется, слышите? Формируется дух мой. Я запускаю или этот грязный поток в свою душу, понимаете, открываю. Врывается этот поток, и я открываю дверь. Давай, давай сюда, эту навозную жижу сюда. Прямо из клоаки откуда-то. Да? Или стоп. Гадость-то какая. Где начинается духовная жизнь? Обратите внимание. И это дело имеет огромнейшее значение для каждого человека, я вам скажу. Душа может или очищаться, или превращаться действительно в навозную кучу. Вы знаете, от чего люди, посмотрите, не имеют почти, не имеют мира, не имеют спокойствия, не имеют спокойствия. Все куда-то все спешат, куда-то ринут, все чего-то ищут. Чем бы такое? Пришли в лес, кажется, послушайте птички. Какие вам птички? Давай быстрее заводи приемник во всю катушку, чтобы орал. Что вы? Я не могу с собой находиться. Чтоб я один был. Вы знаете, какой ужас. Я с собой не могу находиться. А в чем дело, интересно? Мне обязательно надо что-то крутить, шуметь, кричать. Что угодно. Почему? Психологи, разумный психолог, он всегда объяснит вам. Разумный психолог. Почему? Душа наполнена чем? Когда она наполнена действительно прекрасными и чувствами, и мыслями, идеями, душа тогда очищается, и человек сам становится, если хотите, светоносным. Когда же всякими гадостями, то, знаете ли, из гнилого какого-нибудь источника гниль, гадость и течет. А я боюсь этого, как огня. Мне отвлечься надо. Вы обратите внимание, что современная культура – это какая культура? Развлекаловки. Отвлекаловки. От чего отвлекаловки? Что-нибудь бы, только ничего, да. Отвлечься, развлечься. Человек не может быть даже самим собой. А ведь вы знаете, какой закон, который очень хорошо Глинка очень хорошо сформулировал один из законов. Его стоит знать. Чтобы красоту создать, оказывается, человек и призван к тому, чтобы создать красоту вокруг себя. Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душою. Слышите, оказывается, самому надо быть чистой душою. Если душа не чиста, не ждите. Посмотрите, чем заполняется, уже можно сказать, заполнена наша культура. Как только границу открыли с Западом, знаете, как специально самые жуткие потоки грязи бросили на нас. Видите, сколько гадостей, прям гадостей, отвратительных, просто бессовестности, бесстыдства, сколько двинулось. Откуда это идет? Это что за странность? Почему нам не говорят о прекрасных вещах? Ведь слушайте, как можно показать прекрасную любовь, например? Как замечательно? Какую любовь? Вы не люди, понятно? Вы скоты. И вам только скотское можно предлагать. Вот вам и любовь. Оставьте все эти миражи.
0: Вы слушали беседу профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о духовном воспитании. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В день празднования Собора Московских Святых 6 сентября состоялся общемосковский крестный ход. Его возглавил патриарх московский всея Руси Кирилл. В воскресенье перед 26 августа по старому стилю ежегодно совершается празднование Собора Московских Святых, установленное решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 1997 году. Также в 2015 году ежегодным днем особой молитвы о Божьем творении было определено первое воскресенье сентября. Перед началом крестного хода патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя в сослужении архиерея и московского духовенства, а также возглавил молебен перед Смоленской иконой Божьей Матери и мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. После завершения литургии предстоятель Русской Православной Церкви возглавил крестный ход, который прошел от храма до Новодевичьего монастыря. Исторический маршрут протяженностью около 6,5 километров пролегал по Пречистенской и Инфрузинской набережным, а затем через Хамовнический вал. Во главе процессии были пронесены чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия, ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского, а также икона Собора Московских Святых. У пересечения Фрунзенской набережной и Хамовнического вала был совершен молебен перед святынями. По завершении шествия у стенного девичьего монастыря был также совершен молебен московским святым. ТАСС сообщает, что по оценке официального представителя МВД в общемосковском крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Накануне 5 сентября патриарх Кирилл посетил торжественное мероприятие, посвященное 879-й годовщине основания Москвы и празднованию Дня города в концертном зале «Заряди». Общемосковский крестный ход Новодевичий монастырь является одним из древнейших и наиболее значимых для Русской Православной Церкви. Его история связана с перенесением Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. Этот образ в конце XIV века перенесли в Москву и поставили в Благовещенском соборе Кремля, откуда позже он был возвращен в Смоленск по просьбе его жителей. Икону торжественно проводили за город, а в Кремлевском соборе остался точный список иконы. В 2025 году традиция общемосковского крестного хода к стенам Новодевичьего монастыря была возрождена. Вы слушаете новости. Православный портал о благотворительности «Милосердие.ру» представил фильм, посвященный деятельности службы помощи Казанской епархии «Милосердие Казань». В съемках приняли участие руководитель службы Ольга Варганова, сотрудники и добровольцы организации, благополучатели социальных епархиальных проектов «Сестры Милосердия». Служба «Милосердие Казань» была образована в 2021 году. Благодаря стараниям милосердной команды в Казани ежемесячно патронажную помощь на дому получает 20 человек. Вещевая и продуктовая помощь предоставляется 70 жителям. Более 1,5 миллиона рублей каждый месяц епархиальная служба направляет на оказание адресной помощи нуждающимся. В 2025 году команда «Милосердие Казань» направила на помощь людям в трудной жизненной ситуации около 23 миллионов рублей. Наши подопечные, многодетные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми, с ОВЗ, пожилые люди. Это люди разными скорбями, с разными историями лишений, но абсолютно все несчастные в своем бессилии справиться с испытаниями, которые им попущены. Это болезни, пожары, атаки беспилотников и многое другое. Мы стараемся оказать помощь этим людям, поддержать в трудный момент, рассказали в службе «Милосердие Казань». Милосердная команда открыта к сотрудничеству. В службе «Милосердие Казань» всегда рады добровольцам, готовым потрудиться во славу Божью. Продолжаем выпуск новостей. В Карелии при поддержке синодального отдела начал работу проект «Добрая суббота». Проект стал одним из победителей второго грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился синодальным отделом по благотворительности. Этот проект Отдела по благотворительности по благословению митрополита Петрозаводского и Корейского Константина. Он реализуется силами семей из нескольких сельских приходов республики на базе общественного центра помощи «Вместе к миру» и направлен на объединение прихожан через семейное волонтерство и помощь. Проект стал одним из победителей грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился Синодальным отделом по благотворительности. «Добрая суббота» – это проект, который не просто объединяет в себе череду благотворительных акций, а живое свидетельство того, что церковь не существует отдельно от мира, рассказала руководитель общественного центра Анна Мугачева. Смысл «Доброй субботы» в том, чтобы вернуть людям чувство опоры и надежды, показав, что забота – это естественное свойство души. В рамках проекта семьи из прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского, поселка Мелиоративный, храма в честь святителя Николая Чудотворца села Эссойла, храма в честь Ксении Петербургской поселка Деревянка и Александра Невского кафедрального собора Петрозаводска помогают благоустраивать территорию сельских храмов. Также в рамках проекта проходят совместные мероприятия вне храмов. Например, участники проекта выезжали на сбор урожая к местному фермеру, посещали театр. На реализацию проекта Синодальным отделом по благотворительности было выделено 500 тысяч рублей. Средства пошли на закупку материалов и оборудования для обустройства территории храмов, а также оплату работы специалистов. Второй конкурс церковных семейных проектов проводился Синодальным отделом по благотворительности 16 апреля по 3 мая. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец – популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси. Читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Путешествие Андрея Первозванного. Колено Иофетовы. Священное Писание говорит, что после потопа трое сыновей Ноя разделили землю. Звали их Сим, Хам и Иофет. Симу достался Восток, Персия, Бактрия, Сирия, Мидия до реки Ефрат, Вавилон, Месопотамия, вся Финикия. В жребии Хама выпал юг. Египет, Эфиопия, Фивы, Ливия, Нумидия, Масурия, Мавритания, Крит, Кипр и земли по течению Нила. Владения же Иофета составили северные страны и западные – Мидия, Албания, Армения, Каппадокия, Сарматия, Скифия, Фракия, Македония, Далматия. Ему же досталось все, что лежало от Понтийского моря на север – Дунай, Днепр, Десна, Припять, Двина, Волхов, Волга. В Иофетовой же части сидят русские, чуть и всякие народы. Меря, Мурома, Весь, Мордва, Заволочская чуть, Пермь, Печора, Ямь,
2: Угра, Литва,
1: Зимигола, Корсь, Ледгола, Ливы. Ляхи же и пруссы чуть сидят близ моря Варяжского. По этому морю сидят варяги. Отсюда к востоку, до пределов Симовых, сидят по тому же морю и к западу, до земли Английской и Воложской. Потомство Иофета также – варяги, шведы, норманы, готы, Русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, фряги и прочие. Они примыкают на западе к южным странам и соседят с племенем Хамовым, рассказывает древнейшая летопись русская «Повесть временных лет». Случилось же это расселение так. Одно из колен племени Иофетова поселилось в верховьях рек Амударьи и Сырдарьи, которые берут начало в пределах бывшей Российской империи в Туркестанском крае. Племя носило название Арии, что означало «почтенные, превосходные». Главным занятием ариев было скотоводство и хлебопашество. Землю они обрабатывали ралом или сахой. Сеяли ячмень, овес, полбу, не зная еще пшеницы и ржи. Многие ремесла были известны им в совершенстве – ткачество, плетение, шитье. Оружие и украшения были у них из золота, меди и серебра. Иных металлов они еще не ведали. Знали арии и кораблестроение, строя просторные ладьи и плавая в них с помощью расширяющегося к низу весла. Скученную жизнь арии не любили. Несколько родов, происходящих от единого общего рода, селились отдельно, чтобы иметь простор для хлебопашества и выпаса скота. Каждый род выбирал своих князей и старейшин, которые творили суд в мирное время и предводительствовали в войнах. Смелые, отважные, арии не страшились гибнуть в бою и делали это с радостью, считая, что павшие в схватке храбрецы будут щедро награждены в загробной жизни. Трусы, напротив, будут в верхнем мире их слугами и рабами. Придерживались арии и обычаи кровной мести, сурово отплачивая не только обидчику, но и членам его рода. Верили арии во всемогущего Бога, который назывался у них тем же словом — Бог. И кроме Него поклонялись и Его творениям — светлому небу, диву, солнцу, земле, заре, ветру и огню. Шли годы. На плодородных землях племя Иофетово множилось, и тесна ему стала та страна. Тогда старейшины и князья стали говорить друг другу: «Расселимся по иным землям, не прокормят нас всех эти степи». Переселение ариев шло постепенно, долгие века. Выйдя в путь, они продвигались вперед очень медленно и основательно. Обнаружив подходящие плодородные земли, арии останавливались там для выпаса скота, засевали поля и собирали урожай. Если на пути им встречались иные племена, арии воевали с ними, после же мирились и, заключая браки, постепенно образовывали единый народ. Вначале арийские племена проложили себе пути к долинам Инда и иных орошающих Индию рек. Заселили Персию, Армению, Мидию. Другие из арийских племен, выбрав иное направление, двинулись на запад. Вначале они заселили щедрые земли Италии и Испании, понравившиеся ариям мягкостью приморского климата.

Испанию, в путь двинулись предки теперешних французов, а за ними германские племена, из которых образовались впоследствии немцы, англичане, голландцы, датчане и шведы. За германскими племенами тронулась и та часть арийцев, которая, перемешавшись с местным населением, положила начало народу литовцев. С каждой следующей волной расселения ариев западная часть Европы с ее теплым континентальным климатом оказывалась все больше освоенной вышедшими ранее племенами. Поэтому, когда в путь, наконец, тронулись многочисленные племена славян, они смогли заселить лишь восточную часть континента. Однако славяне, медлительные, неторопливые, более иных племен арийских, склонные к оседлой жизни и землепашеству, не пожалели о том, что дольше других собирались в дальнюю дорогу. Доставшиеся им земли, хотя и менее плодородные, чем на юге и на юго-западе Европы, оказались самыми просторными и обширными. На них славяне могли не тесниться, сдавливаемые со всех концов другими народами, но привольно и широко расселиться по просторным лесистым равнинам. Леса их были полны дичью, а многочисленные озера и реки со множеством притоков и затонов были столь рыбны, что от тяжести ее рвались сети. Воистину благословенны племена славянские. Движение их с берегов Амударьи и Сырдарьи шло двумя главными путями. Первый путь пролегал по берегам Амударьи к южным берегам Каспийского моря, а оттуда, по Малой Азии, к Фракийскому Босфору, узкому проливу у Константинополя, который вел из Греческого моря в Черное. Перейдя же пролив, племена славянские широко разливались к северу и западу. Другая часть племен, покидая прежнюю свою родину, двигалась вниз по течению Сырдарьи и, обогнув с севера Каспийское море, расселялась по южно-русским степям и по низовьям русских рек Дона, Днепра, Буга и Днестра, вплоть до низовьев Дуная, на которых оседали уже те племена славянские, которые пришли сюда через Малую Азию. Часть славян со Среднего Дуная, отделившись от племен, заселивших Болгарию, Сербию и Черногорию, отправилась к берегам Адриатики и положила здесь начало венетам, отважному народу мореходов, прославившему себя бесстрашными дальними плаваниями и богатейшей торговлей. Со временем венеты создали редчайший город на воде, Венецию, прорезаемой сотнями каналов, служащими венецианцам улицами. Другая часть славян, более других, испытывающие тягу к дальним странствиям, поднялась по верхним притокам Дуная и, не обретя покоя, и здесь направилась дальше, по долинам рек, несущих свои воды в Северное море. Дойдя до Балтики, племена эти прочно осели на ее южном побережье от устья реки Лабы до устья реки Вислы. Воинственные племена эти, славянские по крови, называли себя варгами или варягами. От них и Балтийское море получило прозвание Варяжского. Рядом с беспокойными варягами, тотчас вступившими в кровопролитные бои с германцами, успевшими за минувшие столетия забыть об общем прародителе и о Фете, вскоре поселилось отважное и многочисленное племя Ругии или Руссии. Позднее племя это слилось с иными славянскими племенами и подарило славное имя свое Руси. Некоторые летописи повествуют, что имя «славяне» наши предки дали себе сами. Да и произошло это много веков спустя, в

0: период осмысления себя единой общностью. Славянами или словами называли наши пращуры тех, чей язык был им внятен и кого они могли понимать. Иные же племена арийские, чей язык за долгие века раздельной жизни утратил сходство с их собственным, простодушные славяне, не слишком вдаваясь в детали, окрестили немыми или немцами. В основном это название закрепилось за германскими племенами, ближайшими соседями славянскими. «Бедняги немцы, неведомо им и речь людская словенская», сочувственно говорили предки русичей. Так колено Иофета, одного из трех сыновей Ноевых, дало начало многим племенам Малой Азии, Индии и Персии, а кроме них и многим народам Европы – грекам, римлянам, немцам, испанцам, англичанам, французам, шведам, литовцам. Явился Иофет родоначальником и племен славянских – русских, поляков, болгар, сербов и многих иных. До сих пор еще языки наши, столь различные на слух, обнаруживают в своих корнях и грамматическом строе общие корни и звенья, свидетельствующие об общем происхождении от сына Ноева.
1: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.

0: Глава третья. О болезнях. Истина заключается в том, что болезни, скорби и страдания христиан соделывают им очищение души и прощение грехов. У каждого христианина есть священный долг. Какой бы крест ни возложил на него Бог, принять его с безропотным и простым сердцем и поднять высоко на славную Голгофу. Иногда случается человеку изнемочь от труда и тяжести, но тогда Бог посылает другого доброго Симона Киренейского, то есть благодать терпения, которая помогает поднять крест на Голгофу. Когда мы терпим скорби и душевные, и телесные, тогда обладаем верным свидетельством того, что Бог нас любит, и мы сопричислены к возлюбленным Его чадам. Придя на кладбище, мы видим на каждой могиле по кресту, где деревянный, где каменный, а где железный. Так и каждой христианской душе Бог дает свой крест, одному железный, другому деревянный, а третьему каменный, как ведает о том премудрость Божия. Главная цель Господня заключается в том, чтобы спасти драгоценную душу, независимо от того, насколько болезненно это будет. И сам Иисус дарует и терпение, и просвещение, дабы душа смогла донести свой крест. Болезнь – это некая благодетельная труба, которая пробуждает душу, задремавшую от опьяняющего питья неведения, беспамятства и забвения Бога. Болезни утесняют душу, которой повредило беззаботное здоровье, и направляют ее к руслу правильной жизни. «В скорби поминухам тя, в скорби распространил мя еси, многими скорбьми подобает нам вните в Царствие Божие. В терпении вашем стяжите души ваши». Никогда совокупные скорби не покажутся нам безбрежным океаном, если мы будем помышлять, что все управляется и исходит от святой десницы того, кто любит нас превыше всех людей. Заушение его чистой любви никогда не наносится с иной какой целью, кроме святой и спасительной. Господь говорит в Святом Евангелии, что без воли нашего Небесного Отца и малая пташка не упадет на землю, и что даже все волосы на нашей голове сочтены. Какое крепкое уверение подают эти слова о том, что все наши дела, слова и помышления известны Богу, и что ведает Он и о скорбях, которые посылаются по Его промыслу, и преследует единственно святую цель. Скорби наших болезней посылаются святой рукой благого Бога. Наиболее действенное лекарство, приносящее здоровье душе, это телесная болезнь. Как велико было и духовное, и телесное растление человечества перед пришествием Господним, какое лекарство духовно возродило души людей, разве не громадный крест Господа Иисуса? Если бы не крестная смерть Господа, то человек никаким другим образом не мог бы быть спасен. Иисус, понесший свой крест, стал образцом для нас. Так Он показал, что желающий спастись должен последовать за Ним, претерпеть свой крест, который по Его силам даст ему Господь, подняться на Голгофу, сораспяться Иисусу и потом прославиться вместе с Господом в Царствии Божием. Когда же душа увидит, что слава и упокоение на небе даются ей в меру подъятия ею креста, она будет укорять себя, почему не пронесла больший крест, чтобы получить большую славу и упокоение. Она скажет: «Тогда труд был кратковременным, а теперь я лишаюсь стольких вечных благ». И даже сам патриарх Авраам, когда увидит раздаваемые там награды, раскается в том, что не подвязался еще усерднее. Одна молодая девушка долго и тяжело болела и потом умерла. Однажды ночью она явилась своей сестре, и та ее спрашивает: «Сестра моя, как ты там поживаешь?» Умершая говорит ей: «Что сказать, сестра моя? Немалую славу и упокоение дал мне Христос за мою болезнь. Но как бы я хотела вернуться на землю, чтобы вынести еще большую болезнь и получить вящую славу. Если сам Господь всесильный и безгрешный пронес крест ради человека, ради его спасения, то как же необходим нам, грешным, согрешающим каждый час, сей спасительный крест? Уготовихся и не смутихся, говорит пророк Давид. Мы всегда должны быть готовы без ропота перенести любое искушение, которое пошлет нам святая десница Целителя Бога. Поскольку такое искушение будет попущено тем, кто любит нас в превосходнейшей степени, никогда и ни за что оно не будет вредно, ибо после него мы увидим благой результат, увидим главную божественную цель». Господь Иисус, предвидя будущие искушения Своих последователей, укрепил их, сказав: «В терпении вашем стяжите души ваши, претерпевай же до конца, то и спасен будет». Так и ты, с терпением перенося свою болезнь, причисляешься к возлюбленным чадам Божиим. Наступит день, когда твое утеснение станет для тебя воскресением, скорби радостью, а терпение — жизнью вечной. Восклицай ко Господу с благодарением, да будет имя Господне благословенно. Как угодно было Господу, так и сделалось. Слава за все. Когда будешь восклицать так, душа твоя наполнится радостью и миром, и вместе с тем ты будешь укрепляться в терпении. Что такое христианин? Что он должен иметь? Безусловно, терпение во всем. Вечное упокоение уготовано для претерпевающих различные скорби. «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы», — говорит Господь. Путь, ведущий в райский град, весь усеян терниями, и идущие по нему истекают кровью от их уколов. Но надежда услаждения раем побеждает все и подает путникам терпение, как говорили 40 святых мучеников, когда их бросили в ледяное озеро. Сурова зима, да сладок рай, тяжек мороз, но сладостно утешение. Всеблагий Бог да сопричтет и нас, окаянных, с потрудившимися и обремененными, чтобы упокоить вечно. Аминь. С того времени, когда наш сладчайший Иисус поднял на свои пречистые рамена животворящее древо пречистного креста и был повешен на нем, его последователями продолжается в веках подъятие креста. Креста под видом различных скорбей и испытаний, посредством которых христианин торжествует над многообразным и губительным себелюбием. Спаситель через Евангелиста Луку обращает наше внимание на следующее: «И иже не носит креста своего, и вслед меня грядет, не может мой быть и ученик». И снова через него же: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и последует ми». Любомудрый исихаст Авва Исаак говорит, что на всякий час в человеке происходят изменения. И действительно, расположение как души, так и тела не перестает изменяться ни на секунду, иногда принося тесноту, иногда боль, иногда тревожное ожидание скорбных вестей, иногда неопределенное смятение и страдание, происходящее либо от телесных причин, либо от противоположных им душевных, тем самым подтверждая проклятие Божие, которое легло на человеческий род после прародительского прислушания. Однако благой Иисус, сие древо жизни, своим святым примером с одной стороны, а с другой посредством своего божественного учения, изливает на крест скорбей бальзам утешения и множество животворящих уверений, что лишь многими скорбями мы сможем войти в Его вечное царство. В Ветхом Завете, в книге чисел, среди прочего, повествуется и о следующем случае. Когда в пустыне израильтяне возроптали на Бога, то как наказание за прислушание Он послал на них змеи, которые жалили их, и они умирали. Тогда Бог, услышав молитву Моисея, усердно просившего о прекращении гнева Божия, приказал ему сотворить медного змея и повесить его на древе, чтобы всякий, ужаленный змеей и взирающий на медного змея, тотчас исцелялся. Так и Иисус в Святом Евангелии сравнивает вознесение медного змея со своим собственным животворящим вознесением. И яко же Моисей вознесе змею в пустыне, так и подобает вознестися Сыну Человеческому. Грех — это ядовитая змея, которая жалит человека и через греховное и страстное наслаждение отравляет организм несчастной души, принося и смерть, и отлучение от Бога. Но Христос, сей умопостигаемый змей, быв повешен на животворящем древе честного креста, высшими евангельскими истинами лечит уязвленные грехами души, подавая живую надежду непостижимой жизни. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Смертью и воскресением спасшего наши души и Иисуса, и Бога упразднены, обессилены и совершенно умерщвлены все силы твоей мерзкой тирании. Через греховное услаждение и сладострастие отравляется и омрачается сердце. Омраченное же оно творит дела тьмы, опечаливая Святаго Духа, которого приняло через возрождение в святой купели. Напротив, страдания и скорбь изгоняют из сердца преступное сладострастие. Очистившись через страдания, оно становится способным принять утешителя Духа. Благий же утешитель, придя, утешает, ободряет, просвещает и, подобно иному питателю, возвращает его к жизни божественными учениями и подаянием радости и надежды. Вот сей умный медный змей Иисус, скорбями исцеляющий души, страждущий от укусов различных ядовитых грехов. Стало быть, из неоспоримой и изведанной на опыте истины мы заключаем, что страдания и скорбь — это наиболее существенное лекарство для страждущей от греха души. Вместе с тем это и наилучший воспитатель, ведущий к духовному возвышению душу, которая во грехе и нравственном мраке запятнала свою красоту, приобретя дурные влечения. Страдание — это как бы искусный садовник, который дикую маслину, то есть грешную душу, прививает к культурной. Грех ожесточает сердце грешника, делает его бесчувственным, так что ничто уже не затрагивает его, потому что из него удаляется Бог, который страдает за людей и сочувствует им. Но как действует человеколюбивый Бог, пришедший взыскать и спасти погибшее? Он устраивает план спасения удалившейся от него души через страдания, особенно же через болезни. Ты видишь, например, цветущего юношу, кичащегося своей силой, ведущего себя высокомерно и не вспоминающего о своей душе и Боге. И вот внезапно он оказывается прикованным к одру болезни. Тогда боль, как опытнейший и искуснейший врач, начинает свое хирургическое вмешательство. Сначала она выравнивает грубости сердца, постепенно исправляя его шероховатости и таким образом смягчает душу. Тот, кто раньше был жесток сердцем, становится мягким и кротким в проявлениях своих эмоций. Он сопереживает больным, относится к ним с сочувствием. И когда такими и подобными переживаниями, вызванными обучающим жезлом страдания, будет подготовлена почва сердца, тогда отверзаются и уши прежде глухой души, и теперь она внимательно слушает, приемлет и удерживает в себе слово истины, Евангелие спасения. Тогда прежде безразличный к Богу и своей душе человек становится ревностным читателем духовных книг и литературы. Он начинает с искренним сокрушением помышлять о своей греховности и так научается молиться с умилением, а в скором времени становится громким проповедником благодеяний этого искуснейшего врача страдания, уверяя, что оно поистине является единственным целителем болезни, возникающей из-за удаления от Бога. Однако страдание исцеляет не только человека, удалившегося от Бога, но является врачом и здравых душ, которые слегка подвержены болезням, болезням не смертельным, а таким, как небрежение, осуждение, себелюбие, лень, малодушие и тому подобное. Страдание также приносит пользу и святым, дабы они терпением умножили свою славу на небесах. Также часто святые страждут, и в пример другим людям, как было это с многострадальным Иовом, святой Синклитикией и многими иными подвижниками. Если у нас в дому есть красивая мебель, и мы хоть на время перестанем следить за ней, то увидим, как вскоре она покроется тонким слоем пыли. Конечно, пыль не повредит мебели, однако умалит ее блеск и красоту. Так происходит и со здоровой душой. Когда утихнут скорби, которые случались иногда, тогда, если ослабить внимание потихоньку и незаметно, подобно покрывающей мебель пыли, к душе подкрадывается, к примеру, нерадение, и она теряет свою прежнюю ревность по Богу. Она молится и исполняет свои духовные обязанности, но не так, как подобает. Однако, если придет страдание, если ее посетит скорбь, тогда потянет свежим воздухом, и в душе снова зажжется пламя, то есть разгорится ревность к исполнению своих обязанностей по Богу. Что происходит с нерадением, то бывает и с любой другой болезнью души. Страдание – это божественное лекарство для недугающей души, изобретенное безграничной премудростью Божией, которую она использует в полную силу и безо всяких предосторожностей, дабы мы, придя в себя благодаря этому действенному лекарству, бодрствовали и трезвились в исполнении Его святой воли. Тогда как награду за наше неусыпное ожидание – во время всеобщего воздаяния мы сподобимся вхождения в вечную радость Господню, веселясь и ликуя вместе с призванными в нее от века, воспевая непрестанными радостными песнями вместе с Госпожой нашей Богородицей, ангелами и всеми святыми, благословенное имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому подобает слава, честь и держава в нескончаемые веки веков. Бог наказывает и исцеляет, возвышает и низлагает. Кто может противостать воле Господней? Если Бог желает, чтобы мы страдали, стало быть, это нужно для какой-то спасительной цели, которую мы, земные, не можем постичь. Однако долготерпение и смиренное принятие искушения всегда, всегда приносит несомненную пользу. Неси, чадо мое, свой крест и уверься, что страдание наше ведает Бог, и как истинный Отец всеми способами старается изобразить в нас Иисуса Христа. Он желает, чтобы мы пострадали, ибо Он знает, что уготовано им на небесах для своих страждущих чад. Если же Он не пошлет им страданий, то поступит с ними несправедливо, ибо они будут лишены неизреченных небесных благ. Чем больше мы страдаем, тем прекраснее венец славы, который сплетается нам. Никогда не допускай помысла, что в тебе бес, да не прельстит тебя никогда такой помысел. Подобное случается со многими монахами, когда они заболеют. Так устроил Бог. Когда болеет тело, то вместе с ним страждет и душа. И когда недугает душа, то и тело увядает и чахнет. Тебе позавидовал искуситель, чадо мое, но давай потерпим, чтобы он постыдился, а Бог прославился. Все пройдет, и после зимы снова наступит сладкая весна здоровья. Тогда ты будешь радоваться и говорить: «Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием твоим». Кто не болезнует, когда ему делают операцию, и кто не страдает, когда отступает благодать Божия, и наседают бесчисленные развратные помыслы, так в своем домостроительстве исправляет наши души божественная премудрость. Подобно тому, как разные времена года приходят на смену друг другу, то есть зима, весна, лето, осень, так и времена года в жизни духовной. Одно уходит, другое приходит. И так навыкает душа ко всем духовным изменениям, становясь мудрой и опытной. И опыт этот – благодать, которая поддерживает душу во время лютых перемен, дабы умудрялась она, что только долготерпение и мужество подают мирное устроение и полезные мысли. Тогда из искушений мы выходим с пользой и становимся мудрее и опытнее. Чадо мое, хотя многое в твоей болезни происходит из-за твоего непослушания, любовь Божия на тебе очевидна. Бог очень тебя любит, поэтому и наказывает. Твое драгоценное спасение Бог соделывает посредством испытаний, желая облегчить твою ношу и наполнить твой душевный сосуд даром великой надежды, стяжать Царство Небесное и вечно пребывать рядом со Христом, которого ты так пламенно возлюбил. Чего же недостает? Терпение до конца, мужество в испытании и беспредельного благодарения совершенному кормчему наших душ. А это благодарение должно соединяться со смирением. Шествуй же, чадо мое, по восходящей дороге на священную Голгофу с тем крестом, который дала тебе благодетельная рука того, кто любит тебя и наказывает для того, чтобы ты приобщился его святости. В той душе, которая претерпевает и благодарит Бога, скорбь и болезнь соделывают ей полноту вечной славы. Желаю, чадо мое, дабы Бог терпения и благодарения укрепил тебя в болезни, в которую ты впал по Его воле. Я узнал, что ты тяжко болен. Мне это известие доставило много страданий, и я молил Божию Матерь, чтобы она исцелила сначала твою душу, а потом и тело. Чадо мое, помышляй о святых мучениках. Чего только они не претерпели ради любви Христовой, говори и ты, претерпи смиренные страдания болезни, дабы избежать вечных адских страданий. Эти мученики добровольно пошли на страдания мученичества. Ты же страдаешь невольно, но и это хорошо и принесет тебе достаточно большую пользу. Только с радостью и благодарением терпи посланное тебе наказание Господне. Это и многое другое говори себе, пока не утешишь свою душу и не укрепишь ее в терпении и утешении. Здоровье свое возлагай на Бога. Если врач или сама болезнь наложит на тебя что-либо болезненное, принимай это с надеждой, что так Бог совершает то, что должно совершиться. Самоотвержение, конечно, не должно довести нас до самоубийства, но нельзя и наоборот предаваться себелюбию. Нужно идти средним путем, то есть сделать необходимое с верой, дабы нам не вменилось в самоубийство небрежение самих себе. Останем ли мы здоровыми благодаря употребляемым лекарствам? Это мы с верой возлагаем на Бога. Чадо мое, имей терпение во всех своих страданиях. Болезнь, когда мы терпим ее, приносит душе огромную пользу. Достаточно только, чтобы ты осуждал себя, ибо мы страдаем главным образом по своим грехам, наипаче же за гордость нашего сердца. Желаю, чтобы ты всегда был здрав, а в болезни терпел наказание Господне, которое послано очень широким и любящим сердцем. Такое наказание, исходящее от такого сердца, никогда не будет ошибочным, напрасным или вредным, но всегда наказывающим для пользы, для прощения грехов, для охранения и вечного спасения. Ибо оное сердце есть сердце самого Бога, небесного нашего Отца. Он все видит, особенно же намерение любого нашего действия. Он видит, как ты страдаешь и скорбишь. Знай, что Он не даст испытания большего, чем ты можешь понести. Скорбью Он соделывает очищение души и вечное спасение. Хвалимся в скорбях, ведяще, яко скорбь терпение соделывает. Бог наказывает нас, как своих детей, чтобы Его облик изобразился в нас, ибо подлинность детей доказывается тогда, когда они наследуют черты своих родителей. Это и является целью наказания Господня. Спасительны твои скорби, всегда надейся и не постыдишься.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Патриаршая гуманитарная миссия и православная Свято-Димитриевская школа запустили проект по интеграции детей Донбасса в российское образовательное пространство. Для проведения дистанционных уроков требуются педагоги с опытом работы от 1 года для преподавания во 2 и по 11 классы по всем основным школьным предметам. Среди подопечных патриаршей гуманитарной миссии тысячи семей с детьми школьного возраста. Последние годы многие из них были лишены возможности полноценно учиться из-за боевых действий, перебоев со связью и нехватки педагогов на местах, отметил директор Патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов. У Свято-Димитриевской школы накоплен большой опыт дистанционного обучения, и мы хотим масштабировать его, чтобы помогать детям из зоны конфликта наверстывать пробелы по основным предметам. Главное звено в этом процессе, конечно, учителя. Нагрузка в рамках проекта 2 урока в неделю на 1 параллель. Занятия будут проходить во 2-й половине дня, время обсуждается индивидуально. Формат сотрудничества предполагает волонтерство или почасовую оплату. Патриаршая гуманитарная миссия была учреждена Священным Синодом Русской Православной Церкви с целью координации системного развития помощи мирным жителям на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также оказание помощи раненым. В эфире новости. 5 и 6 сентября в Доме культуры поселка Пилым Серовской епархии по приглашению настоятеля храма Преображения Господня Ирии Василия Киселева состоялась встреча жителей поселка и прихожан с теологом, помощником благочинного по миссионерской работе Рамильского округа Екатеринбургской епархии Вдовиным. В ходе встреч прошли беседы на тему «Во что мы веруем?» по символу веры. Слушатели смогли глубже познакомиться с основами православного вероучения, поразмышлять о ключевых положениях символа веры и задать интересующие вопросы. Мероприятия прошли в теплой, дружеской обстановке. Участники отметили содержательность бесед и подчеркнули, что почерпнули для себя много полезного. Приход храма Преображения Господня благодарит Вдовина за просветительскую беседу и всех собравшихся за искренний интерес и живой диалог. Продолжаем выпуск. Фильм Курганской епархии об уникальной театральной школе «Инклюзион» вошел в шорт-лист 3-го Всероссийского инклюзивного кинофестиваля «Незримого кино» города Челябинска. Организаторы поблагодарили создателей картины «Увидеть солнце» из документального цикла «Своя высота», автор сценария Елена Саенко, режиссер монтажа Сергей Высоких, за высокий уровень мастерства, а также направили диплом участника. Фильм претендует на победу в номинации «Телевизионный формат. Профессионалы». Картина «Увидеть солнце» рассказывает о театральной школе «Инклюзион», которая открылась в Кургане в 2021 году. Идея создания инклюзивного театра пришла главному художнику Курганского театра «Кукол Гулливер» Татьяне Терещенко и актрисе этого же театра Оксане Кириевской, а воплотить идею в жизнь коллегам помогла театральный педагог и режиссер международного уровня Наталья Плеханова. В этом году на фестивале «Незримое кино» пришло рекордное количество заявок – 532 работы из 9 стран и 52 регионов Российской Федерации. В список финалистов вошли 69 картин. Фестивальные встречи состоятся в Челябинске с 22 по 24 октября. «Незримое кино» – это первый инклюзивный кинофестиваль на Урале. Он объединяет творцов с инвалидностью и кинематографистов, рассказывающих истории о людях с ограниченными возможностями здоровья. Миссия – продемонстрировать общественности жизнеутверждающие фильмы и предложить иначе взглянуть на проблему другого в современном мире. Инклюзивный фестиваль – это стартовая площадка для людей с инвалидностью, которые занимаются творчеством в сфере кинематографа, мультипликации, реализации видеопроизводства. Это шанс быть услышанными, показать свой фильм на большом экране и побороться за главный приз. Документальный цикл «Своя высота» – это проект, который был реализован Курганской епархией Русской Православной Церкви при поддержке ГТРК «Курган» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. Картины посвящены людям с ограниченными возможностями, жителям Зауралья, которые благодаря силе воли, желанию жить полноценной жизнью, преодолевают свои недуги и достигают высот в творчестве, выбранной профессии и спорте. Проект был призван изменить лучшую сторону отношения к людям с ограниченными возможностями среди жителей Курганской области, в первую очередь подростков и молодежи, а также способствовать повышению социальной мотивации инвалидов благодаря созданию популяризации документального кино с их участием. И последняя информация выпуска. Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Алапаевской епархии радиакон Василиск Савельев вместе с сестрами Милосердия подвели итоги прошедших царских дней в Алапаевске. Было много сделано, но главное – забота, молитва и просто человеческое участие. Одним из важных моментов стал общий молебен в молебной комнате при филиале областной клинической больницы номер 3 в поселке Верхняя Синичиха. Это место, где пациенты могут найти духовную опору, и мы рады, что смогли помолиться там все вместе. Руководитель отдела от всей души поблагодарил сестер Милосердия за их активное участие во всех мероприятиях епархии. Их труд – это настоящее служение ближним, и за это огромное спасибо. А в завершении встречи сестрам вручили памятные подарки как знак общей благодарности. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 9 сентября. Мы желаем вам хорошего, доброго дня и помощи Божией в благих делах. Я познакомлю вас с нашей дальнейшей программой. Через несколько минут предлагаем вашему вниманию интервью с Ольгой Акимкиной, беседует Ирина Васильевич. В 12:30 в цикле «Звучащая книга» роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 13:15 интервью Ирины Васильевич с художником из Санкт-Петербурга Элеонорой Михайловной Альметьевой. В 13:40 «Детям о Боге», «Детская Библия», слушаем библейские рассказы. 14:15 беседы о вечном. Сегодня в программе принимает участие клирик Вознесенского архиерейского подворья священник Вадим Смоляков. Тема беседы «Причастность к воскресению Христову». 15:10 главы книги «Заступники земли русской», автор Дмитрий Емец. Глава называется «Путешествие Андрея Первозванного». 15:30 репортаж дня Виктории Кауган. 16:10 православный календарь. В 16:20 повторим рубрику «Детям о Боге». В 16:40 передача «Свет Христов» о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. В 17:15 в рубрике «Гость в студии» познакомимся с Надеждой Ступиной. Речь пойдет о культуре слова и вере. В 18:10 приглашаем ребят послушать сказку Петра Ершова «Конек-горбунок». В 18:30 литературно-драматическая редакция «Радио» предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре. В 19:10 повторим интервью с Ольгой Акимкиной. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 20:15 беседы о вечном со священником Вадимом Смоляковым. В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» предлагаем вашему вниманию главы книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило, ну а затем передача о духовном воспитании, беседа профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Всего вам самого доброго, мира и любви. И оставайтесь на нашей волне.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич. И сегодня наш гость Ольга Акимкина. Человек, предприниматель, который занимается производством кваса в Тверской области. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте.
1: Вот мы с вами познакомились на Селигере во время фестиваля «Селигерский рыбник». Расскажите, пожалуйста, это ваше первое участие здесь?
2: Это наше, наверное, уже четвертое участие. Вот мы приезжаем, можно сказать, уже вот четвертый сезон мы посещаем это мероприятие. Вот.
1: А где у вас само производство?
2: Производство находится в Тверской области, Калининский район, деревня Красная Новь. А старое название — Домотканово. И мы нашему квасу дали название «Квас из Домотканово». Вот, он, так вот мы его и как продвигаем, что это квас из Домотканово. Вот. Наша деревня самая достаточно известная. У нас находится музей художника Серова, туристический центр. Туда часто приезжают туристы. Многие знают это место под названием как вот Домотканово. Ну, вот так. Мы там живем уже больше 15 лет. 11 лет, как мы производим квас.
1: А как все начиналось?
2: Я увидела любовь моего мужа к квасу, настоящему квасу. Мы ездили в монастырь, в Оршин монастырь у нас есть такое, через Саватьево. А Саватьево на пути нашем находилось, там производят натуральный квас. И вот муж у меня всегда остановится, купит себе кваса. И у меня вот стал интерес, почему вот именно он этот квас выбирает. Ну, так как мы рядом с музеем находимся, мы многодетная семья, у нас как раз это настал 2015 год, у мужа был небольшой свой бизнес, у нас начались проблемы у малого бизнеса. Вот. И у меня возникла идея такая. что раз мы находимся рядом с туристическим центром, мы можем что-то придумать. И вот у меня вот такая вот идея возникла сделать именно квас, потому что вот любовь мужа, как я уже сказала, она меня вдохновила.
1: Все начинается с любви?
2: Да, это точно. Вот.
1: Вчера была достаточно хорошая погода, жарко, и я попробовала ваш квас, он мне напоминает квас советских времен. Как вы его готовите? Где вы, так сказать, научились технологии?
2: Я не повар, не кондитер, не имею образования. А вот близко даже к тому, что не технолог. Но вот так получилось, что вот именно меня вдохновило наши рецепты, которые были раньше на родине. Я стала изучать историю кваса. Там до 400 рецептов. У каждого свой. Там в каждой семье свой квас. Но меня как раз вдохновил именно наш советский с детства квас. Я 77-го года рождения. Я помню те желтые бочки.
1: А вот. Где вы родились?
2: Я родилась в Тверской области, город Красный Холм. Вот. И эти бочки, они были по всему Советскому Союзу. Эту историю я тоже изучила, про эти бочки. Вот. Ну и, естественно, начала искать рецепты. Нашла рецепты. У меня ничего не получалось. Напоминало это что-то такое, как мне сказали, напоминает брашку и что-то там еще. Как бы на этом я не остановилась. Я стала, так как у нас верующая семья, я стала молиться Богу, чтобы мне Господь послал человека, который бы мне помог. И мне Господь послал этого человека.
1: Вы сами из многодетной семьи?
2: Я у мамы третий ребенок, вот. А в нашей семье с мужем 8 детей. Слава вот. Богу. Да, да, 8 детей, 4 девочки, 4 мальчика. Все поровну, вот так вот. Ну, и как бы на тот момент, как раз в 2015 году, у нас было тяжелые материальные вот такие вот условия в жизни. И вот этот нас еще тоже как подстегнуло, что надо что-то придумывать, что-то свое, чтобы это было не куда-то ездить с 9 до 6, потому что у нас большая семья, а чтобы это было дома, как раньше вот семьи занимались своим каким-то делом общим.
1: Но... А вы раньше не занимались каким-то фермерским хозяйством?
2: Да, у нас, когда мы приехали из Твери в деревню, у нас и корова была, и козы были, и поросята, и цыплята, и индюшата, и курицы. Все это у нас было. Но квас сейчас все вытеснил. Мы картошку сажали, и огород, и все. Но сейчас мы уже, можно сказать, себя называем ремесленниками, потому что квас — это сезонный напиток, он полностью занимает наше время летом, начиная с ранней весны, и ну вот все лето, весь сезон такой.
1: Итак, вы столкнулись с трудностями определенного характера и побежали по библиотекам искать рецепты?
2: Ну, вы знаете, раньше по библиотекам бегали, а я побежала по интернету.
1: Лучше друг человека интернет?
2: Нет, на самом деле он мне не так помог, мне помогли люди. Предание наше старины глубокой, которое передалось. Я встретила этих людей. Это семья из Псковской области. Мы с ними познакомились. Они приехали к нам в Тверскую область. И они мне рассказали такую историю, что на острове Залит есть батюшка Паисий, вот, и он вот делает такой квас, у него такой квас замечательный. А еще есть там семья Елена, которые они уже много-много лет занимаются квасом. И я спросила, а у вас есть телефон этих людей? Они говорят, да. И мне, я позвонила, и они мне на все мои вот какие-то нерешенные мои вот вопросы, они мне дали ответ. У меня, как сейчас говорят, пазлик сложился. И, в общем, вот то, что вы пробовали, это вот результат этого вот всего вместе моих работ. И плюс вот советы этих людей, которые уже сделали квас.
1: Но совет советом. После того, как получаешь совет, нужно приехать домой. И, наверное, нужно оборудование какое-то.
2: Вы знаете, мы как делаем все-таки, так скажем, мы начинали с малого количества. Это было 40 литров, потом плюс 40, но у нас были бачаты такие по 40 литров. Потом они переросли более большие бачаты. Сейчас у нас уже бачата по 200 литров. Их уже много. У нас уже цех. У нас уже 4 вида кваса. То есть сначала у нас был хлебный, окрошечный. Потом появился медовый. Потом изюмный. Но он весь все равно хлебный. То есть у него все равно основа хлеб. Вот помните те зажаренные корочки с черного хлеба? Вот это основа то.
1: А хлеб какой для этого нужен?
2: Хлеб хороший у нас. У нас хлеб ЗАО «Хлеб», вот, производит наш Тверской. Он очень вкусный. Именно как раз вот то, что надо. У него очень вкусный сухарь получается и вкусный квас. Ну, у нас вода еще очень хорошая. Вода, можно сказать, родниковая. Потому что у нас там хороший родник, у нас там люди приезжают. А это, получается, пласт один, и вода тоже очень хорошая.
1: А чистая. Вот вы говорите, бачата, это бочки?
2: Ну,

0: еще в бутылочках он у нас вдображивает и убирается в холодильник. У нас большой холодильник, такой как большая комната такой. Вот холодильник, который там имеет плюс 2 градуса.
1: То есть это рефрижератор с холодильными установками, ну, или это просто как он погреб?
0: Он по типу рефрижератора, но мы делали его сами. Как бы не фрижератор привозили, а примерно по, ну, так вот присоединяли к помещению, чтобы завозить было удобно, строили его. С холодильной
1: системой. Я представляю, что для этого нужно, какие ресурсы, какие финансы. У вас были спонсоры или как вы обратились?
0: Вы знаете, удивительным образом у нас все было даже без кредитов. Нам вот только Господь помогал. Мы каждый сезон работали, и мы вкладывались. То есть вся наша работа, она из года в год. У нас был план, что мы должны сделать до следующего сезона. И вот у нас вот эти планы в течение 11 лет. Вот у нас цех уже 4 года. Раньше у нас небольшое помещение было.
1: А вот. И вот что квасу дает то, что вот он такой ядреный и игристый, живой такой?
0: Когда в тепле он набрал вот эту вот ядреность, а потом он охлаждается, и мне кажется, такое ощущение происходит, вот, ферментация. Он дозревает, вот говорят, вино зреет. Вот у меня такое ощущение, что квас, он тоже умеет зреть вот в холодильнике. Он такой насыщенный становится, выраженным вкусом хлеба.
1: То есть он даже при низких температурах продолжается брожение?
0: Ну, мы стараемся максимально. Вот нам его вкус подходит, все, мы считаем его готовым. Мы, конечно, вот этим градусом 0 плюс 2, мы как бы стараемся минимизировать это вот брожение, чтобы он мог сохраниться на протяжении 2-3 недель, чтобы был этот. Он просто как бы... Вот ты его поставил в холодильник, он пока такой вкусненький, свеженький, чуть сладенький. Потом он, допустим, через неделю он такой же, но более такой поядрёненький.
1: Насыщенный,
0: да, насыщенный,
1: интенсивный вкус.
0: Да.
1: А вот я знаю, что люди используют солод. Вы тоже его используете?
0: Да, да, да, да.
1: А где вы и в каких пропорциях? И вообще вот сусло там должно использоваться?
0: Ну, мы все это все используем, но все мы как бы это используем, но мы никому ничего не рассказываем. Потому что у нас многие спрашивали, как и что вы делаете. Вот что
1: секреты,
0: вы...
1: секреты.
0: Но у нас опыт есть Елена из Пскова, которая нам рассказала историю, что она когда-то 15 лет назад начинала, была одна. Но потом она совсем как со мной поделилась, и в результате там в каждом доме делают точно такой же квас. Поэтому мы всего не рассказываем. Вот вам рассказали, что основа — это сухарь. Это вот самое такое, этот вот этот хлебный вкус, и послевкусие такое приятное.
1: То есть это, как называется этот хлеб, который вы используете, черный, он какое-то есть у него название?
0: Ну да, это ржаной хлеб. Ржаной. Да, ржаной хлеб. Там на 80% это ржаная мука, и 20% пшеничная.
1: Довольно интересная. А вот для производства разных видов, вот, скажем, с изюмом, окрошечный. Окрошечный, насколько я понимаю, он уже годится для использования...
0: Да, он по содержанию имеет меньше всего сахара. Вот. Вкус у него хлебный. И вот наш традиционный, такое традиционное блюдо, как окрошка, она как раз раньше делалась всегда на квасе. Вот. И вот этот вот квас наш, он очень получается... У нас даже ресторан один покупает этот квас. Да, тверской ресторан покупает именно для окрошки.
1: То есть он солоноватый, он уже готов для использования.
0: Да, да. Окрошка такая вкусная получается. Мы сами делаем, нам нравится. Ну, кто-то и хлебный берет для окрошки, кто привык темненько.
1: А если изюмный квас, как он готовится?
0: А изюмный, он, ну, основа все равно хлебная, просто мы туда побольше добавляем изюм.
1: Какой момент?
0: Мы и в процессе брожения у нас идет больше. И еще у нас такая есть фишечка. Мы в каждую бутылочку по изюминке кладем. Изюминка имеет свое свойство. Она на ней же вот естественные дрожжи вот эти вот есть. Она как бы совместно у них.
1: А изюм какого винограда? Темного или
0: темный,
1: белого?
0: Темный, темный мы берем, да.
1: Где вы реализуете, помимо вот различных вот фестивалей, типа «Селигерский рыбник», и рестораны есть у вас постоянные?
0: Да, у нас есть покупатели, есть магазины, которые в Твери у нас покупают наш квас. Мы не можем развозить другие регионы, даже близлежащие области. Но есть вот с Красногорска к нам приезжает один уже покупатель лет 5, который регулярно берет наш квас. Потом он еще нам привел нескольких человек, вот так вот, ну, которые...

0: в бане берут.
1: Планируете продолжать это производство?
0: Ну, вы знаете, нам это нравится. Нам нравится, что нравится людям. Они, во-первых, приходят, нас благодарят. Бывают такие вообще теплые отзывы. Мы в прошлом году, у нас был рекорд, мы поехали в Сосновый Бор на фестиваль гастрономический «Вкусы родной страны». Нас туда пригласили, и мы взяли с собой тонну кваса. И мы тонну продали за 8 часов, хотя должно быть 2 дня этого гастрофестиваля. Нам говорят, почему так взяли мало? А мы были поражены. И в этом году мы опять попали на этот гастрофестиваль. Мы попали на второй раз на гастрофестиваль «Сосновый Бор», и к нам из Санкт-Петербурга подошла покупательница, она сказала, я приехала только ради вашего кваса. И для нас это было, ну, просто это выше всех похвал. Мы очень рады, что мы этим занимаемся, нравится нашим людям. И может, кто-то тоже будет это возрождать. Вот наши русские традиции, и у нас такой прям девиз — возрождение русских традиций. Муж у меня, видели, в костюме. Он
1: картузе.
0: В картузе, потом в портах, в русской рубахе, косоворотке. Вот. То есть я тоже стараюсь соответствовать.
1: Браво.
0: Вот.
1: И вообще очень приятно, и вообще, Ольга, очень приятно слышать, что возрождаются такие традиции, что это безалкогольный напиток, и что это не брашка, которая дается даже не медовуха, да, которая одурманивает, хоть она и здоровая, но что там говорить. Любой продукт может быть полезным, может быть и вредным, смотря как его употреблять, но квас — это дело очень полезное, насколько я знаю. Некоторые, правда, считают, что дрожжи, ну, по-разному относятся к этому продукту брожения, но я думаю, что это здоровый напиток. Если наше население будет употреблять больше кваса и меньше алкоголя, наверное, в этом есть большой плюс.
0: На самом деле квас, он же бывает разный. Вот бывает написано квас. На самом деле ты открываешь бутылку, и тебе вот под видом кваса дают что-то такое непонятное. У нас же вот имеет квас закваску. Вот я самое главное хотела сказать. Вы помните, наверное, что раньше пекли хлеб на закваске, и вот квас. Он у нас на закваске. У нас не кладутся термофильные дрожжи, не прессованные. У нас вот это квас, закваска хлебная. Ну, квас и вот полезный считается кефир. Они говорят, похожи чем-то по полезности для пищеварения, для общего самочувствия.
1: Я бы с удовольствием приехала бы к вам и получилось бы, как готовить такой квас. Не думайте открыть мастер-класс или какое-то обучение онлайн.
0: Вы знаете, вот как раз нет, не думаю, мы все засекретили так, на семью печать. Вот помните такой мультфильм? Мед, вересковый мед, вот. И там вот секрет верескового меда, помните этот мультфильм? Нет, там сохраняла целая клан или семья людей, и они никому не раскрывали, они готовы были вот так жизнь отдать.
1: А как же сохранение традиций на будущее? Дети будут продолжать?
0: А детям. Ну, это потому что наш хлеб. Мы не потому что мы вот такие, вот, как говорится, потому что это наш хлеб, у нас семья большая, как говорится, и поэтому вот корыстные такие, к сожалению, у нас эти есть моменты.
1: А ну что ж, по нашим временам, наверное, это правильный рациональный подход. Мы живем в условиях рыночной экономики, и поэтому нам Бога надейся и сам не плашай. Что для вас вера?
0: Ну, для нас вера без Бога не до порога. Вот вы говорите, на Бога надейся, сам не плашай, а у нас без Бога не до порога. Мы считаем, что нам все дал Господь, и Господь нам благословил этот квас. Наша семья когда-то, мой муж и я больше 20 лет назад дали обет Богу, что мы не будем употреблять алкоголь. Вот мы больше 20 лет не дали этот обет, и не употребляли. Но вот этот квас, мы такое ощущение чувствуем, что нам Господь благословил, как вот какую радость такую. Вот у нас даже на бутылочке написано «Наш квас порадует вас». Вот и так нас Господь порадовал, Он нам дал вот этот квас.
1: А что с точки зрения здоровья? Вы не чувствуете, что квас вам дает лишний вес, например? Не заметили такое?
0: Вы знаете, мы первые, это 11 лет назад, когда мы нам он очень понравился, и мы начали его производить. Мы очень много пили кваса. Сейчас мы уже напились, пьем его не так много. Ну, вот когда только жарко или окрошку делаем. Так что в моем случае не скажу, что он там мне вес прибавил. Наверное, больше булочки, сладости прибавляют вес. этой
1: любви. У вас есть ощущение такое или вера в то, что квас все-таки может даже исцелить от каких-то болезней?
0: Ну, на самом деле, вот когда мы изучали историю кваса, даже в русском народе вот было такое, в Первую мировую войну, когда были раненые люди, им давали квас, они больше быстрее шли на поправку.
1: Вот. Он дает силы.
0: Он дает и силы, и иммунитет повышает, и пищеварение улучшает. Когда человек в болящем состоянии, он же лежит, и как бы вот он помогает человеку, ну, быть в норме, так скажем.
1: Но снимает похмелье.
0: Ну, кто-то, да, и говорит, что снимает похмелье. И покупал у нас квас именно, и в этом случае были такие отзывы.
1: Ну, и даже, не без этого. Может быть, даже еще и простуду лечит, легкую температуру снимает, и настроение повышает.
0: Ну, настроение точно повышает. Про температуру не знаю, а вот настроение точно, да.
1: Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Нашим слушателям я бы пожелала, чтобы они, ну, как сказать, возрождали наши русские традиции, интересовались тем, что было раньше, что нам оставили наши предки. Вот квас — это тому пример. У нас это получилось, я так считаю. Раз я, вам это интересно, вы меня спрашиваете об этом, значит, это будет и всем интересно, ну, многим, по крайней мере. Я бы вот пожелала людям любить свою родину, рожать детей. Потому что русский человек, он, ну, испокон века был многодетным. Вот. И мы очень рады, что мы этим путем с мужем пошли. Ничего нас не испугало. Карьеры мы никакие не делали. Мы родили 8 детей, вот, и у нас сейчас карьера получается. Мы производители кваса, но у нас еще 8 детей. Самое главное.
1: Сколько самой младшей?
0: Самой младшей дочери моей 8 лет.
1: А старшей?
0: А старшей 24. У меня сначала родилась дочка, потом родились 4 сыночка, а потом еще 3 дочки. Так что вот.
1: Так что вы многодетная, да, мама. Спасибо вам за ваш труд.
0: Спасибо, Ирина, за такой интересный разговор. Спасибо всем слушателям. Всем всего доброго, добра, любви.
1: Всего путешествуйте хорошего. И пейте квас. С вами были Ольга Акимкина и Ирина Василевич.
2: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
3: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.
4: Ночь зимняя мутна и холодна, как мертвая стоит ввыси луна. Из радушного бледного кольца глядит она на след мою крыльца, на тень мою, на молчаливый дом и на кустарник в инее густом. Еще блестит оконное стекло, на волчьей мглой поля заволокло, на севере огни полночных звезд горят из мглы, как из пушистых гнезд. Снег меж кустов туманно-голубой осыпан жесткой серой крупой, таинственным дыханием гоним туман плывет. И я мешаюсь с ним. Прекрасна и особенно в эту зиму была Батуринская усадьба. Каменные столбы въезда во двор, снежно-сахарный двор, изрезанный по сугробам полозьями, тишина, солнце, в остром морозном воздухе сладкий запах чада из кухонь, что-то уютное, домашнее в следах, пробитых от поварской к дому, от людской к варку, конюшне и прочим службам, окружающим двор. Тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш, по-зимнему низкий, утонувший в снегах, красновато-чернеющий голыми сучьями сад, с двух сторон видный за домом. Наша заветная столетняя ель, поднимающая свою острую черно-зеленую верхушку в сине-яркое небо из-за крыши дома, из-за ее крутого ската, подобного снежной горной вершине между двумя спокойно и высоко дымящимися трубами. На пригретых солнцем фронтонах крылец сидят, приятно жмутся монашенки-галки, обычно болтливые, но теперь очень тихие. Приветливо щурясь от слепящего веселого света, от ледяной самоцветной игры на снегах, глядят старинные окна с мелкими квадратами рам. Скрипя мерзлыми валенками под затвердевшему на ступенях снегу, поднимаешься на главное правое крыльцо. Проходишь под его навесом, отворяешь тяжелую черную от времени дубовую дверь. Проходишь темные длинные сени. В лакейской с большим грубым ларем у окна еще прохладно, синевато. Солнца в ней не бывает, окно ее на север, но трещит, гудит, дрожит медной заслонкой печи. Направо сумрачный коридор в жилые комнаты, прямо напротив высокие, тоже черные дубовые двери в зал. В зале не топят. Там простор, холод, стынут на стенах портреты деревянного темноликого дедушки в кудрявом парике и курносого в мундире с красными отворотами императора Павла. И насквозь промерзает куча каких-то других старинных портретов и шандалов, сваленных в маленькой, давно упраздненной буфетной. Заглядывать в полустеклянную дверку, которой было в детстве таким таинственным наслаждением. Зато в зале все залито солнцем. И на гладких, удивительных по ширине половицах огнем горят, плавятся лиловые и гранатовые пятна, отражение верхних цветных стекол. В окно налево, боковое, тоже на север, лезут черные сучья громадной липы, а в те солнечные, что против дверей, виден сад в сугробах. Среднее окно все занято высочайшей елью, той, что глядит между трубами дома. За этим окном пышными рядами висят ее оснеженные рукава. Как несказанно хороша была она в морозные лунные ночи. Войдешь, огня в зале нет, только ясная луна в высоте за окнами. Зал пуст, величав, полон словно тончайшим дымом. А она, густая в своем хвойном, траурном от снега облаченье, царственно высится за стеклами, уходит острием в чистую, прозрачную и бездонную куполообразную синеву, где белеет, серебрится широко раскинутое созвездие Ориона. А ниже, в светлой пустоте небосклонно, остро блещет, содрогается лазурными алмазами великолепный Сириус, любимая звезда матери. Сколько бродил я в этом лунном дому, по длинным теневым решеткам от окон, лежавшим на полу. Сколько юношеских дум передумал. Сколько твердил вельможно гордые державинские строки. На темно-голубом эфире золотая плавала луна, сквозь окна дом мой озаряла, и палевым своим лучом золотые стекла рисовала на лаковом полу моем. Прекрасны были и те новые чувства, с которыми я провел мою первую зиму в этом доме. Она вся прошла в прогулках и бесконечных разговорах с братом Георгием, необыкновенно быстро развивавших меня, в поездках Васильевска и за чтением поэтов державинских и пушкинских времен. В Батуринском доме книг почти не было. Но вот я стал ездить в Васильевское, в усадьбу нашей двоюродной сестры, стоявшую на горе против того казенного имения, с винокуренным заводом, где был управляющим Вигант. Сестра была замужем за Писаревым. И мы много лет не бывали у нее в доме. Старик Писарев, ее свекор, был в полную противоположность своему сыну, человек необыкновенно серьезный, с которым наш отец, разумеется, быстро поссорился. В этом году сношения между нашими домами возобновились. Старик Писарев умер, и я получил полную возможность распоряжаться всей той библиотекой, которую он собрал за свой долгий век. Там оказалось множество чудеснейших томиков в толстых переплетах из темно-золотистой кожи с золотыми звездочками на корешках. Сумароков, Анна Бунина, Державин, Батюшков, Жуковский, Веневитинов, Языков, Козлов, Боротынский. Как восхитительны были их романтические виньетки. Лиры, урны, шлемы, венки. Их шрифт, их шершавая, чаще всего синеватая бумага и чистая, стройная красота, благородство, высокий строй всего того, что было на этой бумаге напечатано. С этими томиками я пережил все свои первые юношеские мечты. Первую полную жажду писать самому, первые попытки утолить ее, сладострастие воображения. Оно, это воображение, было поистине чудодейственно. Если я читал «На брань летит певец молодой» или «Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай, поток седой» или «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду». Я так видел и чувствовал и этого певца, и поток, и зеленые волны, и морское утро, и ногую Нереиду, что мне хотелось петь, кричать, смеяться, плакать. Дивлюсь младенчеству, ничтожеству того, что выходило из-под моего собственного пера в это же самое время. И прекрасна была моя первая влюбленность, радостно длившаяся всю зиму. Анхин была простенькая, молоденькая девушка, только и всего. Но в ней ли было дело? Была она, кроме того, неизменно весела, ласкова, очень добра. Искренне и простодушно говорила мне: «Вы мне, Алешенька, очень нравитесь. У вас горячие и чистые чувства». Загорелись эти чувства, конечно, мгновенно. Я вспыхнул при первом же взгляде на нее. Как только она во всей свежести своей немецкой чистоты, затейливого розового платьица и юной миловидности вышла ко мне насквозь промерзшему за дорогу со станции в Вигандовскую столовую, розово озаренную утренним зимним солнцем, и стала наливать мне кофе. Едва я пожал ее еще холодную от воды руку, сердце во мне тотчас дрогнуло и решило: вот оно. Я уехал в Батурино совершенно счастливый. На второй день святок Виганды должны были приехать к нам. И вот они приехали, сразу наполнив весь дом своим шумным немецким весельем, беспричинным смехом, шутками и всем тем особенно праздничным, что вносят гости в деревни, с морозу сбрасывая в прихожей пахучие холодные шубы, ботики и валенки. А вечером подъехали и другие гости, и все, кроме старших, решили, конечно, ехать по соседним усадьбам Ряжинами. Шумно нарядились во что попало, больше всего мужиками и бабами. Мне круто завили волосы, набелили и нарумянили лицо, подрисовали неизменной жженной пробкой неизменные черные усики и гурьбой высыпали на крыльцо, возле которого уже стояло в темноте несколько саней и розвольней, расселись и, смеясь, крича под звон колокольчиков, шибко понеслись через свежие сугробы со двора. И, конечно, я очутился в розвольне Санхи. Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков? Эту глухую ночь в глухом снежном поле, то необыкновенное, зимнее, серое, мягкое, зыбкое, во что сливаются в такую ночь снега с низким небом, меж тем, как впереди все чудятся какие-то огоньки, точно глаза каких-то неведомых ночных зимних порождений. Как забыть снежный ночной полевой воздух, холодок под енотовой шубой сквозь тонкие сапоги, впервые в жизни взятую в свои молодые горячие руки, вынутую из меховой перчатки, теплую девичью руку. И уже ответно, любовно, мерцающие сквозь сумрак девичьи глаза. А потом пришла весна, самые необыкновенные во всей моей жизни. Помню, как сейчас я сидел с Олей в ее комнате, выходившей окном во двор. Было часов 5 солнечного мартовского вечера. Неожиданно, застегивая полушубок, вошел с обычной своей бодростью отец. Усы у него были теперь уже седые, но он по-прежнему держался молодцом и сказал: «Нарочный из Васильевского. С Писаревым что-то вроде удара. Сейчас еду туда. Хочешь со мной?» Я поднялся, пораженный счастьем неожиданно попасть в Васильевское, увидеть Анхин. И мы тотчас же поехали. К удивлению нашему, Писарев был здоров и весел, сам дивился и не понимал, что такое с ним было. «А ты все-таки пей-то поменьше», — сказал ему отец на другой день на прощание в прихожей. «Пустяки», — ответил Писарев, усмехаясь своими цыганскими глазами, помогая отцу надеть полушубок. «Как сейчас вижу его. Стройного, смуглого, чернобородого, в шелковой красной косоворотке на выпуск, в черных легких шароварах и красных, шитых серебром чувяках. Мы спокойно воротились домой, а тут вскоре пошла полая вода. Такая спорая и буйная, что наше сообщение с Васильевским недели на две совсем прервалось. На первый день Пасхи стало везде совсем сухо. Зазеленели лозинки и выгоны. Мы все собрались ехать в Васильевск и уже вышли садиться в тарантас, как вдруг в воротах показалась лошадь. За ней беговые дрожки, а на них наш двоюродный брат Петр Петрович Арсеньев. «Христос воскресе!» – сказал он, подъезжая с каким-то преувеличенным спокойствием. «Вы в Васильевске?» «Как нельзя более вовремя». Писарев приказал долго жить. Проснулся нынче, вошел к сестре, сел вдруг в кресло и каюк. Та страшная весенняя ночь в Васильевском памятна мне тем более, что она была накануне похорон. Я заснул в эту ночь лишь под утро. Я не в силах был вернуться в дом сразу. Слишком зловеще темнели в звездном свете его очертания и чернела возле крыльца крышка гроба. Я ушел в поле, долго шел в темноте, куда глаза глядят. Вернулся я, когда на востоке уже белело и по всему селу пели петухи, прокрался в дом тем же задним ходом и тотчас заснул. Однако вскоре начала тревожить сквозь сон мысль о близости каких-то особенно важных минут, и я вдруг опять вскочил, не проспав и 3 часов. Дом все еще делился на 2 совершенно разных мира. В одном была смерть, был зал с гробом. В другом же, то есть во всех прочих комнатах, со всех сторон отделенных от него запертыми дверями, как попало шла наша беспорядочная жизнь, нетерпеливо ждущая роковой развязки этого беспорядка. Я проснулся с резким чувством того, что развязка наконец настала, и был немало удивлен, увидя, что брат, спавший со мной в кабинете покойного, равнодушно курит, сидя в одном белье на диване, с которого до полу сползла смятая простыня. Меж тем, как по коридору за дверью уже поспешно ходили, слышались голоса, какие-то короткие вопросы и такие же ответы. После похорон я пробыл в Васильевском еще с 30 дней, продолжая находиться все в том же обостренном и двойственном ощущении той самой жизни, непостижимой и ужасный конец которой я только что видел воочию. Мне в те дни было тем мучительней, что предстояло пережить еще одно испытание – разлуку с уезжавшей домой Анхин. Хотя я и в этом находил какую-то пронзительно горькую утеху. Отец решил ради сестры остаться в Васильевском еще на некоторое время. Остался и я. И не только ради Анхин, страсть которой усиливалась во мне с каждым днем. Мне зачем-то хотелось длить те двойственные чувства, которые владели мной и заставляли не расставаться с Фаустом, нечаянно попавшим тогда в мои руки среди писаревских книг и совершенно пленившим меня. Потоками жизни, в разгаре деяний, невидимый, видимо всюду присущий, я радость и горе, я смерть и рождение, житейского моря живое волненье. На шумном станке мироздания от века сную без конца, и в твари, и в недрах создания живую одежду Творца. Двойственно была и жизнь в Васильевском. Она была еще обвеяна грустью, но как-то удивительно быстро приходила опять в порядок, приобретая что-то особенно приятное вследствие тех перемен, которые в ней произошли и происходили среди расцветающей и крепнущей весенней красоты. Все чувствовали, что пора возвращаться к жизни с новыми и даже удвоенными силами. Поддерживали особую чистоту во всем доме, многое изменив в нем, убрав на чердак некоторую слишком старую мебель, кое-что переставив из комнаты в комнату, устроив сестре новую спальню возле детской, а прежнюю супружескую совсем упразднив и сделав из нее просторную диванную. Потом куда-то попрятали почти все вещи покойного. Я раз видел, как возле заднего крыльца чистили щетками и складывали в большой старинный сундук его дворянский мундир, картуз с красным околышем, пуховую треуголку. Новые порядки начались и в хозяйстве. Им распоряжались теперь отец и Петр Петрович. И на дворне, как всегда это бывает между господами и работниками на первых порах, всем хотелось усердно подчиняться им. Надеяться в силу этой новизны, что все пойдет теперь как-то по-иному, по-настоящему. Это меня, помню, очень трогало. Всего же трогательнее было постепенное возвращение к жизни сестры. То, как она понемногу приходит в себя, становится спокойнее и проще, и уже иногда слабо улыбается за столом глупым и милым вопросом детей. А Петр Петрович и отец сдержанно, но неизменно ласковы и внимательны к ней. И удивительно скоро мелькали для меня эти горестно-счастливые дни. Расставшись поздно вечером с Анхин, сладко замученный бесконечным прощением с ней, я, придя домой, тотчас же проходил в кабинет и засыпал мертвым сном с мыслью о завтрашнем свидании. Утром я нетерпеливо сидел с книгой в руках в солнечном саду, ожидая той минуты, когда можно будет опять бежать за реку, чтобы увезти Анхин куда-нибудь на прогулку. В эти часы всегда с нами гуляли девочки, младшие дочки Виганда, но они всегда бежали впереди, не мешали нам. В полдень я возвращался домой к обеду, после обеда все перечитывал Фауста и ждал вечерней встречи. По вечерам в низах сада светила молодая луна, таинственно и осторожно пели соловьи. Анхин садилась ко мне на колени, обнимала меня, и я слышал стук ее сердца. Впервые в жизни чувствовал блаженную тяжесть женского тела. Она, наконец, уехала. Никогда еще не плакал я так неистово, как в тот день. Но с какой нежностью, с какой мукой, с сладчайшей любви к миру, к жизни, к телесной и душевной человеческой красоте, которую, сама того не ведая, открыла мне Анхин, плакал я. А вечером, когда уже отупев от слез и затихнув, я опять зачем-то брел за реку, обогнал меня тарантас, отвозивший Анхин на станцию, и кучер, приостановившись, подал мне номер петербургского журнала, в который я с месяц тому назад впервые послал стихи. Я на ходу развернул его, и точно молнией ударили мне в глаза волшебные буквы моего имени.

На другой день рано утром я пешком ушел в Батурино. Шел сперва сухим, уже накатанным проселком, среди блестящих в утреннем пару пашен, потом по Писаревскому лесу, солнечному, светло-зеленому, полному птичьего весеннего пения, прошлогодней гниющей листвы и первых ландышей. Когда я явился в Батурине, мать даже руками всплеснула, увидев мою худобу и выражение обрезавшихся глаз. Я поцеловал ее, подал ей журнал и пошел в свою комнату, шатаясь от усталости и не узнавая знакомого дома, дивясь тому, какой он стал маленький и старый. Ту звезду, что качалась в темной воде, под кривою ракитой в заглохшем саду, огонек до рассвета мерцавший в пруде, я теперь в небесах никогда не найду. В то селенье, где шли молодые года, в старый дом, где я первые песни слагал, где я счастья и радости в юности ждал, я теперь не вернусь никогда.

В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

Я собираю в ладонь теплые слезы дождя. Ты мою душу не тронь, не искушай ты меня. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Господи, слава тебе, мытари, пойте со мною. Милостив будь нам и позови в небо идти за тобою. Милостив будь нам и позови в небо идти за тобою. Правильно кто-то сказал, вовремя надо уйти. Много я дров наломал,

Христом от одиночества. Господи, слава Тебе! Пойте, блудницы, со мною, грехопадения наши прости и позови за собою. Грехопадения наши прости и позови за собою. В небе верховный судья, Он на расправу не скор. Нас разлучила судьба.

милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Следующий понедельник, 14 сентября, Симеоновский крестный ход отправится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения из Алапаевска в духовную столицу Урала – Верхотурье. Молитвенное шествие пройдет в Екатеринбургской митрополии в 18-й раз. Свято-Симеоновский крестный ход является одним из самых продолжительных среди регулярных молитвенных шествий в России и проходит при поддержке фонда Святой Екатерины. За 11 дней паломникам предстоит преодолеть 190 километров пути. Перед началом пути крестоходцы примут участие в торжественном чине освящения Нижнего храма в честь августовской иконы Пресвятой Богородицы в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. По завершении божественной литургии участники крестного хода выдвинутся в путь по Староверхотурскому тракту. Верующие будут останавливаться в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково, Махнево и Меркушино, где смогут помолиться и отдохнуть. По традиции участники крестного хода бережно пронесут иконы небесных покровителей региона, святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Планируется, что 20 сентября паломники выйдут на самый сложный участок – знаменитую Симеонову тропу, которой ходил святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы, сейчас село Махнево, чтобы принять участие в благослужениях в Спасо-Преображенском храме. Завершится крестный ход спустя почти две недели торжественным богослужением в Верхотурье, посвященным памяти святого праведного Симеона Верхотурского, покровителя уральских земель и Сибири. Его память отмечают 25 мая, 25 сентября и 31 декабря. Этот исторический маршрут стал символом духовной связи поколений, позволяя современным паломникам ощутить связь времен и глубину веры предков. Далее в этом выпуске. Инклюзивную акцию «Вместе на колясках» проведет в Петербурге автономная некоммерческая организация «Физическая реабилитация». Всех желающих приглашают на Дворцовую площадь с 13 до 15 часов в воскресенье 13 сентября. В программе праздника «Музыка, игры, эстафета и танцы». Впервые подобная акция проводилась в городе в 2025 году. Мы хотим объединить ребят и взрослых с нарушениями и без в едином действии и показать, что жизнь, она для всех, что мобильность и самостоятельность – ключевые навыки, что реабилитация нужна и важна, что инклюзивная среда – это не что-то, что касается только людей с инвалидностью. И самое главное, что все мы вместе, подчеркнули организаторы. И в завершении выпуска. При поддержке Синодального отдела по благотворительности и по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина в Петрозаводской епархии начал работу проект «Добрая суббота». Проект реализуется силами семей из нескольких сельских приходов республики на базе общественного центра помощи «Вместе к миру». Он направлен на объединение прихожан через семейное волонтерство и помощь. Проект стал одним из победителей грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился Синодальным отделом по благотворительности. «Добрая суббота» – это проект, который не просто объединяет в себе череду благотворительных акций, а живое свидетельство того, что церковь не существует отдельно от мира, рассказала руководитель общественного центра Анна Мугачева. Смысл «Доброй субботы» в том, чтобы вернуть людям чувство опоры и надежды, показав, что забота – это естественное свойство души. В рамках проекта семьи из прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского поселка Мелиоративный, храма в честь святителя Николая Чудотворца села Эссойла, храма в честь Ксении Петербургской поселка Деревянка и Александра Невского кафедрального собора Петрозаводска помогают благоустраивать территории сельских храмов. Также в рамках проекта проходят совместные мероприятия вне храмов. Например, участники проекта выезжали на сбор урожая к местному фермеру, посещали театр. На реализацию проекта синодальным отделом по благотворительности было выделено 500 тысяч рублей. Средства пошли на закупку материалов и оборудования для обустройства территорий храмов, а также оплату работы специалистов. Второй конкурс церковных семейных проектов проводился синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

как меняется все. Посмотрите в окно, жизнь полна чудесами. Вырастают цветы посреди суеты, охраняются

в небесах жрал, как из мертвой петли возвышали себя на рассвете. Кто-то ищет вино, посмотрите в окно, ему просто любви не хватает.

Я совсем позабыл, то, что жизнь — это дар, а ее продавать разрешили. Мне по вере дано неземное окно, говорят, что оно для молитвы. От иконы светло, в темноте Рождество, а в душе ощущение.

я совсем позабыл, то, что жизнь — это дар, а ее на весы положили.

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный мастер из Санкт-Петербурга Элеонора Михайловна Альметьева. Здравствуйте, Элеонора Михайловна.
1: Здравствуйте.
0: Ваш творческий диапазон поражает от классической живописи и графики до глубокого медитативного искусства иконописи. Вы работаете под творческим псевдонимом Ксения. Предлагаю поговорить о вашем творческом пути, о пути к Богу и многом другом. Каждого творца формирует его окружение, а Санкт-Петербург – город с особой, почти мистической атмосферой. Кроме того, у вас очень красивое имя. Но в искусстве вас знают как Ксения. Давайте начнем с этого двоемерия. Как в вашей жизни появился псевдоним Ксения? Связан ли он с Петербургом и его святой покровительницей Ксенией Блаженной? Или у него иная история?
1: Ну, я никогда не называю Ксения псевдонимом, потому что мне этимология слова не близка. Это мое православное имя. И абсолютно правильно, я крестилась в церкви Смоленской иконы Божьей Матери, где находится часовня Ксения Блаженная. Поэтому имя вот у меня в честь Блаженной Ксении Петербургской.
0: Это в каком городе?
1: Санкт-Петербург.
0: А вы сами родились, выросли и учились где?
1: Да я в разных местах родилась и училась. То есть родилась я в Читинской области, училась я в Осташкове Тверской области. Ну, всю свою сознательную жизнь, серьезную учебу я провела в Санкт-Петербурге. И все, что я черпала, каких-то знаний, людей прекрасных, встречи, это все случалось в Санкт-Петербурге, поэтому этот город я считаю родным.
0: А как вы поняли, что вам нужно именно Санкт-Петербург, а не в Москву или в Тверь?
1: Когда я уезжала, мне было 16 лет, и особого понимания у меня не было. Просто сложилось так, подружка поехала, и я поехала. Ну, наверное, сейчас уже, имея такую большую дистанцию, я могу сказать, что это пути Господь.
0: А в Петербурге... Это какое учебное заведение или факультет?
1: Ну, я заканчивала сначала Герцена, факультет изобразительного искусства. Ну, в общем, это среднее такое вот образование. А потом я закончила православный институт на подворье Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге, факультет иконописи.
0: А вас настолько сильно увлекает искусство и вот, работа с иконой?
1: Я даже не знаю, насколько она меня увлекает, просто художником нужно родиться. Вот. И когда ты занимаешься живописью, и мне кажется, когда ты входишь в глубины любой профессии, ты обязательно приходишь к Создателю, к чему-то загадочному, высшему, и ты ищешь его. Поэтому иконопись для художника, мне кажется, это как раз такая финальная его стадия.
0: Вы сами пишете иконы?
1: Конечно.
0: А с чего все начиналось? Когда вы начали рисовать или карандашами, или

0: тетя были врачами заслуженными.
1: Психологами?
0: Нет, терапевтами все были.
1: То есть у вас в семье никого не было таких с артистической судьбой?
0: Абсолютно нет.
1: Вы самородок?
0: Ну, я и сама еще в медучилище училась.
1: То есть разносторонние интересы. Анатомию знаете? А скульптурой занимались?
0: Нет, скульптурой не занималась, но иногда по дереву режу.
1: А в детстве какие еще были увлечения? Литература, история?
0: Я очень любила этнографию, до сих пор ее люблю.
1: Петербургская школа живописи имеет глубокие традиции. Считаете ли вы себя именно петербургским художником? И как этот город с его дождем, светом и архитектурой отражается в ваших холстах?
0: Это достаточно сложный вопрос, потому что я долго думала эту тему еще даже несколько лет назад. Конечно, любая среда, в которой существует человек, он ее отражает, тем более художник, который является ретранслятором среды. Я живу в центре Санкт-Петербурга, и много лет хорошая погода или плохая, хочется выходить из дома или не хочется. Я всегда вижу шедевры архитектуры в любых их ипостасях. Конечно, вот эта насмотренность, она создает внутри какую-то канву. Но с другой стороны, если собрать всех художников Санкт-Петербурга и посмотреть их работы, то их не объединяет ничего. Я бы ничего не нашла общего. Все-таки, наверное, это больше зависит от личности.
1: У вас удивительные грани творчества от графики до иконы. Вы гармонично сочетаете в себе ипостаси и светского живописца, графика и иконописца. Это совершенно разные состояния духа. Светское искусство часто требует самовыражения и эго автора, в то время как иконопись — это смирение, канон и служение. Как внутри вас уживается свободный художник-экспериментатор и строгий иконописец? Приходится ли вам переключать внутренний тумблер, переходя от холста к доске?
0: Какой прекрасный глубокий вопрос, на который, конечно, не просто ответить, но основная мысль будет такая, что художник — это личность, уже такая индивидуальная, состоявшаяся где-то. Поэтому это же один и тот же человек пишет и живопись, и иконопись. То есть должно быть что-то, лежащее в настройках человека. Моя живопись большей частью метафорична, потому что я стараюсь передать внутренний мир, человеческие отношения, любовь, восторг, восхищение Божьим творением. Даже когда я пишу натюрморты, у меня всегда есть какая-то идея внутренней любви, что ли, каких-то отношений даже. Фрукты лежат в каких-то особых отношениях. Иконопись, конечно, она требует абсолютно другой энергетики. Во-первых, нужна молитва, чтобы не прочитать тропарь перед работой. Такого вот не бывает. А для этого нужна какая-то сосредоточенность.
1: Элеонора, прежде чем мы перейдем к вопросам о сакральной живописи, хотела бы вас попросить рассказать немного о своем пути к Богу. Расскажите немного.
0: Я не думаю, что мой путь особенный, наверное, как у всех людей. Ты открываешь для себя нечто удивительное. И в течение жизни этого становится так много, что ты понимаешь, что абсолютно ты даже не достоин таких чудесных открытий. Ты приходишь к Богу какими-то маленькими шажками. В основном, как художник, меня поразила икона Владимирской Божьей Матери. Хотя, наверное, у нас есть большая насмотренность, мы все ее видели, и я раньше видела. Но какой-то один взгляд, и у меня образовался такой сердечный контакт, что я поняла, что иконопись в изобразительном искусстве — это самое высшее. Это настолько тонкие материи, к которым даже прикасаться страшно, честно говоря. И поэтому я мечтала, не была уверена, что я достойна даже такое образование получить. Вот. Поэтому я считаю, что это большое счастье, во-первых, когда человек верующий, это дар Божий. И тем более, если он соприкасается с этим изображением святых образов, это

0: огромное счастье, наверное, это перекрывает все мои какие-то выставки, которую всю жизнь я проводила, старалась, ну, какие-то у меня были мечты, планы. Но иконопись, она находится совершенно в другой области, что все остальное кажется просто суетой. Я вот сейчас стараюсь не делать никаких выставок. Ну, во-первых, потому что у меня нет времени, а во-вторых, я просто не вижу в этом смысла.
1: Говорят, что иконы не пишут просто так. К этому приходят через внутренний призыв или духовный кризис. Помните ли вы тот момент, когда впервые решились прикоснуться к сакральной живописи?
0: Ну, конечно, помню. Во-первых, икона как предмет – это достаточно страшный предмет, потому что у человека такая большая ответственность. С одной стороны, ты молишься и стараешься как-то с какой-то внутренней чистотой подходить. А с другой стороны, ты же мастер, и ты должен думать о технике, о композиции, о форме, о рисунке, о светотеневых отношениях. Ну, то есть все технические вещи ты не должен упустить. Вот. Поэтому нужно какой-то, нужно балансировать все время, искать вот этот баланс между молитвенным состоянием и каким-то смирением, и техникой, которая достаточно такая суровая, особенно в мозаике.
1: Графика требует лаконичности. Живопись – работа с цветом. Какой из этих инструментов позволяет вам высказаться максимально искренне, когда слов уже недостаточно?
0: Я очень люблю работать с цветом. Цвет, он живой. Он может на человека воздействовать, он может радовать. У него очень большая информативность. Я как-то очень люблю цвет. Я по нему скучаю. Я всегда расстраиваюсь, когда он не такой. Поэтому, наверное, для самовыражения для меня цвет стоит на первом месте. Хотя форму никто не отменял. Но форма, она это более конструктивная. Из области, я бы сказала, ну, архитектуры, что ли. Вот. А цвет, он более живой, и у него больше диапазон, чтобы выразить какие-то свои грани, ну, миропонимания, мировосприятия. У него очень большая область применения вот, цвет и действия тоже.
1: Сегодняшний мир очень быстрый и цифровой, но классическое искусство требует тишины и времени. Кажется, что художник сегодня – это исследователь, который ищет вечные смыслы в суете. Что для вас является главным источником вдохновения сегодня? Бывают ли моменты творческого тупика? И как вы возвращаете себе желание творить?
0: Я хотела сказать по поводу вдохновение. Наверное, это очень романтический образ, но я считаю, что вдохновение человек получает при рождении, потому что у меня никогда не бывает моментов вдохновения. У меня бывает момент возможности физической. Я работать хочу всегда, и мне всегда все нравится, я всегда все люблю. Как-то меня все восторгает. Единственное, что мне может помешать работать, это либо состояние здоровья там, моих близких, ну вот не дай бог что-то случится, я работать не буду точно. А так, я работать хочу всегда, но единственное, что я, конечно, меняю работу. Если я мозаикой занимаюсь, то в это время я могу писать акварелью, что-то делать легкое. Если я живописью занимаюсь, я могу в перерывах резать по дереву.
1: А есть ли у вас любимая работа или серия картин, в которой вы максимально приблизились к тому, чтобы выразить свою душу?
0: Ну, к сожалению, я не могу назвать ни одной работы, которая бы меня удовлетворяла, и я бы сказала, что да, вот я достигла того, что задумала. Потому что взгляд на свои работы у художника, ну, у меня, по крайней мере, очень технический. Я не могу посмотреть на них с другой стороны. Я смотрю только, какие там ошибки, недостатки. Но вот так объективно я не могу воспринимать свои работы.
1: Элеонора, при том, что я понимаю, что вы воцерковлённый человек, и все же у меня к вам вопрос. Что для вас вера?
0: Вера — это, во-первых, это дар Божий. Если ты веришь в Бога, это большое счастье. Ну, наверное, это самый короткий ответ.
1: Какой у вас смысл жизни?
0: Смысл жизни один – это любовь. Я очень, мне повезло, я родилась каким-то очень восторженным, любвеобильным характером. Я очень люблю людей, я очень люблю Божье творение, я люблю деревья, цветы, небо. Меня все очень сильно радует. Наверное, вот в этом.
1: Элеонора, условия встречи, каких-то совпадений, событий, иногда бывают по Божьему провидению. Можете ли вы сказать, что в вашей жизни такое тоже было?
0: Ну, скорее всего, все по Божьему промыслу происходит. Просто мы не всегда это замечаем, поскольку мы надеемся на какую-то свою рацию. Мы планируем, мы хотим, мы мечтаем, мы идем вот к этой идее, стараемся и что-то получаем. Но если посмотреть более внимательно, созерцательно, если к этому отнестись, то мы увидим, что Божий промысел абсолютно во всем.
1: И даже то, что вы приехали из Санкт-Петербурга, а я из Москвы, и мы встретились с вами в третьем городе, причем в одном доме и даже в одном подъезде, это удивительное совпадение, правда?
0: Вы знаете, вся жизнь состоит из чудес. Просто некоторые чудеса понятны одному человеку, а некоторые можно раскрыть и показать всем. Так вот это как раз является общественным чудом, что не нужно доказывать, совершенно открытое, понятное. Это большая радость, когда чудеса происходят вот таким образом.
1: Элеонора, я так понимаю, что вы в свободном, ну, полете, будем говорить, вы свободный художник. Немножечко расскажите, пожалуйста, о своих выставках.
0: Я, как и все художники, очень любила выставки, поскольку это как-то очерчивает твой период. Ты готовишься к ней, приходят очень приятные люди, которые искусство воспринимают очень сердечно, душевно. И знакомство с ними всегда тоже радует меня. Выставки — это очень хорошо, и у меня были разные выставки, большие, маленькие, персональные, общественные, были очень престижные, как вот в Страсбурге, в Совете Европы или в Мерседесе в Германии. Все интересно, это, ну, такой способ путешествия, познания мира, новых знакомств. Но, наверное, это хорошо в юности, когда человек как губка впитывает всю информацию. А потом у меня настал такой период, что я не увидела смысла большого. То есть пройдет выставка, да, это как праздник для художника, но все равно ты остаешься один на один сам с собой. И выставка ничем тебе не помогает. У меня не очень хорошая встроенность в социум и не очень много амбиций, наверное, поэтому. Все-таки самое главное – это общение с духовными людьми. Для меня более ценно и более важно. Поэтому выставки как-то сейчас я не провожу.
1: Расскажите, пожалуйста, о своем ближайшем мероприятии. Какими судьбами вы сюда?
0: Я делаю мозаику большую, фасадную, в монастырь, на алтарную. Вот. И это очень большая ответственность, это тяжелая работа, многогранная. Я всегда называю, что мозаика — это смесь стройки и ювелирки. Она занимает очень много времени, даже, можно сказать, лет. И поэтому я вся подчинена вот этой идее. Мозаики мы делаем для монастыря мужского Псковской области, который находится в деревне Вихно и посвящен Царице Небесной, образа ее милующей, Кикская. Поэтому направление монастыря — это тоже милосердие. Милосердие и любовь. Поэтому с большим благоговением и с большой любовью уже несколько лет я тружусь над образом Пресвятой Богородицы.
1: Элеонора, наш разговор подходит к концу, и хочется заглянуть немного в будущее. Если бы у вас была возможность оставить потомкам только одно короткое послание через свое творчество, какой главный посыл вы бы в него заложили?
0: Я бы хотела передать всем людям, которые будут жить после меня, всем людям, которые взыскивают смысл жизни, молодым людям и не очень. Все смыслы они возводят к Богу, а Бог — это есть любовь. Можно было бы процитировать Евангелие «Да любите друг друга», но мне кажется, что эта простота, она не всем доступна. Поэтому я бы попросила всех людей хотя бы жалеть друг друга, потому что каждый человек находится в тесноте, в скорби. Кто-то голодный, кого-то не любят. Нужно всегда быть очень внимательным к людям. Мне вот всегда жалко, когда я вижу девушек на высоких каблуках. Мне жалко их ножки. Мне жалко какие-то срубленные деревья. Ну, нужно быть более теплым, сердечным к миру и к людям. Ну, вот такое у меня пожелание.
1: А мы со слушателями желаем вам неиссякаемого вдохновения и новых выставок. С вами были Элеонора Михайловна Альметьева и Ирина Васильевич.

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Радуга и завет Бога с человеком. «И вышел Ной со всем семейством своим из ковчега. Также все животные разошлись по земле, и птицы разлетелись по деревьям. Ной сложил из камней жертвенник. Затем он взял несколько животных и птиц и принес их в жертву Богу. Господу была угодна эта жертва, и он сказал: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Бог благословил Ноя и сыновей его и сказал им: «Вот, я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, что не будет более истреблена всякая плоть в время потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. Когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою. Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле». Бытие, глава 8, стихи с 18 по 22. Глава 9, стихи с 1 по 17. Вавилонская башня. У сыновей Ноя было много детей, и от них опять произошло много людей на земле. Но вскоре обнаружилось, что люди после потопа были не лучше, чем до потопа. Тогда на всей земле был один язык и одно наречие. Однажды люди собрались вместе и сказали друг другу: «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Возгордившись и желая прославить себя, люди ревностно занялись постройкой. Но Господу не угодно было это. Он посмотрел на город и башню, которые они строили, и сказал: «Вот один народ и один у всех язык, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого». Помните, Бог также некогда сказал во множественном числе: «Сотворим человека». Господь смешал язык людей так, что они не понимали друг друга и не могли продолжать строительство башни. Поэтому то место стало называться Вавилон, то есть смешение. Затем Бог рассеял людей оттуда по всей земле. Бытие, глава 11, стихи с 1 по 9. Авраам. На этой картинке изображен один великий человек — Авраам. Позже Бог назвал его Авраамом, что в переводе означает «отец множества народов». Он очень любил Господа и был преданным и послушным ему. Сам Бог назвал его своим другом. Господь говорит и нам в Писании: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 14. Однажды Господь сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Авраам поступил так, как сказал ему Господь. Он взял с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели на родине, в Харране, и вышли, чтобы идти в указанную Господом землю ханаанскую. Продолжая свой путь, они пришли к месту, называемому Дубрава-Мамре. Там Господь явился Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». Бытие, глава 12, стихи с 1 по 7. Авраам и Лот. Авраам и все, кто были с ним, шли по ханаанской земле, которую указал им Господь, пока не пришли в окрестность Вифиля и остановились там. Авраам был очень богатым. У него было золото, серебро и множество скота. У его племянника Лота тоже было много шатров, мелкого и крупного скота. Через некоторое время им стало тесно жить вместе, так как у обоих было много имущества. Вскоре начался спор между их пастухами. Тогда Авраам сказал Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот стал осматривать землю вокруг. Он заметил, что окрестность Иорданская очень плодородна и хорошо орошается водою. Избрав себе это место, он отделился от Авраама и раскинул шатры свои до города Содома. Жители этого города были очень злыми и грешными перед Господом. Но Лот прельстился прекрасными нивами и злачными пажитями для своего скота и стал жить в обществе нечестивых людей. За это его постигли многие бедствия. При выборе места жительства он не советовался с Богом, как это следует всегда делать, но по своей воле избрал Содом. Авраам же поселился у Дубравы Мамре и построил там жертвенник Господу. Бытие, глава 13, стихи с 1 по 18. Обещание Божие Аврааму. Господь сказал Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». Через некоторое время Бог снова в видении сказал Аврааму: «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Но Авраам, скорбя, что он уже стар, а все еще детей у него нет, сказал Господу: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». На это Господь сказал ему: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет от тебя, будет твоим наследником». Затем он вывел Авраама вон и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь счесть их. Вот столько будет у тебя потомков». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность.
3: Бытие, глава 13, стихи с 14 по 16.
2: Глава 15, стихи с 1 по 6. Глава 17, стихи 15 и 16. Три Божьих вестника у Авраама. Однажды, во время дневного зноя, Авраам сидел у входа в свой шатер. Вдруг он увидел трех человек, стоящих против него. Авраам понял, что они посланники от Господа. Он принял их и приготовил им угощение. Когда они кончили обедать, один из них сказал Аврааму: «Я опять буду у тебя в это же время через год, и будет сын у Сарры, жены твоей». Сара услышала эти слова и внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение?» Но Господь сказал Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сарры будет сын». Затем Бог сказал: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его». В определенное время Господь исполнил свое обещание, так как Он всегда верен своим обетам, и для Него нет ничего невозможного. Бытие, глава 18, стихи с 1 по 19, глава 21, стихи с 1 по 3. Гибель городов Содома и Гоморры. Четыре города — Содом, Гоморра, Адма и Севаим — были уничтожены с лица земли огнем с неба. Гнев Господний был вызван нечестием и отвратительными грехами жителей этих городов. Бог объявил Аврааму, что Содом будет уничтожен. Авраам молился за этот грешный город, и Господь обещал ему, что не истребит города, если там найдется хотя бы 10 праведников. Но их не нашлось. И вот что случилось. В Содоме жил Лот, праведный человек, со своей женой и двумя дочерьми. Бог послал в этот город двух ангелов, принявших людское обличие. Это было вечером. Гостеприимный Лот принял их в своем доме, не зная, что это ангелы. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». И Лот, выйдя к ним, запер за собою дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла. Людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали: «Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И подошли содомляне к Лоту, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те, то есть ангелы, простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого. Сказали мужи те Лоту: «Мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу. и взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Один из них сказал: «Не оглядывайся назад, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Жена же Лотова оглянулась позади него и стала соляным столпом. Предполагают, что эти уничтоженные города находились на месте южной части Мертвого моря. Выражение «Содом и Гоморра» употребляются и сегодня для определения разврата, включая и тот грех, из-за которого Бог так сильно разгневался и который в последнее время все более распространяется на земле. Бытие, глава 19. Второзаконие, глава 29, стих 23. Авраам приносит в жертву Исаака. Прошел год после того, как Авраама посетили три вестника от Бога, и Сарра родила сына. Авраам назвал его Исааком. Когда Исаак подрос, Господь решил испытать веру Авраама и его любовь к нему. Бог обратился к нему со словами: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Трудно было Аврааму сделать это, но он хотел исполнить все, что Бог повелевал ему, потому что он любил Господа всем сердцем своим. Поэтому он нарубил дров, положил их на осла, взял с собою двух слуг и Исаака и пошел в указанное Господом место. Исаак, не зная, кого отец должен был принести в жертву, спросил его: «Отец мой, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Придя к горе Мория, Авраам оставил слуг внизу, поднялся на гору и устроил жертвенник, разложил дрова и, связав Исаака, положил его на жертвенник. Но вдруг ангел Божий воззвал к нему с неба: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Я, благословляя, благословлю тебя». Бог всегда посылает благословение тем, кто любит его всем сердцем. Бытие, глава 22, стихи с 1 по 18.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Программа праздничных мероприятий в день перенесения мощей святого Александра Невского 12 сентября, порядок шествия по Невскому проспекту, изменения в движении транспорта и другие вопросы обсуждались на пресс-конференции в Свято-Духовском центре Санкт-Петербурга. Ее провела руководитель сектора коммуникации Епархиального информационного отдела Наталья Врадоманова. Владыка Вениамин кратко ознакомил присутствующих с программой празднования. Главные богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе Александра Невской лавры. Богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, Варсонофий и Благовещенском соборе Шлиссельбурга. В 10 часов у Казанского собора на Казанской улице начнут собираться участники Большого крестного хода по Невскому проспекту. Владыка подчеркнул, что присоединиться к крестному ходу можно только у Казанского собора, с прилегающих улиц войти в колонну будет нельзя. Шествие по Невскому проспекту начнется в 11 часов. Впереди крестного хода, как главную святыню, понесут Казанскую икону Божьей Матери. Ожидается участие в крестном ходе частицы недавно обретенных мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Ковчег будет специально доставлен из Москвы. Ковчег с мощами благоверного князя Дмитрия Донского принял участие в московском крестном ходе, который состоялся 6 сентября. Глубоко символично, что два благоверных князя, Александр Невский и Дмитрий Донской, два непобедимых полководца, стоявших у истоков независимости единого русского государства, станут особыми молитвенными символами 12 сентября. Их мощи принесут во главе двух крестных ходов, малого из Лавры и большого по Невскому проспекту. На площади Александра Невского около полудня все крестоходцы соберутся вместе. Состоится праздничный молебен перед ковчегами с мощами двух святых князей и Казанской иконой Божьей Матери. Наместник Лавры дал несколько советов крестоходцам. Маршрут крестного хода около 4,5 километров, время в пути около часа. Необходимо рассчитать свои силы. Если станет плохо, то можно обратиться за помощью к волонтерам из молодежной добровольческой службы, получить питьевую воду. Владыка Вениамин напомнил, что крестный ход – это в первую очередь молитвенное шествие. Желательно не вести посторонние разговоры. Можно нести небольшие домашние иконы без металлических окладов. Главное, чтобы они были каноничными. Председатель городского комитета по культуре Федор Болтин призвал журналистов, чтобы в их материалах содержалось не только расписание праздничного дня, но и историческая и просветительская информация. К празднику перенесения мощей святого Александра Невского был подготовлен план общегородских мероприятий. На площади имени святого князя будут установлены большие экраны, которые позволят наблюдать за трансляцией шествия и праздничным молебном. Состоится возложение цветов, чествование кавалеров ордена Александра Невского, праздничные гуляния на территории Александра Невской лавры. Концертная программа начнется в 14 часов. По традиции в этот день также будет вручена премия святого благоверного князя Александра Невского, учрежденная губернатором Александром Бегловым. Заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин рассказал о мерах безопасности при проведении крестного хода. Председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол рассказал, что телеканал «Санкт-Петербург» будет транслировать праздничные мероприятия. Фрагменты крестного хода будут чередоваться с трансляцией богослужения в Александро-Невской лавре. Ориентировочное время завершения трансляции – 12 часов 30 минут. Невский проспект и площадь Александра Невского будут украшены поздравительными плакатами. Во многих районах на экранах будут проходить трансляции от сигнала, полученного телеканалом «Санкт-Петербург». руководитель пресс-службы Музея истории Санкт-Петербурга, куратор проекта «Водный крестный ход из крепости Орешек в Санкт-Петербург» Ольга Скоробогатая рассказала о предстоящем шествии. «Водный крестный ход» проводится в память о том, что в течение целого года на пути из Владимира в Санкт-Петербург мощи святого хранились в храме Иоанна Предтечи в крепости Орешек, откуда и были доставлены в Александро-Невскую лавру. 12 сентября после божественной литургии, которую возглавит епископ Тихвинский Ладейнопольский Мстислав, паломники, духовенство и прихожане сядут на два скоростных катамарана. Корабли двинутся в крепость Орешек, где когда-то находился каменный собор, а сейчас расположен памятный знак. На этом месте будет отслужен молебен, после которого паломники отправятся на кораблях по Неве до Александро-Невской лавры. Будет остановка напротив Усть-Ижоры, место знаменитой Невской битвы. Здесь будет отслужен благодарственный молебен. К крестному ходу присоединятся корабли со знаменами и другой символикой. Ориентировочно в 11:45 крестоходцы прибудут на Синопскую набережную и двинутся в сторону площади Александра Невского, где соединятся с двумя крестными ходами. В 16 часов в крепости Орешек пройдет концерт классической музыки под открытым небом. Будет исполнена кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский», произведение Петра Чайковского, Александра Бородина, Модеста Мусоргского. 12 сентября ежегодно отмечается городской и церковный праздник «День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя города и защитника Северо-Запада». В этот день был заключен нештатский мир, обозначивший победу императора Петра I в Северной войне 1700-1721 годов. Ключевое событие праздника – крестный ход по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя. В третий раз частью праздника станет крестный ход по Неве из крепости Орешек к Александро-Невской лавре, повторяющий последний этап перенесения мощей святого князя в 1724 году. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие клирик Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга отец Вадим Смоляков. Тема беседы – причастность к воскресению Христову. Беседует Сергей Новиков, программа из студии телеканала «Союз».
2: Батюшка, предлагаю поговорить сегодня о нашей причастности к воскресению Христову. Такая очень интересная, важная богословская тема. Отец Вадим, вообще начнем давайте с того, что ответим на вопрос, что делает нас способными прикоснуться ко Христову воскресению?
3: Безусловно, ответом на этот вопрос является то, с чего начинается все в жизни христианина и в жизни, даже скажу, человека, с общения. Ребенок первое, что пытается сказать, он пытается обратиться чаще всего к своим родителям. Это может быть слово «мама» или слово «папа», это может быть слово «дай», но тем не менее оно с родителями связано. Мы, чада Божии, не совсем замечательные, не совсем умные, не совсем совершенные, мягко говоря, но к кому еще нам взывать, как не к нему самому? И если я начинаю общаться с Богом, то надо подумать, может быть, до этого общения, а может быть и во время его, а с каким же Богом я общаюсь? Христос для меня какой? Он для меня живший 2000 лет назад человек, о котором я читаю в Евангелии. Но если только так, то как я могу с ним общаться в данный момент? Он для меня не является человеком совсем, он является для меня только духом. Тогда как я могу общаться с ним своим человеческим языком? И как я могу слышать от него ответы, если у него нет такого же речевого аппарата, как у меня? И вот когда я так серьезно задамся вопросом, а с каким же Христом я разговариваю, то будет всего лишь два варианта ответа. Как минимум с живым, но поскольку я знаю евангельскую историю, поскольку я слышу за богослужением такое глубокое проживание его воскресения, конечно же, я скажу, что общаюсь-то я в первую очередь со Христом воскресшим. Раз это общение с воскресшим Спасителем, я вспомню его слова, когда он при Вознесении говорит своим ученикам воскресший, что он с нами теперь пребывает всегда таким воскресшим во все дни до скончания века. Я это все вспомню, я это все проживу, и для меня общение с ним будет уже приобретать немножко другой характер. А воскресшим после чего? После того, как он умер на кресте за меня. Он же умер, иначе бы как он мог воскреснуть? А он умер на кресте за меня после чего? После того, как всю жизнь свою положил для того, чтобы послужить мне. Да, и вот как раз-таки здесь мостик между давностью евангельской истории и моим соприкосновением с ней кроется в Христовом воскресении. Христос, воскресший, тот же самый, что ходил 2000 лет назад по Иудее, Галилее, он точно так же, как тогда, поскольку он тот же самый. Все, что он говорит и делает, он делает для моего спасения. Он буквально служит мне. Он дает мне свое Евангелие, точно такое же. Те же проповеди, те же наставления, которые я давал своим ученикам. Он совершает в моей жизни порой такие же чудеса, когда избавляет меня от каких-то моих бед и переживаний, когда я вижу, как замедлилось время, и я успел сделать то, что должен был сделать, или наоборот, кто-то ускорился, и поэтому меня сейчас не сбила машина, хотя по всем, скажем так, физическим законам это должно было произойти. Это все делает Он же, Он, тот же Христос, но теперь воскресший, живет и в моей жизни. Для меня, человека, читающего Евангелие, может быть такое не то чтобы противоречие, а некая недостаточность, поскольку все-таки Евангелие нам открывают по большей части, по самой большей своей части, жизнь Христа до Его воскресения, а жизнь Его со своими учениками после,

0: Его воскресение в каждом Евангелии занимает не такое уж и пространное место. Мы не так много об этом читаем в сравнении со всеми теми славными делами, которые Господь творил, уча и проповедуя Евангелие Царствия, приближая к Нему своих слушателей. Но этим свидетельством жизни в Его воскресении преисполнена вся остальная часть Нового Завета. От книги «Деяний святых апостолов» до «Откровения Иоанна Богослова». Все, что говорится о Христе потом, говорится о Нем воскресшем. И если мы просто в Библии дома, хотя бы ради этого ее с полочки снимем, может быть, даже и почитаем, но хотя бы просто посмотрим. Вот столько занимает в Новом Завете именно Евангелие, и достаточно больший объем занимает книга «Деяний святых апостолов», соборные послания, послания апостола Павла. И эти книги говорят нам о воскресшем Христе. И как раз когда нам не хватает соприкосновения с Ним воскресшим, нам, что называется, деваться совершенно некуда, кроме как читать продолжение Нового Завета. После Евангелия это как раз-таки книга «Деяний», где говорится о жизни христиан после воскресения Христова. И при этом приобщаться к полноте церковной, к богослужению, к таинствам, поскольку все это совершается действительно воскресшим Христом. И с этого нам нужно начать, нам нужно задуматься, прямо вопросить даже Христа напрямую, спросить: «Господи, а какой же Ты для меня? Я знаю, что Ты ведь есть в моей жизни, но покажи мне сам, расскажи мне сам, какой Ты». Я сразу начну вспоминать Евангелие. Но Господь так тонко это порой делает, Он затуманивает наш ум, немножко рассредотачивает нашу память, только чтобы у нас сохранилось определенное стремление перечесть то или иное место Священного Писания, которое нам напомнил. Мы ведь даже если просто Библию полистаем в течение 5 минут, чтобы найти нужное место, мы ведь за эти 5 минут никого не осудим, возможно. Не сотворим никаких других дел, может, даже как-то сосредоточимся больше на Христе, чтобы именно прикоснуться к Нему. Есть здесь определенная подготовка. Это подготовка моего мировоззрения в виде понимания, какой для меня Христос, кто Он для меня, и в виде моего соприкосновения с тем, чем живет Церковь.
1: Батюшка, а где мы можем встретиться с воскресшим Христом в своей земной жизни?
0: Эти встречи совершаются постоянно. Это удивительно. Надо просто попросить Его, чтобы Он открыл наши глаза, чтобы мы, как евангельские слепцы, пришли к Нему и сказали: «Господи, да прозрю». Мы можем встретиться с воскресшим Христом везде, как бы это, может быть, глобально не прозвучало. Мы можем встретиться с воскресшим Христом в своей семье, если я правильно, ну как правильно, чуть более правильно, чем раньше, смотрю на своих домашних, на своих родителей, на своих детей, на своего супруга или супругу, если я смотрю на них именно с желанием увидеть Христово воскресение, я его неизбежно увижу, потому что этот человек порой обнимет меня так, как может обнять меня только Христос. Этот человек скажет мне что-то такое, что может сказать мне только воскресший Христос. Именно вот интонации или что-то такое скажет, что очень важным является в моей жизни, что меняет ее до неузнаваемости, делит ее на до и после этого разговора. Этот человек сделает для меня такое дело, что я увижу, что без Христа, без Бога он его сделать бы не смог. Но на этот вопрос, когда мы ищем ответ, где же я могу Тебя, Христе, воскресший мой Спаситель, встретить, я неизбежно оказываюсь все равно как-то поближе к храмовому церковному пространству. Чтобы где-то мне научиться Его видеть, мне надо увидеть Его там, где видит Его большее количество людей. Там, где у Него как-то лучше получается достучаться до моего сердца не потому, что он стучит лучше, а потому что я нахожусь в более открытом состоянии, у меня стучать уже некуда, двери и так сердца открыты. И приходя в храм, я могу увидеть Христа воскресшего на иконе воскресения, а большинство людей приходят в храм молиться по субботам и воскресеньям, когда на центральном аналое лежит, конечно же, образ воскресения Христова. И я могу просто машинально, как привык, подойти, перекреститься, поцеловать, перекреститься, отойти, поклониться еще забыл упомянуть, а могу как-то вглядеться, всмотреться, и я увижу в зеркале Христова воскресения, буквально в этом стекле, которое закрывает икону, я увижу себя, я увижу даже в себе плоды воскресения Христова. Но это должно быть у меня более, как сказать, церковное мироощущение, более христианское мировосприятие, более духовное устремление в моей жизни, чем обычные мои плотские и общежитейские человеческие стремления. И тогда я буду видеть Христа воскресшего везде, а там, где не увижу, мне станет очень страшно. Я скажу: «Господи, я оказался там, где Тебя не вижу, и это ведь значит, что я отступил от Тебя». И тогда я сразу же пойму, то место, где я нахожусь, не соответствует Христову воскресению. Оно соответствует Голгофе, на которой распяли Христа. Оно соответствует погибели моей, когда я убегаю от Него, убегаю от Его креста и воскресения и нахожусь в тех местах, где не должен находиться. Я не буду перечислять эти места, срамно есть и даже глаголать и о них, но тем не менее, когда я в них нахожусь и понимаю, что я Христа здесь не вижу, воскресшего, и не чувствую, то очень часто дело в том, что я просто добровольно пришел туда, где Его увидеть. Чтобы Его увидеть, надо из этого места начать выходить. Он там тоже есть, как бы это страшно не прозвучало из моих уст. Он там на кресте висит, своей кровью и своей смертью очищая и оживляя всех тех, кто находится в этом месте. Но он стоит на выходе. Мне надо выход начать искать из этого места, из этой ситуации сложившейся. И где я увижу воскресшего Христа, где я снова смогу Его чувствовать, где я смогу снова с Ним молитвенно общаться, вот значит, там более правильный, по меньшей мере, а может быть, и единственно правильный путь.
1: Батюшка, я недавно увидел несколько таких икон современных, современного иконописца. И, например, там изображена девочка, школьница, ну вот в преддверии, опять же, учебного года, и лежит дневник, и в дневнике двойка. И иконочка названа «Первая двойка». А за спиной стоит Христос, который утешает эту девочку, которая плачет. Или, например, человек летит в самолете, а рядом сидит Христос, ну ты же его не видишь, понятно. И человек, впившись в кресло при взлете, переживает за это, но Христос здесь, он утешает. И вот это говорит нам о том, что Христос всегда рядом. Главное, наше желание его найти и искать.
0: Он же предельно человечен. Он во всем уподобился братьям, кроме греха, как пишет апостол Павел. Он действительно рядом с нами сидит, рядом с нами стоит, когда хочет нас удержать от какого-то падения. Он, как сказать, буквально вместе с нами кушает, он нас кормит. Мы все, что делаем, мы делаем с ним и в нем. И не просто в Боге, как в некой силе, которая управляет всем мирозданием, а в Боге, который стал человеком и своими буквально человеческими руками многое в моей жизни делает. Действительно, его надо просто начать видеть или просить его, чтобы он сам открылся, показался нам. Как вот он являлся Луке и Клеопе, которые в Эммаус шли, как мы читаем опять же в воскресном Евангелии, они хоть и видели его, не узнали. А потом, когда узнали, он стал невидим для них. А нам бы наоборот, когда мы его не видим, попросить бы его, чтобы он чуть более проявил себя. Не могу здесь не вспомнить тот пример, который достаточно часто рассказываю об одной очень верующей рабе Божией, отошедшей уже в жизнь вечную, которой было больше 90 лет, и ее жизнь состояла только в том, схватит она Христа за руку или не схватит сегодня утром. Она протягивала руку, чтобы встать с кровати. Кроме Христа поднять ее было некому. И она говорит, вот я, батюшка, руку протяну и чувствую, ну, ничего не чувствую. Не чувствую его руки, значит, дальше лежу. Молюсь, ну, не буду говорить там настолько подробно, что же она в этот момент делала. В общем, ищу Христа, говорит она. А потом руку протягиваю и прям чувствую, что он меня поднимает. Она говорит, я прямо чувствую физически, ну я уж более, скажем так, выражаю мысли ее богословски, я чувствую физически человеческую руку, которая меня поднимает с этого одра болезненного. И потом, говорит, когда я набегаюсь по дому, я чувствую те же самые человеческие руки, которые меня кладут обратно отдыхать. И я, говорит, чувствую, батюшка, в этот момент предельную зависимость от него. И очень радуюсь, что это так. Он же знает, когда меня поднять и когда меня обратно положить. В каком самостном и гордом состоянии находимся мы в сравнении вот с таким проживанием. И Господь-то поэтому и дал ей такую немощь, чтобы показать, как хорошо на самом деле быть всецело от Него зависимым, в самом хорошем смысле этого слова. И поднимал ее каждый день просто в разное время.
1: Отец Вадим, вы сказали, упомянули о том, что главное — видеть воскресшего Христа в нашей жизни. Нужно его разглядеть. И вот, а кто может нам в этом помочь в данной ситуации?
0: Нам обязательно в этом могут помочь другие люди. Опять же, кто мой Бог? Мой Бог — воскресший Христос. Кто окружающие меня люди? Люди, созданные Богом по Его образу. По образу какого Бога созданы окружающие меня люди? Образ какого Бога они носят? Мы больше похожи на Отца Небесного, к которому обращаемся в молитве «Отче наш», на Духа Святаго или на Бога-человека Иисуса Христа? Очевидно же, на Христа. Если мы несем образ Божий, образ Христов, то образ какого Христа мы несем по логике этих рассуждений? Образ Христа воскресшего. И обязательно человек, это все равно будет человек. Человек живой, рядышком со мной живущий. Человек живой, с которым мы вместе молимся. Человек живой, который предстоит перед Богом, находясь уже у Его престола в жизни вечной, святой человек. Тоже ведь живой, у Бога все живы, об этом мы читаем в Евангелии, помним. И все равно, как ни крути, это будет именно человек, который покажет мне, где же есть Христос воскресший. Сколько в церкви есть удивительных святоотеческих творений, связанных с проживанием жизни в воскресении Христовом. Почему в нашей современной, как сказать, вероучительной жизни осталось так мало именно пасхальной тематики? Почему мы рассуждаем о грехе? Почему мы рассуждаем о коллизиях современного бытия этого мира? Почему мы рассуждаем о том, с кем Бог есть, с кем Его нет? Почему мы так мало задаемся вопросом о том, что же такое Его воскресение, о том, что же такое пасхальная радость? У святых отцов было в точности да наоборот. Мы, если возьмем любую церковную эпоху, больше всего текстов будет посвящено воскресению Христовым, а мы их не знаем. Мы их просто не читаем. И даже не знаем, что их оказывается очень много. Если мы берем, например, даже современное время, мы берем архипастыря, который нам очень-очень-очень нравится, которого мы любим. Он ведь каждый год пишет пасхальное послание. Почему бы не взять просто и не прочитать все пасхальные послания своего любимого архиерея? Почему не взять и не прочитать все пасхальные послания святителя Иоанна Шанхайского? Почему не взять и не прочитать все пасхальные послания кого-то из древних святых? Почему не начать читать гимны о воскресении Христовом Мефодия Потарского или кого-то из других древних отцов? Почему у нас так мало с этим соприкосновения? Все ведь лежит на поверхности. Нам крайне необходима пасхальная радость. Но ее никто кроме как человека, нам дать не может. Книга — это все-таки соприкосновение со святым. Поэтому тут все равно первоисточником будет не бумага и буквы на ней написанные, а тот боговдохновенный ум и та боговдохновенная рука, которая эти буквы на эти листочки написала. Ну, первоисточники, конечно же. И для нас очень нужно найти такого человека, который показывает нам воскресение Христово. Он говорит, вот смотри, в твоей жизни сейчас что случилось? Ты подошел к своему ребенку, увидел двойку, вот эту самую первую, как на той иконе, и говоришь, ну как так? Только тебе стали оценки ставить во втором классе, первая оценка — это двойка, которую тебе поставили. И после этого я чувствую, что как-то проживание воскресения Христова у меня из сердца улетучилось мгновенно. Я могу подойти к ребенку, потом обнять, попросить прощения и сказать, давай подумаем, почему же это все-таки двойка. Давай поищем какую-то работу над ошибками проведем, разберемся, почему же именно такая оценка, почему же так плохо. И я могу тогда снова почувствовать Христово воскресение. И вот этот человек должен мне показать, что же с тобой случилось, почему ты сначала потерял, а потом получил. Кто, как не воскресший Христос, просто переставил мысли в твоей голове, своей воскресшей десницей, своей благодатью, своей любовью, чтобы у тебя это сложилось вот в такую правильную картину мировосприятия. Ну и опять же, этот человек скажет, а обрати внимание, как потерять-то легко. Она же снова придет к тебе с двойкой. Ну пусть не завтра, пусть через два, через три дня. Ты опять забудешь, как легко потерять жизнь в воскресшем Христе, и снова отругаешь, и снова будешь требовать с нее каких-то других, более правильных оценок, и снова будешь потом плакать, просить у Бога прощения, что нужно же как-то, Господи, мне тебя любить, а я на ребенка своего кричу уже в 20-й раз из-за двойки и не пытаюсь ему помочь после этого нисколько. Какая же тут твоя любовь в моей жизни? Я все растерял, Господи, дай мне снова твоей любви. И поэтому нужен нам именно человек. И как же хорошо, слава Богу, что мы находимся среди людей. Мы их не всегда любим, мягко говоря. Мы рады бы порой сидеть в одиночестве, в заперти, в келье, в пустыне, где угодно, лишь бы только их не видеть и не слышать. Но Господь-то знает, как нас спасать, и поэтому поселяет нас среди тех, кто могут являть нам постоянно Христово воскресение, опять же, уметь бы видеть.
1: Батюшка, вы уже сказали, что измениться жизнь человека может, если человек живет воскресением Христовым. А как еще она может измениться?
0: Она может измениться в том плане, что ты начнешь воскресением Христовым абсолютно незаметно для себя, если заметно, то плохо, делиться с другими людьми. Ты будешь буквально не принадлежать себе в эту секундочку, когда говоришь человеку, а вот это Христос тебе устроил, а вот это его воскресением появилось в твоей жизни, а это его рука уберегла тебя от того или иного падения, а тут он тебя, воскресший Христос, поднимал, а тут он тебе, воскресший Христос, руками врача исцелял, а вот он тут тебе, воскресший Христос, устами священника на проповеди говорил, а вот он тут, воскресший Христос, совершал чудо в твоей жизни. Это все дело он. Я забуду об этом через 2 минуты после того, как скажу. И эти слова будут нужны только тому человеку. Я сколько бы ни пытался потом вспомнить, как же я ему стремился показать действие любви Божией, у меня ничего не получится, потому что это было нужно для него. Это нужно было сделать ему, самому этому человеку, благодаря тому, что Господь пожелал, в том числе и через меня, возвестить ему, что, оказывается, действительно мы без него ничего не можем делать. А без него какого? Воскресшего. А раз я могу что-то делать, и раз этот человек что-то может делать, хорошее, благое, живое, значит, кто, как не воскресший Христос, является и альфа, и омега, и началом, и концом, и продолжением всего этого удивительного процесса делания.
1: И как тогда сохранить этот великий дар?
0: Это самое сложное, потому что для того, чтобы жить в воскресении Христовом, нужно предельно церковно жить, жить предельно в полноте церковной невозможно даже сверхумному человеку или сверхдоброму человеку без действия благодати Божией. И тут надо просто понять: Господи, если я тебя хоть на секундочку потеряю, я потеряю радость твою пасхальную, я потеряю жизнь в твоем воскресении, может быть, даже на многие-многие годы. Господи, мне бы только не терять Тебя, мне бы только видеть Тебя, что это именно Ты, а никто другой. Примиряешь меня с теми, с кем я примириться не мог. Кормишь меня так вкусно, когда я, если попытаюсь сам себе снова то же самое приготовить, у меня в жизни не получится. Это все ведь Ты делаешь, Господи. Ты ставишь пятерки или двойки моему ребенку. Ты же учишь, чтобы это были не двойки, а пятерки, когда мы с ней или с ним вместе делаем уроки. Господи, это все делаешь Ты. И когда человек начинает так много благодарить Бога, это вот главное, что мы упускаем. Мы, правда, очень часто просим, и, правда, очень мало благодарим. Поэтому просим мы какого-то Бога, не всегда понимая, какого именно, а вот отблагодарить мы можем только воскресшего Христа, вот в том виде, как благодарит Его Церковь евхаристически. Мы ведь именно Его воскресение славим. «Сие творите в мои воспоминания». А все ведь к воскресению шло, а не ко Христу и точка. И вот когда мы начинаем Его благодарить, и благодарить много, и благодарить за все, что окружает нас, и не просто благодарить Его словами фарисейскими: «Господи, какой же Ты у меня хороший Бог, что Ты дал мне так хорошо все это сделать». Нет, не поможет, даже в худшее состояние впадем. «Господи, благодарю Тебя, что это Ты сделал все». Что это была Твоя десница, это была Твоя любовь, это были Твои глаза, которые мне показали. Ты дал мне увидеть своими глазами эту ситуацию. Ты просветил, Ты очистил, Ты исправил меня, Ты поднял меня. Ты мне напомнил слова, Ты же, воскресший Христе, напомнил мне слова, которые я сказал тогда блуднице, застигнутой в своем любодеянии, которую никто не побил камнями. Ты мне точно так же говоришь: вот теперь вставай, иди и впредь не греши. И я вижу в этот момент, Господи, на Твоих руках и на Твоих ногах пробитые раны от гвоздей. То есть то, что я сделал, вот во что оно снова вылилось. Но Ты, воскресший, меня поднимаешь и ведешь дальше. И наше богообщение просто, и слава Богу, что так, оно не может состоять из одних просьб. Поэтому так быстро заканчивается. Мы 2-3 слова попросили за одного, за другого, третьего, четвертого. Ну, даже если их 2000 человек. Ну, вот за 2000 человек попросили, и точка. И закончилось все. А если мы начнем благодарить, мы, пока нас сам Господь не перенаправит куда-то, ближним помогать, молитвы читать, пищу готовить, ребенка в школу собирать, мы можем благодарить невероятнейше долго. Мы можем именно сохраниться в видении и в чувствовании, в проживании Христова воскресения благодарностью Ему за все и детально. Но именно такой благодарностью, что, Господи, это все делаешь Ты. Еще один такой момент, связанный тоже с нашей самостью, с нашей самодостаточностью, кажущейся нам. У нас ведь в жизни возникает очень-очень-очень много проблем, когда нам никто помочь не может. Господь это устраивает все предельно, как сказать, преднамеренно. Он не показывает: если не я, то некому. Ну, как мы говорим часто про себя, и нам бы не должен так говорить. Я молюсь, потому что некому, я в храм хожу, потому что они не ходят. Нам вот так по отношению к себе думать точно не нужно. Но Господь устраивает так, что мне нужно что-то сделать, причем очень быстро и прямо сейчас, а мне помочь никто не может. И мне надо попросить именно Его, воскресшего Христа: «Господи, я знаю, Ты рядом, Ты видишь, и я прекрасно понимаю, что это все устроено Тобой, вот в том виде, в каком есть». Ну, если уж, конечно, это не предельный какой-то мой грех. В грехе он мне, очевидно, не помогает. Но я вижу, что это устроено Тобой, и, Господи, самый я недостойный человек, но кроме Тебя помочь мне сейчас некому, помоги. И мы буквально в этот момент можем почувствовать, как что-то поднимает нас, как что-то воодушевляет нас, как появляется тот предмет, который мы долго искали и найти не могли, и поэтому не можем выполнить эту работу. Когда у меня в памяти всплывает то, что сейчас необходимо, когда я набираю телефонный номер и середину забыл, бывает. Или когда я просто залез лампочку поменять, понимаю, что два раза вниз-вверх я уже не слажу, а лампочка, которую надо вкрутить, вместо той, которую надо выкрутить, она внизу лежит. И некому подать-то. Я говорю: «Господи, помоги». В эту же секунду заходит ко мне сосед и говорит: «Слушай, соли дай». Я говорю: «Ты мне сначала лампочку дай, а потом я тебе соли дам». И этот ведь момент, он о чем? Для человека верующего будет свидетельствовать, что воскресший Христос сам помог ему. Или непосредственно, или руками человека, но это был именно он. Как объяснить то, что порой светофоры все становятся зелеными? Вот на одну секундочку, на одну минуту, только чтобы ты проехал. Как объяснить, что тебе открывают двери, когда ты забыл ключи, и когда ты просто, если сейчас не войдешь, то очень много потеряешь. Как объяснить то, что лифт открывается прямо перед тобой, когда ты нажимаешь кнопку, и тебе не нужно его ждать? Как это все объяснить, как не действием воскресшего Христа в моей жизни? Но если я так это себе объясню, ну как сказать, объясню, увижу, убеждать себя бесполезно, надо увидеть, тогда как много я буду благодарить Его. Когда я опаздывал, Он меня на крыльях ветра принес. Когда я не мог сделать то, что надо, Он сам вместо меня сделал. Мне позвонил человек и сказал, что: «Представляешь, какой ты молодец, тебя даже на работе не было, а работа сделана». Бывает, тоже правда бывает, люди благодарить Бога приходят о таких чудесах. Или когда ты никак не мог собраться с мыслями, никак не мог понять, что тебе в жизни дальше делать, и Господь просто дает тебе такую встречу с таким человеком, который полностью переворачивает твое мировосприятие. И он может быть не совсем святым, не совсем каким-то сказочно хорошим, но это именно действие Христовой любви. Именно действие Христа к тому, чтобы я снова и снова был воскрешаем им, спасаем им, избавляем им. Если я так увижу, у меня на устах, кроме благодарности, ему ничего и не останется. А когда я вижу человека, который много-много благодарит Бога, тогда я от этого человека могу почерпнуть тоже что-то. Я могу хотя бы рядом встать и послушать, как он Бога благодарит. И тем самым он поделится со мной восприятием, причастностью своей ко Христову воскресению.
1: Батюшка, спасибо вам за эту встречу и разговор. Обязательно будем ждать вас снова.
0: И радоваться будем.
1: Да. О Христе воскресшем.
0: Безусловно.
2: Вы слушали беседы о вечном. В них принимал участие клирик Вознесенского архиерейского подворья отец Вадим Смоляков. Беседовал Сергей Новиков.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В день празднования Собора Московских Святых 6 сентября состоялся общемосковский крестный ход. Его возглавил патриарх московский всея Руси Кирилл. В воскресенье перед 26 августа по старому стилю ежегодно совершается празднование Собора Московских Святых, установленное решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 1997 году. Также в 2015 году ежегодным днем особой молитвы о Божьем творении было определено первое воскресенье сентября. Перед началом крестного хода патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя в сослужении архиерея и московского духовенства, а также возглавил молебен перед Смоленской иконой Божьей Матери и мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. После завершения литургии предстоятель Русской Православной Церкви возглавил крестный ход, который прошел от храма до Новодевичьего монастыря. Исторический маршрут протяженностью около 6,5 километров пролегал по Пречистенской и Инфрузинской набережным, а затем через Хамовнический вал. Во главе процессии были пронесены чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия, ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского, а также икона Собора Московских Святых. У пересечения Фрунзенской набережной и Хамовнического вала был совершен молебен перед святынями. По завершении шествия у стенного девичьего монастыря был также совершен молебен московским святым. ТАСС сообщает, что по оценке официального представителя МВД в общемосковском крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Накануне 5 сентября патриарх Кирилл посетил торжественное мероприятие, посвященное 879-й годовщине основания Москвы и празднованию Дня города в концертном зале «Заряди». Общемосковский крестный ход Новодевичий монастырь является одним из древнейших и наиболее значимых для Русской Православной Церкви. Его история связана с перенесением Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. Этот образ в конце XIV века перенесли в Москву и поставили в Благовещенском соборе Кремля, откуда позже он был возвращен в Смоленск по просьбе его жителей. Икону торжественно проводили за город, а в Кремлевском соборе остался точный список иконы. В 2025 году традиция общемосковского крестного хода к стенам Новодевичьего монастыря была возрождена. Вы слушаете новости. Православный портал о благотворительности «Милосердие.ру» представил фильм, посвященный деятельности службы помощи Казанской епархии «Милосердие Казань». В съемках приняли участие руководитель службы Ольга Варганова, сотрудники и добровольцы организации, благополучатели социальных епархиальных проектов «Сестры Милосердия». Служба «Милосердие Казань» была образована в 2021 году. Благодаря стараниям милосердной команды в Казани ежемесячно патронажную помощь на дому получает 20 человек. Вещевая и продуктовая помощь предоставляется 70 жителям. Более 1,5 миллиона рублей каждый месяц епархиальная служба направляет на оказание адресной помощи нуждающимся. В 2025 году команда «Милосердие Казань» направила на помощь людям в трудной жизненной ситуации около 23 миллионов рублей. Наши подопечные, многодетные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми, с ОВЗ, пожилые люди. Это люди разными скорбями, с разными историями лишений, но абсолютно все несчастные в своем бессилии справиться с испытаниями, которые им попущены. Это болезни, пожары, атаки беспилотников и многое другое. Мы стараемся оказать помощь этим людям, поддержать в трудный момент, рассказали в службе «Милосердие Казань». Милосердная команда открыта к сотрудничеству. В службе «Милосердие Казань» всегда рады добровольцам, готовым потрудиться во славу Божью. Продолжаем выпуск новостей. В Карелии при поддержке синодального отдела начал работу проект «Добрая суббота». Проект стал одним из победителей второго грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился синодальным отделом по благотворительности. Этот проект Отдела по благотворительности по благословению митрополита Петрозаводского и Корейского Константина. Он реализуется силами семей из нескольких сельских приходов республики на базе общественного центра помощи «Вместе к миру» и направлен на объединение прихожан через семейное волонтерство и помощь. Проект стал одним из победителей грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился Синодальным отделом по благотворительности. «Добрая суббота» – это проект, который не просто объединяет в себе череду благотворительных акций, а живое свидетельство того, что церковь не существует отдельно от мира, рассказала руководитель общественного центра Анна Мугачева. Смысл «Доброй субботы» в том, чтобы вернуть людям чувство опоры и надежды, показав, что забота – это естественное свойство души. В рамках проекта семьи из прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского, поселка Мелиоративный, храма в честь святителя Николая Чудотворца села Эссойла, храма в честь Ксении Петербургской поселка Деревянка и Александра Невского кафедрального собора Петрозаводска помогают благоустраивать территорию сельских храмов. Также в рамках проекта проходят совместные мероприятия вне храмов. Например, участники проекта выезжали на сбор урожая к местному фермеру, посещали театр. На реализацию проекта Синодальным отделом по благотворительности было выделено 500 тысяч рублей. Средства пошли на закупку материалов и оборудования для обустройства территории храмов, а также оплату работы специалистов. Второй конкурс церковных семейных проектов проводился Синодальным отделом по благотворительности 16 апреля по 3 мая. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: В эфире радиоканал Екатеринбургской метрополии «Воскресенье».
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси. Читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
2: Путешествие Андрея Первозванного. Колено Иофетовы. Священное Писание говорит, что после потопа трое сыновей Ноя разделили землю. Звали их Сим, Хам и Иофет. Симу достался Восток, Персия, Бактрия, Сирия, Мидия до реки Ефрат, Вавилон, Месопотамия, вся Финикия. В жребии Хама выпал юг. Египет, Эфиопия, Фивы, Ливия, Нумидия, Масурия, Мавритания, Крит, Кипр и земли по течению Нила. Владения же Иофета составили северные страны и западные – Мидия, Албания, Армения, Каппадокия, Сарматия, Скифия, Фракия, Македония, Далматия. Ему же досталось все, что лежало от Понтийского моря на север – Дунай, Днепр, Десна, Припять, Двина, Волхов, Волга. В Иофетовой же части сидят русские, чуть и всякие народы. Меря, Мурома, Весь, Мордва, Заволочская чуть, Пермь, Печора, Ямь,
3: Угра, Литва,
2: Зимигола, Корсь, Ледгола, Ливы. Ляхи же и пруссы чуть сидят близ моря Варяжского. По этому морю сидят варяги. Отсюда к востоку, до пределов Симовых, сидят по тому же морю и к западу, до земли Английской и Воложской. Потомство Иофета также – варяги, шведы, норманы, готы, Русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, фряги и прочие. Они примыкают на западе к южным странам и соседят с племенем Хамовым, рассказывает древнейшая летопись русская «Повесть временных лет». Случилось же это расселение так. Одно из колен племени Иофетова поселилось в верховьях рек Амударьи и Сырдарьи, которые берут начало в пределах бывшей Российской империи в Туркестанском крае. Племя носило название Арии, что означало «почтенные, превосходные». Главным занятием ариев было скотоводство и хлебопашество. Землю они обрабатывали ралом или сахой. Сеяли ячмень, овес, полбу, не зная еще пшеницы и ржи. Многие ремесла были известны им в совершенстве – ткачество, плетение, шитье. Оружие и украшения были у них из золота, меди и серебра. Иных металлов они еще не ведали. Знали арии и кораблестроение, строя просторные ладьи и плавая в них с помощью расширяющегося к низу весла. Скученную жизнь арии не любили. Несколько родов, происходящих от единого общего рода, селились отдельно, чтобы иметь простор для хлебопашества и выпаса скота. Каждый род выбирал своих князей и старейшин, которые творили суд в мирное время и предводительствовали в войнах. Смелые, отважные, арии не страшились гибнуть в бою и делали это с радостью, считая, что павшие в схватке храбрецы будут щедро награждены в загробной жизни. Трусы, напротив, будут в верхнем мире их слугами и рабами. Придерживались арии и обычаи кровной мести, сурово отплачивая не только обидчику, но и членам его рода. Верили арии во всемогущего Бога, который назывался у них тем же словом — Бог. И кроме Него поклонялись и Его творениям — светлому небу, диву, солнцу, земле, заре, ветру и огню. Шли годы. На плодородных землях племя Иофетова множилось, и тесна ему стала та страна. Тогда старейшины и князья стали говорить друг другу: «Расселимся по иным землям, не прокормят нас всех эти степи». Переселение ариев шло постепенно, долгие века. Выйдя в путь, они продвигались вперед очень медленно и основательно. Обнаружив подходящие плодородные земли, арии останавливались там для выпаса скота, засевали поля и собирали урожай. Если на пути им встречались иные племена, арии воевали с ними, после же мирились и, заключая браки, постепенно образовывали единый народ. Вначале арийские племена проложили себе пути к долинам Инда и иных орошающих Индию рек. Заселили Персию, Армению, Мидию. Другие из арийских племен, выбрав иное направление, двинулись на запад. Вначале они заселили щедрые земли Италии и Испании, понравившиеся ариям мягкостью приморского климата. Прибывшие следом племена, найдя эти земли занятыми, осели в Греции, которая, хотя и была гористой, отлично подходила для земледелия и скотоводства. Погрузившись на гребные свои ладьи, которые вскоре через несколько веков уже превратились в быстроходные корабли, племена арийские заселили множество островов Эгейского моря. После греков и италийцев, племен, заселивших Италию и Испанию, в путь двинулись предки теперешних французов, а за ними германские племена, из которых образовались впоследствии немцы, англичане, голландцы, датчане и шведы. За германскими племенами тронулась и та часть арийцев, которая, перемешавшись с местным населением, положила начало народу литовцев. С каждой следующей волной расселения ариев западная часть Европы с ее теплым континентальным климатом оказывалась все больше освоенной вышедшими ранее племенами. Поэтому, когда в путь, наконец, тронулись многочисленные племена славян, они смогли заселить лишь восточную часть континента. Однако славяне, медлительные, неторопливые, более иных племен арийских, склонные к оседлой жизни и землепашеству, не пожалели о том, что дольше других собирались в дальнюю дорогу. Доставшиеся им земли, хотя и менее плодородные, чем на юге и на юго-западе Европы, оказались самыми просторными и обширными. На них славяне могли не тесниться, сдавливаемые со всех концов другими народами, но привольно и широко расселиться по просторным лесистым равнинам. Леса их были полны дичью, а многочисленные озера и реки со множеством притоков и затонов были столь рыбны, что от тяжести ее рвались сети. Воистину благословенны племена славянские. Движение их

0: часть племен, покидая прежнюю свою родину, двигалась вниз по течению Сыр-Дарьи и, обогнув с севера Каспийское море, расселялась по южно-русским степям и по низовьям русских рек Дона, Днепра, Буга и Днестра, вплоть до низовьев Дуная, на которых оседали уже те племена славянские, которые пришли сюда через Малую Азию. Часть славян со Среднего Дуная, отделившись от племен, заселивших Болгарию, Сербию и Черногорию, отправилась к берегам Адриатики и положила здесь начало Венетам, отважному народу мореходов, прославившему себя бесстрашными дальними плаваниями и богатейшей торговлей. Со временем венеты создали редчайший город на воде — Венецию, прорезаемый сотнями каналов, служащими венецианцам улицами. Другая часть славян, более других, испытывающие тягу к дальним странствиям, поднялась по верхним притокам Дуная и, не обретя покоя, и здесь направилась дальше, по долинам рек, несущих свои воды в Северное море. Дойдя до Балтики, племена эти прочно осели на ее южном побережье от устья реки Лабы до устья реки Вислы. Воинственные племена эти, славянские по крови, называли себя варгами или варягами. От них и Балтийское море получило прозвание Варяжского. Рядом с беспокойными варягами, тотчас вступившими в кровопролитные бои с германцами, успевшими за минувшие столетия забыть об общем прародителе и о Фете, вскоре поселилось отважное и многочисленное племя Ругии или Руссии. Позднее племя это слилось с иными славянскими племенами и подарило славное имя свое Руси. Некоторые летописи повествуют, что имя «славяне» наши предки дали себе сами. Да и произошло это много веков спустя, в период осмысления себя единой общностью. Славянами или словыми называли наши пращуры тех, чей язык был им внятен и кого они могли понимать. Иные же племена арийские, чей язык за долгие века раздельной жизни утратил сходство с их собственным, простодушные славяне, не слишком вдаваясь в детали, окрестили немыми или немцами. В основном это название закрепилось за германскими племенами, ближайшими соседями славянскими. «Бедняги немцы, неведомо им и речь людская славенская», сочувственно говорили предки русичей. Так колено Иофета, одного из трех сыновей Ноевых, дало начало многим племенам Малой Азии, Индии и Персии, а кроме них и многим народам Европы — грекам, римлянам, немцам, испанцам, англичанам, французам, шведам, литовцам. Явился Иофет родоначальником и племен славянских — русских, поляков, болгар, сербов и многих иных. До сих пор еще языки наши, столь различные на слух, обнаруживают в своих корнях и грамматическом строе общие корни и звенья, свидетельствующие об общем происхождении от сына Ноева.
1: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Луиза Восконян, участница молодежного клуба при храме Вознесения Господня, также экскурсовод Музея «Литературная жизнь Урала XX века» и активная паломница. Не так давно, буквально вчера, Луиза вернулась из прекрасного места, где находилась, прям жила. И это монастырь в Башкирии, а называется он следующим образом. Бугабашский Богородица-Адигитриевский женский монастырь. Также Луиза посетила Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный монастырь и Спасо-Преображенский Валаамский, тоже ставропигиальный монастырь. Были в духовной столице Урала, это город Верхотурье, посещали храмы нашей уральской столицы и съездили в Тобольск. Я думаю, что это не все, но активная паломница, которая еще и несет миссию, расскажет на православном радиоканале. Но начнем, наверное, вот буквально вот со свежайшего. Это монастырь в Башкирии. Здравствуйте, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория, слушатели.
0: Почему отправились в Башкирию вот на этих выходных?
1: Это произошло буквально вот случайно, совершенно случайно, потому что я вот пришла в Вознесенку встретиться с ребятами в театральном кружке при храме Вознесения. И я услышала, что вот одна из сестер, они обсуждают Бугабашева и монастырь, который там находится. И я... Мне что-то щелкнуло в голове. Я вспомнила, что мои бабушка и дедушка по материнской линии родились, ну, в той же стороне. То есть это буквально 30 километров от Бугабаша.
0: Как Ганина яма от храма на Крови, да? То есть это рядышком.
1: Да, да. То есть это моя еще одна историческая родина, если можно так сказать. И мне было также интересно посетить и монастырь. Вот, заодно. Я напросилась, можно сказать, к ребятам, присоединиться к их путешествию. И с удовольствием меня они благополучно взяли. И вот позавчера мы отправились туда вчетвером.
0: Луиза, вы поехали к иконе Бугабашская, да? Расскажите о ней. Все-таки это поездка к святыне.
1: Да. Да, ну, когда мы приехали, у нас возникла идея в первый день посетить вот деревню, где родились мои бабушка и дедушка, то есть это деревня Мустафина и деревня Старокуручево. Вот мы ездили, наслаждались природой, видели, как... видели прекрасные пейзажи, там живность, и вообще нас удивило то, что татарские деревни достаточно чистые, ухоженные, каждый, видимо, старается облагородить свою территорию.
0: Красивые.
1: Да, очень красивые. Даже увидели змею, точнее, я ее увидела, ребята.
0: Испугались.
1: Да, очень испугалась. Это около водохранилища там как раз.
0: Ну, как раз вода, змеи, это очень близко. Вот когда я иду, сегодня шла на интервью, проспект Ленина проходила, камень, вот этот цветок, каменный фонтан, площадь труда, там змеи я не видела. Понятно, что город — это иной.
1: Ну да, когда я увидела ее, я вспомнила, что все-таки это, да, Башкирия, это природа. И на следующий день мы остались в гостинице, на следующий день мы отправились уже целенаправленно к монастырю. И это было такое удивительное путешествие, потому что, как обычно, всегда думаешь, что будет все так-то, так-то, а в процессе поездки все оборачивается удивительным образом всегда. И нас там встретила матушка Ника, монахиня, да, которая там благочинная, да.
0: Ответственная за все вопросы, экскурсии, там, хозяйственную часть, да, заселение.
1: Да, и она с удовольствием провела нам экскурсию, рассказала про монастырь, как обстоят у них там дела, и про, конечно же, про Бугабашскую икону Божьей Матери, которая является как бы главным, собственно говоря, почему как бы
2: мы поехали,
1: да. И эта икона, она чудотворная, она относится к Уфимской епархии, и удивительно то, что это трехмерная икона. Я, если честно, таких никогда не видела еще. Ну, то есть никогда не встречала.
0: Как это трехмерная? Возможно, я тоже не встречала.
1: Дело в том, что она вырезана из камня. Да, значит, рядом с Пресвятой Богородицей справа изображен святитель Василий Великий, а слева святитель Николай Чудотворец. И вот интересно, что чудотворная икона, она избрала своим уделом именно деревню Бугабаш. Интересная история. Существует такая история, что во второй половине XIX века солдат возвращался с фронта через Смоленскую землю, его звали Тит Петрович Табаков, ну, видимо, после русско-турецкой войны. И, значит, решил этот товарищ посетить святое место, где находилась икона Смоленской Божьей Матери, поклониться, там, поблагодарить. И на память решили взять по камешку его товарищи из реки Смоленки. И этот Тит увидел небольшой камешек, взял, а он оказался размером с толстую книгу, похожий по форме на каравай хлеба. Бросил, хотел взять другой, но неожиданно ослеп. И попросил товарища найти прежний камень, и взяв его, прозрел. По дороге домой, значит, он выбросил этот камень и через некоторое время опять стал слепнуть.
2: То есть он не уверовал, да, поверил и решил выкинуть?
1: Видимо, да. Товарищи вернулись, нашли камень и отдали Титу. Он прозрел. И с тех пор прошло много лет. То есть, да, получается, он снова прозрел, камня больше не выкидывал, а вернувшись домой, положил его на дно сундука. Прошло много лет, собрались весной жители деревни, чтобы пройти крестный ход в Николо-Березовку, и этот Тит решил взять камень, чтобы осветить его на святом источнике. Наверное, вся эта ситуация говорит о его какой-то искренней вере. Достал он этот камень, а на камне проявился рисунок. Стал всматриваться, а там как раз-таки лик Богородицы Дигитри с младенцем, по бокам святые. Вот такая история. Когда мы пришли в храм, там стоял, как бы там была копия, потому что сейчас эта икона участвует в крестном ходе, насколько я поняла, насколько я знаю. Вот. И 10 августа, кажется, у них будет праздник там в честь...
2: Престольник, кстати, да. Престольник. Кстати, можно пригласить всех, да, кто хочет, да. 10 августа. Это у нас будет понедельник, но всеночное бдение – воскресенье. То есть воскресенье у нас выходной. Кто хочет, пожалуйста, с Палиереем. И это уникальная возможность побывать у чудотворной иконы. Сколько я путешествую, да, сколько я беседую с людьми, совершенно не знала, что есть Бугабашская икона Божьей Матери, которая находится в деревне Бугабашево, в Башкирии. Да. Вот сколько вы там находились? 2 дня, получается?
1: Да, ну, 1 ночь. Получается, мы приехали днем в 2 часа дня и ночь переночевали, и на следующий день уже в 5 часов где-то мы выехали, 5 вечера мы выехали обратно в Екатеринбург.
2: При монастыре есть гостиница?
1: При монастыре, кажется, есть гостиница, но, насколько я поняла, это для трудников. То есть для тех, кто хочет там потрудиться, они могут, я так поняла, предоставить. Там можно заранее, конечно, согласовать это с матушкой Никой, позвонить по номеру, который указан на сайте.
2: А вы не там?
1: Мы останавливались в городе Бакалы. Мы останавливались в гостинице «Уют». Вот это город Бакалы, то есть это 10 километров от деревни Бугабашево.
2: Угу. Прекрасно. Ну и участвовали в богослужении, наверное, кто-то даже причастился?
1: Нет, мы не успели на богослужение, у них оно было, кажется, утром, получается, как литургия воскресенья, и мы только лишь в понедельник, когда мы приехали, мы прочитали акафист.
2: Но это все равно как бы соприкосновение со святыней, акафист. Какие чувства увезли с собой? Что-то вас поразило, впечатлило, либо это какое-то не паломничество больше было, а что-то вот родное, раз вы поехали на родину свою историческую, где бабушка с дедушкой жили?
1: Я ощутила себя, что я приезжала домой. Я ощутила, что это тоже мой дом. Я вспомнила дедушку, я увидела, в каких красивых местах родились бабушка и дедушка. Дедушки у меня, к сожалению, уже нет в живых. Вот. И для меня это, конечно, было чем-то очень важным, потому что я часто приезжала в Армению и исследовала родину своего отца, а сейчас впервые я побывала на родине, ну, то есть на родине своих бабушек и бабушки и дедушки уже с материнской линии, по материнской линии. И, конечно, я была очень счастлива, я чувствовала землю эту, да, родную. Ну и второе — это чувство благодарности. Вот матушка Ника нас, в общем...
2: Тепло приняла.
1: Тепло, да, очень тепло приняла. Там накормила нас такой, как монашеской едой, можно сказать. Да?
2: Постной.
1: Постной. Отвечала на наши вопросы. Ты беседовала с нами, давала какие-то наставления. Как вот, как мама, как какая-то вот такая родная. Да. Очень-то добрая, да.
2: А какое паломничество сейчас вспомним? Я представила слушателям вас как паломница и Валаама, и Соловков, и Верхотурья, и Тобольска, и храмов Екатеринбурга. Наверное, про Валаам скажем. Это было не так давно. Я знаю, что вы прочитали, вдохновились и поехали. Или посмотрели какую-то программу по телеканалу «Культура». Вот что-то вы мне про это рассказывали до интервью.
1: Да, поездка на Валаам у меня состоялась в 2023 году. Это было мое первое путешествие. Я бы не сказала, что это паломничество, это было все-таки волонтерство.
2: Волонтерство. То есть да. Вы на Валааме как доброволец-волонтер.
1: Да. Я зимой видела, у меня был включен канал «Культура», и там показывали документальный фильм «Кто упрям, тому на Валаам». Как раз-таки про волонтерство, про возможность. Эту. И я отправила заявку. Я зашла на сайт. Зашла на сайт валаамский, отправила заявку, и мне уже перезвонили и сказали, вот какие вещи с собой брать. В общем, все объяснили, как добраться. И в мае я, получается, 23 мая я причалила на остров. Я добиралась через Санкт-Петербург, оставалась там в гостях у своей бывшей одноклассницы, потом добиралась до Приозерска, из Приозерска уже до причала, да, до причала, и потом уже на корабле «Святитель Николай». Уже
2: это так называется корабль, да?
1: Да, и я приехала туда как волонтер на лето, осталась почти что на все лето, до августа, и вот там мы выполняли разную сельскохозяйственную такую работу, это как бы как послушание. Каждое утро у нас проходила разнарядка. Кто-то шел там перебирать картошку, у кого-то было другое там послушание. Ну, как какое тебе попадется, такое, значит, ты и будешь исполнять. Вот. Ну, у нас были экскурсии разные тоже. Интересные. Ну и в целом я ощутила, вот, что такое монастырская жизнь. Конечно, она отличается от городской жизни, как небо и земля. Это все, конечно, очень такой ценный опыт, я бы сказала. И самое интересное — это то, что место притягивает абсолютно разных людей со всех концов страны, потому что это как бы является, как я понимаю, сердцевина русского православия, вот, и у всех свои истории, у всех тоже, как это сказать, свои боли, свои переживания, свои причины, почему они туда приехали, кто-то просто решил путешествовать, кто-то что-то, ну, как-то, ну, к Богу, да, быть ближе, именно как с целью духовной какой-то работы над собой, кто-то приезжал, чтобы понять себя, сделать какую-то паузу в жизни. Да, у всех разные причины, разные свои мысли, да, боли.
2: А сколько дней там были на Валааме, именно как трудница?
1: Я была там как волонтер, я была, получается, с 23 мая по 3 августа.
2: То есть это, смотрите, 23 мая, частичка мая, июнь, июль. И даже август, почти 4 месяца.
1: Да.
2: Мне надоело работать. Вот самый такой простой вопрос. Это ж надо все время что-то делать по огороду, как вы сказали.
1: Да, конечно, к концу пребывания чувствовала, что силы уже стали потихонечку как бы уходить, но, наверное, не хотелось уезжать, потому что нахождение на природе рядом с со святыней, да, общение с людьми, с интересными людьми. Все это, конечно, это обогащало внутренне. И, конечно, обратно как бы в город не хотелось возвращаться совсем, потому
2: даже что так не хотелось.
1: Да, потому что люди окружили меня заботой, какой-то вот такой теплотой. Конечно, этого не хватает в обычной городской такой жизни, когда в мегаполисах там суета, да, суета-сует, это, которая истощает, вот, а вот пребывание рядом с природой все-таки ну, с какой-то вот такой целительной силой, да, это, конечно, дорогого стоит. И я очень благодарна, что у меня такой опыт вот произошел.
2: Как фильм-то назывался, который посмотрели вечером и решили, все, это ж надо по телеканалу «Культура», который шел просто фоном, посмотрели и сказали, я поеду, я же на 4 месяца волонтером на Валам помогать монастырю.
1: Фильм называется «Кто упрям, тому на Валам».
2: Угу. Ну, такое яркое название. Дальше у нас Соловки, тоже мужской и тоже ставропигиальный монастырь.
1: Угу. Да, на Соловки уже получилось поехать. Вообще я планировала поехать и на Валам, и на Соловки, но как бы...
2: Валам затянул в хорошем смысле.
1: Да, да. И поэтому было решение принято не ехать в то лето. Я поехала уже в прошлом году, то есть это был уже 2025 год. И я тоже поехала как волонтер. Я нашла ВКонтакте сообщество, которое называлось «Соловки 2025». И это была такая организационная группа, которая вот ездит каждый год в ботанический сад и там работает, выполняет разные работы по уходу за цветами, поливка. Мужчины выполняют какую-то мужскую работу.
2: Физическую, наверное, физическую. Тяжелую.
1: Да, и получается, там, конечно же, условия немножко другие, нежели чем на Валааме. На Валааме там как бы предоставляют жилье в келье или в работном доме, а на Соловках ты живешь, получается, в палатке. Палаточный лагерь вы разбиваете, и в палатках около озера небольшого вы вот живете там.
2: В палатках жили?
1: Да. Да, это
2: удивительно. А в палатках когда-то дожили или тут первый опыт?
1: Это был первый опыт вообще.
2: Положительный или нет?
1: Положительный, потому что нам очень повезло с погодой. Мы были счастливчиками по части того, что у нас на наш, получается, заезд выдалась теплая, сухая, теплая погода, солнце теплое. Мы купались каждый день после работы. И, значит, удивительно, что работа составляла всего лишь 4 часа утром, и все остальное время это было свободное время. Ты занимаешься чем ты.
2: То есть с 4 вечера?
1: С 9 утра до, получается, до часу где-то.
2: Потом свободное время.
1: Да, потом свободное время. Можно было гулять, можно было отдыхать, можно было сходить в поселок. У нас как бы дорога составляла 4 километра от ботанического сада до поселка Соловки, да, где находится главный храм, вот этот монастырь, причал, собственно, да. Вот.
2: А сколько находились на Соловках? Меньше, наверное, чем на Валааме. На Валааме 4 месяца, тут?
1: На Соловках я находилась, получается, 2,5 недели.
2: Вот это уже почти 3 недели. Но вот скажите, и на Соловках, и на Валааме вы были волонтером, то есть трудником, который не получает заработную плату, но который живет бесплатно. То есть это такая форма помощи монастырю. То есть вы как работники, но вас обеспечивают обедом, ужином и живьем. То есть это такая вот, ну, такая вот лепта ваша личная, что вы действительно помогали обители, и не только вы, еще и люди, которые приезжали.
1: Да, совершенно точно.
2: Смотрите, 2 лета, можно сказать, вы были лишены отпуска, потому что работали. Если в Валааме это около 4 месяцев, здесь просто меньше месяца, 3 недели. Но как вот лишать себе отпуска все-таки? Отпуск — это где? Для многих это не работа, а тут наоборот. Для вас смена деятельности, но это работа.
1: Ну, для меня
2: Или каникулы тогда были?
1: Да, это, конечно, не отдых не в классическом понимании, да, отпуск, где люди просто уезжают там и куда-нибудь и отдыхают душой и телом. Это, конечно, ставится на первое место желание посетить, то есть возможность через волонтерство посетить какое-то интересное место, где ты можешь познакомиться с интересными людьми, вдохновиться. Ну и если есть желание, конечно, потрудиться духовно, не только физически, да, но и духовно, вот, это, конечно, дорогого стоит, и здорово, что есть такие возможности.
2: Да, здорово, что есть возможности. Кто нас сейчас слышит, возможно, летний период, да, есть еще август, есть сентябрь, кто хочет потрудиться, пожалуйста, пишите на сайт монастырей, узнавайте условия и продолжительность смен. Также вы были в Верхотурье, в Тобольске и во многих храмах. А давайте что-то одно выберем, возможно, в Верхотурье.
1: В Верхотурье я поехала прошлой осенью. Так получилось, что я увидела, что в чате Вознесенки Нина скинула, значит, анонс о том, что есть возможность поехать поволонтерить с отрядом «Малахит».
2: Тоже работа. У вас прямо паломничество, сопряженное с работой. Ведь это же самое правильное, по сути дела, когда человек не просто приезжает, смотрит, да, посещает экскурсию, а который делает что-то для монастыря. И вас, я считаю, у вас просто сейчас такое вот душевное умиротворение, что знаю, что и на Соловках, и на Валааме, и в Верхотурье вы потрудились на благо обители.
1: Да, это самое прекрасное чувство, когда ты не только то есть поехал куда-то, просто посмотрел, там, потратил деньги, ходил туда-то, но возможность, что ты сделал еще при этом что-то полезное, конечно, такое путешествие, оно обретает иной смысл, становится более ценным, более таким наполненным. Оно дает тебе, самое главное, да, оно дает тебе какие-то смыслы, то есть какие-то ответы на вопросы даже, или наталкивание на эти ответы, как-то вдохновляет. Ну, в первую очередь, конечно же, для меня это вдохновление по части того, какие люди меня окружают. Конечно, чаще всего волонтеры — это люди необычные, это люди интересные, это люди, которые, ну, скажем так, неравнодушные, конечно же, в первую очередь. Вот. И я очень благодарна, что вот что существуют такие возможности, что существует волонтерство в целом. Вот. И да, в Верхотурье я поехала, получается, в сентябре, в конце сентября, значит, откликнулась на предложение Нины из отряда «Малахит». Вот, ребята ездят по тоже местам разным, и по святым местам, да, и проводят разные работы, связанные с чисткой территории, чтобы потом уже впоследствии эти здания были реставрированы. Ну, то есть проще было, да, это реставрировать. Вот, и мы отправились тоже на электричке в Верхотурье. Ночевали мы в Крестовоздвиженском храме. Это был тоже такой интересный опыт. Рядом с мощами Семёна Верхотурского тоже. Вот. Да.
2: В спальниках, наверное.
1: Да, в спальниках, как балконе, на хорах. И нашей работой было расчистка территории от веток, получается, ребята, парни, они пилили, и наши руководители, они пилили деревья, а мы относились с девчонками ветки. Вот, складывали в кучу, чтобы потом их уже как бы увезли. Вот. Ну и, значит, это было в первый день. Во второй день мы сходили на литургию, мы прогулялись по территории города, да. Нам тоже, опять-таки, повезло с погодой, было тепло, несмотря на уральскую осень, да, вот.
2: И Верхотурье открылось для вас.
1: Да. Верхотурье, да, я почувствовала там совершенно иную какую-то атмосферу, которая отличается, конечно же, от Екатеринбурга. И, видимо, да, действительно, духовная столица Урала.
2: Ну и про Тобольск пару слов. Я знаю, что есть еще о чем сказать, но чтобы вот не время уже как бы программа.
1: В Тобольск мы ездили в феврале. Да, уже в этом году.
2: Вот я не встречала человека, который бы вот так на святые места был погружен, при этом вы еще экскурсовод музея, который еще и работает. То есть Тобольск тоже, наверное, как экскурсии.
1: Мы поехали, получается, тоже вместе с молодежным клубом храма Вознесения. Мы поехали как паломники. Поступило такое предложение отправиться в Тобольск. Вот, и я тоже откликнулась. Мне стало очень интересно. Тобольск — это, получается, уже духовная столица Сибири. И мы отправились туда на поезде вместе с участниками, вместе с молодежью клуба Вознесения. Мы жили на территории Кремля, Тобольского Кремля. Вот. Ну, конечно же, в паломничестве основная цель — это, ну, как сказать, участие в... Как это правильно сказать? В паломничестве основная цель — это участие в духовных мероприятиях. Да, мы посетили всеночное бдение, мы посетили воскресное богослужение. Мы виделись с владыкой, отцом. Я, к сожалению, не помню. В целом, хочу подытожить мыслью о том, что паломничество, волонтерство — это очень это прекрасно, это вдохновляет в первую очередь, это тебя заставляет из рутины, да, повседневной вытащить тебя и вот наполниться опять-таки
2: духовно.
1: Духовно, да, это общение с людьми, это неожиданные какие-то встречи. Это молитва, это, конечно же, расширяет твое, ну, как сказать, представление о мире, расширяет твой кругозор.
2: О Боге.
1: Да, это познание Бога, конечно же, ответы на вопросы. Ну, просто вдохновляет, да.
2: А я напомню всем слушателям, что я сегодня беседовала с Луизой Восконян, паломницей, участницей молодежного клуба при храме Вознесения, также экскурсоводом Музея литературной жизни Урала 20 века. И мы говорили не только о паломнических поездках Луизы, но и о самом формате трудничества, о волонтерстве, о добровольческом движении. И я вам пожелаю здоровья душевного и телесного и побольше таких поездок, о которых бы вы говорили вот так вот с горящими глазами, с душевностью, с любовью к тем местам, которые вы не только посетили, но и преобразили, потому что вы еще и трудничали. Поэтому вот самые лучшие пожелания.
1: Всем слушателям желаю много добра и желаю интересных поездок.
0: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
3: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
0: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Патриаршая гуманитарная миссия и православная Свято-Димитриевская школа запустили проект по интеграции детей Донбасса в российское образовательное пространство. Для проведения дистанционных уроков требуются педагоги с опытом работы от 1 года для преподавания во 2 и по 11 классы по всем основным школьным предметам. Среди подопечных патриаршей гуманитарной миссии – тысячи семей с детьми школьного возраста. В последние годы многие из них были лишены возможности полноценно учиться из-за боевых действий, перебоев со связью и нехватки педагогов на местах, отметил директор патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов. У Свято-Димитриевской школы накоплен большой опыт дистанционного обучения, и мы хотим масштабировать его, чтобы помогать детям из зоны конфликта наверстывать пробелы по основным предметам. Главное звено в этом процессе, конечно, учителя. Нагрузка в рамках проекта 2 урока в неделю на 1 параллель. Занятия будут проходить во 2 половине дня, время обсуждается индивидуально. Формат сотрудничества предполагает волонтерство или почасовую оплату. Патриаршая гуманитарная миссия была учреждена Священным Синодом Русской Православной Церкви с целью координации системного развития помощи мирным жителям на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также оказания помощи раненым. В эфире новости. 5 и 6 сентября в Доме культуры поселка Пилым Серовской епархии по приглашению настоятеля храма Преображения Господня Ирии Василия Киселева состоялась встреча жителей поселка и прихожан с теологом, помощником благочинного по миссионерской работе Рамильского округа Екатеринбургской епархии Вдовиным. В ходе встреч прошли беседы на тему «Во что мы веруем?» по символу веры. Слушатели смогли глубже познакомиться с основами православного вероучения, поразмышлять о ключевых положениях символа веры и задать интересующие вопросы. Мероприятия прошли в теплой, дружеской обстановке. Участники отметили содержательность бесед и подчеркнули, что почерпнули для себя много полезного. Приход храма Преображения Господня благодарит Вдовина за просветительскую беседу и всех собравшихся за искренний интерес и живой диалог. Продолжаем выпуск. Фильм Курганской епархии об уникальной театральной школе «Инклюзион» вошел в шорт-лист 3-го Всероссийского инклюзивного кинофестиваля «Незримого кино» города Челябинска. Организаторы поблагодарили создателей картины «Увидеть солнце» из документального цикла «Своя высота», автор сценария Елена Саенко, режиссер монтажа Сергей Высоких, за высокий уровень мастерства, а также направили диплом участника. Фильм претендует на победу в номинации «Телевизионный формат». Формат «Профессионалы». Картина «Увидеть солнце» рассказывает о театральной школе «Инклюзион», которая открылась в Кургане в 2021 году. Идея создания инклюзивного театра пришла главному художнику Курганского театра «Кукол Гулливер» Татьяне Терещенко и актрисе этого же театра Оксане Кириевской, а воплотить идею в жизнь коллегам помогла театральный педагог и режиссер международного уровня Наталья Плеханова. В этом году на фестивале «Незримое кино» пришло рекордное количество заявок – 532 работы из 9 стран и 52 регионов Российской Федерации. В список финалистов вошли 69 картин. Фестивальные встречи состоятся в Челябинске с 22 по 24 октября. «Незримое кино» – это первый инклюзивный кинофестиваль на Урале. Он объединяет творцов с инвалидностью и кинематографистов, рассказывающих истории о людях с ограниченными возможностями здоровья. Миссия – продемонстрировать общественности жизнеутверждающие фильмы и предложить иначе взглянуть на проблему другого в современном мире. Инклюзивный фестиваль – это стартовая площадка для людей с инвалидностью, которые занимаются творчеством в сфере кинематографа, мультипликации, видеопроизводства. Это шанс быть услышанными, показать свой фильм на большом экране и побороться за главный приз. Документальный цикл «Своя высота» – это проект, который был реализован Курганской епархией Русской Православной Церкви при поддержке ГТРК «Курган» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. Картины посвящены людям с ограниченными возможностями жителям Зауралья, которые благодаря силе воли, желанию жить полноценной жизнью, преодолевают свои недуги и достигают высот в творчестве, выбранной профессии и спорте. Проект был призван изменить лучшую сторону отношения к людям с ограниченными возможностями среди жителей Курганской области, в первую очередь подростков и молодежи, а также способствовать повышению социальной мотивации инвалидов благодаря созданию популяризации документального кино с их участием. И последняя информация выпуска. Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Алапаевской епархии радиакон Василиск Савельев вместе с сестрами Милосердия подвели итоги прошедших царских дней в Алапаевске. Было много сделано, но главное – забота, молитва и просто человеческое участие. Одним из важных моментов стал общий молебен в молебной комнате при филиале областной клинической больницы номер 3 в поселке Верхняя Синичиха. Это место, где пациенты могут найти духовную опору, и мы рады, что смогли помолиться там все вместе. Руководитель отдела от всей души поблагодарил сестер Милосердия за их активное участие во всех мероприятиях епархии. Их труд – это настоящее служение ближним, и за это огромное спасибо. А в завершении встречи сестрам вручили памятные подарки как знак общей благодарности. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 9 сентября по новому стилю или 27 по старому. И сегодня мы творим память святителей 4 века Оссии, исповедника, епископа Кордовийского и Ливерия, исповедника, папы Римского, мученицы Анфисы Новой, преподобного Пимена Великого, подвижника 5 века, преподобного Саввы Венефальского, преподобного Пимена Палестинского, жившего в 6 веке, преподобных Кукши Иеромонаха и Пимена Постника Печерских в ближних киевских пещерах, подвязавшихся в XI – начале XII века. Новомучеников XX века, священномученика Михаила Воскресенского пресвитера и с ним 28 мучеников, священномученика Стефана Немкова пресвитера и с ним 18 мучеников, священномучеников Павла Фокина, Иоанна Лебедева, Иоанна Смирнова, Александра Цицерова, Владимира Соколова, пресвитеров и преподобномученика Мефодия Иванова, игумена, священноисповедника Дмитрия Крючкова, пресвитера, представившегося в 1952 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем священномученика, пострадавшего от первой волны гонений XX века, вошедшей в историю как «Красный террор». Будущий священник Михаил Григорьевич Воскресенский родился в 1883 году в селе Теплый Стан в семье станового пристава Григория Дмитриевича Воскресенского. Дед отца Михаила был настоятелем храма в селе Порецком и преподавал закон Божий в школе. В Барцурманах отец Михаил служил с 1910 года. Прихожане любили его за доброту, благочестие и за безупречное исполнение пастырских обязанностей. Пришел 1917 год, начало открытого гонения на церковь. За полгода своего жестокого правления большевики враждебно настроили против себя население страны. Повсюду поднимались восстания. Летом 1918 года по реке Суре отступала группа войск Колчака. Жители города Курмыша подняли восстание, чтобы или освободиться от большевистского плена, или присоединиться к отступавшим войскам. Восстание возглавил директор местного банка Савернин. Горожане разоружили стоявшую в городе красноармейскую роту, посадили солдат под замок. На подавление сопротивления выступил Красный карательный отряд, состоявший большей частью из латышей. Возглавлял его некий Гарин, выходец из дворян Нижегородской губернии. Где бы он ни проходил, повсюду мучили и убивали священников. Забили в колокол. С тревогой слушали люди безвременный звон. Отца Михаила в это время в селе не было. Он уехал в соседнюю Козловку причащать старика. Отряд карателей расположился на горе против села. Они выставили против села орудие, намереваясь сжечь барцурманы. Так бы оно, вероятно, и произошло, если бы в плен к ним не попал почтальон, который доложил, что населенный пункт не окопан и не защищен. Каратели той же ночью въехали в село и приступили к арестам. Арестованных сводили в здание волостного правления. Поздно ночью отец Михаил возвращался домой. На окраине села путь ему преградили каратели. «Кто идет?» – спросили они. «Священник», – ответил отец Михаил. «Давай убьем его», – услышал отец Михаил. «Успеем еще», – ответил другой. Его пропустили, и он поехал домой. А в это же самое время другие каратели пришли к нему в дом, чтобы арестовать его, но не застали и ушли. Войдя в дом, священник понял, какой ему готовится жребий, но бежать не стал. Вскоре снова пришли его арестовывать. Матушка пошла за ними, чтобы передать кафтан для тепла. «Ему и без кафтана будет жарко», — ответили ей. Решение уже было принято – всех арестованных казнить. Всю ночь их избивали. С особенной жестокостью мучили отца Михаила. Вины за отцом Михаилом не было, и мучители обвиняли его в том, что он велел звонить в колокол и ждал с радостью отряд Колчака. Чтобы не вызвать среди жителей села возмущение, палачи объявили, что все арестованные будут отправлены в Курмыш для суда. Однако страстотерпцы знали об уготованной им участи и готовились к смерти, к каясь и исповедуясь. 27 августа по старому стилю перед полуднем колонна из 30 человек в сопровождении карателей двинулась по Курмышской дороге. Отец Михаил шел впереди и громко пел погребальные песнопения, а вместе с ним прихожане. Так прошли 5 километров и дошли до овражного места, называвшегося Степанихой. Здесь всем было велено выстроиться в один ряд, палачи встали напротив. Отец Михаил опустился на колени и с воздетыми руками молился Богу. Ни одна из 16 попавших в него пуль не смогла оборвать его жизни. И тогда один из палачей подошел к священномученику и заколол его в сердце штыком. Из 30 человек только один остался в живых – Иван Петрович Урепин. Он и рассказал о подробностях мученической кончины священника, церковного чтеца и 27 крестьян. После убийства каратели послали одного из местных жителей в Барцурманы сказать, чтобы забирали тела или закапывали здесь. Все должны быть похоронены к вечеру. Крестьяне приехали на подводах и забрали всех, а на месте расстрела поставили крест с надписью. Вечером все убитые были похоронены в 5 братских могилах. У 3 из них не было в селе родственников, и гробы сделать им не успели. Это священномученик Михаил, чтец Евлампий и волостной писарь. Гробом священномученику послужили гробы его прихожан, на которые он был положен и которыми был окружен. Николая Мигунова, Николая Небасова, Николая Мигунова другого и раба Божьего, имя которого неизвестно. Дом священника был карателями разграблен. Вскоре после мученической кончины мужа матушка написала властям в Москву, спрашивая, за что убили ее мужа, священника. Из Москвы пришел постыдный ответ безбожников, что муж ее пострадал безвинно. Святые священномученичи Михаиле, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию, библейский рассказ.

на землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Бог благословил Ноя и сыновей его и сказал им: «Вот, я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. Когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою. Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле». Бытие, глава 8, стихи с 18 по 22. Глава 9, стихи с 1 по 17. Вавилонская башня. У сыновей Ноя было много детей, и от них опять произошло много людей на земле. Но вскоре обнаружилось, что люди после потопа были не лучше, чем до потопа. Тогда на всей земле был один язык и одно наречие. Однажды люди собрались вместе и сказали друг другу: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Возгордившись и желая прославить себя, люди ревностно занялись постройкой. Но Господу не угодно было это. Он посмотрел на город и башню, которые они строили, и сказал: «Вот один народ и один у всех язык, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого». Помните, Бог также некогда сказал во множественном числе: «Сотворим человека». Господь смешал язык людей так, что они не понимали друг друга и не могли продолжать строительство башни. Поэтому то место стало называться Вавилон, то есть смешение. Затем Бог рассеял людей оттуда по всей земле. Бытие, глава 11, стихи с 1 по 9. Авраам. На этой картинке изображен один великий человек — Авраам. Позже Бог назвал его Авраамом, что в переводе означает «отец множества народов». Он очень любил Господа и был преданным и послушным ему. Сам Бог назвал его своим другом. Господь говорит и нам в Писании: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 14. Однажды Господь сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Авраам поступил так, как сказал ему Господь. Он взял с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели на родине, в Харране, и вышли, чтобы идти в указанную Господом землю ханаанскую.

0: Продолжая свой путь, они пришли к месту, называемому Дубрава-Мамре. Там Господь явился Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». Бытие, глава 12, стихи с 1 по 7. Авраам и Лот. Авраам и все, кто были с ним, шли по ханаанской земле, которую указал им Господь, пока не пришли в окрестность Вифиля и остановились там. Авраам был очень богатым. У него было золото, серебро и множество скота. У его племянника Лота тоже было много шатров, мелкого и крупного скота. Через некоторое время им стало тесно жить вместе, так как у обоих было много имущества. Вскоре начался спор между их пастухами. Тогда Авраам сказал Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот стал осматривать землю вокруг. Он заметил, что окрестность Иорданская очень плодородна и хорошо орошается водою. Избрав себе это место, он отделился от Авраама и раскинул шатры свои до города Содома. Жители этого города были очень злыми и грешными перед Господом. Но Лот прельстился прекрасными нивами и злачными пажитями для своего скота и стал жить в обществе нечестивых людей. За это его постигли многие бедствия. При выборе места жительства он не советовался с Богом, как это следует всегда делать, но по своей воле избрал Содом. Авраам же поселился у Дубравы Мамре и построил там жертвенник Господу. Бытие, глава 13, стихи с 1 по 18. Обещание Божие Аврааму. Господь сказал Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». Через некоторое время Бог снова в видении сказал Аврааму: «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Но Авраам, скорбя, что он уже стар, а все еще детей у него нет, сказал Господу: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». На это Господь сказал ему: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет от тебя, будет твоим наследником». Затем он вывел Авраама вон и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь счесть их. Вот столько будет у тебя потомков». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бытие, глава 13, стихи с 14 по 16. Глава 15, стихи с 1 по 6. Глава 17, стихи 15 и 16. Три Божьих вестника у Авраама. Однажды, во время дневного зноя, Авраам сидел у входа в свой шатер. Вдруг он увидел трех человек, стоящих против него. Авраам понял, что они посланники от Господа. Он принял их и приготовил им угощение. Когда они кончили обедать, один из них сказал Аврааму: «Я опять буду у тебя в это же время через год, и будет сын у Сарры, жены твоей». Сара услышала эти слова и внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение?» Но Господь сказал Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сарра? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сарры будет сын». Затем Бог сказал: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его». В определенное время Господь исполнил свое обещание, так как Он всегда верен своим обетам, и для Него нет ничего невозможного. Бытие, глава 18, стихи с 1 по 19. Глава 21, стихи с 1 по 3. Гибель городов Содома и Гоморры. Четыре города — Содом, Гоморра, Адма и Севаим — были уничтожены с лица земли огнем с неба. Гнев Господний был вызван нечестием и отвратительными грехами жителей этих городов. Бог объявил Аврааму, что Содом будет уничтожен. Авраам молился за этот грешный город, и Господь обещал ему, что не истребит города, если там найдется хотя бы 10 праведников. Но их не нашлось. И вот что случилось. В Содоме жил Лот, праведный человек, со своей женой и двумя дочерьми. Бог послал в этот город двух ангелов, принявших людское обличие. Это было вечером. Гостеприимный Лот принял их в своем доме, не зная, что это ангелы. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». И Лот, выйдя к ним, запер за собою дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла, людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали: «Вот пришлец и хочет судить, теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И подошли содомляне к Лоту, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те, то есть ангелы, простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого. Сказали мужи те Лоту: «Мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу». И взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Один из них сказал: «Не оглядывайся назад, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Жена же Лотова оглянулась позади него и стала соляным столпом. Предполагают, что эти уничтоженные города находились на месте южной части Мертвого моря. Выражение «Содом и Гоморра» употребляются и сегодня для определения разврата, включая и тот грех, из-за которого Бог так сильно разгневался и который в последнее время все более распространяется на земле. Бытие, глава 19. Второзаконие, глава 29, стих 23. Авраам приносит в жертву Исаака. Прошел год после того, как Авраама посетили три вестника от Бога, и Сарра родила сына. Авраам назвал его Исааком. Когда Исаак подрос, Господь решил испытать веру Авраама и его любовь к нему. Бог обратился к нему со словами: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Трудно было Аврааму сделать это, но он хотел исполнить все, что Бог повелевал ему, потому что он любил Господа всем сердцем своим. Поэтому он нарубил дров, положил их на осла, взял с собою двух слуг и Исаака и пошел в указанное Господом место. Исаак, не зная, кого отец должен был принести в жертву, спросил его: «Отец мой, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Придя к горе Мория, Авраам оставил слуг внизу, поднялся на гору и устроил жертвенник, разложил дрова и, связав Исаака, положил его на жертвенник. Но вдруг ангел Божий воззвал к нему с неба: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Я, благословляя, благословлю тебя». Бог всегда посылает благословение тем, кто любит его всем сердцем. Бытие, глава 22, стихи с 1 по 18.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. С 30 августа по 1 октября 2026 года культурно-просветительский центр «Царский» традиционно становится главной площадкой проведения областного месячника, приуроченного ко Дню пенсионера. Мероприятия начались в последнее воскресенье августа, в официальный областной день пенсионера, а завершатся 1 октября, в Международный день пожилых людей. Для гостей почтенного возраста подготовлена насыщенная культурная программа, о которой расскажет руководитель программ Центра Царского Елена Владимировна Редкошеева. Напомню, что все лекции, концерты и мероприятия проходят в конференц-зале культурно-просветительского центра. В афише концерты, кинопоказы и выставочные экспозиции. Здравствуйте, Елена Владимировна.
1: Добрый день, Виктория.
0: Расскажите о тех мероприятиях, которые состоятся в рамках празднования Дня пожилого человека. Я знаю, что Центр Царский активно готовится, и будут концерты, лекции, много всего полезного и интересного.
1: Да, мы с радостью встретим наших зрителей, и программа на сентябрь у нас очень интересная, большая. Обычно, когда мы выходим из отпуска, в сентябре мы так потихонечку раскачиваемся, но в этом году у нас как-то очень активно, можно много всего интересного, есть и концерты, и беседы по иконописи, и мы возобновляем научные лектории кредо-эксперта, и будем, конечно, рады видеть на всех мероприятиях наших дорогих посетителей. Можно приходить к нам не только на мероприятия, но и в музей, где есть и постоянные экспозиции, действуют сменные выставки, и в этом году для пенсионеров мы сделали в сентябре некоторые льготные, возможности. Вы знаете, что многие мероприятия у нас проходят и так, в общем, на благотворительной основе, но часть мероприятий есть по билетам, но в сентябре, если вы позвоните по телефону 371-71-67, вы можете успеть записаться на мероприятие и попасть на эти мероприятия бесплатно. Но это на весь концерт, допустим, или какое-то мероприятие мы не сможем для всех предоставить такую льготу. Но 5 человек, кто дозвонится по этому телефону, может получить бесплатные билеты на концерты. Или вы можете также получить бесплатные билеты для посещения музея. Там даже больше такая возможность. Группы от 5 до 10 человек ежедневно могут бесплатно пройти в музей, но надо позвонить по этому телефону, который я уже называла, и записаться, и предоставить, конечно, документ соответствующий, что вы являетесь пенсионером. И мы вас с радостью примем. Хотя, конечно, в музей для пенсионеров и так действует льготная система, но в сентябре можно еще и такой подарок себе сделать, да, чтобы.
0: Елена Владимировна, какие это мероприятия? Я знаю, что уже 6 сентября состоялся замечательный концерт. Расскажите подробнее о каждом мероприятии.
1: У нас, знаете, мероприятия проходят не с 6, уже, а со 2 сентября. То есть был концерт театра «Слово» 2 сентября, посвященный Серебряному веку. 3 сентября был концерт классической и современной музыки. У нас выступали студенты, аспиранты из Московской консерватории. 5 сентября состоялась беседа по иконописи, посвященная символике креста, но эта тема будет продолжена и далее. Это только первая часть беседы. 6 был замечательный также инструментальный концерт «Вальс о вальсе», где звучали самые популярные, известные, красивые классические вальсы, и выступали замечательные артистки из Уральского филармонического оркестра, там Анна Поварницына, Наталья Окуренко и так далее, Виола Козырева. Но это мы только начали месячник, и вас на какие мероприятия хотела бы вас пригласить? Вот 9 сентября мы открываем уже 9 сезон киноклуба «Хорошее кино». И хочу напомнить зрителям, что киноклуб проходит у нас 2 раза в месяц, он проходит по средам, и мы показываем отечественные и зарубежные фильмы, те, которые, может быть, широко известны, и те фильмы, о которых уже зритель мог и забыть, но эти фильмы объединяют то, что они действительно хорошие, качественные, и они достойны внимания зрителя. Вот 9 сентября мы начинаем показ с фильма отечественного кинематографа «Улица Ньютона, дом 1». И вот этот фильм «Улица Ньютона, дом 1» – это фильм 1963 года, и посвящен теме физиков и лириков, которая вот в 60-е годы была очень так активно обсуждалась. Вот. 11 сентября, вы знаете, что в епархию состоится очень такое важное событие для нас, это приношение мощей святителя Спиридона Тримифунского в храм на Крови. И мы будем его торжественно встречать. А перед этим в 6.30 11 сентября состоится концерт театра «Слово», приношение святителю Спиридону Тримифунскому. Далее, 16 сентября, мы приглашаем всех на научный лекторий «Кредо-эксперта». И эту лекцию прочитает главный хранитель музея Святой Царской Семьи Виктория Михайловна Калмыкова. А тема звучит так: «На поле Куликовом к Дню воинской славы России, Дню Победы русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками». 17 сентября мы ждем всех на концерт вокальной музыки. Этот концерт называется «Французские истории», и будет звучать вокальная музыка французских композиторов. 19 сентября состоится беседа по иконописи, также тема символика креста, о которой я уже сказала. Эта тема продолжается. Вторая часть беседы по иконописи читает вот директор детской художественной школы имени Рублева и директор иконописной мастерской Екатерина Ивановна Недзельская. 22 сентября мы приглашаем на концерт «Аве Мария», который уже стал для нас традиционным. Он посвящен празднику Рождества Богородицы. И заслуженная артистка России, солистка оперного театра Ирина Наумова исполнит где-то 10-11 арий «Аве Марии» разных композиторов. 23 сентября мы опять же приглашаем вас на киноклуб «Хорошее кино». Наступает очередь зарубежного кинематографа, и будет представлен фильм 1973 года производства США «Бумажная луна». 25 сентября у нас пройдет презентация книги журналиста, артиста Юрия Александровича Вторых-Ухова. Он написал книгу «Демидовские сподвижники», которая посвящена роду Уховых. И это не просто даже вот какая-то родословная, это еще очень такой глубокий, хороший краеведческий материал. Я думаю, что это будет всем интересно, всем любителям истории Урала.
0: Вход свободный?
1: Да, вход свободный. 29 сентября состоится замечательный концерт фортепианного дуэта, который мы просто очень любим. Это Елена Эндберя и Владислав Чепиного. И он посвящен и Дню музыки, и Дню пожилого человека. И я думаю, что это будут какие-то хитовые, совершенно классические вещи. Ну, концерт по билетам, но вот повторяюсь, что вот те концерты, которые по билетам, вы можете попробовать получить бесплатные билеты, если позвоните по номеру 371-71-67. И завершает месячник 30 сентября научный лекторий «Кредо-эксперта», и опять же Виктория Михайловна Калмыкова прочтет лекцию, которая также посвящена событиям русской воинской истории «Отступать некуда, позади Москва». И посвящается эта лекция 85-летию начала битвы за Москву вот во время Великой Отечественной войны. Приходите, будем очень рады вас видеть. Ну и приходите обязательно в музей. Приходите обязательно 11, 12, 13 сентября в храм, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского. Ну и приходите к нам не только в сентябре, в любой месяц. Мы вас ждем.
2: У нас, Елена Владимировна, у наших радиослушателей может возникнуть такой вопрос. А что это за киноклуб? То есть смотрим фильм, потом приходит модератор, лектор, как-то беседует насчет фильма, насчет темы киноленты. Или это просто мы пришли, посмотрели и ушли. Вот что такое киноклуб «Хорошее кино» в центре Царский?
1: Нет, конечно, киноклуб. У киноклуба «Хорошее кино» есть ведущий. Это Сергей Николаевич Кухаренко. Он специалист по кино, очень, так скажем, сведущий в этой теме. И более того, он у нас входит в жюри фестиваля документального кино «Россия» на нашей площадке. И проходит каждое заседание киноклуба следующим образом. Сначала Сергей Николаевич Кухаренко рассказывает о фильме, о его создателях, об артистах, какие-то интересные факты, события, интересные моменты, обращает внимание зрителей, на что следует, так сказать, особо посмотреть, какие особенности в этом фильме. И потом мы смотрим кино. То есть обсуждения как такового нет, но...
2: До есть, да, до какой-то анонс.
1: Беседа об этом фильме, о его создателях, да, конечно, есть. И, в принципе, по окончании фильма, если уж возникнут какие-то вопросы, конечно, Сергей Николаевич на них ответит.
2: Это традиционная акция от культурно-просветительского центра «Царский», которая посвящена именно Дню пожилого человека или Дню пенсионера.
1: Конечно, мы стараемся радовать наших посетителей и делать такую акцию, но вот такую длительную, пожалуй, мы делаем первый раз. Я думаю, что она станет хорошей традицией. Угу. Вот. Когда мы целый месяц уделяем внимание людям пожилого возраста, но, если честно, то мы вообще людям пожилого возраста в центре Царский уделяем здесь, как мне кажется, довольно большое внимание. И всегда рады видеть. Это наши постоянные посетители. У нас прямо вот есть такое ядро зрительское, которые постоянно приходят на мероприятия. И мы всегда рады их видеть.
2: Что пожелаем всем представителям элегантного возраста, как говорят, серебряного, золотого, в преддверии Дня пенсионера?
1: Мне бы хотелось сказать, что я желаю радоваться жизни вот в любом его проявлении. И когда человек в хорошем настроении, то, наверное, даже те трудности, которые неминуемо бывают у каждого человека, они не кажутся такими страшными. Избегать уныния и приходить к нам, потому что мы стараемся поднимать настроение всем нашим посетителям.
2: И очень много мероприятий именно духовно наполненных, а это очень важно для жизни любого христианина, наполнять свою душу такими смыслами. А Центр Царский и культурно-просветительские проекты, концерты, лектории, встречи с интересными людьми как раз позволяют это делать. И еще уточню, где можно узнать подробную информацию о концертах.
1: Да, подробную информацию вы можете узнать на сайте Екатеринбургской епархии. Вы можете, посмотреть информацию в группе Центра Царский в социальной сети ВКонтакте. Часть информации мы выкладываем в чате Храма на Крови, в Максе или в Телеграм-канале. Можете позвонить нам и уточнить то, что вас интересует, волнует. Повторю, наш телефон 371-71-67.
2: И еще напомню, что у нас есть афиши замечательные, красивые, красочные в Храме на Крови в центре Царский. Иногда проходишь, увидишь красивую афишу, задумываешься, да, надо оглянуться, посмотреть, что там. И там концерты или лекции. Тоже не обращайте, пожалуйста, внимания. И всех ждем.
1: Да, ждем вас.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Еленой Владимировной Редкошеевой, руководителем культурно-просветительских программ Центра Царского. Помимо концертов и кинопоказов, напоминаю, для посетителей в рамках ко дню пенсионера будут открыты музейные экспозиции. Это выставка традиции коронационных торжеств Российской империи с подлинными экспонатами, связанными с церемониями династии Романовых. Выставка «В память вечную будет праведник», посвященная памяти архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Мелхиседека Лебедева, и художественная выставка члена Российской академии художеств Александра Ремезова.
1: И, пожалуйста, приходите, даже если у вас какое-то грустное настроение, мы обязательно вам его улучшим. Приходите к нам в гости.
2: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
3: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
2: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В следующий понедельник, 14 сентября, Симеоновский крестный ход отправится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения из Алапаевска в духовную столицу Урала – Верхотурье. Молитвенное шествие пройдет в Екатеринбургской митрополии в 18-й раз. Свято-Симеоновский крестный ход является одним из самых продолжительных среди регулярных молитвенных шествий в России и проходит при поддержке фонда Святой Екатерины. За 11 дней паломникам предстоит преодолеть 190 километров пути. Перед началом пути крестоходцы примут участие в торжественном чине освящения Нижнего храма в честь августовской иконы Пресвятой Богородицы в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. По завершении божественной литургии участники крестного хода выдвинутся в путь по Староверхотурскому тракту. Верующие будут останавливаться в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково, Махнево и Меркушино, где смогут помолиться и отдохнуть. По традиции участники крестного хода бережно пронесут иконы небесных покровителей региона, святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Планируется, что 20 сентября паломники выйдут на самый сложный участок – знаменитую Симеонову тропу, которой ходил святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы, сейчас село Махнево, чтобы принять участие в благослужениях в Спасо-Преображенском храме. Завершится крестный ход спустя почти две недели торжественным богослужением в Верхотурье, посвященным памяти святого праведного Симеона Верхотурского, покровителя уральских земель и Сибири. Его память отмечают 25 мая, 25 сентября и 31 декабря. Этот исторический маршрут стал символом духовной связи поколений, позволяя современным паломникам ощутить связь времен и глубину веры предков. Далее в этом выпуске. Инклюзивную акцию «Вместе на колясках» проведет в Петербурге автономная некоммерческая организация «Физическая реабилитация». Всех желающих приглашают на Дворцовую площадь с 13 до 15 часов в воскресенье 13 сентября. В программе праздника «Музыка, игры, эстафета и танцы». Впервые подобная акция проводилась в городе в 2025 году. Мы хотим объединить ребят и взрослых с нарушениями и без в едином действии и показать, что жизнь, она для всех, что мобильность и самостоятельность – ключевые навыки, что реабилитация нужна и важна, что инклюзивная среда – это не что-то, что касается только людей с инвалидностью. И самое главное, что все мы вместе, подчеркнули организаторы. И в завершении выпуска. При поддержке Синодального отдела по благотворительности и по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина в Петрозаводской епархии начал работу проект «Добрая суббота». Проект реализуется силами семей из нескольких сельских приходов республики на базе общественного центра помощи «Вместе к миру». Он направлен на объединение прихожан через семейное волонтерство и помощь. Проект стал одним из победителей грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился Синодальным отделом по благотворительности. «Добрая суббота» – это проект, который не просто объединяет в себе череду благотворительных акций, а живое свидетельство того, что церковь не существует отдельно от мира, рассказала руководитель общественного центра Анна Мугачева. Смысл «Доброй субботы» в том, чтобы вернуть людям чувство опоры и надежды, показав, что забота – это естественное свойство души. В рамках проекта семьи из прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского поселка Мелиоративный, храма в честь святителя Николая Чудотворца села Эссойла, храма в честь Ксении Петербургской поселка Деревянка и Александра Невского кафедрального собора Петрозаводска помогают благоустраивать территории сельских храмов. Также в рамках проекта проходят совместные мероприятия вне храмов. Например, участники проекта выезжали на сбор урожая к местному фермеру, посещали театр. На реализацию проекта синодальным отделом по благотворительности было выделено 500 тысяч рублей. Средства пошли на закупку материалов и оборудования для обустройства территорий храмов, а также оплату работы специалистов. Второй конкурс церковных семейных проектов проводился синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.
1: Гость в нашей студии.
2: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в студии критик и литературовед Надежда Алексеевна Ступина. Здравствуйте, Надежда Алексеевна.
3: Здравствуйте.
2: Предлагаю вам побеседовать о том, как переплетается профессиональный разбор текстов и личная вера. Почему настоящая критика невозможна без христианского милосердия? И какой внутренний маршрут ведет художника от эстетического восхищения словом к осознанному пути к Богу? Надежда Алексеевна, вы соединяете в своем творчестве строгую научную аналитику с глубоким духовным поиском. В ваших текстах литература предстает не просто как филологический феномен, а как непрекращающийся диалог человека со своим творцом. Известно, что любой критик — это прежде всего внимательный и чуткий читатель, способный расслышать в шуме современной медиасреды подлинные голоса. Ваша книга, окрылённая словом, и многолетняя преподавательская работа показывают, что русская словесность для вас — живой, развивающийся организм. Как формировался ваш профессиональный взгляд на текст и что определило выбор пути для литературоведа?
3: К этой профессии я пришла не сразу и даже не помышляла о ней, но, как говорится, не конь несет, а Бог ведет. Просто с детства любила книгу, захотелось получить педагогическое образование, выбрала филологический факультет. 5 лет в университете учили нас анализировать, рассматривать художественный текст по критериям литературоведения. Потом аспирантура, изучала русский современный рассказ. Познакомилась с теми, кто работает в этом жанре, и писала о прозе Леонида Сергеева, Сергея Щербакова, Владимира Крупина, Ярослава Шипова. В научной работе мне помогали профессионалы, филологи, Ковчихина Наталья Дмитриевна, генерала Ирина Георгиевна Крупина, Надежда Леонидовна, Светлана Владимировна Молчанова, Петр Константинович Чекалов. Я очень благодарна этим людям. Они подвижники литературы. Учусь у них, мы дружим, сотрудничаем. И еще с благодарностью вспоминаю высшие курсы литературного института. Там преподают профессионалы тоже, мастера, можно сказать, слово. Иногда шутят в лите, учат тому, как не надо писать. И это правда. Я тоже училась тому, как не надо писать. Это хорошая школа.
2: Надежда Алексеевна, в одном из материалов упоминалось, что изначально вы не планировали связывать жизнь с профессиональной литературой. В какой момент вы осознали, что филология, критика и проза — это ваше истинное призвание?
3: Первая моя профессия была связана с народным пением. Окончила институт культуры, работала хормейстером. В разное время пела в хоре имени Пятницкого, в хоре радиотелевидения, в ансамбле «Россия», которым руководила Людмила Зыкина. Очень мне повезло. Везде были музыканты высокого уровня, требовали от артистов безукоризненного исполнения. Мы работали над словом, ритмом, интонацией, динамикой. Все это очень важно чувствовать, как я это потом поняла, когда пишешь прозу. Некоторое время после окончания университета я вела уроки русского языка и литературы в школе. Потом предложили преподавать культуру речи в Академии Ранхикс, так она сейчас называется, при президенте России. Студенты меня восхищали, одаренные, энергичные. У них было зачетное задание подготовить публичную речь, представить ее в аудитории. Темы они выбирали сами, что их там волнует, интересует. С увлечением сочиняли, изобретали тексты. Лучшие творческие работы за много лет я собрала большую книгу с моими пояснениями, комментариями. Научила студентов и сама училась. Творческий семинар в литературном институте сначала вел критик Владимир Иванович Гусев, а потом прозаик и публицист Шанский Александр Андреевич. И в итоге в моей дипломной работе было несколько критических статей и повесть. Начала писать рассказы, миниатюры, прозу и статьи печатали в журналах. С 2016 года вышло 5 книг. Вот так у меня получилось. По филологии, критика и проза в одной связке друг друга дополняют.
2: Сегодня литературную критику часто воспринимают как инструмент маркетинга. Вы же остаетесь верны традициям глубокого разбора. Что для вас значит быть критиком в современной России?
3: Ну, критик в наше время, да, в наше время, да и в любое другое, прежде всего, человек неравнодушный. Его волнует судьба России, Родины, судьба человека и, конечно, судьба русской литературы. С этих позиций он рассматривает творчество писателя, его произведения, что автор выразил ценное для истории, культуры, для современной жизни. Это высокая планка. Я согласна с тем, что критик должен любить то, о чем пишет, и что у него должен быть образный язык, свободный, художественный. Тогда ему удастся увлечь читателя, повести за собой, окрылить простого человека словом, как писал Виктор Буков. Премию «Русский позитив» мне посчастливилось получить за статью о поэзии Эдуарда Балашова. Мой учитель, светлая ему память, он говорил: критик должен плохое делить на 10, а хорошее умножать на 2. Учиться нужно только на высоком. Мне близки авторы, чье слово несет свет, потому и писала о поэзии Ольги Бергольц, Виктор Бокова, Николая Тряпкина, Леонида Чекалкина, Виктора Версакова. Эти люди приняли тяжелые удары судьбы, но не озлобились, не потеряли себя и веру в человека, в Россию, в Бога. Их творчество, несмотря ни на что, жизнеутверждающее. И я стараюсь о них писать светло. Одна моя знакомая поэтесса и прозаик недавно мне сказала: прочла твою прозу, как в церкви побывала. Такое услышать приятно любому писателю, критику. Это не качество, не оценка. Для меня это маяк, к которому нужно стремиться.
2: Итак, вы стали лауреатом премии «Русский позитив». Как вам удается сохранять и находить этот созидательный, светлый вектор современной словесности? Где авторы часто уходят в деструктивный реализм?
3: Ну, я могу сказать, что у меня, наверное, так сложилось. Такой принцип, что ли, возник. Изыскивать, выбирать, наверное, так можно сказать. То, что мне кажется именно светлым и позитивным, созидательным, как вы правильно сказали. Таких авторов у нас достаточно.

0: Читайте истину Христову в образы. Берите примеры из современной жизни. Это слова архиепископа Никона Рождественского из книги «Православие и грядущие судьбы России». И они очень точно передают суть и стиль прозы отца Ярослава. Он возводит образ до символа, как это делали Пушкин, Гоголь, Чехов, Лесков. Кто читал книгу «Райские хутора» и другие рассказы, скажет про зависть Рюшечки. Про смирение, когда тебя оклеветали, скажет медаль. Про неразумное женское своеволие – великая формула. Про место на земле, где все люди, животные живут в мире, друг друга не обижают – райские хутора. Но в отличие от уважаемых классиков, писатель-священник не только скрывает душевную слабость, пагубную страсть, но ненавязчиво подталкивает как бы своих героев к пониманию, как именно ее искоренять, что делать, чтобы жить по-христиански, совестливо, в согласии с людьми. Многие признавали, что после чтения книг Шипова пришли к Богу. Не в этом ли главная цель духовной литературы? Ярослав Алексеевич умеет многое сказать в малом. Рассказ, говорил он мне, как маленький терем, должен уместиться на ладони. Вот этому искусству у него поучиться стоит тем, кто пишет прозу.
1: Недавно вышла книга стихов Валентины Коростелевой «Россия, я слышу твои позывные». В журнале «Подъем» в майском победном номере 2025 года была ваша публикация. Анализируя творчество Валентины Коростелевой, вы всегда делаете акцент на нравственности и подлинном патриотизме. Как ее стихам удается сохранять ту самую корневую русскую идентичность в эпоху глобализации?
0: Валентина Коростелева родом из Вятки, из Кирова, сейчас живет в Подмосковье. Мы с ней познакомились недавно. В ее стихах Россия дивная, с русским размахом, с Божьими дарами. Прочту несколько строк. А у нас, коль поле с колосом, так не видят край глаза. А у нас не лесополосы, а леса, леса, леса. А у нас увалы вятские и не реченька, река. Если бор, то с моря братское, если гриб в три кулака, клюлыбка, то с забавинкой, коли слово не трень-брень, коли дело, то не маленько, коли жизнь не набекрень. Вот такая Россия, вот, понимаете, ее невозможно не любить и нельзя предать. Подлинный патриотизм там, где люди любят родное, оберегают его, творчески преображают. В идеале это служение. Я бы так сказала. Валентина Коростелева служит России словом.
1: Даже, по-моему, еще и служит Господу Богу словом.
0: Совершенно верно, с вами абсолютно согласна. У нее божеская Россия, да, с такими и божьими дарами. И в то же время та книга, которую вы сейчас упомянули, она именно о том, как мы защищаем сейчас Россию. Я слышу твои позывные. У нее там очень пронзительные стихи, конечно, все в передаче не расскажешь, но я была на презентации и выступала, народ так слушал, просто очень трогательно. Конечно, молодец. Ей 80 лет, она 60 лет уже в литературе нашей. Вот такая удивительная женщина.
1: Какие главные угрозы для традиционных русских ценностей вы видите в современной массовой культуре? И способна ли толстожурнальная периодика, например, журнал «Москва», стать заслоном против этой духовной эрозии?
0: Массовая культура развлекательная, со спецэффектами, шумной музыкой. Люди хотят получить, как сейчас говорят, кучу эмоций и готовы за удовольствие платить и временем, и деньгами. Другой формат интересен не большинству, потому что высокая культура требует от человека и художественной образованности, и творческих, умственных усилий, душевного напряжения. Откровенно говоря, я в последнее время скептически относилась к современному искусству. Но однако,

0: Однажды подруга предложила посмотреть литературно-музыкальную композицию, посвященную военной теме. Ее представляли студенты третьего курса театрального училища. Подвальное помещение, в нем неожиданно вдруг приятное такое фойе, по-домашнему уютное, обставленное старинными вещами. Зал небольшой, и народу мало очень, людей, зрителей. Хотя пригласительные билеты были бесплатные. Но постановка, которую нам показали, достойна высших похвал. Никаких спецэффектов, микрофонов, минимум декораций. Медленно выходят девушки, было, наверное, человек 20, поют народную песню акапельно на три голоса, без сопровождения музыкального. Очень красиво, одухотворенные лица. По сюжету они играли ребят-бойцов, которые защищали Москву от фашистов. На них брюки и рубахи белые на выпуск. Они босиком, в общем, души, один на один со смертью. Они говорили с нами, с потомками. Это живые голоса России, живые голоса истории. Это не могло не растрогать. Мы там, в общем, да, растрогались по-настоящему. И очень порадовала искренность. И главное, хочу подчеркнуть, профессионализм молодых исполнителей. Вот за это нужно поклониться их педагогам, режиссеру. Островки вот такой высокой культуры есть. Хочется, чтобы было больше их. А вот журнал «Москва», вы упомянули, я, насколько знаю, организовывает интересную работу. Молодые писатели в редакции собираются, проводят литературные семинары, творческие встречи, обсуждения, презентации новых книг. Это такая, по-моему, очень хорошая альтернатива вот этим развлекательным шоу. И не только в Москве это происходит, в разных других городах. Я знаю об этом. Так что это радостные такие события. Но опять еще хорошо хочу сказать, чтобы это умножилось. Хорошо бы, чтобы это было нормой для нас. Потому что, мне кажется, развлекательное все-таки подавляет. Подавляет, и это не самый лучший вариант, на мой взгляд, для культуры нашей.
1: Именно не характерно было для нашей культуры. Это пришло с Запада, где действительно, может быть, и хорошо работают, и хорошо отдохнуть хотят, но отдых у нас разный. В ваших литературоведческих работах, особенно при исследовании творчества писателей-священников, например, Ярослава Шипова, отчетливо виден глубокий христианский контекст. Но вера — это не просто тема для анализа, это личный опыт встречи. Путь к Богу у каждого человека глубок и индивидуален. Какое событие или чья-то книга стали для вас тем самым внутренним толчком, открывшим двери храма и веры?
0: В храм, как известно, многие приходят скорбями. Так и у меня было. В церкви встретились люди участливые, сострадательные. Появились нужные книги, нужные разные книги, духовные книги. Постепенно открывалось иное зрение. Мы его называем духовным зрением. То, что раньше ты не понимал, для тебя открывалось. А по молитвам происходили события, которые иначе как чудом не назовешь. Это укрепляло веру, и сейчас укрепляет. Православие — звездная высота. Кто-то сказал, вера как талант. Вот у меня, надеюсь, зернышко этого таланта есть, но до плодов еще очень далеко. Стараюсь быть благодарной. Недавно священник в храме мне сказал, нужно благодарить Бога за все, что Он дает, и за то, что Он не дает. Он знает, что нам лучше.
1: Как христианское мировоззрение помогает или, возможно, усложняет вашу работу филолога и исследователя? Бывает ли трудно оценивать тексты авторов, чьи взгляды далеки от православия?
0: Ну, прошло, конечно, время, когда я пыталась кому-то, извините, что-то доказывать. Да? Теперь я поняла, что если у меня уже такое мировоззрение сложилось, то я выбираю тех авторов, кто мне близок, кто созвучен. когда писатель глубоко затронет или печалью, или радостью, или художественной формой, мастерством, талантом, тогда хочется написать, что называется, с миром поделиться. Это в последнее время это всегда мой выбор. И да, в значительной степени это субъективный взгляд.
1: Стала ли литература тем самым мостом, который привел вас к Богу? Или это были две параллельные дороги, сошедшиеся в одной точке?
0: Путь, по которому я иду, отец Ярослав Шипов называет «к духовному через душевное». Люблю хорошую литературу, особенно русскую. Это душевное. А она мне помогает верить. Недаром ее называют «святой». Я с большим уважением отношусь к Валентину Непомнящему. Изысканный филолог. Он посвятил свою жизнь Пушкину, видел в нем поэта православного народа. Валентин Семенович к Богу пришел в зрелом возрасте. И в одной статье он написал: «Любое значительное произведение русской литературы, русской культуры – повод для глубоких размышлений о том, как по-разному в человеческой немощи совершается сила Божия». Такие слова, что лучше не скажешь. Мне эта мысль очень близка.
1: В Евангелии сказано: «Вначале было слово». Чувствуете ли вы сакральную ответственность, когда садитесь за написание собственной прозы?
0: Но если тебе дана способность писать, то это надо делать, но в этом и твоя ответственность. Все дарования от Господа Бога, значит, нужно их оправдывать, просить сил на это. Перед работой я прошу разумения. Читаю молитву святителя Иоанна Златоуста. Настраиваюсь духовно, как музыканты настраивают на ноту ля, чтобы музыка звучала, мелодия чисто, не фальшиво.
1: А вот тема молитвы и сакрального текста в творчестве. Давайте поговорим о вопросе, или скорее о месте молитвенного слова в литературе и просветительских проектах. Вы неоднократно обращались к теме молитвы в отечественной литературе. Чем, по-вашему, отличается присутствие молитвенного слова у классиков XIX века от того, как к ним обращаются современные авторы?
0: Ну, давайте мы вспомним отношение к молитве простой женщины в рассказе Ивана Сергеевича Тургенева «Живые мощи». Молодая Лукерья 7 лет лежит без движения и не смеет ничего просить для себя. Навестившему ее барину расслабленная девушка говорит: «Что я стану Господу Богу наскучать? Прочту, Отче наш, Богородицу, и акафист всем скорбящим». И дальше рассуждает она кротко: «Послал ей Бог крест, значит, ее он любит. Другим еще хуже бывает, а она полеживает и видит, и слышит, думает обо всем, даже песни поет. Прощаясь, Лукерья не за себя просит, за крестьян». Уговорил бы барин свою мату, хоть бы малость оброку с них сбавила, тяжело им. Тургенев, как мы здесь видим, и не только здесь, если рассказ весь читать, просто я скажу так, слезами обольешься, да? Вот и наш писатель с высочайшим мастерством художественным передает подробности этой встречи. В рассказе такая христианская высота, дух захватывает. Ну, теперь про наше время. Вот в наше время, да, много всякой литературы, мы это знаем, ее называют православной. И писатели действительно нередко включают в свои произведения молитвенные тексты. То бывает и оправданно по сюжету, но, как мне видится, не всегда в должной степени заботиться именно о художественной стороне, о художественной форме. Еще один момент – молитва. Это дерзание. Дерзание говорить с Богом. Священное действие. Поэтому нужна мера и благоговение. Мы ведь должны стараться не произносить имя Господа напрасно. Так я думаю, что надо быть очень аккуратными в этом вопросе.
1: Как писателю избежать фальши и лубочности, когда он вводит художественный текст тему веры, молитвы или церковной жизни? Где грань между подлинным духовным реализмом и конъюнктурой?
0: Ну, это в продолжение вот предыдущего вопроса, конечно. Хорошо, когда у писателя вера живая. Пример я бы привела — Иван Сергеевич Шмелев. Мы, когда читаем его произведения, мы не сомневаемся. Мы настолько чувствуем, что это действительно верующий человек писал. У него, и раз у него такая живая вера, то и слово верное приходит, убедительное. Ну а если этого нет в такой мере, да, в такой силе, в полноте, то в любом случае нужны знания. Автор должен хорошо, глубоко знать православие, как о церковной жизни должен иметь представление. И не поверхностное, вот еще раз подчеркну. Антон Павлович Чехов, как известно, с самого детства участвовал в церковной жизни. Хорошо знал молитвенные тексты. У него потрясающие рассказы, которые можно бесконечно перечитывать. На эту тему «Святая ночь», «Архиерей», «Студент» написано так, то и не хочешь, да задумаешься о вере, о Боге, о вечности. Такая сила искусства, слова у нашего классика дорогого Антона Павловича. И вот я думаю, мы должны, ну, к этой высоте стремиться. Тогда это будет и читателю, читатель поверит, он должен поверить. Я так думаю, нужно так писать, чтобы читатель верил.
1: Вы активно участвуете в культурных проектах, таких как «День православной книги». Какую реакцию вы видите в глазах современных слушателей, когда со сцены звучат духовные тексты? Готово ли общество возвращаться к своим корням?
0: Мне приходилось читать прозу отца Ярослава Шипова. Слушают с вниманием и пониманием. Но, как правило, это люди верующие, священслужители, прихожане, учителя воскресных школ, ученики, их родители. Но когда я работала в академии, я решила предложить студентам читать сказ. Ну, они далеки, конечно, от религии, от церкви, у них заботы другие, светские. И была приятно удивлена, что большинство молодых людей восприняло творчество писателя и священника с большим интересом и уважением. Отец Ярослав сам тоже не ожидал и был очень этому рад. Приведу для примера два отзыва. Девушка из Нижнего Новгорода прочла рассказ «Иеромонах Севастьян», и вот что написала. «Именно благодаря таким рассказам мы учимся видеть главное – в суете повседневных событий не терять смысл жизни». Такое заявление. Или девушка из Белоруссии задумалась над рассказом «Дикий Запад» и пришла к выводу: материальное богатство – ничто, оно проходящее, улыбка судьбы. Духовное же богатство – это то, что будет с тобой всегда, и никто не сможет его отнять у тебя. Русскому человеку это дано понять, – размышляет девушка. Возможно, в дальнейшем именно он спасет человечество от духовной пустоты. Но если наша молодежь мыслит, то нам есть на кого надеяться, опереться еще.
1: Надежда Алексеевна, традиционно принято считать, что задача критика – судить, указывать на ошибки и выносить вердикт. Однако христианство учит нас не судить. Как в вашей профессиональной деятельности уживается аналитическая жесткость оценок и заповедь о милосердии?
0: Ну, как известно, судья один, а мы можем рассуждать, и желательно с разумением. Да, критика раскрывает негативные или слабые стороны произведения, но в любом случае ко благу автора, если он в состоянии ее принять. Писатель — это художник слова. Он сам для себя должен быть беспощадным цензором и въедливым критиком. Но иногда бывает очень полезен взгляд со стороны. Тоже из своего опыта могу сказать. Я стараюсь, чтобы была польза. Если вижу, что автор не готов посмотреть на свое сочинение беспристрастно, то и говорить не о чем. Потому что бессмысленно. А что касается читателя, ну, то пусть он вначале услышит чистый голос автора произведения, а потом можно и критику почитать. В этом случае критик будет собеседником, и, возможно, читатель что-то новое для себя почерпнет, над чем-то задумается.
1: Может ли современная критика быть созидательной и помогать читателю в его духовном росте?
0: Ну, я отчасти уже ответила на этот вопрос, что все-таки сначала нужно знакомиться с самим произведением. И в то же время могу сказать так. В свое время, когда я была и школьницей, и студенткой, и просто читателем, как вы вначале сказали, таким внимательным очень читателем, мне всегда очень нравилось читать предисловия, вступительные статьи, примечания, все то делают критики, ученые, литературоведы. Поэтому это, безусловно, развивало меня, если я этого хочу, если у меня был запрос. Я знаю, у меня есть подруги, которые тоже любили вот именно вот это все то, что около книги. А это, в общем-то, сфера как раз критиков. Смотрите, когда мы берем книгу, и там хорошая, например, Валентина Курбатова статья. Все, я млею, потому что это прекрасный критик. Или Дмитрий Шиваров, или Вячеслав Лютый. Обязательно это серьезный взгляд. Не только даже на самого, может быть, писателя, его произведения вообще, а о нашей жизни, об истории. Если глубокий критик настоящий, конечно, он много может дать читателю, безусловно, если читатель хочет взять. Опять подчеркнем этот момент.
1: К сожалению, современное поколение имеет тенденцию знакомиться с материалами о произведении, читать работы критика, вместо того, чтобы прочитать произведение. По-моему, это перегиб.
0: Я с вами полностью согласна. Безусловно, все эти краткие содержания и прочее — это ущербность, это разве можно настоящего автора, гениального писателя как-то пересказать? В этом-то и суть, что у него стиль свой особый, индивидуальный. И это самое наслаждение эстетическое. И просто ты с ним беседуешь, с таким великим человеком, что, конечно, никакая в этом смысле никакой пересказ не может заменить настоящего, реального, подлинного произведения художественного. Я полностью согласна.
1: Ну, а может быть, это лень матушка, или тут нужно отдать дань современности, что причина, по которой так поступают, это отсутствие времени, все спешат куда-то, спешат получить удовольствие или заработать деньги, и не понимают того, что они упускают самое главное. Поэтому прибегают к тому, что умный критик все разжует, разложит по полочкам и расскажет о том, что это за произведение. А когда ты читаешь, это же нужно работать, работать мозгами, а не у всех есть аналитические способности. Работать душой, а это еще сложнее. И поэтому получается так, что критики немножечко тянут на себя тем, что они профессионально проливают свет на эту работу, объясняя ее. Но, к сожалению, за этим шельфом, за этой ширмой получается, что современному человеку не удается или нет сил ему дотянуться до самого главного, сакрального.
0: Да, то есть как бы ему на блюдечке, да, все подается, и сам вот своей головой меньше думает и душой. Я с вами соглашусь, есть такой момент, да, да. Но иногда люди открывают ведь для себя литературу в разное время. Иногда ведь очень уже зрелый человек начинает читать. Я однажды признавался хирург, какой-то совершенно удивительный человек, и сказал, что он начал в 30, что ли, читать, и да и запоем классику начал читать. То есть иногда этот источник открывается людям в разное время. Так получается, когда мама уже
1: был. А правильным было бы отношение, если уж ты поспешил ознакомиться с произведением через критика, то или статьями, работами о произведении, об авторе, то все-таки в конце концов прочитайте само произведение. И умные люди, в принципе, так и поступают. А потом они осознают, что сделали неправильно. Что все-таки сначала было бы хорошо прочитать произведение, попробовать свои силы, посмотреть, насколько ты готов, насколько ты умеешь, а потом уже свое мнение сравнить, правильно ли ты, и поучиться у учителя, который тебе покажет, куда надо было смотреть, если ты не дотянул где-то, и прочитать еще раз.
0: Я даже вот сейчас вспомнила, когда я только начинала свой путь, вот такой профессиональный критика, с писателем мы разговаривали, и я хотела его творчестве написать. Он говорит, не читайте ничего, только сами. И я действительно сознательно не читала о его творчестве какие-то заметки, статьи где-то. Только и он был очень доволен потом той статьей, которая получилась. То есть как мои были, именно мой взгляд, мое понимание его произведений. Да. Вы правы, здесь есть такой момент. Надо себе самой не разрешать, если есть любопытство иногда. А что другое? А как другой? Нет, нет. Ты сама себе скажи. Надо тебе попробовать. А тут ты об этом думаешь. Может быть, даже что-то набросать, если хочется, конечно, точнее выразить. Иногда письменное слово мы знаем, да, оно фиксирует твою мысль, да, такую свободную, оно фиксирует. Иногда вот это тоже помогает. Потом над этим раздумываешь. Есть возможность вернуться. Иногда слово так разговорное улетит, да, не воробей, не поймешь. А здесь вот оно у тебя уже зафиксировалось. Ты вернулся, посмотрел, оценил. О, а я вот так думала. А вот, может быть, вот так еще раз перечитаешь. И не один. И уже вот это более глубокое понимание произведения получается. Все со всех сторон должно как-то, видимо, обогащаться. Вот я думаю, критик, и читатель, и писатель. Очень такая триада хорошая получается.
1: Я думаю, что в школах учителя и преподаватели в вузах должны обучать тому, что как подходить к ознакомлению с произведением. Потому что а что делать, если язык не поддается? Ты не понимаешь. Уже много времени, ты уже прочитал 30 страниц, ты никак не можешь проникнуться этой атмосферой, ты не можешь понять, где это в системе координат, где это историческое. Ведь не все же осведомлены. А, тем более, что у людей есть разные склонности к точным наукам, к гуманитарным. Кто-то хорошо историю знает, кто-то нет. И поэтому... А о чем же здесь суть? И все никак, и все никак. И забрасывают произведение, а оно богатое. А ты подходишь второй раз и тоже отбрасываешь книгу. Да? Уже не говоря о таком серьезном, как Евангелие, скажем. Даже взрослые люди не все понимают сразу, о чем это прорабатывается с карандашом. Да? И там, предположим, могут даже прочитать первый раз, отбросить это до... на несколько лет, скажем, да, а потом взяться и все-таки, ну что же я такой неумный, что не могу постичь, подходит второй раз, делают пометки, заметки, может быть, даже выписывают, и потом уже только до них доходит, вон оно что там оказывается.
0: Да, да, конечно, вы правы, да, это долгий путь. Мне священник как-то сказал, когда я только начинала ходить в церковь, он мне говорит, ну ты же вот в институте 5 лет учишься. Так же и духовная жизнь. Постепенно, аккуратненько будет открываться что-то то, что сейчас пока непонятно, недоступно. Как и мы про текст говорим, так же и в жизни дела также не все доступны. Хотя хочется по Евангелию жить. И не всегда, и далеко не всегда получается. Надо себе силы эти копить. Надо как-то, да, позитивно к этому относиться, стараться освоить.
1: Навык учиться.
0: Совершенно верно, да-да.
1: Ваша недавняя книга «Прекрасная не пропадает мир глазами студентов» обращена к молодому поколению. Какова она, современная молодежь? Видите ли вы в них преемников тех духовных ценностей, о которых пишете сами?
0: Книга «Прекрасная не пропадет» написана в соавторстве со студентами, молодыми людьми. И их доля значительно превышает мою, значит, они писали не книгу, а свое будущее, так как они его видят во всей искренности, чистоте. И вот именно поэтому я уверена, просто уверена, что лучшие, а там собраны лучшие мысли, лучшие чувства в этой книге, лучшие чаяния, ребят, оно не пропадет лучше, то есть прекрасно. Так поэтому книга, кстати, это цитата из творческой работы одной девочки, которая так и написала, да. Но как жаль, если вот не будем язык-то изучать, там же прекрасное пропадет. И вот поэтому я подумала, нет, милая девочка, прекрасное не пропадет. и так назвала книгу, а ее работы завершила. Этот большой том, он, кстати, получился очень большим, 500 страниц, на самые разные темы. И об этой книге в журнале «Москва» была очень большая такая развернутая рецензия. Так что я очень рада этой работе. Это была серьезная, интересная работа. Мне даже сказать, что я памятник студентам поставила нашим современной молодежи, лучшей молодежи. Работа была серьезная проделана. И это ребята сами проделали эту работу. Очень радостно, что они вступают в жизнь с такими мыслями, с такой любовью, с такой какой-то энергией. Это очень здорово. Я хотела именно это показать. Вот какая, как вы спрашиваете, какая молодежь? Вот такая она может быть. Нам, конечно, взрослым надо соответствовать. Нужно им помогать в этих их таких бескорыстных, очень, может быть, романтичных в какой-то мере в начале их желаниях, их стремлениях. Но надо помогать. Понимаете, это живые источники жизни. Дети потрясающие. Как их родители настраивались. С прекрасным воспитанием. Сколько им дали их тренеры, кто их учил пению, танцам. Ну, эта книга моя, она все рассказывает, какое богатство везде у нас в стране есть. Еще раз подчеркну, есть. Его надо хранить, оберегать. Его надо, я повторюсь, как я отвечала уже на этот вопрос, надо преображать и умножать. Это наша задача, да, взрослых, помогать им в этом. Ну, значит, соответствуйте самим тоже. И не без этого, да, нам тоже свои какие-то высокие нужно ставить ориентиры.
1: В своей публицистике вы часто размышляете о судьбах нашей страны. В чем, на ваш взгляд, заключается главная историческая и духовная задача России в текущий сложный период?
0: Главная задача — сохранять традиционную культуру, а это родной язык, вера, семья, все, с чего начинается родина и человек. Нам очень нужна техническая мощь, но еще нужнее то, что называется духом соборности, народным единством. Время у нас тяжелое. Военному корреспонденту боец на СВО говорит, как бы виновата. Бывает опасно, но наш солдат так устроен, когда эвакуирует мирных, особенно детей, думает не головой, а душой. Слава Богу, что наш человек так устроен. Самое главное и очень трудная задача при всех испытаниях — сохранить человечную Россию.
1: Если бы вам нужно было порекомендовать человеку, находящемуся в духовном кризисе, всего три книги, помимо Священного Писания, что бы вы назвали?
0: Я вам честно скажу, вопрос сложный. Вот то, что для одного лекарство, для другого может оказаться ядом. Был у меня опыт. Книга Германа Гессе «Степной волк» одному человеку помогла выправиться, а другому сильно навредила. Это очень индивидуально. Поэтому я бы не отважилась рекомендовать какую-то конкретную книгу в критические моменты жизни. Тогда обычно не до чтения. А вот живое слово тоже знаю по опыту. Помочь может сердечный разговор с человеком авторитетным, духовно зрелым, любящим. Я думаю, вот это важнее. Живое слово, живое движение души. А книга, трудно сказать, как она может воздействовать на душу определенного человека. Много есть хороших книг, но когда человек в таком состоянии, опасно, можно навредить, к сожалению.
1: Надежда Алексеевна, интервью с вами оставляет редкое для наших дней ощущение цельности. В мире, где культура часто дробится на изолированные фрагменты, ваш опыт о том, что филология, писательское мастерство и искренняя вера могут гармонично дополнять друг друга. Творческий путь критика оказывается не просто карьерой или накоплением библиографии, а настоящим паломничеством к истине через слово. Пока у нас есть такие проводники, русская литература сохраняет свою главную традицию — оставаться собеседником на пути человека к Богу. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Ну, я хочу вас поблагодарить. Очень было приятно с вами беседовать. Интересные вопросы мы затрагивали, очень нужные для всех нас. А нашим слушателям пожелаю счастья. У каждого оно свое. И пусть оно сбудется.
1: С вами были Надежда Алексеевна Ступина и Ирина Васильевич.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 9 сентября. Мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. И время познакомить вас с нашей вечерней и ночной программой. Итак, после выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку Петра Ершова «Конек-горбунок». 18:30 литературно-драматическая редакция радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре. В 19:10 повторим интервью с Ольгой Акимкиной. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 20:15 беседы о вечном со священником Вадимом Смоляковым. В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» предлагаем вашему вниманию главы книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило, ну а затем передача о духовном воспитании, беседа профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко, в 01:30 звучащая книга, в 02:20 беседы о вечном, в 03:20 предлагаем вашему вниманию беседу с Элеонорой Михайловной Альметьевой, художником из Санкт-Петербурга, в 03:40 передачи Виктории Кауган «Свет Христов», в 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово, в 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило, в 06:45 православный календарь на четверг, 10 сентября, в 07:50 Евангелие дня и в 08:20 завтра мы повторим беседу с гостем нашей студии Надеждой Ступиной о культуре слова. Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня вечером и ночью. Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Программа праздничных мероприятий в день перенесения мощей святого Александра Невского 12 сентября, порядок шествия по Невскому проспекту, изменения в движении транспорта и другие вопросы обсуждались на пресс-конференции в Свято-Духовском центре Санкт-Петербурга. Ее провела руководитель сектора коммуникации Епархиального информационного отдела Наталья Врадоманова. Владыка Вениамин кратко ознакомил присутствующих с программой празднования. Главные богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе Александра Невской лавры. Богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий и Благовещенском соборе Шлиссельбурга. В 10 часов у Казанского собора на Казанской улице начнут собираться участники Большого крестного хода по Невскому проспекту. Владыка подчеркнул, что присоединиться к крестному ходу можно только у Казанского собора, с прилегающих улиц войти в колонну будет нельзя. Шествие по Невскому проспекту начнется в 11 часов. Впереди крестного хода, как главную святыню, понесут Казанскую икону Божьей Матери. Ожидается участие в крестном ходе частицы недавно обретенных мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Ковчег будет специально доставлен из Москвы. Ковчег с мощами благоверного князя Дмитрия Донского принял участие в московском крестном ходе, который состоялся 6 сентября. Глубоко символично, что два благоверных князя, Александр Невский и Дмитрий Донской, два непобедимых полководца, стоявших у истоков независимости единого русского государства, станут особыми молитвенными символами 12 сентября. Их мощи принесут во главе двух крестных ходов, малого из Лавры и большого по Невскому проспекту. На площади Александра Невского около полудня все крестоходцы соберутся вместе. Состоится праздничный молебен перед ковчегами с мощами двух святых князей и Казанской иконой Божьей Матери. Наместник Лавры дал несколько советов крестоходцам. Маршрут крестного хода около 4,5 километров, время в пути около часа. Необходимо рассчитать свои силы. Если станет плохо, то можно обратиться за помощью к волонтерам из молодежной добровольческой службы, получить питьевую воду. Владыка Вениамин напомнил, что крестный ход – это в первую очередь молитвенное шествие. Желательно не вести посторонние разговоры. Можно нести небольшие домашние иконы без металлических окладов. Главное, чтобы они были каноничными. Председатель городского комитета по культуре Федор Болтин призвал журналистов, чтобы в их материалах содержалось не только расписание праздничного дня, но и историческая и просветительская информация. К празднику перенесения мощей святого Александра Невского был подготовлен план общегородских мероприятий. На площади имени святого князя будут установлены большие экраны, которые позволят наблюдать за трансляцией шествия и праздничным молебном. Состоится возложение цветов, чествование кавалеров ордена Александра Невского, праздничные гуляния на территории Александра Невской лавры. Концертная программа начнется в 14 часов. По традиции в этот день также будет вручена премия святого благоверного князя Александра Невского, учрежденная губернатором Александром Бегловым. Заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин рассказал о мерах безопасности при проведении крестного хода. Председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол рассказал, что телеканал «Санкт-Петербург» будет транслировать праздничные мероприятия. Фрагменты крестного хода будут чередоваться с трансляцией богослужения в Александро-Невской лавре. Ориентировочное время завершения трансляции – 12 часов 30 минут. Невский проспект и площадь Александра Невского будут украшены поздравительными плакатами. Во многих районах на экранах будут проходить трансляции от сигнала, полученного телеканалом «Санкт-Петербург». Руководитель пресс-службы Музея истории Санкт-Петербурга, куратор проекта «Водный крестный ход из крепости Орешек в Санкт-Петербург» Ольга Скоробогатая рассказала о предстоящем шествии. «Водный крестный ход» проводится в память о том, что в течение целого года на пути из Владимира в Санкт-Петербург мощи святого хранились в храме Иоанна Предтечи в крепости Орешек, откуда и были доставлены в Александро-Невскую лавру. 12 сентября после божественной литургии, которую возглавит епископ Тихвинский Ладейнопольский Мстислав, паломники, духовенство и прихожане сядут на два скоростных катамарана. Корабли двинутся в крепость Орешек, где когда-то находился каменный собор, а сейчас расположен памятный знак. На этом месте будет отслужен молебен, после которого паломники отправятся на кораблях по Неве до Александро-Невской лавры. Будет остановка напротив Усть-Ижоры, место знаменитой Невской битвы. Здесь будет отслужен благодарственный молебен. К крестному ходу присоединятся корабли со знаменами и другой символикой. Ориентировочно в 11:45 крестоходцы прибудут на Синопскую набережную и двинутся в сторону площади Александра Невского, где соединятся с двумя крестными ходами. В 16 часов в крепости Орешек пройдет концерт классической музыки под открытым небом. Будет исполнена кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский», произведение Петра Чайковского, Александра Бородина, Модеста Мусоргского. 12 сентября ежегодно отмечается городской и церковный праздник «День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя города и защитника Северо-Запада». В этот день был заключен нештатский мир, обозначивший победу императора Петра I в Северной войне 1700-1721 годов. Ключевое событие праздника – крестный ход по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя. В третий раз частью праздника станет крестный ход по Неве из крепости Орешек к Александро-Невской лавре, повторяющий последний этап перенесения мощей святого князя в 1724 году. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Приглашаем к радиоприемникам наших самых юных наших слушателей. Дорогие ребята, для вас сказка Петра Ершова «Конек-горбунок».
1: Часть первая.

0: За горами, за лесами, за широкими морями, против неба на земле жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град-столицу, знать, столица та была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитою сумой возвращались домой. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить, да пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь и не видали. Стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле, хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться, вынул вилы и топор и отправился в дозор. Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под сенник. Ночь проходит, день приходит, с сенника дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй, вы, сонные тетери, отпирайте брату двери! Под дождем я весь промок с головы до самых ног». Братья двери отворили, караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал: «Всю я ноченьку не спал, но мое ж притом несчастье было страшное и ненастье, дождь вот так ливмя и лил, рубашонку всю смочил, уж куда как было скучно. Впрочем, все благополучно». Похвалил его отец: «Ты, Данила, молодец. Ты вот, так сказать, примерно сослужил мне службу верно, то есть, будучи при всем, не ударил в грязь лицом». Стало сызнова смеркаться. Средний брат пошел сбираться, взял и вилы, и топор, и отправился в дозор. Ночь холодная настала, дрожь на малого напала, зубы начали плясать, он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу. Но вот утро он к крыльцу: «Эй, вы, сони! Что вы спите? Брату двери отоприте! Ночью страшный был мороз, до животиков промерз». Братья двери отворили, караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и сквозь зубы отвечал: «Всю я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастной ночью холод был ужасный, до сердцов меня пробрал, всю я ночку проскакал, слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно». И ему сказал отец: «Ты, Гаврила, молодец». Стало в третий раз смеркаться, надо младшему сбираться. Он и усом не ведет, на печи в углу поет изо всей дурацкой мочи: «Раз прекрасные вы очи!» Братья, ну ему пенять, стали в поле погонять, но сколь долго не кричали, только голос потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец, говорит ему: «Послушай, побегай в дозор, Ванюша.
1: Я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов».
2: Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет.
1: Ночь настала, месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку уплетает. Вдруг о полночь конь заржал. Караульщик наш привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица та была вся, как зимний снег бела, грива в землю золотая, в мелкие кольца завитая.
3: Эхе-хе, так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею, разом сяду тебе на шею. Вишь, какая саранча! И минуту луча к кобылице подбегает,
2: за волнистый хвост хватает и прыгнул ей на хребет. Только задом наперед. Кобылица молодая, очью бешено сверкая, змеем голову свела и пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, виснет пластью над орвами, мчится скоком по горам, ходит дыбом по лесам, хочет силой или обманом лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам не прост, крепко держится за хвост.

Наконец она устала. Ну, Иван ему сказала: коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, да ухаживай за мною, сколько смыслишь. Да смотри, по три утренней зари выпущай меня на волю погулять по чисту полю. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней, да таких, каких поныне не бывало и в помине. Да еще рожу конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Двух коней, коль хошь, продай, но конька не отдавай ни за пояс, ни за шапку, ни за черную, слышь, бабку. На земле и под землей он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет, в голод хлебом угостит, в жажду медом напоит. Я же снова выйду в поле силы пробовать на воле. Ладно, думает Иван, и в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает, и лишь только рассвело, отправляется в село, напевая громко песню: ходил и молодец на пресеню. Вот он всходит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что из силы в дверь стучится, чуть что кровля не валится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Славок поскакали, заикаясь, вскричали: кто стучится сильно так? Это я, Иван Дурак. Братья двери отворили, дурака в избу впустили и давай его ругать. Как он смел их так пугать? А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь про ночное похождение всем ушам на удивление. Всю я ноченьку не спал, звезды на небе считал, месяц ровно тоже светил, я порядком не приметил. Вдруг приходит дьявол сам с бородою и с усам, рожи словно как у кошки, а глаза-то что те плошки. Вот и стал тот черт скакать и зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею, и вскочи ему на шею. Уж таскал же он, таскал, чуть башки мне не сломал. Но и я ведь сам не промах, слышь, держал его как в жомах. Бился, бился мой хитрец и взмолился наконец: не губи меня со света, целый год тебе за это обещаю смирно жить, православных не мутить. Я, слышь, слов-то не померил, да чертенку и поверил. Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Братья сколько ни серчали, не смогли, захохотали, ухватившись под бока над рассказом дурака. Сам старик не мог сдержаться, чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться так оно старикам уж и грешно. Много ль времени, аль мало, с этой ночи пробежало? Я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да что нам в том за дело? Год ли, два ли пролетело, ведь за ними не бежать? Станем сказку продолжать.
Ну-с, так вот что. Раз Данила в праздник, помнится, то было, натянувшись зельно пьян, затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней золотогривых, да игрушечку конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами. Теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал, говорит себе Данила,

Спали и храпели, очи яхонтом горели, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Любо-дорого смотреть, лишь царю б на них сидеть. Братья так на них смотрели, что чуть-чуть не окривели. Где он это их достал? Старший среднему сказал: «Ну, давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается, ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь 2 рублей». «Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу, там боярам продадим, деньги ровно поделим, а с деньжонками, сам знаешь, и попьешь, и погуляешь, только хлопни по мешку. А благому дураку не достанет ведь догадки, где гостят его лошадки, пусть их ищет там и сям. Ну, приятель, по рукам!» Братья разом согласились, обнялись, перекрестились и вернулись домой, говоря промеж собой про коней и про пирушку и про чудную зверушку. Время катит чередом, час за часом, день за днем, и на первую седмицу братья едут в град-столицу, чтоб товар свой там продать и на пристани узнать, не пришли ли с кораблями немцы в город за холстами и не идет ли царь-салтан бусурманить христиан. Вот иконам помолились, у отца благословились, взяли 2 коней тайком и отправились тишком. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался. Вдоль по улице идет, ест краюшку да поет. Вот он поле достигает, руки в боки подпирает и с прискочкой, словно пан, боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертел сынок, хлопал с радости ушами да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, опершись о балаган: «Ой, вы кони буры-сивы, добрый кони златогривы, я ль вас, други, не ласкал, да какой вас черт украл, чтоб пропасть ему собаке, чтобы сдохнуть в буераке, чтобы ему на том свету провалиться на мосту? Ой, вы кони буры-сивы, добрый кони златогривы!» Тут конек ему заржал. «Не тужи, Иван, — сказал, — велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Ты на черта не клепли, братья конников свели. Ну да что болтать пустое? Будь, Иванушка, в покое, на меня скорей садись. Только знай себе, держись, я хоть росту небольшого, да сменю коня другого. Как пущусь, да побегу, так и беса настигу». Тут конек пред ним ложится, на конька Иван садится, уши в загребе берет, что есть мочушки ревет. Горбунок конек встряхнулся, встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой, захрапел и стрелою полетел. Только пыльными клубами вихрь вился под ногами, и в 2 мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья, то есть, испугались, зачесались и замялись, а Иван им стал кричать: «Стыдно, братья, воровать! Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее, он у вас коней не крал!» Старший, корчась, тут сказал: «Дорогой наш брат и ваша, что переться, дело наше! Но возьми же ты в расчет некорыстный наш живот. Сколь пшеницы мы не сеем, чуть

0: насущный хлеб имеем, а коли не урожай, так хоть в петлю полезай. Вот в такой большой печали мы с Гаврилой толковали всю намеднишнюю ночь, чем бы горюшку помочь. Так и этак мы вершили. Наконец, вот так решили, что продать твоих коньков хоть за 1000 рублев, а в спасибо молвить к слову, привезти тебе обнову, красную шапку с позвонком, да сапожки с каблучком. Да к тому ж старик не может, работать уже не может, а ведь надо ж мыкать век, сам ты умный человек. Ну-ка, леток, «Так ступайте, — говорит Иван, — продайте златогривых 2 коня, да возьмите ж и меня». Братья больно покосились, да нельзя же, согласились. Стало на небе темнеть, воздух начал холодеть. Вот, чтобы им не заблудиться, решено остановиться. Под навесами ветвей привязали всех коней, принесли съестным лукошко, опохмелились немножко и пошли, что Боже даст, кто во что из них гораст. Вот Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. На Гаврилу он взглянул, левым глазом подмигнул и прикашлянул легонько, указав огонь тихонько. Тут в затылке почесал. «Эх, как темно!» — он сказал. «Хоть бы месяц этак в шутку к нам проглянул на минутку, все бы легче. А теперь, право, хуже мы тетерь. Да постой-ка, мне сдается, что дымок там светлый вьется. Видишь, Эван, так и есть. Вот бы курево развесть! Чудо было б! А, послушай, побегай-ка, брат Ванюша, а признаться, у меня ни огнива, ни кремня!» Сам же думает Данила, чтоб тебя там придавило. А Гаврила говорит: «Кто опять знает, что горит? Коль станичники пристали, поминай его, как звали». Все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет в крутые бока ногами, теребит его руками, изо всех горланит сил, конь взвелся и след простыл. «Будет с нами крестная сила!» — закричал тогда Гаврила, оградясь крестом святым. «Что за бес такой под ним?» Огонек горит светлее, горбунок бежит скорее. Вот уж он перед огнем, светит поле словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится. Диву дался тут Иван. «Что сказал он за шайтан? Шапок спять найдется свету, а тепла и дыма нету. Эка чудо огонек!» Говорит ему конек: «Вот уж есть чему удивиться. Тут лежит перо жар птицы. Но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокою принесет оно с собою». «Говори ты, как не так!» — про себя ворчит дурак. И, подняв перо жар птицы, завернул его в тряпицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает: «Как туда я доскакал, пень горелый увидал. Уж над ним я бился, бился, так что чуть не надсадился, раздувал его я сейчас. Нет ведь, черт возьми, угас!» Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали. А Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел.
1: Ребята начали слушать сказку Петра Ершова «Конек-горбунок». Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с нашим постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о ярких представителях русской исторической науки Золотого века.
1: Вот теперь один из самых интересных авторов – учитель Шмурна.
0: Так.
1: Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Для справки, это племянник казненного декабриста. Вот это совсем интересно.
0: Вот того русского государственного деятеля.
1: Того самого, вот, который был казнен на острове Голодай. Кстати, интересный факт, что никак на биографии Константина Николаевича это не отразилось. К чести Романовых. Вот, среди русских историков едва ли не самый знатный по происхождению в этом плане. Значит, родился в деревне Кудрешки Нижегородской губернии. Вообще с Нижним Новгородом у него старт будет связан. А умер 2 января 1897 года.
0: А когда родился? Вы не...
1: 29-й.
0: Год.
1: Да, умер в 97-м. Ну, то есть довольно прилично прожил Санкт-Петербург. Вот старт у него будет связан с Нижним Новгородом. Кстати, там же и университет закончит. Это вот довольно интересный вариант, потому что большинство из них все-таки как бы Москва или Петербург в этом плане. А здесь вот у него Нижний Новгород. Очень интересный момент. Его впоследствии будут считать славянофилом. Но главным своим духовным отцом он называл Грановского, первого западника. В этом смысле можно сказать, что Бестужев-Рюмин занимает интересную и, возможно, самую здравомыслящую позицию вот над этой схваткой. То есть он берет и от тех, и от других те идеи, которые ему представляются самыми здравыми, самыми как бы объективными. Вот. И в данном случае он так работает. А потом он был связан с Петербургом до конца своих дней. Вот он, его тема – это научное исследование, анализ русских летописей. То есть та же линия. Вот, и источниковедение. Вообще, вот источниковедение как наука в значительной степени рождается благодаря трудов Бестужева-Рюмина. Вот, вообще, надо сказать, что его труды читать безумно интересно, потому что он очень часто в разного рода, скажем, полярных оценках находит какой-то третий вариант. Ну вот я приведу пример, скажем, вечный спор об Иване Грозном.
0: Так.
1: Вот скажем, что такое опричнина? Есть точка зрения, которую высказывал Ключевский, что плод больного рассудка. Просто больного, так сказать, которое даже если на старте было какое-то рациональное начало, то
0: потом это приобрело в бешеные, да, совершенно в дикие масштабы и формы.
1: Да. Вот. Это, кстати, вполне возможная точка зрения. Была точка зрения Соловьева. А Соловьев, кстати, был лидером так называемой государственной школы в русской исторической науке. Что нет, это продуманная и как бы очень системная акция. Вот она нисколько от этого не становится позитивной. Вот. Но это государственная системная акция. А знаете, как Бестужев-Рюмин написал? Говорит, а Иван Грозный вообще это русский Гамлет. Это, говорит, человек, живший в виртуальном придуманном мире. То есть гамлетическая натура, можно сказать, и донкихотская.
0: Да.
1: Вот, поэтому его, да, кстати, Бестужев Рюмин, не знаю, понимал ли он, до какой степени он копнул, но ведь это можно применить далеко не только к Ивану Грозному. Скажем, это же будут говорить про Павла Первого. Это в значительной степени характеристика и Александра Первого, и Николая Первого. И от себя добавлю, это исчерпывающая характеристика последнего русского государя.
0: Mm-hmm.
1: То есть почему такой страшный трагический финал, один из ответов, потому что существование на каких-то облаках. Понимаете? Вот. То есть единственным, кто поднял эту тему вообще, был именно Бестужев Рюмин в данном случае. Причем это не субъективизм, это не какая-то такая чисто творческий подход. Он в том-то и дело, что он смотрит в документы. Он тщательнейшим образом вообще, то есть те, кто с ним работал, ну, в частности, я уже упоминал, что его учеником был Шмурло, вот, то есть скрупулезнейшая работа с документами, то есть, сказать, никаких фэнтези, так сказать, все. Бестужев Рюмин учил, что в самом тексте этого документа может быть второй, третий, пятый, восьмой уровень, который нужно уметь достать, уметь до него докопаться. В контексте, знаете, еще не было науки герменевтика в 20 веке. Ганс-Георг Гадамер скажет, смысл есть контекст.
0: Да, да.
1: Но это методика Бестужева Рюмина в данном случае. Вот теперь три человека совсем с интересной судьбой.
0: Так.
1: Я их даже прямо специально объединяю. Во-первых, это едва ли не самый колоритный русский историк Иван Егорович Забелин.
0: Так.
1: Значит, смотрите. 17 сентября 1820 года Тверь и 31 декабря 1909 года, очень хорошо пожил человек, Москва.
0: Москва.
1: Значит, еще один сын священника. Вообще, я хочу вам сказать, еще одна причина, почему в советские годы их закрывали.
0: А, ну да.
1: Да. Потому что...
0: Закрывали не только священников, но и их детей.
1: Естественно. Вот, но просто я хочу вам сказать, что духовенство в данном случае дало просто плеяду гениев.
0: Да.
1: Что потрясает в биографии Забелина? У него вообще не было академического образования. Вот это случай уникальный. Его потом в Серебряном веке назовут великим самородком.
0: Да.
1: То есть его образование — это духовная семинария. Все, там у себя в Твери. И, кстати, из-за этого дальше будет потрясающая вещь, потому что он все добьется самообразованием. А в чем его, как бы, ключик и специфика? Это отец русской археологии. Вот его, как бы, зенитом деятельности стала раскопка скифских и сарматских курганов на территории Украины и Южной России. В частности, раскопка Чертомлыкского кургана, где он нашел вот это легендарное скифское золото, которое сейчас хранится в Эрмитаже. Причем маленькая Италия нашел... Профессионально все это. Ведь, знаете, 19 век был веком, когда было очень много археологов-любителей. Ну, уже классика жанра Генрих Шлиман, американский археолог-любитель немецкого происхождения, который болел Троянской войной по Гомеру. И он поехал в Турцию и раскопал Трою. Но он ее так раскопал, что до сих пор археологи вообще хватаются за голову, потому что там было 7 слоев. Он об этом не знал. Там было 7 слоев. Он их все перемешал.
0: И перемешал исторические слои.
1: Так,
0: да?
1: И в результате сейчас до сих пор не могут понять, где же гомеровская Троя, понимаете? Да. Вот это первый слой или это пятый, Шлимана матом кроют, хотя совершил великое открытие. Великое открытие. Но потом на его место приехал Артур Эванс, англичанин, уже абсолютный профессионал, там начал как бы работать. Так вот, Забелин, самоучка, был абсолютный профессионал. Никаких там вообще ляпов, все, то есть по высшей категории вообще всех этих вещей, и все с научным осмыслением, то есть это его тема, вот это вот ранний старт славянства, связи, кстати, вечная тема, кем были скифы и сарматы, Иловайский, например, их записывал в славян, просто подставлялся под критику. Они, конечно, не славяне, но там было какое-то славянское проядро, вот, с которым он занимался. Потрясающая деталь, когда дошло до присвоения ему профессорского звания, Москва и Петербург отказались. Ну, типа, у него нету вообще никакого.
2: Да, не...
1: Дал ему Киев.
2: Киев дал.
1: И университет Святого Владимира дал ему все научные степени, какие можно. Профессор, академик, там все прочее. То есть я еще раз вам говорю, это фантастическая судьба. Это даже не Ломоносов. Ломоносов все-таки закончил и Славяно-Греко-Латинскую академию, и Марбургский университет. Да. Забелин абсолютный самоучка, ставший великим ученым. Просто великим. Теперь трагическая фигура, просто трагическая. Афанасий Прокофьевич Щапов. Значит, смотрите. 5 октября 1831 года, местечко Анга, Иркутская область.
2: Иркутская.
1: Да. И умер 27 февраля 1876 в Иркутске же. Вот в Иркутске ему там надгробный памятник стоит. Хотя должен стоять в Петербурге еще. Потому что великий ученый. Почему такая короткая жизнь и почему элемент трагизма? Значит, смотрите. Опять сын священника. Вернее, сын пономаря. Да. А мать у него была или тунгусской, или буряткой. Ну, Сибирь. Нормальный реалий. Учился в Иркутске, ему там помогли. Потом уехал в Петербург. И вот в чем трагизм судьбы Щапова. Дело в том, что сразу сбегая вперед, скажу, Щапов европейского масштаба специалист по истории русского церковного раскола. Вот это его тема. Вообще смутное время и церковный раскол. Признаны даже оппонентами. То есть самый крупный специалист, кстати, он с Мельников-Печерским пересекался, и тот у него брал материалы и так далее. В чем трагедия? Дело в том, что Щапов активно включился в общественную жизнь на подходе к великим реформам, из-за чего раз пять арестовывался. Значит, ну... то выступил с речью памяти расстрелянных крестьян в селе Бездна. Ну, известный вариант. Там был бунт в связи с объявлением манифеста. Столкновение, кровь и так далее. Все, в Петропавловку. Вот. А я отмечу маленькую деталь, что такое в Петропавловку. Даже если человек вышел, а Щапова выпустили, но запрет на преподавательскую деятельность. Сразу же. Значит, это представляет себе торпеда. Потом он написал стихотворение, которое сочли призывом к сепаратизму. Смысл, что провинция, хватит тебе спать, просыпайся, включайся в борьбу и так далее. Его сочли, что он как-то связан с сибирскими областниками. Вот мы еще в свое время об этом поговорим, потому что это очень интересное явление. Но он не был сибирским областником, и он сумел это доказать. Более того, когда его в Петербурге арестовали, он вышел с письмом на Александра II, изложил все свои взгляды, а Щапов был убежденный сторонник развития земства. Его идеи легли в основу земской реформы 1863 года. 64-го. То есть Александр II отнесся со вниманием. Вот и велел его выпустить, и его идеи вообще рассматривались с интересом. Потом еще там раз, ну и в конце концов его обратно в Иркутск спроводили. Mm. Это уже ссылка. А там он запил и заболел сифилисом. Все, здоровье пошло под откос, добила смерть супруги, которую он очень горячо любил, и он умирает от туберкулеза безвременно. Но, к счастью, успев стопроцентно состояться как историк. То есть его труды, его книги, его, в общем, исследования в области истории русского раскола – абсолютная классика. И еще один чрезвычайно интересный автор – Евгений Евстигнеевич Голубинский. Mm. Вот это историк церкви. Вообще, вот, знаете, у нас историки, связанные с церковным аспектом, у нас еще на эту тему впереди будет много разговоров, потому что львиная доля историков церкви пришлась на Серебряный век. Mm. Вот, но Голубинский чрезвычайно интересная как бы фигура. Ну, смотрите, родился 28 февраля 1834 года под Костромой. Учился он вообще в духовной семинарии в городе Солигалич. Угу. А умер 20 января 1912 года, довольно солидно пожил, в Сергиевом Посаде. Вот. То есть, кстати, очень часто в литературе можно даже встретить утверждение, что он был священником. Mm. Нет, он не был в сане, он был светским педагогом, при том, что у него было чисто церковное образование, он потом закончил Московскую духовную академию, в ней работал всю жизнь до конца, в конце жизни он ослеп. Вот, и все равно продолжал работать, то есть подвижник настоящий. Вот, автор трудов по истории русской церкви. Кстати, что интересно, ни один русский историк Золотого века не испытывал таких цензурных ограничений, как Голубинский. Mm. С чем это было связано? Дело в том, что Голубинский писал о церкви. Кстати, сразу давайте подобьем как бы общий момент. Он был глубоко верующим человеком. Вообще, они все были глубоко верующие люди. Вот это момент, который общий момент, начиная прямо с Ключевского, сопровождает.
2: Всех их объединял.
1: Да. Глубокая, искренняя, высокая и горящая вера. Но именно это Голубинского подвигало на жесткую критику. Mm. Он сам прошел эту семинарию в Солигаличе, где самым популярным формой воспитания были розги. Он в детстве наблюдал безобразные сцены в стиле картин Репина. Вот. И Голубинский вынес из этого, как он сам потом писал, такое абсолютное убеждение в необходимости реформы церкви. Mm-hmm. Вот он даже, знаете, он даже целую записку на имя Победоносцева писал. Например, там знаете, что присутствовало? Чтобы архиереи не ходили в золотых одеждах. Угу. Потому что это все суетное. Что это все провоцирует суетные страсти. Нужно ходить в черном. Вот.
2: Пускай. То есть аскетика.
1: Аскетика, да, ты служишь. Кстати, ну, я с ним бы абсолютно бы согласился. Решил выбрать эту очень нелегкую стезю. Все, ты должен знать, на что ты идешь. И нести это, отбрасывать все эти такие чисто земные, иди служи обычным чиновником. И все, будешь героем рассказов Чехова. И так далее. Вот. А здесь очень. Ну, я и сейчас говорю: есть три профессии, которые требуют высшей степени
2: самопожертвования.
1: Да. Педагог, врач и священник.
2: Да.
1: Вот это три профессии, где или на высшем уровне, или никак. Потому что если человек здесь начинает давать себе поблажки, разрушение чудовищное. Просто потому, что это социальная профессия, это связано с человеком, со здоровьем, с воспитанием, душой. С душевностью, с духовностью, там да. Вообще, так сказать, со всеми этими вариантами. Здесь нельзя какие-то идти на какие-то вот такие привычные житейские компромиссы. И ни один русский историк так жестко и сурово не описывал какие-то острые моменты в истории церкви, как Голубинский. Mm. Предельно жестко. Ну, скажем, у него, например, скажем, описание коллизий в эпоху Дмитрия Донского, когда шла борьба за митрополичий престол, и, как известно, Митяй поехал в Константинополь, его убили по дороге. Mm. Кто убил? Свои же убили, понимаете? Вот, то есть... Цензура раз 5 или 6 ограничивала его сочинения. Был даже случай, когда я одну его работу к сожжению приговорили. Вот. История рассудила. Он остался в 19 веке самым крупным историком, связанным с церковью. Теперь мы уже идем на финал. Очень интересный автор. Нам 2 человека осталось. Николай Герасимович Устрялов.
2: Так.
1: Наряду с Иловайским еще один официальный историк. Я их специально на закуску подобрал. Один официальный историк, а другой своего рода диссидент в этой компании. Значит, Устрялов 4 мая 1805 года, то есть тоже старшее поколение, родился в селе Богородицкое под Орлом, вечная Орловская земля. Вот. Умер 8 июня 1870 года в Царском селе. Да. Сын крепостного крестьянина. Что интересно. Я же говорю, гетерогенность наших героев просто потрясает в данном случае. Ну вот учился в Орле, потом Санкт-Петербургский университет. Он, кстати, интересно, что он тоже попробовал себя на военной службе, но очень быстро понял, что это не его. Вот там пытался в литературе что-то делать, потом, наконец, вот нашел себя в этом самом, в преподавании истории. Блестящий старт совершенно. Его работа о князе Курбском была отмечена Демидовской премией. Вот, и дальше вот его центральная тема интересов «Эпоха Ивана Грозного и смутное время». Тоже автор учебника, вот, как бы, ну, потому что это официальное. Вот, что интересно, среди его учеников были многие те, кто составит потом костяк интеллигенции уже эпохи великих реформ. А Устрялов, для справки, вместе с Уваровым разрабатывал концепцию самодержавия, православия, народности. Угу. Интересный факт, то есть его ученики полностью отвергли всю эту линию, при этом сохранив к своему учителю до самого конца абсолютное уважение. Угу. Вот это интересный факт. Можно иметь идеологические разногласия, можно спорить по каким-то концепциям, все прочее, но это показатель, что человек был в высшей степени, во-первых, научно грамотный, крупный исследователь и, видимо, очень достойный человек. Вот, знаете, если про Погодина вот так вот написали, то про Устрялова даже его политические оппоненты, скажем, Герцен, ну, абсолютный политический оппонент, писали с уважением. Тем более, что интересный факт, Устрялов в эпоху Николая I старался соблюдать, естественно, какой-то такой вот идеологические рамки, а в 50-е и 60-е годы он стал... позволять себе обращаться к очень, я бы сказал, острым тематикам. Mm-hmm. Ну, например, классика жанра, это целое было просто такое скандальное дело вокруг документов о смерти царевича Алексея, сына Петра I. Вот, то есть Устрялов там выступил с целым рядом статей, где какие-то исторические документы опровергал. Вот это вызывало нарекания, что типа Устрялов там не понимает духа времени и так далее. А потом сошлись на том, что он оказался самым объективным. Mm. Это, как говорится, лицо настоящего исследователя.

На сегодня время нашей передачи заканчивается. Ну а продолжение нашего цикла с постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о ярких представителях русской исторической науки Золотого века. До следующей встречи. Всего вам самого хорошего.

0: Разговоры об искусстве.
1: В Екатеринбурге 19 часов.
2: Новости.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В день празднования Собора Московских Святых 6 сентября состоялся общемосковский крестный ход. Его возглавил патриарх московский всея Руси Кирилл. В воскресенье перед 26 августа по старому стилю ежегодно совершается празднование Собора Московских Святых, установленное решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 1997 году. Также в 2015 году ежегодным днем особой молитвы о Божьем творении было определено первое воскресенье сентября. Перед началом крестного хода патриарх московский всея Руси Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя в сослужении архиереев и московского духовенства, а также возглавил молебен перед Смоленской иконой Божьей Матери и мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. После завершения литургии предстоятель Русской Православной Церкви возглавил крестный ход, который прошел от храма до Новодевичьего монастыря. Исторический маршрут протяженностью около 6,5 километров пролегал по Пречистенской, Инфрузинской набережным, а затем через Хамовнический вал. Во главе процессии были пронесены чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия, ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского, а также икона Собора Московских Святых. У пересечения Фрунзенской набережной и Хамовнического вала был совершен молебен перед святынями. По завершении шествия у стенного девичьего монастыря был также совершен молебен московским святым. ТАСС сообщает, что по оценке официального представителя МВД в общемосковском крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Накануне 5 сентября патриарх Кирилл посетил торжественное мероприятие, посвященное 879-й годовщине основания Москвы и празднованию Дня города в концертном зале «Заряди». Общемосковский крестный ход Новодевичий монастырь является одним из древнейших и наиболее значимых для Русской Православной Церкви. Его история связана с перенесением Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. Этот образ в конце XIV века перенесли в Москву и поставили в Благовещенском соборе Кремля, откуда позже он был возвращен в Смоленск по просьбе его жителей. Икону торжественно проводили за город, а в Кремлевском соборе остался точный список иконы. В 2025 году традиция общемосковского крестного хода к стенам Новодевичьего монастыря была возрождена. Вы слушаете новости. Православный портал о благотворительности «Милосердие.ру» представил фильм, посвященный деятельности службы помощи Казанской епархии «Милосердие Казань». В съемках приняли участие руководитель службы Ольга Варганова, сотрудники и добровольцы организации, благополучатели социальных епархиальных проектов «Сестры Милосердия». Служба «Милосердие Казань» была образована в 2021 году. Благодаря стараниям милосердной команды в Казани ежемесячно патронажную помощь на дому получает 20 человек. Вещевая и продуктовая помощь предоставляется 70 жителям. Более 1,5 миллиона рублей каждый месяц епархиальная служба направляет на оказание адресной помощи нуждающимся. В 2025 году команда «Милосердие Казань» направила на помощь людям в трудной жизненной ситуации около 23 миллионов рублей. Наши подопечные, многодетные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми, с ОВЗ, пожилые люди. Это люди разными скорбями, с разными историями лишений, но абсолютно все несчастные в своем бессилии справиться с испытаниями, которые им попущены. Это болезни, пожары, атаки беспилотников и многое другое. Мы стараемся оказать помощь этим людям, поддержать в трудный момент, рассказали в службе «Милосердие Казань». Милосердная команда открыта к сотрудничеству. В службе «Милосердие Казань» всегда рады добровольцам, готовым потрудиться во славу Божью. Продолжаем выпуск новостей. В Карелии при поддержке синодального отдела начал работу проект «Добрая суббота». Проект стал одним из победителей второго грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился синодальным отделом по благотворительности. Этот проект отдела по благотворительности по благословению митрополита Петрозаводского и Корейского Константина. Он реализуется силами семей из нескольких сельских приходов республики на базе общественного центра помощи «Вместе к миру» и направлен на объединение прихожан через семейное волонтерство и помощь. Проект стал одним из победителей грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился синодальным отделом по благотворительности. «Добрая суббота» – это проект, который не просто объединяет в себе череду благотворительных акций, а живое свидетельство того, что церковь не существует отдельно от мира, рассказала руководитель общественного центра Анна Мугачева. Смысл «Доброй субботы» в том, чтобы вернуть людям чувство опоры и надежды, показав, что забота – это естественное свойство души. В рамках проекта «Семьи из прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского, поселка Мелиоративный, храма в честь святителя Николая Чудотворца села Эссойла, храма в честь Ксении Петербургской поселка Деревянка и Александра Невского кафедрального собора Петрозаводска помогает благоустраивать территорию сельских храмов. Также в рамках проекта проходят совместные мероприятия вне храмов. Например, участники проекта выезжали на сбор урожая к местному фермеру, посещали театр. На реализацию проекта синодальным отделом по благотворительности было выделено 500 тысяч рублей. Средства пошли на закупку материалов и оборудования для обустройства территории храмов, а также оплату работы специалистов. Второй конкурс церковных семейных проектов проводился синодальным отделом по благотворительности 16 апреля по 3 мая. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня наш гость Ольга Акимкина. Человек, предприниматель, который занимается производством кваса в Тверской области. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
0: Вот мы с вами познакомились на Селигере во время фестиваля «Селигерский рыбник». Расскажите, пожалуйста, это ваше первое участие здесь?
1: Это наше, наверное, уже четвертое участие. Вот мы приезжаем, можно сказать, уже вот четвертый сезон мы посещаем это мероприятие. Вот.
0: А где у вас само производство?
1: Производство находится в Тверской области, Калининский район, деревня Красная Новь. А старое название – Домотканово. И мы нашему квасу дали название «Квас из Домотканово». Вот, он, так вот мы его и как продвигаем, что это квас из Домотканово. Вот. Наша деревня сама достаточно известная. У нас находится музей художника Серова, туристический центр. Туда часто приезжают туристы. Многие знают это место под названием как вот Домотканово. Ну, вот так. Мы там живем уже больше 15 лет. 11 лет, как мы производим квас.
0: А как все начиналось?
1: Я увидела любовь моего мужа к квасу, настоящему квасу. Мы ездили в монастырь, в Оршин монастырь. У нас есть такое через Саватево. А Саватево на пути нашем находилось, там производят натуральный квас. И вот муж у меня всегда остановится, купит себе кваса. И у меня вот стал интерес, почему вот именно он этот квас выбирает. Ну, так как мы рядом с музеем находимся, мы многодетная семья, у нас как раз это настал 2015 год, у мужа был небольшой свой бизнес, у нас начались проблемы у малого бизнеса. Вот. И у меня возникла идея такая, что раз мы находимся рядом с туристическим центром, мы можем что-то придумать. И вот у меня вот такая вот идея возникла сделать именно квас, потому что вот любовь мужа, как я уже сказала, она меня вдохновила.
0: Все начинается с любви?
1: Да, это точно. Вот.
0: Вчера была достаточно хорошая погода, жарко, и я попробовала ваш квас, он мне напоминает квас советских времен. Как вы его готовите? Где вы, так сказать, научились технологии?
1: Я не повар, не кондитер, не имею образования, вот близко даже к тому, что не технолог, но вот так получилось, что вот именно меня вдохновило наши рецепты, которые были раньше на родине. Я стала изучать историю кваса, там 400 рецептов, у каждого свой, там в каждой семье свой квас. Но меня как раз вдохновил именно наш советский с детства квас. Я 77-го года рождения. Я помню те желтые бочки.
0: А вот. Где вы родились?
1: Я родилась в Тверской области, город Красный Холм. Вот. И эти бочки, они были по всему Советскому Союзу. Эту историю я тоже изучила, про эти бочки. Вот. Ну и, естественно, начала искать рецепты. Нашла рецепты. У меня ничего не получалось. Напоминало это что-то такое, как мне сказали, напоминает брашку и что-то там еще. Как бы на этом я не остановилась. Я стала, так как у нас верующая семья, я стала молиться Богу, чтобы мне Господь послал человека, который бы мне помог. И мне Господь послал этого человека.
0: Вы сами из многодетной семьи?
1: Я у мамы третий ребенок, вот. А в нашей семье с мужем 8 детей. Вот. Да, да, 8 детей, 4 девочки, 4 мальчика. Все поровну, вот так. Вот. Ну, и как бы на тот момент, как раз в 2015 году, у нас было тяжелые материальные вот такие вот условия в жизни. И вот этот нас еще тоже как подстегнуло, что надо что-то придумывать, что-то свое, чтобы это было не куда-то ездить с 9 до 6, потому что у нас большая семья, а чтобы это было дома, как раньше вот семьи занимались своим каким-то делом общим.
0: Но... А вы раньше не занимались каким-то фермерским хозяйством?
1: Да, у нас, когда мы приехали из Твери в деревню, у нас и корова была, и козы были, и поросята, и цыплята, и индюшата, и курицы. Все это у нас было. Но квас сейчас все вытеснил. Мы картошку сажали, и огород, и все. Но сейчас мы уже, можно сказать, себя называем ремесленниками, потому что квас — это сезонный напиток, он полностью занимает наше время летом, начиная с ранней весны, и ну вот, все лето, весь сезон такой.
0: Итак, вы столкнулись с трудностями определенного характера и побежали по библиотекам искать рецепты?
1: Ну, вы знаете, раньше по библиотекам бегали, я побежала по интернету.
0: Лучший друг человека интернет?
1: Нет, на самом деле он мне не так помог, мне помогли люди. Предание наше старины глубокой, которое передалось. Я встретила этих людей. Это семья из Псковской области. Мы с ними познакомились. Они приехали к нам в Тверскую область. И они мне рассказали такую историю, что на острове Залит есть батюшка Паисий, вот, и он вот делает такой квас, у него такой квас замечательный. Еще есть там семья Елена, которые они уже много-много лет занимаются квасом. И я спросила, а у вас есть телефон этих людей? Они говорят, да. И мне, я позвонила, и они мне на все мои вот какие-то нерешенные мои вот вопросы, они мне дали ответ. У меня, как сейчас говорят, пазлик сложился. И, в общем, вот то, что вы пробовали, это вот результат этого вот всего вместе моих работ. И плюс вот советы этих людей, которые уже сделали квас.
0: Но совет советом. После того, как получаешь совет, нужно приехать домой. И, наверное, нужно оборудование какое-то.
1: Вы знаете, мы как делаем все-таки, так скажем, мы начинали с малого количества. Это было 40 литров. Потом плюс 40, но у нас были бачаты такие по 40 литров. Потом они переросли более большие бачаты. Сейчас у нас уже бачата по 200 литров. Их уже много. У нас уже цех. У нас уже 4 вида кваса. То есть сначала у нас был хлебный окрошечный. Потом появился медовый. Потом изюмный. Но он весь все равно хлебный. То есть у него все равно основа хлеб. Вот помните те зажаренные корочки с черного хлеба? Вот это он основа тоже.
0: А хлеб какой для этого нужен?
1: Хлеб хороший у нас. У нас хлеб ЗАО «Хлеб», вот, производит наш Тверской. Он очень вкусный. Именно как раз вот то, что надо. У него очень вкусный сухарь получается и вкусный квас. Ну, у нас вода еще очень хорошая. Вода, можно сказать, родниковая. Потому что у нас там хороший родник, у нас там люди приезжают. А это получается пласт один, и вода тоже очень хорошая.
0: А честно. Вот вы говорите, бачата, это бочки?
1: Ну да, это бочки уже. Уже то бочки.
0: Из чего они?
1: Ну, они сейчас уже пищевая, ну как, пластик пищевой.
0: А, пищевой пластик.
1: Да, да. Изначально
0: то есть мы не деревянные?
1: Деревянные, их, к сожалению, нам не поднять, там нужны уже механизмы такие, а мы все делаем, можно сказать, вручную, очень большая часть работы.
0: То есть это у вас такой цех, помещение,
1: да,
0: где стоят эти бочки.
1: Да.
0: И как вы все это по технологии, сколько времени нужно? Какие,
1: ну, у нас какие? Уходит 3 дня, ну, 3 суток, так скажем. Плюс он еще в бутылочках он у нас дображивает и убирается в холодильник. У нас большой холодильник, такой как большая комната такой. Вот холодильник, который там имеет плюс 2 градуса.
0: То есть это рефрижератор с холодильными установками, ну, или он, это просто как погреб?
1: Он по типу рефрижератора, но мы делали его сами. Как бы не рефрижератор привозили, а примерно по, ну, так вот присоединяли к помещению, чтобы завозить было удобно, строили его. С холодильной
0: системой. Я представляю,
1: системой.
0: Что для этого нужно, какие ресурсы, какие финансы. У вас были спонсоры или как вы обошлись?
1: Вы знаете, удивительным образом у нас все было даже без кредитов. Нам вот только Господь помогал. Мы каждый сезон работали, и мы вкладывались. То есть вся наша работа, она из года в год. У нас был план, что мы должны сделать до следующего сезона. И вот у нас вот эти планы в течение 11 лет. Вот у нас цех уже 4 года. Раньше у нас небольшое помещение было.
0: А вот. И вот что квасу дает то, что вот он такой ядреный и игристый, живой такой?
1: Когда в тепле он набрал вот эту вот ядреность, а потом он охлаждается, и мне кажется, такое ощущение происходит, вот, ферментация. Он дозревает, вот говорят, вино зреет. Вот у меня такое ощущение, что квас, он тоже умеет зреть вот в холодильнике. Он такой насыщенный становится, выраженным вкусом хлеба.
0: То есть он даже при низких температурах продолжается брожение?
1: Ну, мы стараемся максимально. Вот нам его вкус подходит, все, мы считаем его готовым. Мы, конечно, вот этим градусом 0 плюс 2, мы как бы стараемся минимизировать это вот брожение, чтобы он мог сохраниться на протяжении 2-3 недель, чтобы это, он просто как бы, вот ты его поставил в холодильник, он пока такой вкусненький, свеженький, чуть сладенький. Потом он, допустим, через неделю он такой же, но более такой поедрёненький.
0: Насыщенный,
1: да, насыщенный,
0: интенсивный вкус.
1: Да.
0: А вот я знаю, что люди используют солод. Вы тоже его используете?
1: Да, да, да, да.
0: А где вы и в каких пропорциях? И вообще вот сусло там должно использоваться?
1: Ну, мы все это все используем, но все мы как бы это используем, но мы никому ничего не рассказываем. Потому что у нас многие спрашивали, как и что вы делаете? Вот что
0: секреты,
1: вы...
0: секреты.
1: Но у нас опыт есть Елена из Пскова, которая нам рассказала историю, что она когда-то 15 лет назад начинала, была одна, но потом она совсем как и со мной поделилась, и в результате там в каждом доме делают точно такой же квас. Поэтому мы всего не рассказываем. Вот вам рассказали, что основа — это сухарь. Это вот самое такое, этот вот этот хлебный вкус, и послевкусие такое приятное.
0: То есть это, как называется этот хлеб, который вы используете, черный, он... Какое-то есть у него название?
1: Ну да, это ржаной хлеб. Ржаной. Да, ржаной хлеб. Там на 80% это ржаная мука, а 20% пшеничная.
0: Довольно интересное. А вот для производства разных видов, вот, скажем, с изюмом, окрошечный. Окрошечный, насколько я понимаю, он уже годится для использования...
1: Да, он по содержанию имеет меньше всего сахара. Вот. Вкус у него... хлебный. И вот наш традиционный, такое традиционное блюдо, как окрошка, она как раз раньше делалась всегда на квасе. Вот. И вот этот вот квас наш, он очень получается... У нас даже ресторан один покупает этот квас. Да, тверской ресторан покупает именно для окрошки.
0: То есть он солоноватый, он уже готов для использования.
1: Да, да. Окрошка такая вкусная получается. Мы сами делаем, нам нравится. Ну, кто-то и хлебный берет для окрошки, кто привык темненько.
0: А если изюмный квас, как он готовится?
1: А изюмный, он, ну, основа все равно хлебная, просто мы туда побольше добавляем изюма.
0: В какой момент?
1: Мы и в процессе брожения у нас идет больше. И еще у нас такая есть фишечка, мы в каждую бутылочку по изюминке кладем изюм.

0: уже покупатель лет 5, который регулярно берет наш квас. Потом он еще нам привел нескольких человек, вот так вот, ну, которые в бане берут.
1: Планируете продолжать это производство?
0: Ну, вы знаете, нам это нравится. Нам нравится, что нравится людям. Они, во-первых, приходят, нас благодарят. Бывают такие вообще теплые отзывы. Мы в прошлом году, у нас был рекорд, мы поехали в Сосновый Бор на фестиваль гастрономический «Вкусы родной страны». Нас туда пригласили, и мы взяли с собой тонну кваса. И мы тонну продали за 8 часов, хотя должно быть 2 дня этого гастрофестиваля. Нам говорят, почему так взяли мало? А мы были поражены. И в этом году мы опять попали на этот гастрофестиваль. Мы попали на второй раз на гастрофестиваль «Сосновый Бор», и к нам из Санкт-Петербурга подошла покупательница, она сказала, я приехала только ради вашего кваса. Для нас это было, думаю, просто это выше всех похвал. Мы очень рады, что мы этим занимаемся, нравится нашим людям. И может, кто-то тоже будет это возрождать. Вот наши русские традиции, и у нас такой прям девиз — возрождение русских традиций. Муж у меня, видели, в костюме. Он
1: картузе.
0: В картузе, потом в портах, в русской рубахе, косоворотке. Вот. То есть я тоже стараюсь соответствовать.
1: Браво.
0: Вот.
1: И вообще очень приятно, и вообще, Ольга, очень приятно слышать, что возрождаются такие традиции, что это безалкогольный напиток, и что это не брашка, которая дает им даже не медовуха, да, которая одурманивает. Хоть она и здоровая, но что там говорить. Любой продукт может быть полезным, может быть и вредным, смотря как его употреблять, но квас — это дело очень полезное, насколько я знаю. Некоторые, правда, считают, что дрожжи, ну, по-разному относятся к этому продукту брожения, но я думаю, что это здоровый напиток. Если наше население будет употреблять больше кваса и меньше алкоголя, наверное, в этом есть большой плюс.
0: На самом деле квас, он же бывает разный. Вот бывает написано квас. А на самом деле ты открываешь бутылку, и тебе вот под видом кваса дают что-то такое непонятное. У нас же вот имеет квас закваску. Вот я самое главное хотела сказать. Вы помните, наверное, что раньше пекли хлеб на закваске, и вот квас. Он у нас на закваске. У нас не кладутся термофильные дрожжи, не прессованные. У нас вот эта квас, закваска хлебная. Ну, квас и вот полезный считается кефир, они говорят, похоже чем-то по полезности для пищеварения, для общего самочувствия.
1: Я бы с удовольствием приехала бы к вам и поучилась бы, как готовить такой квас. Не думайте открыть мастер-классы или какое-то обучение онлайн.
0: Вы знаете, вот как раз нет, не думаю, мы все засекретили так, на семью печать. Вот помните такой мультфильм? Мед, вересковый мед, вот. И там вот секрет верескового меда, помните этот мультфильм? Нет, там сохраняла целая клан или семья людей, и они никому не раскрывали, они готовы были вот так жизнь отдать.
1: А как же сохранение традиций на будущее? Дети будут продолжать?
0: А детям. Ну, это потому что наш хлеб. Мы не потому что мы вот такие, вот, как говорится, потому что это наш хлеб, у нас семья большая, как говорится, и поэтому вот корыстные такие, к сожалению, у нас эти есть моменты.
1: А ну что ж, по нашим временам, наверное, это правильный рациональный подход. Мы живем в условиях рыночной экономики, и поэтому нам Бога надейся, сам не плашай. Что для вас вера?
0: Ну, для нас вера без Бога не до порога. Вот вы говорите, на Бога надейся, сам не плашай, у нас без Бога не до порога. Мы считаем, что нам все дал Господь, и Господь нам благословил этот квас. Наша семья когда-то, мой муж и я больше 20 лет назад дали обет Богу, что мы не будем употреблять алкоголь. Вот мы больше 20 лет не дали этот обет, и не употребляли. Но вот этот квас, мы такое ощущение чувствуем, что нам Господь благословил, как вот какую радость такую. Вот у нас даже на бутылочке написано «Наш квас порадует вас». Вот и так нас Господь порадовал, он нам дал вот этот квас.
1: А что с точки зрения здоровья? Вы не чувствуете, что квас вам дает лишний вес, например? Не заметили такое?
0: Вы знаете, мы первые, это 11 лет назад, когда мы нам он очень понравился, и мы начали его производить. Мы очень много пили кваса. Сейчас мы уже напились, и пьем его не так много. Ну, когда только жарко или окрошку делаем. Так что

0: В моем случае не скажу, что он там мне вес прибавил. Наверное, больше булочки и сладости прибавляют вес.
1: А у вас есть ощущение такое или вера в то, что квас все-таки может даже исцелить от каких-то болезней?
0: Ну, на самом деле, вот когда мы изучали историю кваса, даже в русском народе вот было такое, в Первую мировую войну, когда были ранены люди, им давали квас, они больше, быстрее шли на поправку.
1: Вот. Он дает силы.
0: Он дает и силы, и иммунитет повышает, и пищеварение улучшает. Когда человек в болящем состоянии, он же лежит, и как бы вот он помогает человеку, ну, быть в норме, так скажем.
1: Но снимает похмелье?
0: Ну, кто-то, да, и говорит, что снимает похмелье. И покупал у нас квас именно, и в этом случае были такие отзывы.
1: Ну, и даже, не без быть, этого. Может быть, даже еще и простуду лечит, легкую температуру снимает, и настроение повышает.
0: Ну, настроение точно повышает. Про температуру не знаю, а вот настроение точно, да.
1: Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Нашим слушателям я бы пожелала, чтобы они, ну, как сказать, возрождали наши русские традиции, интересовались тем, что было раньше, что нам оставили наши предки. Вот квас — это тому пример. У нас это получилось, я так считаю. Раз я, вам это интересно, вы меня спрашиваете об этом, значит, это будет и всем интересно, и, ну, многим, по крайней мере. Я бы вот пожелала людям любить свою родину, рожать детей, потому что русский человек, он, ну, испокон века был многодетным. Вот. И мы очень рады, что мы этим путем с мужем пошли. Ничего нас не испугало. Карьеры мы никакие не делали. Мы родили 8 детей, вот, и у нас сейчас карьера получается. Мы производители кваса, но у нас еще 8 детей. Самое главное.
1: Сколько самой младшей?
0: Самой младшей дочери моей 8 лет.
1: А старшей?
0: А старшей 24. У меня сначала родилась дочка, потом родились 4 сыночка, а потом еще 3 дочки. Так что
1: вы многодетная, да, мама. Спасибо вам за ваш труд.
0: Спасибо, Ирина, за такой интересный разговор. Спасибо всем слушателям. Всем всего доброго, добра, любви.
1: Всего путешествуйте хорошего. И пейте квас. С вами были Ольга Акимкина и Ирина Василевич.
2: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
3: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.
4: Ночь зимняя мутна и холодна, как мертвая стоит ввыси луна. Из радушного бледного кольца глядит она на след мою крыльца, на тень мою, на молчаливый дом и на кустарник в инее густом. Еще блестит оконное стекло, но волчьей мглой поля заволокло. На севере огни полночных звезд горят из мглы, как из пушистых гнезд. Снег меж кустов туманно-голубой осыпан жесткой серой крупой. Таинственным дыханием гоним туман плывет. И я мешаюсь с ним. Прекрасно и особенно в эту зиму была Батуринская усадьба. Каменные столбы въезда во двор, снежно-сахарный двор, изрезанный по сугробам полозьями, тишина, солнце, в остром морозном воздухе сладкий запах чада из кухонь, что-то уютное, домашнее в следах, пробитых от поварской к дому, от людской к варку, конюшне и прочим службам, окружающим двор. Тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш, по-зимнему низкий, утонувший в снегах, красновато-чернеющий голыми сучьями сад, с двух сторон видный за домом. Наша заветная столетняя ель, поднимающая свою острую черно-зеленую верхушку в сине-яркое небо из-за крыши дома, из-за ее крутого ската, подобного снежной горной вершине между двумя спокойно и высоко дымящимися трубами. На пригретых солнцем фронтонах крылец сидят, приятно жмутся монашенки-галки, обычно болтливые, но теперь очень тихие. приветливо щурясь от слепящего веселого света, от ледяной самоцветной игры на снегах, глядят старинные окна с мелкими квадратами рам. Скрипя мерзлыми валенками под затвердевшему на ступенях снегу, поднимаешься на главное правое крыльцо. Проходишь под его навесом, отворяешь тяжелую черную от времени дубовую дверь. Проходишь темные длинные сени. В лакейской с большим грубым ларем у окна еще прохладно, синевато. Солнца в ней не бывает, окно ее на север, но трещит, гудит, дрожит медной заслонкой печи. Направо сумрачный коридор в жилые комнаты, прямо напротив высокие, тоже черные дубовые двери в зал. В зале не топят. Там простор, холод, стынут на стенах портреты деревянного темноликого дедушки в кудрявом парике и Курносова в мундире с красными отворотами императора Павла. И насквозь промерзает куча каких-то других старинных портретов и шандалов, сваленных в маленькой, давно упраздненной буфетной. Заглядывать в полустеклянную дверку, которой было в детстве таким таинственным наслаждением. Зато в зале все залито солнцем. И на гладких удивительных по ширине половицах огнем горят, плавятся лиловые и гранатовые пятна, отражение верхних цветных стекол. В окно налево, боковое, тоже на север, лезут черные сучья громадной липы, а в те солнечные, что против дверей, виден сад в сугробах. Среднее окно все занято высочайшей елью, той, что глядит между трубами дома. За этим окном пышными рядами висят ее оснеженные рукава. Как несказанно хороша была она в морозные лунные ночи. Войдешь, огня в зале нет, только ясная луна в высоте за окнами. Зал пуст, величав, полон словно тончайшим дымом. А она, густая в своем хвойном, траурном от снега облаченье, царственно высится за стеклами, уходит острием в чистую, прозрачную и бездонную куполообразную синеву, где белеет, серебрится широко раскинутое созвездие Ориона. А ниже, в светлой пустоте небосклонно, остро блещет, содрогается лазурными алмазами великолепный Сириус, любимая звезда матери. Сколько бродил я в этом лунном дыму, по длинным теневым решеткам от окон, лежавшим на полу. Сколько юношеских дум передумал. Сколько твердил вельможно гордые державинские строки. На темно-голубом эфире золотая плавала луна, сквозь окна дом мой озаряла, и палевым своим лучом золотые стекла рисовала на лаковом полу моем. Прекрасны были и те новые чувства, с которыми я провел мою первую зиму в этом доме. Она вся прошла в прогулках и бесконечных разговорах с братом Георгием, необыкновенно быстро развивавших меня, в поездках в Васильевское и за чтением поэтов державинских и пушкинских времен. В Батуринском доме книг почти не было. Но вот я стал ездить в Васильевское, в усадьбу нашей двоюродной сестры, стоявшую на горе против того казенного имения, с винокуренным заводом, где был управляющим Вигант. Сестра была замужем за Писаревым, и мы много лет не бывали у нее в доме. Старик Писарев, ее свекр, был в полную противоположность своему сыну, человек необыкновенно серьезный, с которым наш отец, разумеется, быстро поссорился. В этом году сношения между нашими домами возобновились. Старик Писарев умер, и я получил полную возможность распоряжаться всей той библиотекой, которую он собрал за свой долгий век. Там оказалось множество чудеснейших томиков в толстых переплетах из темно-золотистой кожи с золотыми звездочками на корешках: Сумароков, Анна Бунина, Державин, Батюшков, Жуковский, Веневитинов, Языков, Козлов, Боротынский. Как восхитительны были их романтические виньетки: лиры, урны, шлемы, венки. Их шрифт, их шершавая, чаще всего синеватая бумага и чистая, стройная красота, благородство, высокий строй всего того, что было на этой бумаге напечатано. С этими томиками я пережил все свои первые юношеские мечты, первую полную жажду писать самому, первые попытки утолить ее, сладострастие воображения. Оно, это воображение, было поистине чудодейственно. Если я читал «На брань летит певец молодой» или «Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай, поток седой» или «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду». Я так видел и чувствовал и этого певца, и поток, и зеленые волны, и морское утро, и ногою Нереиду, что мне хотелось петь, кричать, смеяться, плакать. Дивлюсь младенчеству, ничтожеству того, что выходило из-под моего собственного пера в это же самое время. И прекрасна была моя первая влюбленность, радостно длившаяся всю зиму. Анхин была простенькая, молоденькая девушка, только и всего. Но в ней ли было дело? Была она, кроме того, неизменно весела, ласкова, очень добра. Искренно и простодушно говорила мне: «Вы мне, Алешенька, очень нравитесь. У вас горячие и чистые чувства». Загорелись эти чувства, конечно, мгновенно. Я вспыхнул при первом же взгляде на нее. Как только она во всей свежести своей немецкой чистоты, затейливого розового платьица и юной миловидности, вышла ко мне насквозь промерзшему за дорогу со станции в Вигандовскую столовую, розово озаренную утренним зимним солнцем, и стала наливать мне кофе. Едва я пожал ее еще холодную от воды руку, сердце во мне тотчас дрогнуло и решило: вот оно. Я уехал в Батурино совершенно счастливый. На второй день святок Виганды должны были приехать к нам. И вот они приехали, сразу наполнив весь дом своим шумным немецким весельем, беспричинным смехом, шутками и всем тем особенно праздничным, что вносят гости в деревни, с морозу сбрасывая в прихожей пахучие холодные шубы, ботики и валенки. А вечером подъехали и другие гости, и все, кроме старших, решили, конечно, ехать по соседним усадьбам Ряжинами. Шумно нарядились во что попало, больше всего мужиками и бабами. Мне круто завили волосы, набелили и нарумянили лицо, подрисовали неизменной жженной пробкой неизменные черные усики и гурьбой высыпали на крыльцо, возле которого уже стояло в темноте несколько саней и розвольней, расселись и, смеясь, крича под звон колокольчиков, шибко понеслись через свежие сугробы со двора. И, конечно, я очутился в розвольне Санхи. Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков? Эту глухую ночь в глухом снежном поле, то необыкновенное, зимнее, серое, мягкое, зыбкое, во что сливаются в такую ночь снега с низким небом, меж тем, как впереди все чудятся какие-то огоньки, точно глаза каких-то неведомых ночных зимних порождений. Как забыть снежный ночной полевой воздух, холодок под енотовой шубой сквозь тонкие сапоги, впервые в жизни взятую в свои молодые горячие руки, вынутую из меховой перчатки, теплую девичью руку. И уже ответно, любовно, мерцающие сквозь сумрак девичьи глаза. А потом пришла весна, самые необыкновенные во всей моей жизни. Помню, как сейчас я сидел с Олей в ее комнате, выходившей окном во двор. Было часов 5 солнечного мартовского вечера. Неожиданно, застегивая полушубок, вошел с обычной своей бодростью отец. Усы у него были теперь уже седые, но он по-прежнему держался молодцом и сказал: «Нарочный из Васильевского, с Писаревым что-то вроде удара. Сейчас еду туда, хочешь со мной?» Я поднялся, пораженный счастьем неожиданно попасть в Васильевское, увидеть Анхин. И мы тотчас же поехали. К удивлению нашему, Писарев был здоров и весел, сам дивился и не понимал, что такое с ним было. «А ты все-таки пей-то поменьше», — сказал ему отец на другой день на прощание в прихожей. «Пустяки», — ответил Писарев, усмехаясь своими цыганскими глазами, помогая отцу надеть полушубок. «Как сейчас вижу его. Стройного, смуглого, чернобородого, в шелковой красной косоворотке на выпуск, в черных легких шароварах и красных, шитых серебром чувяках». Мы спокойно воротились домой, а тут вскоре пошла полая вода. Такая спорая и буйная, что наше сообщение с Васильевским недели на две совсем прервалось. На первый день Пасхи стало везде совсем сухо. Зазеленели лозинки и выгоны. Мы все собрались ехать в Васильевское и уже вышли садиться в тарантас, как вдруг в воротах показалась лошадь. За ней беговые дрожки, а на них наш двоюродный брат Петр Петрович Арсеньев. «Христос воскресе!» — сказал он, подъезжая с каким-то преувеличенным спокойствием. «Вы в Васильевское?» «Как нельзя более вовремя». Писарев приказал долго жить. Проснулся нынче, вошел к сестре, сел вдруг в кресло и каюк. Та страшная весенняя ночь в Васильевском памятна мне тем более, что она была накануне похорон. Я заснул в эту ночь лишь под утро. Я не в силах был вернуться в дом сразу. Слишком зловеще темнели в звездном свете его очертания и чернела возле крыльца крышка гроба. Я ушел в поле, долго шел в темноте, куда глаза глядят. Вернулся я, когда на востоке уже белело, и по всему селу пели петухи. Прокрался в дом тем же задним ходом и тотчас заснул. Однако вскоре начала тревожить сквозь сон мысль о близости каких-то особенно важных минут, и я вдруг опять вскочил, не проспав и 3 часов. Дом все еще делился на 2 совершенно разных мира. В одном была смерть, был зал с гробом. В другом же, то есть во всех прочих комнатах, со всех сторон отделенных от него запертыми дверями, как попало шла наша беспорядочная жизнь, нетерпеливо ждущая роковой развязки этого беспорядка. Я проснулся с резким чувством того, что развязка наконец настала, и был немало удивлен, увидев, что брат, спавший со мной в кабинете покойного, равнодушно курит, сидя в одном белье на диване, с которого до полу сползла смятая простыня. Меж тем, как по коридору за дверью уже поспешно ходили, слышались голоса, какие-то короткие вопросы и такие же ответы. После похорон я пробыл в Васильевском еще с 30 дней, продолжая находиться все в том же обостренном и двойственном ощущении той самой жизни, непостижимой и ужасной, конец которой я только что видел воочию. Мне в те дни было тем мучительней, что предстояло пережить еще одно испытание – разлуку с уезжавшей домой Анхин. Хотя я и в этом находил какую-то пронзительно горькую утеху. Отец решил ради сестры остаться в Васильевском еще на некоторое время. Остался и я. И не только ради Анхин, страсть которой усиливалась во мне с каждым днем. Мне зачем-то хотелось длить те двойственные чувства, которые владели мной и заставляли не расставаться с Фаустом, нечаянно попавшим тогда в мои руки среди писаревских книг и совершенно пленившим меня. Потоками жизни, в разгаре деяний, невидимый, видимо всюду присущий, я радости Гоя, я смерть и рождение, житейского моря, живое волнение. На шумном станке мироздания от века сную без конца, и в твари, и в недрах создания живую одежду Творца. Двойственна была и жизнь в Васильевском. Она была еще обвеяна грустью, но как-то удивительно быстро приходила опять в порядок, приобретая что-то особенно приятное вследствие тех перемен, которые в ней произошли и происходили среди расцветающей и крепнущей весенней красоты. Все чувствовали, что пора возвращаться к жизни с новыми и даже удвоенными силами. Поддерживали особую чистоту во всем доме, многое изменив в нем, убрав на чердак некоторую слишком старую мебель, кое-что переставив из комнаты в комнату, устроив сестре новую спальню возле детской, а прежнюю супружескую совсем упразднив и сделав из нее просторную диванную. Потом куда-то попрятали почти все вещи покойного. Я раз видел, как возле заднего крыльца чистили щетками и складывали в большой старинный сундук его дворянский мундир, картуз с красным околышем, пуховую треуголку. Новые порядки начались и в хозяйстве. Им распоряжались теперь отец и Петр Петрович. И на дворне, как всегда это бывает между господами и работниками на первых порах, всем хотелось усердно подчиняться им. Надеяться в силу этой новизны, что все пойдет теперь как-то по-иному, по-настоящему. Это меня, помню, очень трогало. Всего же трогательнее было постепенное возвращение к жизни сестры. То, как она понемногу приходит в себя, становится спокойнее и проще, и уже иногда слабо улыбается за столом глупым и милым вопросом детей. А Петр Петрович и отец сдержанно, но неизменно ласково и внимательно к ней. И удивительно скоро мелькали для меня эти горестно-счастливые дни. Расставшись поздно вечером с Анхен, сладко замученный бесконечным прощением с ней, я, придя домой, тотчас же проходил в кабинет и засыпал мертвым сном с мыслью о завтрашнем свидании. Утром я нетерпеливо сидел с книгой в руках в солнечном саду, ожидая той минуты, когда можно будет опять бежать за реку, чтобы увезти Анхен куда-нибудь на прогулку. В эти часы всегда с нами гуляли девочки, младшие дочки Виганда, но они всегда бежали впереди, не мешали нам. В полдень я возвращался домой к обеду, после обеда все перечитывал Фауста и ждал вечерней встречи. По вечерам в низах сада светила молодая луна, таинственно и осторожно пели соловьи. Анхен садилась ко мне на колени, обнимала меня, и я слышал стук ее сердца. Впервые в жизни чувствовал блаженную тяжесть женского тела. Она, наконец, уехала. Никогда еще не плакал я так неистово, как в тот день. Но с какой нежностью, с какой мукой, с сладчайшей любви к миру, к жизни, к телесной и душевной человеческой красоте, которую, сама того не ведая, открыла мне Анхен, плакал я. А вечером, когда уже отупев от слез и затихнув, я опять зачем-то брел за реку, обогнал меня тарантас, отвозивший Анхен на станцию, и кучер, приостановившись, подал мне номер петербургского журнала, в который я с месяц тому назад впервые послал стихи. Я на ходу развернул его, и точно молнией ударили мне в глаза волшебные буквы моего имени.

На другой день рано утром я пешком ушел в Батурино. Шел сперва сухим, уже накатанным проселком, среди блестящих в утреннем пару пашен, потом по Писаревскому лесу, солнечному, светло-зеленому, полному птичьего весеннего пения, прошлогодней гниющей листвы и первых ландышей. Когда я явился в Батурине, мать даже руками всплеснула, увидев мою худобу и выражение обрезавшихся глаз. Я поцеловал ее, подал ей журнал и пошел в свою комнату, шатаясь от усталости и не узнавая знакомого дома, дивясь тому, какой он стал маленький и старый. Ту звезду, что качалась в темной воде, под кривою ракитой в заглохшем саду, огонек до рассвета мерцавший в пруде, я теперь в небесах никогда не найду. В то селение, где шли молодые года, в старый дом, где я первые песни слагал, где я счастья и радости в юности ждал, я теперь не вернусь никогда. Никогда.

цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Патриаршая гуманитарная миссия и православная Свято-Димитриевская школа запустили проект по интеграции детей Донбасса в российское образовательное пространство. Для проведения дистанционных уроков требуются педагоги с опытом работы от 1 года для преподавания во 2 и по 11 классы по всем основным школьным предметам. Среди подопечных патриаршей гуманитарной миссии тысячи семей с детьми школьного возраста. Последние годы многие из них были лишены возможности полноценно учиться из-за боевых действий, перебоев со связью и нехватки педагогов на местах, отметил директор Патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов. У Свято-Димитриевской школы накоплен большой опыт дистанционного обучения, и мы хотим масштабировать его, чтобы помогать детям из зоны конфликта наверстывать пробелы по основным предметам. Главное звено в этом процессе, конечно, учителя. Нагрузка в рамках проекта 2 урока в неделю на 1 параллель. Занятия будут проходить во 2 половине дня, время обсуждается индивидуально. Формат сотрудничества предполагает волонтерство или почасовую оплату. Патриаршая гуманитарная миссия была учреждена Священным Синодом Русской Православной Церкви с целью координации системного развития помощи мирным жителям на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также оказание помощи раненым. В эфире новости. 5 и 6 сентября в Доме культуры поселка Пилым Серовской епархии по приглашению настоятеля храма Преображения Господня Ирии Василия Киселева состоялась встреча жителей поселка и прихожан с теологом, помощником благочинного по миссионерской работе Рамильского округа Екатеринбургской епархии Вдовиным. В ходе встреч прошли беседы на тему «Во что мы веруем?» по символу веры. Слушатели смогли глубже познакомиться с основами православного вероучения, поразмышлять о ключевых положениях символа веры и задать интересующие вопросы. Мероприятия прошли в теплой, дружеской обстановке. Участники отметили содержательность бесед и подчеркнули, что почерпнули для себя много полезного. Приход храма Преображения Господня благодарит Вдовина за просветительскую беседу и всех собравшихся за искренний интерес и живой диалог. Продолжаем выпуск. Фильм Курганской епархии об уникальной театральной школе «Инклюзион» вошел в шорт-лист 3-го Всероссийского инклюзивного кинофестиваля «Незримого кино» города Челябинска. Организаторы поблагодарили создателей картины «Увидеть солнце» из документального цикла «Своя высота», автор сценария Елена Саенко, режиссер монтажа Сергей Высоких, за высокий уровень мастерства, а также направили диплом участника. Фильм претендует на победу в номинации «Телевизионный формат. Профессионалы». Картина «Увидеть солнце» рассказывает о театральной школе «Инклюзион», которая открылась в Кургане в 2021 году. Идея создания инклюзивного театра пришла главному художнику Курганского театра «Кукол Гулливер» Татьяне Терещенко и актрисе этого же театра Оксане Кириевской, а воплотить идею в жизнь коллегам помогла театральный педагог и режиссер международного уровня Наталья Плеханова. В этом году на фестивале «Незримое кино» пришло рекордное количество заявок – 532 работы из 9 стран и 52 регионов Российской Федерации. В список финалистов вошли 69 картин. Фестивальные встречи состоятся в Челябинске с 22 по 24 октября. «Незримое кино» – это первый инклюзивный кинофестиваль на Урале. Он объединяет творцов с инвалидностью и кинематографистов, рассказывающих истории о людях с ограниченными возможностями здоровья. Миссия – продемонстрировать общественности жизнеутверждающие фильмы и предложить иначе взглянуть на проблему другого в современном мире. Инклюзивный фестиваль – это стартовая площадка для людей, людей с инвалидностью, которые занимаются творчеством в сфере кинематографа, мультипликации и видеопроизводства. Это шанс быть услышанными, показать свой фильм на большом экране и побороться за главный приз. Документальный цикл «Своя высота» – это проект, который был реализован Курганской епархией Русской Православной Церкви при поддержке ГТРК «Курган» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. Картины посвящены людям с ограниченными возможностями, жителям Зауралья, которые благодаря силе воли, желанию жить полноценной жизнью, преодолевают свои недуги и достигают высот в творчестве, выбранной профессии и спорте. Проект был призван изменить лучшую сторону отношения к людям с ограниченными возможностями среди жителей Курганской области, в первую очередь подростков и молодежи, а также способствовать повышению социальной мотивации инвалидов благодаря созданию популяризации документального кино с их участием. И последняя информация выпуска. Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Алапаевской епархии радиакон Василиск Савельев вместе с сестрами Милосердия подвели итоги прошедших царских дней в Алапаевске. Было много сделано, но главное – забота, молитва и просто человеческое участие. Одним из важных моментов стал общий молебен в молебной комнате при филиале областной клинической больницы номер 3 в поселке Верхняя Синичиха. Это место, где пациенты могут найти духовную опору, и мы рады, что смогли помолиться там все вместе. Руководитель отдела от всей души поблагодарил сестер Милосердия за их активное участие во всех мероприятиях епархии. Их труд – это настоящее служение ближним, и за это огромное спасибо. А в завершении встречи сестрам вручили памятные подарки как знак общей благодарности. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие клирик Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга отец Вадим Смоляков. Тема беседы – причастность к воскресению Христову. Беседует Сергей Новиков, программа из студии телеканала «Союз».
2: Батюшка, предлагаю поговорить сегодня о нашей причастности к воскресению Христову. Такая очень интересная, важная богословская тема. Отец Вадим, вообще начнем давайте с того, что ответим на вопрос, что делает нас способными прикоснуться ко Христову воскресению?
3: Безусловно, ответом на этот вопрос является то, с чего начинается все в жизни христианина и в жизни, даже скажу, человека, с общения. Ребенок первое, что пытается сказать, он пытается обратиться чаще всего к своим родителям. Это может быть слово «мама» или слово «папа», это может быть слово «дай», но тем не менее оно с родителями связано. Мы, чада Божие, не совсем замечательные, не совсем умные, не совсем совершенные, мягко говоря, но к кому еще нам взывать, как не к нему самому? И если я начинаю общаться с Богом, то надо подумать, может быть, до этого общения, а может быть и во время его, а с каким же Богом я общаюсь? Христос для меня какой? Он для меня живший 2000 лет назад человек, о котором я читаю в Евангелии. Но если только так, то как я могу с ним общаться в данный момент? Он для меня не является человеком совсем, он является для меня только духом. Тогда как я могу общаться с ним своим человеческим языком? И как я могу слышать от него ответы, если у него нет такого же речевого аппарата, как у меня? И вот когда я так серьезно задамся вопросом, а с каким же Христом я разговариваю, то будет всего лишь два варианта ответа. Как минимум с живым, но поскольку я знаю евангельскую историю, поскольку я слышу за богослужением такое глубокое проживание его воскресения, конечно же, я скажу, что общаюсь-то я в первую очередь со Христом воскресшим. Раз это общение с воскресшим Спасителем, я вспомню его слова, когда он при Вознесении говорит своим ученикам, воскресший, что он с нами теперь пребывает всегда таким воскресшим во все дни до скончания века.

0: Христос воскресший тот же самый, что ходил 2000 лет назад по Иудее, Галилее, он точно так же, как тогда, поскольку он тот же самый. Все, что он говорит и делает, он делает для моего спасения, он буквально служит мне, он дает мне свое Евангелие, точно такое же, те же проповеди, те же наставления, которые давал своим ученикам. Он дает, он совершает в моей жизни порой такие же чудеса, когда избавляет меня от каких-то моих бед и переживаний, когда я вижу, как замедлилось время, и я успел сделать то, что должен был сделать, или наоборот, кто-то ускорился, и поэтому меня сейчас не сбила машина, хотя по всем, скажем так, физическим законам это должно было произойти. Это все делает Он же, Он, тот же Христос, но теперь воскресший, живет и в моей жизни. Для меня, человека, читающего Евангелие, может быть такое не то чтобы противоречие, а некая недостаточность, поскольку все-таки Евангелие нам открывают по большей части, по самой большей своей части, жизнь Христа до Его воскресения, а жизнь Его со своими учениками после Его воскресения в каждом Евангелии занимает не такое уж и пространное место. Мы не так много об этом читаем в сравнении со всеми теми славными делами, которые Господь творил, уча и проповедуя Евангелие Царствия, приближая к Нему своих слушателей. Но этим свидетельством жизни в Его воскресении преисполнена вся остальная часть Нового Завета. От книги «Деяний святых апостолов» до «Откровения Иоанна Богослова». Все, что говорится о Христе потом, говорится о Нем воскресшем. И если мы просто в Библии дома хотя бы ради этого ее с полочки снимем, может быть, даже и почитаем, но хотя бы просто посмотрим. Вот столько занимает в Новом Завете именно Евангелие, и достаточно больший объем занимает книга «Деяний святых апостолов», соборные послания, послания апостола Павла. И эти книги говорят нам о воскресшем Христе. И как раз когда нам не хватает соприкосновения с Ним воскресшим, нам, что называется, деваться совершенно некуда, кроме как читать продолжение Нового Завета. После Евангелия это как раз-таки книга «Деяний», где говорится о жизни христиан после воскресения Христова. И при этом приобщаться к полноте церковной, к богослужению, к таинствам, поскольку все это совершается действительно воскресшим Христом. И с этого нам нужно начать, нам нужно задуматься, прямо вопросить даже Христа напрямую, спросить: «Господи, а какой же Ты для меня? Я знаю, что Ты ведь есть в моей жизни, но покажи мне сам, расскажи мне сам, какой Ты». Я сразу начну вспоминать Евангелие. Но Господь так тонко это порой делает, Он затуманивает наш ум, немножко рассредотачивает нашу память, только чтобы у нас сохранилось определенное стремление перечесть то или иное место Священного Писания, которое нам напомнил. Но ведь даже если просто Библию полистаем в течение 5 минут, чтобы найти нужное место, мы ведь за эти 5 минут никого не осудим, возможно. Не сотворим никаких других дел, может, даже как-то сосредоточимся больше на Христе, чтобы именно прикоснуться к Нему. Есть здесь определенная подготовка моего мировоззрения в виде понимания, какой для меня Христос, кто Он для меня, и в виде моего соприкосновения с тем, чем живет Церковь.
1: Батюшка, а где мы можем встретиться с воскресшим Христом в своей земной жизни?
0: Эти встречи совершаются постоянно. Это удивительно. Надо просто попросить Его, чтобы Он открыл наши глаза, чтобы мы, как евангельские слепцы, пришли к Нему и сказали: «Господи, да прозрю». Мы можем встретиться с воскресшим Христом везде, как бы это, может быть, глобально не прозвучало. Мы можем встретиться с воскресшим Христом в своей семье, если я правильно, чуть более правильно, чем раньше, смотрю на своих домашних, на своих родителей, на своих детей, на своего супруга или супругу, если я смотрю на них именно с желанием увидеть Христово воскресение, я его неизбежно увижу, потому что этот человек порой обнимет меня так, как может обнять меня только Христос.

0: Этот человек скажет мне что-то такое, что может сказать мне только воскресший Христос. Именно вот интонацией или что-то такое скажет, что очень важным является в моей жизни, что меняет ее до неузнаваемости, делит ее на до и после этого разговора. Этот человек сделает для меня такое дело, что я увижу, что без Христа, без Бога он его сделать бы не смог. Но на этот вопрос, когда мы ищем ответ, где же я могу тебя, Христе, воскресший мой Спаситель, встретить, я неизбежно оказываюсь все равно как-то поближе к храмовому церковному пространству. Чтобы где-то мне научиться его видеть, мне надо увидеть его там, где видит его большее количество людей. Там, где у него как-то лучше получается достучаться до моего сердца, не потому что он стучит лучше, а потому что я нахожусь в более открытом состоянии, у меня стучать уже некуда, двери и так сердца открыты. И приходя в храм, я могу увидеть Христа воскресшего на иконе воскресения, а большинство людей приходят в храм молиться по субботам и воскресеньям, когда на центральном аналое лежит, конечно же, образ воскресения Христова. И я могу просто машинально, как привык, подойти, перекреститься, поцеловать, перекреститься, отойти, поклониться еще забыл упомянуть, а могу как-то вглядеться, всмотреться. И я увижу в зеркале Христова воскресения, буквально в этом стекле, которое закрывает икону, я увижу себя. Я увижу даже в себе плоды воскресения Христова. Но это должно быть у меня более, как сказать, церковное мироощущение, более христианское мировосприятие, более духовное устремление в моей жизни, чем обычные мои плотские и общежитейские человеческие стремления. И тогда я буду видеть Христа воскресшего везде, а там, где не увижу, мне станет очень страшно. Я скажу: «Господи, я оказался там, где Тебя не вижу». И это ведь значит, что я отступил от Тебя, и тогда я сразу же пойму, то место, где я нахожусь, не соответствует Христову воскресению. Оно соответствует Голгофе, на которой распяли Христа. Оно соответствует погибели моей, когда я убегаю от Него, убегаю от Его креста и воскресения и нахожусь в тех местах, где не должен находиться. Я не буду перечислять эти места, срамно есть и даже глаголать и о них, но тем не менее, когда я в них нахожусь и понимаю, что я Христа здесь не вижу, воскресшего, и не чувствую, то очень часто дело в том, что я просто добровольно пришел туда, где Его увидеть. Чтобы Его увидеть, надо из этого места начать выходить. Он там тоже есть, как бы это страшно не прозвучало из моих уст. Он там на кресте висит, своей кровью и своей смертью очищая и оживляя всех тех, кто находится в этом месте. Но он стоит на выходе. Мне надо выход начать искать из этого места, из этой ситуации сложившейся. И где я увижу воскресшего Христа, где я снова смогу Его чувствовать, где я смогу снова с Ним молитвенно общаться, вот значит, там более правильный, по меньшей мере, а может быть, и единственно правильный путь.
1: Батюшка, я недавно увидел несколько таких икон современных, современного иконописца. И, например, там изображена девочка, школьница, ну вот в преддверии, опять же, учебного года, и лежит дневник, и в дневнике двойка. И иконочка названа «Первая двойка». А за спиной стоит Христос, который утешает эту девочку, которая плачет. Или, например, человек летит в самолете, а рядом сидит Христос, ну ты же его не видишь, понятно. И человек, впившись в кресло при взлете, переживает за это, но Христос здесь, он утешает. И вот это говорит нам о том, что Христос всегда рядом. Главное, наше желание его найти и искать.
0: Он же предельно человечен. Он во всем уподобился братьям, кроме греха, как пишет апостол Павел. Он действительно рядом с нами сидит, рядом с нами стоит, когда хочет нас удержать от какого-то падения. Он, как сказать, буквально вместе с нами кушает, он нас кормит. Мы все, что делаем, мы делаем с ним и в нем. И не просто в Боге, как в некой силе, которая управляет всем мирозданием, а в Боге, который стал человеком и своими буквально человеческими руками многое в моей жизни делает. Действительно, его надо просто начать видеть или просить его, чтобы он сам открылся, показался нам. Как вот он являлся Луке и Клеопе, которые в Эммаус шли, как мы читаем, опять же, в воскресном Евангелии, они хоть и видели его, не узнали. А потом, когда узнали, он стал невидим для них. А нам бы наоборот, когда мы его не видим, попросить бы его, чтобы он чуть более проявил себя. Не могу здесь не вспомнить тот пример, который достаточно часто рассказываю об одной очень верующей рабе Божией, отошедшей уже в жизнь вечную, которой было больше 90 лет, и ее жизнь состояла только в том, схватит она Христа за руку или не схватит сегодня утром. Она протягивала руку, чтобы встать с кровати, кроме Христа поднять ее было некому. И она говорит, вот я, батюшка, руку протяну и чувствую, ну, ничего не чувствую, не чувствую его руки, значит, дальше лежу, молюсь, ну, не буду говорить там настолько подробно, что же она в этот момент делала. В общем, ищу Христа, говорит она, а потом руку протягиваю и прям чувствую, что он меня поднимает. Она говорит, я прямо чувствую физически, ну я уж более, скажем так, выражаю мысли ее богословски, я чувствую физически человеческую руку, которая меня поднимает с этого одра болезненного. И потом, говорит, когда я набегаюсь по дому, я чувствую те же самые человеческие руки, которые меня кладут обратно отдыхать. И я, говорит, чувствую, батюшка, в этот момент предельную зависимость от него. И очень радуюсь, что это так. Он же знает, когда меня поднять и когда меня обратно положить. В каком самостном и гордом состоянии находимся мы в сравнении вот с таким проживанием. И Господь-то поэтому и дал ей такую немощь, чтобы показать, как хорошо на самом деле быть всецело от Него зависимым, в самом хорошем смысле этого слова. И поднимал ее каждый день просто в разное время.
1: Отец Вадим, вы сказали, упомянули о том, что главное — видеть воскресшего Христа в нашей жизни. Нужно его разглядеть. И вот, а кто может нам в этом помочь в данной ситуации?
0: Нам обязательно в этом могут помочь другие люди. Опять же, кто мой Бог? Мой Бог — воскресший Христос. Кто окружающие меня люди? Люди, созданные Богом по Его образу. По образу какого Бога созданы окружающие меня люди? Образ какого Бога они носят? Мы больше похожи на Отца Небесного, к которому обращаемся в молитве «Отче наш», на Духа Святаго или на Бога-человека Иисуса Христа? Очевидно же, на Христа. Если мы несем образ Божий, образ Христов, то образ какого Христа мы несем по логике этих рассуждений? Образ Христа воскресшего. И обязательно человек, это все равно будет человек, человек живой, рядышком со мной живущий, человек живой, с которым мы вместе молимся, человек живой, который предстоит перед Богом, находясь уже у Его престола в жизни вечной, святой человек. Тоже ведь живой, у Бога все живы, об этом мы читаем в Евангелии, помним. И все равно, как ни крути, это будет именно человек, который покажет мне, где же есть Христос воскресший. Сколько в церкви есть удивительных святоотеческих творений, связанных с проживанием жизни в воскресении Христовом. Почему в нашей современной, как сказать, вероучительной жизни осталось так мало именно пасхальной тематики? Почему мы рассуждаем о грехе? Почему мы рассуждаем о коллизиях современного бытия этого мира? Почему мы рассуждаем о том, с кем Бог есть, с кем Его нет? Почему мы так мало задаемся вопросом о том, что же такое Его воскресение, о том, что же такое пасхальная радость? У святых отцов было в точности да наоборот. Мы, если возьмем любую церковную эпоху, больше всего текстов будет посвящено воскресению Христовому, а мы их не знаем, мы их просто не читаем и даже не знаем, что их оказывается очень много. Если мы берем, например, даже современное время, мы берем архипастыря, который нам очень-очень-очень нравится, которого мы любим. Он ведь каждый год пишет пасхальное послание. Почему бы не взять просто и не прочитать все пасхальные послания своего любимого архиерея? Почему не взять и не прочитать все пасхальные послания святителя Иоанна Шанхайского? Почему не взять и не прочитать все пасхальные послания кого-то из древних святых? Почему не начать читать гимны о воскресении Христовом Мефодия Потарского или кого-то из других древних отцов? Почему у нас так мало с этим соприкосновения? Все ведь лежит на поверхности. Нам крайне необходима пасхальная радость. Но ее никто, кроме как человека, нам дать не может. Книга — это все-таки соприкосновение со святым. Поэтому тут все равно первоисточником будет не бумага и буквы на ней написанные, а тот боговдохновенный ум и та боговдохновенная рука, которая эти буквы на эти листочки написала. Ну, первоисточники, конечно же. И для нас очень нужно найти такого человека, который показывает нам воскресение Христово. Он говорит: вот смотри, в твоей жизни сейчас что случилось? Ты подошел к своему ребенку, увидел двойку, вот эту самую первую, как на той иконе, и говоришь: ну как так? Только тебе стали оценки ставить во втором классе, первая оценка — это двойка, которую тебе поставили. И после этого я чувствую, что как-то проживание воскресения Христова у меня из сердца улетучилось мгновенно. Я могу подойти к ребенку, потом обнять, попросить прощения и сказать: давай подумаем, почему же это все-таки двойка. Давай поищем какую-то работу над ошибками, проведем, разберемся, почему же именно такая оценка, почему же так плохо. И я могу тогда снова почувствовать Христово воскресение. И вот этот человек должен мне показать, что же с тобой случилось, почему ты сначала потерял, а потом получил. Кто, как не воскресший Христос, просто переставил мысли в твоей голове, своей воскресшей десницей, своей благодатью, своей любовью, чтобы у тебя это сложилось вот в такую правильную картину мировосприятия. Ну и опять же, этот человек скажет: а обрати внимание, как потерять-то легко. Она же снова придет к тебе с двойкой. Ну пусть не завтра, пусть через два, через три дня. Ты опять забудешь, как легко потерять жизнь в воскресшем Христе, и снова отругаешь, и снова будешь требовать с нее каких-то других, более правильных оценок, и снова будешь потом плакать, просить у Бога прощения, что нужно же как-то, Господи, мне тебя любить, а я на ребенка своего кричу уже в 20-й раз из-за двойки и не пытаюсь ему помочь после этого нисколько. Какая же тут твоя любовь в моей жизни? Я все растерял, Господи, дай мне снова твоей любви. И поэтому нужен нам именно человек. И как же хорошо, слава Богу, что мы находимся среди людей. Мы их не всегда любим, мягко говоря. Мы рады бы порой сидеть в одиночестве, взаперти, в келье, в пустыне, где угодно, лишь бы только их не видеть и не слышать. Но Господь-то знает, как нас спасать, и поэтому поселяет нас среди тех, кто могут являть нам постоянно Христово воскресение, опять же, уметь бы видеть.
1: Батюшка, вы уже сказали, что измениться жизнь человека может, если человек живет воскресением Христовым. А как еще она может измениться?
0: Она может измениться в том плане, что ты начнешь воскресением Христовым абсолютно незаметно для себя, если заметно, то плохо, делиться с другими людьми. Ты будешь буквально не принадлежать себе в эту секундочку, когда говоришь человеку: а вот это Христос тебе устроил, а вот это Его воскресением появилось в твоей жизни, а это Его рука уберегла тебя от того или иного падения, а тут Он тебя, воскресший Христос, поднимал, а тут Он тебя, воскресший Христос, руками врача исцелял, а вот Он тут тебе, воскресший Христос, устами священника на проповеди говорил, а вот Он тут, воскресший Христос, совершал чудо в твоей жизни. Это все дело Он. Я забуду об этом через две минуты после того, как скажу. И эти слова будут нужны только тому человеку. Я сколько бы ни пытался потом вспомнить, как же я ему стремился показать действие любви Божией, у меня ничего не получится, потому что это было нужно для него. Это нужно было сделать ему самому этому человеку, благодаря тому, что Господь пожелал, в том числе и через меня, возвестить ему, что оказывается действительным. Мы без Него ничего не можем делать. А без Него какого? Воскресшего. А раз я могу что-то делать, и раз этот человек что-то может делать, хорошее, благое, живое, значит, кто, как не воскресший Христос, является и альфа, и омега, и началом, и концом, и продолжением всего этого удивительного процесса – делания.
1: И как тогда сохранить этот великий дар?
0: Это самое сложное. Потому что для того, чтобы жить в воскресении Христовом, нужно предельно церковно жить. Жить предельно в полноте церковной невозможно даже сверхумному человеку или сверхдоброму человеку без действия благодати Божией. И тут надо просто понять: Господи, если я Тебя хоть на секундочку потеряю, я потеряю радость Твою пасхальную, я потеряю жизнь в Твоем воскресении, может быть, даже на многие-многие годы. Господи, мне бы только не терять Тебя, мне бы только видеть Тебя, что это именно Ты, а не кто другой. Примиряешь меня с теми, с кем я примириться не мог. Кормишь меня так вкусно, когда я, если попытаюсь сам себе снова то же самое приготовить, у меня в жизни не получится. Это все ведь Ты делаешь, Господи. Ты ставишь пятерки или двойки моему ребенку. Ты же учишь, чтобы это были не двойки, а пятерки, когда мы с ней или с ним вместе делаем уроки. Господи, это все делаешь Ты. И когда человек начинает так много благодарить Бога, это вот главное, что мы упускаем. Мы, правда, очень часто просим, и, правда, очень мало благодарим. Поэтому просим мы какого-то Бога, не всегда понимая, какого именно, а вот отблагодарить мы можем только воскресшего Христа, вот в том виде, как благодарит Его Церковь евхаристически. Мы ведь именно Его воскресение славим. «Сие творите в мои воспоминания». А все ведь к воскресению шло, а не ко Христу и точка. И вот когда мы начинаем Его благодарить, и благодарить много, и благодарить за все, что окружает нас, и не просто благодарить Его словами фарисейскими: «Господи, какой же Ты у меня хороший Бог, что Ты дал мне так хорошо все это сделать». Нет, не поможет, даже в худшее состояние впадем. «Господи, благодарю Тебя, что это Ты сделал все, что это была Твоя десница, это была Твоя любовь, это были Твои глаза, которые мне показали. Ты дал мне увидеть своими глазами эту ситуацию. Ты просветил, Ты очистил, Ты исправил меня, Ты поднял меня, Ты мне напомнил слова, Ты же, воскресший Христе, напомнил мне слова, которые я сказал тогда блуднице, застигнутой в своем любодеянии, которую никто не побил камнями. Ты мне точно так же говоришь: вот теперь вставай, иди и впредь не греши». И я вижу в этот момент, Господи, на Твоих руках и на Твоих ногах пробитые раны от гвоздей. То есть то, что я сделал, вот во что оно снова вылилось. Но Ты, воскресший, меня поднимаешь и ведешь дальше. И наше богообщение просто, и слава Богу, что так, оно не может состоять из одних просьб. Поэтому так быстро заканчивается. Мы 2-3 слова попросили за одного, за другого, третьего, четвертого. Ну, даже если их 2000 человек. Ну, вот за 2000 человек попросили, и точка. И закончилось все. А если мы начнем благодарить, мы, пока нас сам Господь не перенаправит куда-то, ближним помогать, молитвы читать, пищу готовить, ребенка в школу собирать, мы можем благодарить невероятнейше долго. Мы можем именно сохраниться в видении и в чувствовании, в проживании Христова воскресения благодарностью Ему за все и детально. Но именно такой благодарностью, что, Господи, это все делаешь Ты. Еще один такой момент, связанный тоже с нашей самостью, с нашей самодостаточностью, кажущейся нам. У нас ведь в жизни возникает очень-очень-очень много проблем, когда нам никто помочь не может. Господь это устраивает все предельно, как сказать, преднамеренно. Он не показывает: если не я, то некому. Ну, как мы говорим часто про себя, и нам бы не должен так говорить. Я молюсь, потому что некому, я в храм хожу, потому что они не ходят. Нам вот так по отношению к себе думать точно не нужно. Но Господь устраивает так, что мне нужно что-то сделать, причем очень быстро и прямо сейчас, а мне помочь никто не может. И мне надо попросить именно Его, воскресшего Христа. Господи, я знаю, Ты рядом. Ты видишь, и я прекрасно понимаю, что это все устроено Тобой. Вот в том виде, в каком есть. Ну, если уж, конечно, это не предельный какой-то мой грех. В грехе он мне, очевидно, не помогает. Но я вижу, что это устроено Тобой, и, Господи, самый я недостойный человек, но кроме Тебя помочь мне сейчас некому. Помоги. И мы буквально в этот момент можем почувствовать, как что-то поднимает нас, как что-то воодушевляет нас, как появляется тот предмет, который мы долго искали и найти не могли, и поэтому не можем выполнить эту работу. Когда у меня в памяти всплывает то, что сейчас необходимо, когда я набираю телефонный номер и середину забыл, бывает. Или когда я просто залез лампочку поменять, понимаю, что два раза вниз-вверх я уже не слажу, а лампочка, которую надо вкрутить, вместо той, которую надо выкрутить, она внизу лежит. И некому подать-то. Я говорю, Господи, помоги. В эту же секунду заходит ко мне сосед и говорит, слушай, соли дай. Я говорю, ты мне сначала лампочку дай, а потом я тебе соли дам. И этот ведь момент, он о чем? Для человека верующего будет свидетельствовать, что воскресший Христос сам помог ему. Или непосредственно, или руками человека, но это был именно Он. Как объяснить то, что порой светофоры все становятся зелеными? Вот на одну секундочку, на одну минуту, только чтобы ты проехал. Как объяснить, что тебе открывают двери, когда ты забыл ключи, и когда ты просто, если сейчас не войдешь, то очень много потеряешь. Как объяснить то, что лифт открывается прямо перед тобой, когда ты нажимаешь кнопку, и тебе не нужно его ждать? Как это все объяснить, как недействием воскресшего Христа в моей жизни? Но если я так это себе объясню, ну как сказать, объясню, увижу, убеждать себя бесполезно, надо увидеть, тогда как много я буду благодарить Его. Когда я опаздывал, Он меня на крыльях ветра принес. Когда я не мог сделать то, что надо, Он сам вместо меня сделал. Мне позвонил человек и сказал, что представляешь, какой ты молодец. Тебя даже на работе не было, а работа сделана. Бывает, тоже правда бывает, люди благодарить Бога приходят о таких чудесах. Или когда ты никак не мог собраться с мыслями, никак не мог понять, что тебе в жизни дальше делать, и Господь просто дает тебе такую встречу с таким человеком, который полностью переворачивает твое мировосприятие. И он может быть не совсем святым, не совсем каким-то сказочно хорошим, но это именно действие Христовой любви. Именно действие Христа к тому, чтобы я снова и снова был воскрешаем им, спасаем им, избавляем им. Если я так увижу, у меня на устах, кроме благодарности, ему ничего и не останется. А когда я вижу человека, который много-много благодарит Бога, тогда я от этого человека могу почерпнуть тоже что-то. Я могу хотя бы рядом встать и послушать, как он Бога благодарит. И тем самым он поделится со мной восприятием, причастностью своей ко Христову воскресению.
1: Батюшка, спасибо вам за эту встречу и разговор. Обязательно будем ждать вас снова.
0: И радоваться будем.
1: Да. О Христе воскресшем.
0: Безусловно.
2: Вы слушали беседы о вечном. В них принимал участие клирик Вознесенского архиерейского подворья отец Вадим Смоляков. Беседовал Сергей Новиков.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В следующий понедельник, 14 сентября, Симеоновский крестный ход отправится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения из Алапаевска в духовную столицу Урала – Верхотурье. Молитвенное шествие пройдет в Екатеринбургской митрополии в 18-й раз. Свято-Симеоновский крестный ход является одним из самых продолжительных среди регулярных молитвенных шествий в России и проходит при поддержке фонда Святой Екатерины. За 11 дней паломникам предстоит преодолеть 190 километров пути. Перед началом пути крестоходцы примут участие в торжественном чине освящения Нижнего храма в честь августовской иконы Пресвятой Богородицы в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. По завершении божественной литургии участники крестного хода выдвинутся в путь по Староверхотурскому тракту. Верующие будут останавливаться в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково, Махнево и Меркушино, где смогут помолиться и отдохнуть. По традиции участники крестного хода бережно пронесут иконы небесных покровителей региона, святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Планируется, что 20 сентября паломники выйдут на самый сложный участок – знаменитую Симеонову тропу, которой ходил святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы, сейчас село Махнево, чтобы принять участие в благослужениях в Спасо-Преображенском храме. Завершится крестный ход спустя почти две недели торжественным богослужением в Верхотурье, посвященным памяти святого праведного Симеона Верхотурского, покровителя уральских земель и Сибири. Его память отмечают 25 мая, 25 сентября и 31 декабря. Этот исторический маршрут стал символом духовной связи поколений, позволяя современным паломникам ощутить связь времен и глубину веры предков. Далее в этом выпуске. Инклюзивную акцию «Вместе на колясках» проведет в Петербурге автономная некоммерческая организация «Физическая реабилитация». Всех желающих приглашают на Дворцовую площадь с 13 до 15 часов в воскресенье 13 сентября. В программе праздника «Музыка, игры, эстафета и танцы». Впервые подобная акция проводилась в городе в 2025 году. Мы хотим объединить ребят и взрослых с нарушениями и без в едином действии и показать, что жизнь, она для всех, что мобильность и самостоятельность – ключевые навыки, что реабилитация нужна и важна, что инклюзивная среда – это не что-то, что касается только людей с инвалидностью. И самое главное, что все мы вместе, подчеркнули организаторы. И в завершении выпуска. При поддержке Синодального отдела по благотворительности и по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина в Петрозаводской епархии начал работу проект «Добрая суббота». Проект реализуется силами семей из нескольких сельских приходов республики на базе общественного центра помощи «Вместе к миру». Он направлен на объединение прихожан через семейное волонтерство и помощь. Проект стал одним из победителей грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился Синодальным отделом по благотворительности. «Добрая суббота» – это проект, который не просто объединяет в себе череду благотворительных акций, а живое свидетельство того, что церковь не существует отдельно от мира, рассказала руководитель общественного центра Анна Мугачева. Смысл «Доброй субботы» в том, чтобы вернуть людям чувство опоры и надежды, показав, что забота – это естественное свойство души. В рамках проекта семьи из прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского поселка Мелиоративный, храма в честь святителя Николая Чудотворца села Эссойла, храма в честь Ксении Петербургской поселка Деревянка и Александра Невского кафедрального собора Петрозаводска помогают благоустраивать территории сельских храмов. Также в рамках проекта проходят совместные мероприятия вне храмов. Например, участники проекта выезжали на сбор урожая к местному фермеру, посещали театр. На реализацию проекта синодальным отделом по благотворительности было выделено 500 тысяч рублей. Средства пошли на закупку материалов и оборудования для обустройства территорий храмов, а также оплату работы специалистов. Второй конкурс церковных семейных проектов проводился синодальным отделом по благотворительности с 16 апреля по 3 мая. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничто же благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти, Боже Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанье

чистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистой воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица и Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие.

Видящий Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящей Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, в поучение Давида. Когда пришел Даик идумеянин и возвестил Саулу и сказал ему: «Пришел Давид в дом Авимелеха». Псалом 51. «Что похваляешься злодейством своим сильный? Беззаконие творишь всяк день. Неправду поведал язык твой, как бритва изостренная стала ложь твоя. Возлюбил ты зло больше добра, неправду больше речей праведных. Возлюбил ты слова пагубные, язык лживый. Посему Бог сокрушит тебя в конец, возьмет тебя и переселит тебя из жилища твоего, и корень твой исторгнет из земли живых». Увидят это праведники и убоятся, посмеются над тобой и скажут: «Вот человек, который не искал помощи от Бога, но уповал на великое богатство свое и закоснел в суете своей. А я, как маслина плодовитая в доме Божием, уповаю на милость Божию вовеки, прославлю тебя вовеки за все сотворенное тобой и надеюсь на имя твое, ибо оно благо для праведных твоих». В конец, на Моилефе, в поучение Давида, Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и мерзки стали в беззакониях. Нет творящих добро. Бог преклонился с небес к сынам человеческим, да увидит, есть ли знающий или ищущий Бога. Все уклонились от истины, все непотребными стали. Нет творящего добро, нет ни единого. Ужели не вразумятся творящие беззакония, поедающие народ мой, как едят хлеб? Не призывали они Господа, устрашились они, когда не было страха, ибо рассыпал Бог кости льстецов. Посрамлены они, ибо их унизил Бог. Кто дарует с высот Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Бог из плена народ свой, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль». В конец, песнь Давида в научение, когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «Не Давид ли это скрывается у нас?» Псалом 53. «Боже, спаси меня именем Твоим и суди меня силой Твоей. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужеземцы восстали на меня, и сильные ищут смерти моей, и не имеют Бога пред собою. Но Бог помогает мне, Господь — заступник души моей. Обратит Он зло на врагов моих, силой истины Твоей истреби их. По доброй воле я принесу жертву Тебе, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо от всякой печали избавлял Ты меня, и на гибель врагов моих взирало око мое». В В конец песни, в поучение Асафа. Псалом 54. «Услышь, Боже, молитву мою, и не отвергни моления моего. Внемли мне и услышь меня. Воскорбел я в горести моей и впал в смятение от угроз врагов и притеснений грешников. Ибо обвинили они меня в беззаконии и в ярости враждовали со мной. Сердце мое пришло в смятение, и боязнь смерти напала на меня. Страх и трепет напал на меня, и покрыла меня тьма. И сказал я: кто даст мне крылья голубиные, да улечу и успокоюсь? Вот удалился я, бежал и водворился в пустыне. Ждал я, что Бог спасет меня от малодушия и от бури. Погуби врагов моих, Господи, и внеси разлад в речи их, ибо вижу я беззаконие и распри в городе. Днем и ночью ходят распри по стенам вокруг него, беззаконие и скорбь посреди него и неправда, и не иссякли на площадях его лихоимство и обман. Если бы враг поносил меня, претерпел бы я, и если бы ненавистник мой надо мной превозносился, укрылся бы от него. Но и ты с ними, человек единодушный, наставник мой и близкий мой, ты, наслаждавшийся со мной яствами, в дом Божий, ходивший со мною в единомыслии, да постигнет же их смерть, да сойдут во ад живыми, ибо лукавство в жилищах их, в среде их. Воззвал я к Богу, и Господь услышал меня. Вечером и поутру, и в полдень поведаю и возвещу Богу скорбь мою, и услышит Он голос мой. Избавит Он миром Своим душу мою от врагов, приступающих ко мне, ибо много их у меня. Услышит меня Бог, сущий прежде веков покарает их, ибо нет в них перемены, не убоялись они Бога. Простер он руку свою для воздаяния, нарушили они завет его. Рассеялись они от гнева его, но сблизились сердца их, стали мягче елея слова их, но ранят они, как стрелы. Возложи на Господа печаль свою, и Он тебя пропитает, вовеки не приведет праведников в смятение. Но ты, Боже, ввергнешь их в колодец гибели. Мужи, проливающие кровь, и лукавые не доживут до половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. В конец о людях, удаленных от святынь, Давида, для написания на столпе, когда удерживали его иноплеменники в Гефе. Псалом 55. «Помилуй меня, Боже! Ибо меня попирал человек, всяк день нападая, преследовал меня. Попирали меня враги всяк день, ибо много надменных нападающих на меня. Вовеки не убоюсь, ибо я уповаю на Тебя. Бога восхвалю словами песнопений моих. На Бога уповал, не убоюсь, что сотворит мне плоть. Всяк день словами моими гнушаются враги, на меня замышляют они зло. Соберутся они и притаятся. За моей стопой наблюдать будут, подстерегая душу мою. Но легко ты отринешь их, во гневе низложишь народы. Боже, поведал я жизнь мою тебе, дороги тебе слезы мои по обетованию твоему. Да обратятся враги мои вспять в тот день, когда я призову тебя. Вот познал я, что ты Бог мой. Восхвалю Бога речами, восхвалю Господа словами песнопений моих. На Бога уповаю, не убоюсь, что сотворит мне человек. На мне, Боже, обеты, и я исполню их во славу Твою. Ибо избавил Ты душу мою от смерти, очи мои от слез и стопы мои от преткновения. Угождать буду Господу во свете Его среди живых».
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Программа праздничных мероприятий в день перенесения мощей святого Александра Невского 12 сентября, порядок шествия по Невскому проспекту, изменения в движении транспорта и другие вопросы обсуждались на пресс-конференции в Свято-Духовском центре Санкт-Петербурга. Ее провела руководитель сектора коммуникации Епархиального информационного отдела Наталья Врадоманова. Владыка Вениамин кратко ознакомил присутствующих с программой празднования. Главные богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе Александра Невской лавры. Богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий и Благовещенском соборе Шлиссельбурга. В 10 часов у Казанского собора на Казанской улице начнут собираться участники Большого крестного хода по Невскому проспекту. Владыка подчеркнул, что присоединиться к крестному ходу можно только у Казанского собора, с прилегающих улиц войти в колонну будет нельзя. Шествие по Невскому проспекту начнется в 11 часов. Впереди крестного хода, как главную святыню, понесут Казанскую икону Божьей Матери. Ожидается участие в крестном ходе частицы недавно обретенных мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Ковчег будет специально доставлен из Москвы. Ковчег с мощами благоверного князя Дмитрия Донского принял участие в московском крестном ходе, который состоялся 6 сентября. Глубоко символично, что два благоверных князя, Александр Невский и Дмитрий Донской, два непобедимых полководца, стоявших у истоков независимости единого русского государства, станут особыми молитвенными символами 12 сентября. Их мощи принесут во главе двух крестных ходов, малого из Лавры и большого по Невскому проспекту. На площади Александра Невского около полудня все крестоходцы соберутся вместе. Состоится праздничный молебен перед ковчегами с мощами двух святых князей и Казанской иконой Божьей Матери. Наместник Лавры дал несколько советов крестоходцам. Маршрут крестного хода около 4,5 километров, время в пути около часа. Необходимо рассчитать свои силы. Если станет плохо, то можно обратиться за помощью к волонтерам из молодежной добровольческой службы, получить питьевую воду. Владыка Вениамин напомнил, что крестный ход – это в первую очередь молитвенное шествие. Желательно не вести посторонние разговоры. Можно нести небольшие домашние иконы без металлических окладов. Главное, чтобы они были каноничными. Председатель городского комитета по культуре Федор Болтин призвал журналистов, чтобы в их материалах содержалось не только расписание праздничного дня, но и историческая и просветительская информация. К празднику перенесения мощей святого Александра Невского был подготовлен план общегородских мероприятий. На площади имени святого князя будут установлены большие экраны, которые позволят наблюдать за трансляцией шествия и праздничным молебном. Состоится возложение цветов, чествование кавалеров ордена Александра Невского, праздничные гуляния на территории Александра Невской лавры. Концертная программа начнется в 14 часов. По традиции в этот день также будет вручена премия святого благоверного князя Александра Невского, учрежденная губернатором Александром Бегловым. Заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин рассказал о мерах безопасности при проведении крестного хода. Председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол рассказал, что телеканал «Санкт-Петербург» будет транслировать праздничные мероприятия. Фрагменты крестного хода будут чередоваться с трансляцией богослужения в Александро-Невской лавре. Ориентировочное время завершения трансляции – 12 часов 30 минут. Невский проспект и площадь Александра Невского будут украшены поздравительными плакатами. Во многих районах на экранах будут проходить трансляции от сигнала, полученного телеканалом «Санкт-Петербург». Руководитель пресс-службы Музея истории Санкт-Петербурга, куратор проекта «Водный крестный ход из крепости Орешек в Санкт-Петербург» Ольга Скоробогатая рассказала о предстоящем шествии. «Водный крестный ход» проводится в память о том, что в течение целого года на пути из Владимира в Санкт-Петербург мощи святого хранились в храме Иоанна Предтечи в крепости Орешек, откуда и были доставлены в Александро-Невскую лавру. 12 сентября после божественной литургии, которую возглавит епископ Тихвинский Ладейнопольский Мстислав, паломники, духовенство и прихожане сядут на два скоростных катамарана. Корабли двинутся в крепость Орешек, где когда-то находился каменный собор, а сейчас расположен памятный знак. На этом месте будет отслужен молебен, после которого паломники отправятся на кораблях по Неве до Александро-Невской лавры. Будет остановка напротив Усть-Ижоры, место знаменитой Невской битвы. Здесь будет отслужен благодарственный молебен. К крестному ходу присоединятся корабли со знаменами и другой символикой. Ориентировочно в 11:45 крестоходцы прибудут на Синопскую набережную и двинутся в сторону площади Александра Невского, где соединятся с двумя крестными ходами. В 16 часов в крепости Орешек пройдет концерт классической музыки под открытым небом. Будет исполнена кантата Сергея Прокофьева «Александры Невский», произведение Петра Чайковского, Александра Бородина, Модеста Мусоргского. 12 сентября ежегодно отмечается городской и церковный праздник «День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя города и защитника Северо-Запада». В этот день был заключен нештатский мир, обозначивший победу императора Петра I в Северной войне 1700-1721 годов. Ключевое событие праздника – крестный ход по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя. В третий раз частью праздника станет крестный ход по Неве из крепости Орешек к Александро-Невской лавре, повторяющий последний этап перенесения мощей святого князя в 1724 году. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов». Программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. С 30 августа по 1 октября 2026 года культурно-просветительский центр «Царский» традиционно становится главной площадкой проведения областного месячника, приуроченного ко Дню пенсионера. Мероприятия начались последнее воскресенье августа, официальный областной день пенсионера, а завершатся 1 октября, в Международный день пенсионера. Пожилых людей. Для гостей почтенного возраста подготовлена насыщенная культурная программа, о которой расскажет руководитель программ Центра Царского Елена Владимировна Редкошеева. Напомню, что все лекции, концерты и мероприятия проходят в конференц-зале культурно-просветительского центра. В афише концерты, кинопоказы и выставочные экспозиции. Здравствуйте, Елена Владимировна.
1: Добрый день, Виктория.
0: Расскажите о тех мероприятиях, которые состоятся в рамках празднования Дня пожилого человека. Я знаю, что Центр Царский активно готовится, и будут концерты, лекции, много всего полезного и интересного.
1: Да, мы с радостью встретим наших зрителей. И программа на сентябрь у нас очень интересная, большая. Обычно, когда мы выходим из отпуска, в сентябре мы так потихонечку раскачиваемся, но в этом году у нас как-то очень активно, можно много всего интересного, есть и концерты, и беседы по иконописи, и мы возобновляем научные лектории кредо-эксперта, и будем, конечно, рады видеть на всех мероприятиях наших дорогих посетителей. Можно приходить к нам не только на мероприятия, но и в музей, где есть и постоянные экспозиции, и действуют сменные выставки, и в этом году для пенсионеров мы сделали в сентябре некоторые льготные, возможности. Вы знаете, что многие мероприятия у нас проходят и так, в общем, на благотворительной основе, но часть мероприятий есть по билетам, но в сентябре, если вы позвоните по телефону 371-71-67, вы можете успеть записаться на мероприятие и попасть на эти мероприятия бесплатно. Но это на весь концерт, допустим, или какое-то мероприятие мы не сможем для всех предоставить такую льготу. Но 5 человек, кто дозвонится по этому телефону, может получить бесплатные билеты на концерты. Или вы можете также получить бесплатные билеты для посещения музея. Там даже больше такая возможность. Группы от 5 до 10 человек ежедневно могут бесплатно пройти в музей, но надо позвонить по этому телефону, который я уже называла, и записаться, и предоставить, конечно, документ соответствующий, что вы являетесь пенсионером, и мы вас с радостью примем. Хотя, конечно, в музей для пенсионеров и так действует льготная система, но в сентябре можно еще и такой подарок себе сделать, да, чтобы...
0: Елена Владимировна, какие это мероприятия? Я знаю, что уже 6 сентября состоялся замечательный концерт. Расскажите подробнее о каждом мероприятии.
1: У нас, знаете, мероприятия проходят не с 6, уже, а со 2 сентября. То есть был концерт театра «Слово» 2 сентября, посвященный Серебряному веку. 3 сентября был концерт классической и современной музыки. У нас выступали студенты, аспиранты из Московской консерватории. 5 сентября состоялась беседа по иконописи, посвященная символике креста, но эта тема будет продолжена и далее. Это только первая часть беседы. 6 был замечательный также инструментальный концерт, вальс о вальсе, где звучали самые популярные, известные, красивые классические вальсы, и выступали замечательные артистки из Уральского филармонического оркестра, там Анна Поварницына, Наталья Окуренко и так далее, Виола Козырева. Но это мы только начали месячник, и вас на какие мероприятия хотела бы вас пригласить? Вот 9 сентября мы открываем уже 9 сезон киноклуба «Хорошее кино». И хочу напомнить зрителям, что киноклуб проходит у нас два раза в месяц, он проходит по средам, и мы показываем отечественные и зарубежные фильмы, те, которые, может быть, широко известны, и те фильмы, о которых уже зритель мог и забыть, но эти фильмы объединяют то, что они действительно хорошие, качественные, и они достойны внимания зрителя. Вот 9 сентября мы начинаем показ с фильма отечественного кинематографа «Улица Ньютона, дом 1». И вот этот фильм «Улица Ньютона, дом 1» – это фильм 1963 года и посвящен теме физиков и лириков, которая вот в 60-е годы была очень так активно обсуждалась. Вот. 11 сентября, вы знаете, что в епархию состоится очень такое важное событие для нас – это приношение мощей святителя Спиридона Тримифунского в храм на Крови. И мы будем его торжественно встречать. А перед этим в 6.30 11 сентября состоится концерт театра «Слово» «Приношение святителю Спиридону Тримифунскому». Далее, 16 сентября мы приглашаем всех на научный лекторий «Кредо-эксперта». И эту лекцию прочитает главный хранитель музея Святой Царской Семьи Виктория Михайловна Калмыкова. А тема звучит так: «На поле Куликовом к Дню воинской славы России, Дню победы русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками». 17 сентября мы ждем всех на концерт вокальной музыки. Этот концерт называется «Французские истории», и будет звучать вокальная музыка французских композиторов. 19 сентября состоится беседа по иконописи, также тема символика креста, о которой я уже сказала. Эта тема продолжается. Вторая часть беседы по иконописи читает вот директор детской художественной школы имени Рублева и директор иконописной мастерской Екатерина Ивановна Недзельская. 22 сентября мы приглашаем на концерт «Аве Мария», который уже стал для нас традиционным. Он посвящен празднику Рождества Богородицы. И заслуженная артистка России, солистка оперного театра Ирина Наумова исполнит где-то 10-11 арий «Аве Марии» разных композиторов. 23 сентября мы опять же приглашаем вас на киноклуб «Хорошее кино». Наступает очередь зарубежного кинематографа, и будет представлен фильм 1973 года производства США «Бумажная луна». 25 сентября у нас пройдет презентация книги журналиста, артиста Юрия Александровича Вторых-Ухова. Он написал книгу «Демидовские сподвижники», которая посвящена роду Уховых. И это не просто даже вот какая-то родословная, это еще очень такой глубокий, хороший краеведческий материал. Я думаю, что это будет всем интересно, всем любителям истории Урала.
0: Вход свободный?
1: Да, вход свободный. 29 сентября состоится замечательный концерт фортепианного дуэта, который мы просто очень любим. Это Елена Эндберя и Владислав Чепиного. И он посвящен и Дню музыки, и Дню пожилого человека, и я думаю, что это будут какие-то хитовые, совершенно классические вещи. Ну, концерт по билетам, но вот повторяюсь, что вот те концерты, которые по билетам, вы можете попробовать получить бесплатные билеты, если позвоните по номеру 371-71-67. И завершает месячник 30 сентября научный лекторий «Кредо-эксперта», и опять же Виктория Михайловна Калмыкова прочтет лекцию, которая также посвящена событиям русской воинской истории.

0: У наших радиослушателей может возникнуть такой вопрос: а что это за киноклуб? То есть смотрим фильм, потом приходит модератор, лектор, как-то беседует насчет фильма, насчет темы киноленты, или это просто мы пришли, посмотрели и ушли. Вот что такое киноклуб «Хорошее кино» в центре Царский?
1: Нет, конечно, киноклуб, у киноклуба «Хорошее кино» есть ведущий. Это Сергей Николаевич Кухаренко. Он специалист по кино, очень, так скажем, сведущий в этой теме. И более того, он у нас входит в жюри фестиваля документального кино «Россия» на нашей площадке. И проходит каждое заседание киноклуба следующим образом. Сначала Сергей Николаевич Кухаренко рассказывает о фильме, о его создателях, об артистах, какие-то интересные факты, события, интересные моменты. Обращает внимание зрителей, на что следует, так сказать, особо посмотреть, какие особенности в этом фильме. И потом мы смотрим кино. То есть обсуждения как такого нет, но...
0: До есть, да, до какой-то анонс.
1: Беседа об этом фильме, о его создателях, да, конечно, есть. И, в принципе, по окончании фильма, если уж возникнут какие-то вопросы, конечно, Сергей Николаевич на них ответит.
0: Это традиционная акция от культурно-просветительского центра «Царский», которая посвящена именно Дню пожилого человека или Дню пенсионера.
1: Конечно, мы стараемся радовать наших посетителей и делать такую акцию, но вот такую длительную, пожалуй, мы делаем первый раз. Я думаю, что она станет хорошей традицией. Угу. Вот. Да. Когда мы целый месяц уделяем внимание людям пожилого возраста, но, если честно, то мы вообще людям пожилого возраста в центре Царский уделяем здесь, как мне кажется, довольно большое внимание и всегда рады видеть. Это наши постоянные посетители. У нас прямо вот есть такое ядро зрительское, которые постоянно приходят на мероприятия, и мы всегда рады их видеть.
0: Что пожелаем всем представителям элегантного возраста, как говорят, серебряного, золотого, в преддверии Дня пенсионера?
1: Мне бы хотелось сказать, что я желаю радоваться жизни вот в любом его проявлении. И когда человек в хорошем настроении, то, наверное, даже те трудности, которые неминуемо бывают у каждого человека, они не кажутся такими страшными. Избегать уныния и приходить к нам, потому что мы стараемся поднимать настроение всем нашим посетителям.
0: И очень много мероприятий именно духовно наполненных, а это очень важно для жизни любого христианина, наполнять свою душу такими смыслами. А центр «Царский» и культурно-просветительские проекты, концерты, лектории, встречи с интересными людьми как раз позволяют это делать. И еще уточню, где можно узнать подробную информацию о концертах.
1: Да, подробную информацию вы можете узнать на сайте Екатеринбургской епархии. Вы можете, посмотреть информацию в группе Центра «Царский» в социальной сети ВКонтакте. Часть информации мы выкладываем в чате «Храма на крови», в Максе или в Телеграм-канале. Можете позвонить нам и уточнить то, что вас интересует, волнует. Повторю, наш телефон 371-71-67.
0: Еще напомню, что у нас есть афиши замечательные, красивые, красочные в храме на крови в центре Царский. Иногда проходишь, увидишь красивую афишу, задумываешься, да, надо оглянуться, посмотреть, что там. И там концерты или лекции. Тоже не обращайте, пожалуйста, внимания. И всех ждем.
1: Да, ждем вас.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Еленой Владимировной Редкошеевой, руководителем культурно-просветительских программ Центра Царского. Помимо концертов и кинопоказов, напоминаю, для посетителей в рамках ко дню пенсионера будут открыты музейные экспозиции. Это выставка традиции коронационных торжеств Российской империи с подлинными экспонатами, связанными с церемониями династии Романовых. Выставка «В память вечную будет праведник», посвященная памяти архиепископа Екатерины.

0: Оренбургского и Верхотурского Мелхиседека Лебедева и художественная выставка члена Российской академии художеств Александра Ремизова.
1: И, пожалуйста, приходите, даже если у вас какое-то грустное настроение, мы обязательно вам его улучшим. Приходите к нам в гости.
0: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
2: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
0: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».
3: Духовное слово.
4: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.

0: Глава третья. О болезнях. Истина заключается в том, что болезни, скорби и страдания христиан соделывают им очищение души и прощение грехов. У каждого христианина есть священный долг. Какой бы крест ни возложил на него Бог, принять его с безропотным и простым сердцем и поднять высоко на славную Голгофу. Иногда случается человеку изнемочь от труда и тяжести, но тогда Бог посылает другого доброго Симона Киренейского, то есть благодать терпения, которая помогает поднять крест на Голгофу. Когда мы терпим скорби и душевные, и телесные, тогда обладаем верным свидетельством того, что Бог нас любит, и мы сопричислены к возлюбленным Его чадам. Придя на кладбище, мы видим на каждой могиле по кресту, где деревянный, где каменный, а где железный. Так и каждой христианской душе Бог дает свой крест, одному железный, другому деревянный, а третьему каменный, как ведает о том премудрость Божия. Главная цель Господня заключается в том, чтобы спасти драгоценную душу, независимо от того, насколько болезненно это будет. И сам Иисус дарует и терпение, и просвещение, дабы душа смогла донести свой крест. Болезнь – это некая благодетельная труба, которая пробуждает душу, задремавшую от опьяняющего питья неведения, беспамятства и забвения Бога. Болезни утесняют душу, которой повредило беззаботное здоровье, и направляют ее к руслу правильной жизни. «В скорби поминухам тя, в скорби распространил мя еси, многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Божие, в терпении вашем стяжите души ваши». Никогда совокупные скорби не покажутся нам безбрежным океаном, если мы будем помышлять, что все управляется и исходит от святой десницы того, кто любит нас превыше всех людей. Заушение его чистой любви никогда не наносится с иной какой целью, кроме святой и спасительной. Господь говорит в Святом Евангелии, что без воли нашего Небесного Отца и малая пташка не упадет на землю, и что даже все волосы на нашей голове сочтены. Какое крепкое уверение подают эти слова о том, что все наши дела, слова и помышления известны Богу, и что ведает Он и о скорбях, которые посылаются по Его промыслу, и преследует единственно святую цель. Скорби наших болезней посылаются святой рукой благого Бога. Наиболее действенное лекарство, приносящее здоровье душе, это телесная болезнь. Как велико было и духовное, и телесное растление человечества перед пришествием Господним, какое лекарство духовно возродило души людей, разве не громадный крест Господа Иисуса? Если бы не крестная смерть Господа, то человек никаким другим образом не мог бы быть спасен. Иисус, понесший свой крест, стал образцом для нас. Так Он показал, что желающий спастись должен последовать за Ним, претерпеть свой крест, который по Его силам даст ему Господь, подняться на Голгофу, сораспяться Иисусу и потом прославиться вместе с Господом в Царствии Божием. Когда же душа увидит, что слава и упокоение на небе даются ей в меру подъятия ею креста, она будет укорять себя, почему не пронесла больший крест, чтобы получить большую славу и упокоение. Она скажет: «Тогда труд был кратковременным, а теперь я лишаюсь стольких вечных благ». И даже сам патриарх Авраам, когда увидит раздаваемые там награды, раскается в том, что не подвязался еще усерднее. Одна молодая девушка долго и тяжело болела и потом умерла. Однажды ночью она явилась своей сестре, и та ее спрашивает: «Сестра моя, как ты там поживаешь?» Умершая говорит ей: «Что сказать, сестра моя? Немалую славу и упокоение дал мне Христос за мою болезнь. Но как бы я хотела вернуться на землю, чтобы вынести еще большую болезнь и получить вящую славу? Если сам Господь всесильный и безгрешный пронес крест ради человека, ради его спасения, то как же необходим нам, грешным, согрешающим каждый час, сей спасительный крест? Уготовихся и не смутихся, говорит пророк Давид. Мы всегда должны быть готовы без ропота перенести любое искушение, которое пошлет нам святая десница Целителя Бога. Поскольку такое искушение будет попущено тем, кто любит нас в превосходнейшей степени, никогда и ни за что оно не будет вредно, ибо после него мы увидим благой результат, увидим главную божественную цель. Господь Иисус, предвидя будущие искушения своих последователей, укрепил их, сказав: «В терпении вашем стяжите души ваши, претерпевай же до конца, то и спасен будет». Так и ты, с терпением перенося свою болезнь, причисляешься к возлюбленным чадам Божиим. Наступит день, когда твое утеснение станет для тебя воскресением, скорби радостью, а терпение жизнью вечной. Восклицай ко Господу с благодарением: «Да будет имя Господне благословенно». Как угодно было Господу, так и сделалось. Слава за все! Когда будешь восклицать так, душа твоя наполнится радостью и миром, и вместе с тем ты будешь укрепляться в терпении. Что такое христианин? Что он должен иметь? Безусловно, терпение во всем. Вечное упокоение уготовано для претерпевающих различные скорби. «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы», говорит Господь. Путь, ведущий в райский град, весь усеян терниями, и идущие по нему истекают кровью от их уколов. Но надежда услаждения раем побеждает все и подает путникам терпение, как говорили 40 святых мучеников, когда их бросили в ледяное озеро. Сурова зима, да сладок рай, тяжек мороз, но сладостно утешение. Всеблагий Бог да сопричтет и нас, окаянных, с потрудившимися и обремененными, чтобы упокоить вечно. Аминь. С того времени, когда наш сладчайший Иисус поднял на свои пречистые рамена животворящее древо пречистного креста и был повешен на нем, его последователями продолжается в веках подъятие креста, креста под видом различных скорбей и испытаний, посредством которых христианин торжествует над многообразным и губительным себелюбием. Спаситель через евангелиста Луку обращает наше внимание на следующее: «И иже не носит креста своего, и вслед меня грядет, не может мой быть и ученик». И снова через него же: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и последует ми». Любомудрый исихаст Авва Исаак говорит, что на всякий час в человеке происходят изменения, и действительно расположение как души, так и тела не перестает изменяться ни на секунду, иногда принося тесноту, иногда боль, иногда тревожное ожидание скорбных вестей, иногда неопределенное смятение и страдание, происходящее либо от телесных причин, либо от противоположных им душевных, тем самым подтверждая проклятие Божие, которое легло на человеческий род после прародительского прислушания. Однако благой Иисус, сие древо жизни, своим святым примером с одной стороны, а с другой посредством своего божественного учения, изливает на крест скорбей бальзам утешения и множество животворящих уверений, что лишь многими скорбями мы сможем войти в Его вечное царство. В Ветхом Завете, в книге чисел, среди прочего, повествуется и о следующем случае. Когда в пустыне израильтяне возроптали на Бога, то как наказание за прислушание Он послал на них змеи, которые жалили их, и они умирали. Тогда Бог, услышав молитву Моисея, усердно просившего о прекращении гнева Божия, приказал ему сотворить медного змея и повесить его на древе, чтобы всякий, ужаленный змеей и взирающий на медного змея, тотчас исцелялся. Так и Иисус в Святом Евангелии сравнивает вознесение медного змея со своим собственным животворящим вознесением. И яко же Моисей вознесе змею в пустыне, так и подобает вознестися Сыну Человеческому. Грех — это ядовитая змея, которая жалит человека и через греховное и страстное наслаждение отравляет организм несчастной души, принося и смерть, и отлучение от Бога. Но Христос, сей умопостигаемый змей, быв повешен на животворящем древе честного креста, высшими евангельскими истинами лечит уязвленные грехами души, подавая живую надежду непостижимой жизни. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Смертью и воскресением спасшего наши души и Иисуса, и Бога упразднены, обессилены и совершенно умерщвлены все силы твоей мерзкой тирании. Через греховное услаждение и сладострастие отравляется и омрачается сердце. Омраченное же оно творит дела тьмы, опечаливая Святаго Духа, которого приняло через возрождение в святой купели. Напротив, страдания и скорбь изгоняют из сердца преступное сладострастие. Очистившись через страдания, оно становится способным принять утешителя Духа. Благий же утешитель, придя, утешает, ободряет, просвещает и, подобно иному питателю, возвращает его к жизни божественными учениями и подаянием радости и надежды. Вот сей умный медный змей Иисус, скорбями исцеляющий души, страждущий от укусов различных ядовитых грехов. Стало быть, из неоспоримой и изведанной на опыте истины мы заключаем, что страдания и скорбь — это наиболее существенное лекарство для страждущей от греха души. Вместе с тем это и наилучший воспитатель, ведущий к духовному возвышению душу, которая во грехе и нравственном мраке запятнала свою красоту, приобретя дурные влечения. Страдание — это как бы искусный садовник, который дикую маслину, то есть грешную душу, прививает к культурной. Грех ожесточает сердце грешника, делает его бесчувственным, так что ничто уже не затрагивает его, потому что из него удаляется Бог, который страдает за людей и сочувствует им. Но как действует человеколюбивый Бог, пришедший взыскать и спасти погибшее? Он устраивает план спасения удалившейся от него души через страдания, особенно же через болезни. Ты видишь, например, цветущего юношу, кичащегося своей силой, ведущего себя высокомерно и не вспоминающего о своей душе и Боге. И вот внезапно он оказывается прикованным к одру болезни. Тогда боль, как опытнейший и искуснейший врач, начинает свое хирургическое вмешательство. Сначала она выравнивает грубости сердца, постепенно исправляя его шероховатости и таким образом смягчает душу. Тот, кто раньше был жесток сердцем, становится мягким и кротким в проявлениях своих эмоций. Он сопереживает больным, относится к ним с сочувствием. И когда такими и подобными переживаниями, вызванными обучающим жезлом страдания, будет подготовлена почва сердца, тогда отверзаются и уши прежде глухой души, и теперь она внимательно слушает, приемлет и удерживает в себе слово истины, Евангелие спасения. Тогда прежде безразличный к Богу и своей душе человек становится ревностным читателем духовных книг и литературы. Он начинает с искренним сокрушением помышлять о своей греховности и так научается молиться с умилением, а в скором времени становится громким проповедником благодеяний этого искуснейшего врача страдания, уверяя, что оно поистине является единственным целителем болезни, возникающей из-за удаления от Бога. Однако страдание исцеляет не только человека, удалившегося от Бога, но является врачом и здравых душ, которые слегка подвержены болезням, болезням не смертельным, а таким, как небрежение, осуждение, себелюбие, лень, малодушие и тому подобное. Страдание также приносит пользу и святым, дабы они терпением умножили свою славу на небесах. Также часто святые страждут и в пример другим людям, как было это с многострадальным Иовом, святой Синклитикией и многими иными подвижниками. Если у нас в дому есть красивая мебель, и мы хоть на время перестанем следить за ней, то увидим, как вскоре она покроется тонким слоем пыли. Конечно, пыль не повредит мебели, однако умалит ее блеск и красоту. Так происходит и со здоровой душой. Когда утихнут скорби, которые случались иногда, тогда, если ослабить внимание потихоньку и незаметно, подобно покрывающей мебель пыли, к душе подкрадывается, к примеру, нерадение, и она теряет свою прежнюю ревность по Богу. Она молится и исполняет свои духовные обязанности, но не так, как подобает. Однако, если придет страдание, если ее посетит скорбь, тогда потянет свежим воздухом, и в душе снова зажжется пламя, то есть разгорится ревность к исполнению своих обязанностей по Богу. Что происходит с нерадением, то бывает и с любой другой болезнью души. Страдание – это божественное лекарство для недугающей души, изобретенное безграничной премудростью Божией, которую она использует в полную силу и безо всяких предосторожностей, дабы мы, придя в себя благодаря этому действенному лекарству, бодрствовали и трезвились в исполнении Его святой воли. Тогда как награду за наше неусыпное ожидание – во время всеобщего воздаяния мы сподобимся вхождения в вечную радость Господню, веселясь и ликуя вместе с призванными в нее от века, воспевая непрестанными радостными песнями вместе с Госпожой нашей Богородицей, ангелами и всеми святыми, благословенное имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому подобает слава, честь и держава в нескончаемые веки веков. Бог наказывает и исцеляет, возвышает и низлагает. Кто может противостать воле Господней? Если Бог желает, чтобы мы страдали, стало быть, это нужно для какой-то спасительной цели, которую мы, земные, не можем постичь. Однако долготерпение и смиренное принятие искушения всегда, всегда приносят несомненную пользу. Неси, чадо мое, свой крест и уверься, что страдание наше ведает Бог, и как истинный Отец всеми способами старается изобразить в нас Иисуса Христа. Он желает, чтобы мы пострадали, ибо Он знает, что уготовано им на небесах для своих страждущих чад. Если же Он не пошлет им страданий, то поступит с ними несправедливо, ибо они будут лишены неизреченных небесных благ. Чем больше мы страдаем, тем прекраснее венец славы, который сплетается нам. Никогда не допускай помысла, что в тебе бес, да не прельстит тебя никогда такой помысел. Подобное случается со многими монахами, когда они заболеют. Так устроил Бог. Когда болеет тело, то вместе с ним страждет и душа. И когда недугает душа, то и тело увядает и чахнет. Тебе позавидовал искуситель, чадо мое, но давай потерпим, чтобы он постыдился, а Бог прославился. Все пройдет, и после зимы снова наступит сладкая весна здоровья. Тогда ты будешь радоваться и говорить: «Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием твоим». Кто не болезнует, когда ему делают операцию, и кто не страдает, когда отступает благодать Божия, и наседают бесчисленные развратные помыслы, так в своем домостроительстве исправляет наши души божественная премудрость. Подобно тому, как разные времена года приходят на смену друг другу, то есть зима, весна, лето, осень, так и времена года в жизни духовной. Одно уходит, другое приходит. И так навыкает душа ко всем духовным изменениям, становясь мудрой и опытной. И опыт этот – благодать, которая поддерживает душу во время лютых перемен, дабы умудрялась она, что только долготерпение и мужество подают мирное устроение и полезные мысли. Тогда из искушений мы выходим с пользой и становимся мудрее и опытнее. Чадо мое, хотя многое в твоей болезни происходит из-за твоего непослушания, любовь Божия на тебе очевидна. Бог очень тебя любит, поэтому и наказывает. Твое драгоценное спасение Бог соделывает посредством испытаний, желая облегчить твою ношу и наполнить твой душевный сосуд даром великой надежды, стяжать Царство Небесное и вечно пребывать рядом со Христом, которого ты так пламенно возлюбил. Чего же недостает? Терпение до конца, мужество в испытании и беспредельного благодарения совершенному кормчему наших душ. А это благодарение должно соединяться со смирением. Шествуй же, чадо мое, по восходящей дороге на священную Голгофу с тем крестом, который дала тебе благодетельная рука того, кто любит тебя и наказывает для того, чтобы ты приобщился его святости. В той душе, которая претерпевает и благодарит Бога, скорбь и болезнь соделывают ей полноту вечной славы. Желаю, чадо мое, дабы Бог терпения и благодарения укрепил тебя в болезнях, в которую ты впал по Его воле. Я узнал, что ты тяжко болен. Мне это известие доставило много страданий, и я молил Божию Матерь, чтобы она исцелила сначала твою душу, а потом и тело. Чадо мое, помышляй о святых мучениках. Чего только они не претерпели ради любви Христовой, говори и ты, претерпи смиренные страдания болезни, дабы избежать вечных адских страданий. Эти мученики добровольно пошли на страдания мученичества. Ты же страдаешь невольно, но и это хорошо и принесет тебе достаточно большую пользу. Только с радостью и благодарением терпи посланное тебе наказание Господне. Это и многое другое говори себе, пока не утешишь свою душу и не укрепишь ее в терпении и утешении. Здоровье свое возлагай на Бога. Если врач или сама болезнь наложит на тебя что-либо болезненное, принимай это с надеждой, что так Бог совершает то, что должно совершиться. Самоотвержение, конечно, не должно довести нас до самоубийства, но нельзя и наоборот предаваться себелюбию. Нужно идти средним путем, то есть сделать необходимое с верой, дабы нам не вменилось в самоубийство небрежение самих себе. Останем ли мы здоровыми благодаря употребляемым лекарствам? Это мы с верой возлагаем на Бога. Чадо мое, имей терпение во всех своих страданиях. Болезнь, когда мы терпим ее, приносит душе огромную пользу. Достаточно только, чтобы ты осуждал себя, ибо мы страдаем главным образом по своим грехам, наипаче же за гордость нашего сердца. Желаю, чтобы ты всегда был здрав, а в болезни терпел наказание Господне, которое послано очень широким и любящим сердцем. Такое наказание, исходящее от такого сердца, никогда не будет ошибочным, напрасным или вредным, но всегда наказывающим для пользы, для прощения грехов, для охранения и вечного спасения. Ибо оное сердце есть сердце самого Бога, небесного нашего Отца. Он все видит, особенно же намерение любого нашего действия. Он видит, как ты страдаешь и скорбишь. Знай, что Он не даст испытания большего, чем ты можешь понести. Скорбью Он соделывает очищение души и вечное спасение. Хвалимся в скорбях, ведяще, яко скорбь терпение соделывает. Бог наказывает нас, как своих детей, чтобы Его облик изобразился в нас, ибо подлинность детей доказывается тогда, когда они наследуют черты своих родителей. Это и является целью наказания Господня. Спасительны твои скорби, всегда надейся и не постыдишься.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В день празднования Собора Московских Святых 6 сентября состоялся общемосковский крестный ход. Его возглавил патриарх московский и всея Руси Кирилл. В воскресенье перед 26 августа по старому стилю ежегодно совершается празднование Собора Московских Святых, установленное решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 1997 году. Также в 2015 году ежегодным днем особой молитвы о Божьем творении было определено первое воскресенье сентября. Перед началом крестного хода патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя в сослужении архиерея и московского духовенства, а также возглавил молебен перед Смоленской иконой Божьей Матери и мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. После завершения литургии предстоятель Русской Православной Церкви возглавил крестный ход, который прошел от храма до Новодевичьего монастыря. Исторический маршрут протяженностью около 6,5 километров пролегал по Пречистенской и Инфрузинской набережным, а затем через Хамовнический вал. Во главе процессии были пронесены чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия, ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского, а также икона Собора Московских Святых. У пересечения Фрунзенской набережной и Хамовнического вала был совершен молебен перед святынями. По завершении шествия у стенного девичьего монастыря был также совершен молебен московским святым. ТАСС сообщает, что по оценке официального представителя МВД в общемосковском крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Накануне 5 сентября патриарх Кирилл посетил торжественное мероприятие, посвященное 879-й годовщине основания Москвы и празднованию Дня города в концертном зале «Заряди». Общемосковский крестный ход Новодевичий монастырь является одним из древнейших и наиболее значимых для Русской Православной Церкви. Его история связана с перенесением Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. Этот образ в конце XIV века перенесли в Москву и поставили в Благовещенском соборе Кремля, откуда позже он был возвращен в Смоленск по просьбе его жителей. Икону торжественно проводили за город, а в Кремлевском соборе остался точный список иконы. В 2025 году традиция общемосковского крестного хода к стенам Новодевичьего монастыря была возрождена. Вы слушаете новости. Православный портал о благотворительности «Милосердие.ру» представил фильм, посвященный деятельности службы помощи Казанской епархии «Милосердие Казань». В съемках приняли участие руководитель службы Ольга Варганова, сотрудники и добровольцы организации, благополучатели социальных епархиальных проектов «Сестры Милосердия». Служба «Милосердие Казань» была образована в 2021 году. Благодаря стараниям милосердной команды в Казани ежемесячно патронажную помощь на дому получает 20 человек. Вещевая и продуктовая помощь предоставляется 70 жителям. Более 1,5 миллиона рублей каждый месяц епархиальная служба направляет на оказание адресной помощи нуждающимся. В 2025 году команда «Милосердие Казань» направила на помощь людям в трудной жизненной ситуации около 23 миллионов рублей. Наши подопечные, многодетные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми, с ОВЗ, пожилые люди. Это люди разными скорбями, с разными историями лишений, но абсолютно все несчастные в своем бессилии справиться с испытаниями, которые им попущены. Это болезни, пожары, атаки беспилотников и многое другое. Мы стараемся оказать помощь этим людям, поддержать в трудный момент, рассказали в службе «Милосердие Казань». Милосердная команда открыта к сотрудничеству. В службе «Милосердие Казань» всегда рады добровольцам, готовым потрудиться во славу Божью. Продолжаем выпуск новостей. В Карелии при поддержке синодального отдела начал работу проект «Добрая суббота». Проект стал одним из победителей второго грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился синодальным отделом по благотворительности. Этот проект Отдела по благотворительности по благословению митрополита Петрозаводского и Корейского Константина. Он реализуется силами семей из нескольких сельских приходов республики на базе общественного центра помощи «Вместе к миру» и направлен на объединение прихожан через семейное волонтерство и помощь. Проект стал одним из победителей грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился синодальным отделом по благотворительности. «Добрая суббота» – это проект, который не просто объединяет в себе череду благотворительных акций, а живое свидетельство того, что церковь не существует отдельно от мира, рассказала руководитель общественного центра Анна Мугачева. Смысл «Доброй субботы» в том, чтобы вернуть людям чувство опоры и надежды, показав, что забота – это естественное свойство души. В рамках проекта «Семьи из прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского, поселка Мелиоративный, храма в честь святителя Николая Чудотворца села Эссойла, храма в честь Ксении Петербургской поселка Деревянка и Александра Невского кафедрального собора Петрозаводска помогает благоустраивать территорию сельских храмов. Также в рамках проекта проходят совместные мероприятия вне храмов. Например, участники проекта выезжали на сбор урожая к местному фермеру, посещали театр. На реализацию проекта синодальным отделом по благотворительности было выделено 500 тысяч рублей. Средства пошли на закупку материалов и оборудования для обустройства территории храмов, а также оплату работы специалистов. Второй конкурс церковных семейных проектов проводился синодальным отделом по благотворительности 16 апреля по 3 мая. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое». Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящих обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чести по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю, да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми. Веси, бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть». Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благо Отцем.

Моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же

на море управе, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о духовном воспитании.
1: Я так давно все интересовался и хотел понять, что же это такое духовное воспитание. Я, вы знаете, брал энциклопедии. Ну, прежде всего, с чего начинаешь? Ну, берешь энциклопедию. Обычно туда статьи, когда пишут, все-таки так стараются изучить какие-то источники и продумать. И вот я посмотрел, что пишут в энциклопедиях. Оказывается, духовность – это общекультурное развитие человека, в частности, его эрудиция, его образование, его эстетическое воспитание, его поведенческий уровень жизни, ну, его естественная нравственность, конечно. Вот что такое духовность. Я почесал затылок, говорю, интересно. А интересно что? Интересно вот что. Наверное, вы встречали, не встречали, встретите. Обязательно встретите человека, у которого огромная эрудиция. Он там профессор и доктор, я не знаю, и академик, и все что угодно. Но когда вы с ним даже немножечко побудете, скажете, ой, нет, я лучше с кем-нибудь другим побуду, только не с ним. Чего-то тяжеловато, что-то такое он слишком сверху вниз смотрит. Если начнешь на него смотреть, то может и шея сломаться даже. В общем, что у меня вызвало вопрос? Что вот эти вот определения духовности, под которые подразумевается общее развитие человека, интеллектуальное, эстетическое развитие, эти знания и так далее, мне кажется, не исчерпывают, и более того, даже не касаются, может быть, самого главного, что есть в человеке. Ведь вы подумайте только. Вот сейчас я возьму, пожалуй, так скажу, что ни эрудиция, ни знания, ни таланты, ни даже уровень поведенческий, они еще сами по себе не говорят о том, насколько этот человек является, ну, я бы сказал, человечным. То есть... Вот возьмите, например, возьмем самую такую, может быть, характеристику, кажется, самую близкую – нравственность человека. Что такое нравственность? Нравственность – это характер поведения человека в окружающем его мире. И поэтому представим себе, если я не ворую, не граблю, так, не занимаюсь предательством там каким-нибудь, верен своей семье, не убиваю, веду себя прилично, то я нравственный человек. И ко мне вы никаких претензий не предъявите. Я не нарушаю никаких законов. И действительно никого не убиваю, не граблю. Живут так, как, в общем, нужно жить порядочному человеку. И я знаю, что я порядочный человек. Более того, я даже покажу. Вот тот непорядочный, а вот тот вор. Есть мошенник. А это законы нарушает. А я порядочный человек. Слышите? Интересно. И вот я так подумал. Вот если действительно я так нравственный, и это бесспорно, и все скажут обо мне, что я нравственный, ко мне никаких нет замечаний, никаких претензий. И я вижу, что я нравственный. Вот тут у меня, знаете, такая крамольная мысль затесалась. Духовный ли я человек или нет? Когда я вижу себя, насколько я хорош, я вижу. Насколько я лучше многих других, И у меня совершенно естественно возникает мысль какая? Ну, которую я часто говорю, я все-таки не фунт изюма. Правда же? Я лучше даже других, я выше других, я образованнее других. И прочие характеристики, по которым я даже вижу. То есть я вижу что? Вижу то, что, если хотите, на языке обычном говорится, ну, человек самовлюблен, что ли. Или носится с собой, как с писаной торбой. Если на религиозном языке, то говорят, это какой-то тщеславный человек, или гордец даже. Но нравственный. Я начал с энциклопедии. И почему? Потому что в энциклопедиях написано о духовности именно вот то, что я перечислил все. И видите, тут что-то какое, какая-то недоработка, какой-то недостаток. Совершенно очевидный. Оказывается, при всех этих внешних достоинствах и даже нравственным, оказывается, во мне что-то такое может быть, что, знаете ли, ну, совсем не позволяет мне сказать, что действительно духовный человек. Гордец. Да на что мне такой духовный нужен? Ну, простите, какая это духовность? Но так написано. Я полез в другие источники. Полез в источники, знаете, христианские, православные, правда. Там я встретил совсем нечто другое, чему, скажу вам, был просто удивлен. Там, во-первых, совершенно ни слова не сказано вот обо всех этих характеристиках, насколько он талантлив, насколько он многознающий, насколько он культурен, насколько у него хороший вкус эстетический. Ни слова даже нет. Странно. Там совершенно обращено внимание на иную сторону. На какую сторону? Прежде всего, духовность там определяется по критерию, который можно попытаться описать в таких словах. По крайней мере, в отрицательных если терминах попытаться описать. Он не превозносится перед другими людьми. Более того, он не видит себя лучшим, чем все другие. Он не смотрит ни на кого сверху вниз. Ведет себя ровно. Ведет себя не просто с уважением внешним, культурным уважением, а действительно с желанием добра каждому даже человеку. Готов действительно и помочь ему, этому человеку, если надо, в чем-то даже пожертвовать. Но главная характеристика какая? Что этот человек, тот, кого можно назвать духовным, он наблюдает не просто за своим внешним поведением и за своими внешними этими данными, которые можно приобрести в школе, в университете или где угодно. Он наблюдает за состоянием своим внутренним и борется со всяким проявлением злости, тщеславия, зависти, недоброжелательства, гордыни. Вот это интересные характеристики. Именно тот человек, который, как только видит, что это появляется, борется с этим, борется и старается всячески избегать этих вещей, более того, просто буквально стремится воспитать в себе именно искреннее благожелательство каждому человеку, независимо от того, какой это человек. Даже, когда я прочитал вообще ахнул, даже прочитал такое, что даже если это враг, ты к нему отнесись справедливо. Или то, что на христианском языке, вот по-русски очень будет трудно выразить, но поэтому я приведу вам греческие термины, но это ничего уже. Разве это так страшно? Да. Есть такой греческий термин «агапи». «Агапи». «Агапи» в переводе на русский язык – «любовь». Какая любовь? любовь, характеризующаяся следующим. Правильного, доброго отношения ко всем людям, независимо от того, от его веры, от его национальности, его происхождения, его социального положения, ко всем относиться с благожелательством, насколько возможно, действительно искренним, а не просто выраженным во внешних каких-то реверансах. Агапи, то есть равная любовь ко всем. Любовь, видите, какая любовь только, учтите, еще раз говорю, это не какой-то страстный порыв, да, и любить врага, вот я тебя готов. Нет, это отношение какое? Доброжелательство и, если хотите, справедливо, то есть по правде, отношение к каждому человеку, даже если это враг. Даже если этот враг. Не поступай к нему несправедливо, только потому, что это враг. Не отомсти ему только именно потому, по злобе своей. Ни в коем случае не должно быть злобы. И если она есть, просто бороться с нею, как с ядовитой змеей. Но более того, я прочитал даже такое, что оказывается, когда речь идет о духовности, то говорят даже так, что духовным называют того человека, который не только способен побеждать в себе вот эти все злые начала. Ну, злые начала, понятно, какие. Недоброжелательство, враждебности, да, злобы, зависти, лицемерие. А тот человек, который даже победил это называется вообще, это уже святой буквально человек, который победил. Даже победил. Представьте себе, вы можете, например, представить, что у соседа, например, лучшая машина, чем у меня, и не позавидовать? Правда, что невозможно представить. Как это такое? Это же, ну что, в божественной комедии Данте, помните, какие слова? Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Ох, как здорово выразил. Оказывается, христианское понимание духовности обращает внимание не на эти внешние характеристики, которые, кстати, как мы только что говорили, могут скрывать такой ужасный мир в моей душе, что не приведи Бог открыть это. Я внешне элегантный, культурный, образованный. Все во мне это будет, а там сидит сущий дьявол в душе. Только копни, только попробуй прикоснись к его самолюбию, заденьте. Сказать, вы все-таки, знаете, глуповатый человек. Я глуповатый? Ах ты! Помните, как анекдот говорит? Пардон, я пардон, ты сам пардон. Так вот и здесь. Только коснись, попробуй самолюбие человека, чтобы и вся вам духовность налицо. Вот он духовный. В ту же фурию превращается. Этот, кажется, благожелательный человек, очаровательный человек. И тут уже такая злоба, такая ненависть, что уже ни у кого язык никогда во веки веков не повернется, чтобы сказать, это духовный человек, избави Бог от такой духовности. Избави Бог, только подальше. Вы слышите, мы встречаемся с двумя совершенно различными мирами. Живем в одном, кажется, мире, и вдруг совсем два разных мира восприятия человека. Один мир, вот этот внешний, если хотите, культурный, образовательный и так далее уровень, поведенческий. В общем, снаружи прям пух. А только пальчик чуть-чуть откнете – ух! Ух! Ёжик! Такой хорошенький, дайте я поглажу. И все иглы вонзились тебе тут же. Вот это духовность. Так он же нравственный человек. Недаром часто мы встречаем, как он, такой человек, и это совершил. Да не может быть. Какие мы все. Да, с точки зрения, вот это, я бы сказал, вот этой светского понимания духовности, это звучит как парадокс. Как же это такой человек и совершил подобного рода вещи? Такой духовный оказался вдруг сразу таким греховным. Христианское понимание духовности говорит о каких только вещах, призывает человека к совершенно другому уровню, если хотите, самосознания, который превосходит это просто нравственность как таковую. Еще раз повторяю вам, нравственность. Ну что это? Образ моего поведения в окружающем мире. Я могу себя держать, могу быть очень культурным, вежливым, а как человек, кто я? Вот видите, вот это вот понятие, сейчас очень часто мы говорим о духовном воспитании. Скажу вам так, что любое эстетическое воспитание и образовательное, внешнеобразовательное, оно не закладывает основы в самую суть души человеческой. Главное воспитание о чем? Научиться бороться с своими дурными эмоциями, чувствами, желаниями и, скажу вам, мыслями. Тот, кто не умеет бороться со своими мыслями, я говорю, нехорошими мыслями, нехорошие определения, очень широко, неважно какие, в каком плане, тот, кто не учится бороться со своими мыслями, тот никогда ничего не может, ничего не добьется. Потому что без борьбы с мыслями ничего не сделаешь. Мысль же является источником дел. Вы же понимаете, любое наше дело, оно с чем связано? С мыслью. Человек планирует, рассчитывает, обдумывает. Все связано с мыслями. И христианство утверждает, что духовность человека – это то, что воспитывается в человеке. Каким образом? Усилием. Не просто течем по течению, плывем, не просто плывем, а воспитывается усилием. Вот пришла гадкая мысль по отношению к кому-то или к чему-то. Ну, так, давай, голубчик, пришла мне мысль, и что я буду делать? И что я буду делать? Ну-ка, ну-ка. Есть очень хороший термин, мне нравится. Объективировать себя. То есть посмотреть на себя. Вот я же хороший человек, я же не сомневаюсь. И пусть мне попробует кто сказать, что я плохой. Я вам сразу докажу, какой я хороший. Я же хороший? Хороший. Ну-ну, хороший, так. Вот тебе пришла гадость. И что я сейчас буду я хороший делать? Так, что? Млеть в этом, да? Развивать это, да? Вот оно, где дух-то формируется, слышите? Формируется дух мой. Я запускаю или этот грязный поток в свою душу, понимаете, открываю. Врывается этот поток, и я открываю дверь. Давай, давай сюда, эту навозную жижу сюда. Прямо из клоаки откуда-то. Да? Или стоп. Гадость-то какая. Где начинается духовная жизнь? Обратите внимание. И это дело имеет огромнейшее значение для каждого человека, я вам скажу. Душа может или очищаться, или превращаться действительно в навозную кучу. Вы знаете, от чего люди, посмотрите, не имеют спокойствия. Все куда-то все спешат, куда-то ринут, все чего-то ищут. Чем бы такое? Пришли в лес, кажется, послушайте птички. Какие вам птички? Давай быстрее заводи приемник во всю катушку, чтобы орал. Что вы? Я не могу с собой находиться. Чтобы я один был. Вы знаете, какой ужас. Я с собой не могу находиться. А в чем дело, интересно? Мне обязательно надо что-то крутить, шуметь, кричать. Что угодно. Почему? Психологи, разумный психолог, он всегда объяснит вам. Разумный психолог. Почему? Душа наполнена чем? Когда она наполнена действительно прекрасными и чувствами, и мыслями, и идеями, душа тогда очищается, и человек сам становится, если хотите, светоносным. Когда же всякими гадостями, то, знаете ли, из гнилого какого-нибудь источника гниль, гадость и течет. А я боюсь этого, как огня. Мне отвлечься надо. Вы обратите внимание, что современная культура – это какая культура? Развлекаловки. Отвлекаловки. От чего отвлекаловки? Что-нибудь бы, только ничего, да. Отвлечься, развлечься. Человек не может быть даже самим собой. А ведь вы знаете, какой закон, который очень хорошо Глинка, очень хорошо сформулировал один из законов. Его стоит знать. Чтобы красоту создать, оказывается, человек и призван к тому, чтобы создать красоту вокруг себя. Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душою. Слышите, оказывается, самому надо быть чистой душою. Если душа не чиста, не ждите. Посмотрите, чем заполнена, заполняется, уже можно сказать, заполнена наша культура. Как только границу открыли с Западом, знаете, как специально самые жуткие потоки грязи бросили на нас. Видите, сколько гадостей, прям гадостей, отвратительных, просто бессовестности, бесстыдства, сколько двинулось. Откуда это идет? Это что за странность? Почему нам не говорят о прекрасных вещах? Ведь слушайте, как можно показать прекрасную любовь, например? Как замечательно? Какую любовь? Вы не люди, понятно? Вы скоты. И вам только скотское можно предлагать. Вот вам и любовь. Оставьте все эти миражи.
0: Вы слушали беседу профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о духовном воспитании. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудок. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Нечестивых видим тобою посрамленные, богомудрый отче Николае, ария богокульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Псалом 51. Начальнику хора учение Давида после того, как приходил Доег идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством сильным? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими». Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего? Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида, когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня, Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня, и я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуба. Обман и коварство нисходят с улиц его, ибо не враг поносит меня. Это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Псалом 55. Начальнику хора, о голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня. О Всевышний, когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе. Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых.
1: псалтирь звучащая.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: Ночь зимняя мутна и холодна, как мертвая стоит ввыси луна. Из радушного бледного кольца глядит она на след мою крыльца, на тень мою, на молчаливый дом и на кустарник в инее густом. Еще блестит оконное стекло, но волчьей мглой поля заволокло. На севере огни полночных звезд горят из мглы, как из пушистых гнезд. Снег меж кустов туманно-голубой осыпан жесткой серой крупой. Таинственным дыханием гоним, туман плывет, и я мешаюсь с ним. Прекрасно, и особенно в эту зиму, была батуринская усадьба. Каменные столбы въезда во двор, снежно-сахарный двор, изрезанный по сугробам полой.

зиме. Тишина, солнце, в остром морозном воздухе сладкий запах чада из кухонь, что-то уютное, домашнее в следах, пробитых от поварской к дому, от людской к варку, конюшне и прочим службам, окружающим двор. Тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш, по-зимнему низкий, утонувший в снегах, красновато-чернеющий голыми сучьями сад, с двух сторон видный за домом. Наша заветная столетняя ель, поднимающая свою острую черно-зеленую верхушку в сине-яркое небо из-за крыши дома, из-за ее крутого ската, подобного снежной горной вершине между двумя спокойно и высоко дымящимися трубами. На пригретых солнцем фронтонах крылец сидят, приятно жмутся монашенки-галки, обычно болтливые, но теперь очень тихие. Приветливо щурясь от слепящего веселого света, от ледяной самоцветной игры на снегах, глядят старинные окна с мелкими квадратами рам. Скрипя мерзлыми валенками под затвердевшему на ступенях снегу, поднимаешься на главное правое крыльцо. Проходишь под его навесом, отворяешь тяжелую черную от времени дубовую дверь. Проходишь темные длинные сени. В лакейской с большим грубым ларем у окна еще прохладно, синевато. Солнца в ней не бывает, окно ее на север, но трещит, гудит, дрожит медной заслонкой печи. Направо сумрачный коридор в жилые комнаты, прямо напротив высокие, тоже черные дубовые двери в зал. В зале не топят. Там простор, холод, стынут на стенах портреты деревянного темноликого дедушки в кудрявом парике и Курносова в мундире с красными отворотами императора Павла. И насквозь промерзает куча каких-то других старинных портретов и шандалов, сваленных в маленькой, давно упраздненной буфетной. Заглядывать в полустеклянную дверку, которой было в детстве таким таинственным наслаждением. Зато в зале все залито солнцем. И на гладких удивительных по ширине половицах огнем горят, плавятся лиловые и гранатовые пятна, отражение верхних цветных стекол. В окно налево, боковое, тоже на север, лезут черные сучья громадной липы, а в те солнечные, что против дверей, виден сад в сугробах. Среднее окно все занято высочайшей елью, той, что глядит между трубами дома. За этим окном пышными рядами висят ее оснеженные рукава. Как несказанно хороша была она в морозные лунные ночи. Войдешь, огня в зале нет, только ясная луна в высоте за окнами. Зал пуст, величав, полон словно тончайшим дымом. А она, густая в своем хвойном, траурном от снега облаченье, царственно высится за стеклами, уходит острием в чистую, прозрачную и бездонную куполообразную синеву, где белеет, серебрится широко раскинутое созвездие Ориона. А ниже, в светлой пустоте небосклонно, остро блещет, содрогается лазурными алмазами великолепный Сириус, любимая звезда матери. Сколько бродил я в этом лунном дыму, по длинным теневым решеткам от окон, лежавшим на полу. Сколько юношеских дум передумал, сколько твердил вельможно гордые державинские строки. На темно-голубом эфире золотая плавала луна, сквозь окна дом мой озаряла, и палевым своим лучом золотые стекла рисовала на лаковом полу моем. Прекрасны были и те новые чувства, с которыми я провел мою первую зиму в этом доме. Она вся прошла в прогулках и бесконечных разговорах с братом Георгием, необыкновенно быстро развивавших меня, в поездках Васильевска и за чтением поэтов державинских и пушкинских времен. В Батуринском доме книг почти не было. Но вот я стал ездить в Васильевское, в усадьбу нашей двоюродной сестры, стоявшую на горе против того казенного имения, с винокуренным заводом, где был управляющим Вигант. Сестра была замужем за Писаревым.
и мы много лет не бывали у нее в доме, старик Писарев, ее свекр, был в полную противоположность своему сыну, человек необыкновенно серьезный, с которым наш отец, разумеется, быстро поссорился. В этом году сношения между нашими домами возобновились. Старик Писарев умер, и я получил полную возможность распоряжаться всей той библиотекой, которую он собрал за свой долгий век. Там оказалось множество чудеснейших томиков в толстых переплетах из темно-золотистой кожи с золотыми звездочками на корешках, Сумароков, Анна Бунина, Державин, Батюшков, Жуковский, Веневитинов, Языков, Козлов, Боротынский. Как восхитительны были их романтические виньетки. Лиры, урны, шлемы, венки. Их шрифт, их шершавая, чаще всего синеватая бумага и чистая, стройная красота, благородство, высокий строй всего того, что было на этой бумаге напечатано. С этими томиками я пережил все свои первые юношеские мечты. Первую полную жажду писать самому. Первые попытки утолить ее. Сладострастие воображения. Оно, это воображение, было поистине чудодейственно. Если я читал «На брань летит певец молодой» или «Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай, поток седой» или «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду». Я так видел и чувствовал и этого певца, и поток, и зеленые волны, и морское утро, и ногою Нереиду, что мне хотелось петь, кричать, смеяться, плакать. Дивлюсь младенчеству, ничтожеству того, что выходило из-под моего собственного пера в это же самое время. И прекрасна была моя первая влюбленность, радостно длившаяся всю зиму. Анхин была простенькая, молоденькая девушка, только и всего. Но в ней ли было дело? Была она, кроме того, неизменно весела, ласкова, очень добра. Искренно и простодушно говорила мне: «Вы мне, Алешенька, очень нравитесь. У вас горячие и чистые чувства». Загорелись эти чувства, конечно, мгновенно. Я вспыхнул при первом же взгляде на нее. Как только она во всей свежести своей немецкой чистоты, затейливого розового платьица и юной миловидности вышла ко мне насквозь промерзшему за дорогу со станции в Вигандовскую столовую, розово озаренную утренним зимним солнцем, и стала наливать мне кофе. Едва я пожал ее еще холодную от воды руку, сердце во мне тотчас дрогнуло и решило: вот оно. Я уехал в Батурино совершенно счастливый. На второй день святок Виганды должны были приехать к нам. И вот они приехали, сразу наполнив весь дом своим шумным немецким весельем, беспричинным смехом, шутками и всем тем особенно праздничным, что вносят гости в деревни, с морозу сбрасывая в прихожей пахучие холодные шубы, ботики и валенки. А вечером подъехали и другие гости, и все, кроме старших, решили, конечно, ехать по соседним усадьбам Ряжеными. Шумно нарядились во что попало, больше всего мужиками и бабами. Мне круто завили волосы, набелили и нарумянили лицо, подрисовали неизменной жженной пробкой неизменные черные усики и гурьбой высыпали на крыльцо, возле которого уже стояло в темноте несколько саней и розвольней, расселись и, смеясь, крича под звон колокольчиков, шибко понеслись через свежие сугробы со двора. И, конечно, я очутился в розвольне Санхи. Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков? Эту глухую ночь в глухом снежном поле, то необыкновенное, зимнее, серое, мягкое, зыбкое, во что сливаются в такую ночь снега с низким небом, меж тем, как впереди все чудятся какие-то огоньки, точно глаза каких-то неведомых ночных зимних порождений. Как забыть снежный ночной полевой воздух, холодок под енотовой шубой сквозь тонкие сапоги, впервые в жизни взятую в свои молодые горячие руки, вынутую из меховой перчатки, теплую девичью руку. И уже ответно, любовно,
мерцающие сквозь сумрак девичьи глаза. А потом пришла весна, самая необыкновенная во всей моей жизни. Помню, как сейчас я сидел с Олей в ее комнате, выходившей окном во двор. Было 5:00 солнечного мартовского вечера. Неожиданно, застегивая полушубок, вошел с обычной своей бодростью отец. Усы у него были теперь уже седые, но он по-прежнему держался молодцом и сказал: «Нарочный из Васильевского, с Писаревым что-то вроде удара. Сейчас еду туда. Хочешь со мной?» Я поднялся, пораженный счастьем неожиданно попасть в Васильевское, увидеть Анхин. И мы тотчас же поехали. К удивлению нашему, Писарев был здоров и весел, сам дивился и не понимал, что такое с ним было. «А ты все-таки пей-то поменьше», — сказал ему отец на другой день на прощание в прихожей. «Пустяки», — ответил Писарев, усмехаясь своими цыганскими глазами, помогая отцу надеть полушубок. «Как сейчас вижу его, стройного, смуглого, чернобородого, в шелковой красной косоворотке на выпуск, в черных легких шароварах и красных, шитых серебром чувяках». Мы спокойно воротились домой, а тут вскоре пошла полая вода. Такая спорая и буйная, что наше сообщение с Васильевским недели на две совсем прервалось. На первый день Пасхи стало везде совсем сухо. Зазеленели лозинки и выгоны. Мы все собрались ехать в Васильевское и уже вышли садиться в тарантас, как вдруг в воротах показалась лошадь. За ней беговые дрожки, а на них наш двоюродный брат Петр Петрович Арсеньев. «Христос воскресе!» — сказал он, подъезжая с каким-то преувеличенным спокойствием. «Вы в Васильевское?» «Как нельзя более вовремя. Писарев приказал долго жить. Проснулся нынче, вошел к сестре, сел вдруг в кресло и каюк». Та страшная весенняя ночь в Васильевском памятна мне тем более, что она была накануне похорон. Я заснул в эту ночь лишь под утро. Я не в силах был вернуться в дом сразу. Слишком зловеще темнели в звездном свете его очертания и чернела возле крыльца крышка гроба. Я ушел в поле, долго шел в темноте, куда глаза глядят. Вернулся я, когда на востоке уже белело и по всему селу пели петухи. Прокрался в дом тем же задним ходом и тотчас заснул. Однако вскоре начала тревожить сквозь сон мысль о близости каких-то особенно важных минут, и я вдруг опять вскочил, не проспав и 3 часов. Дом все еще делился на 2 совершенно разных мира. В одном была смерть, был зал с гробом. В другом же, то есть во всех прочих комнатах, со всех сторон отделенных от него запертыми дверями, как попало шла наша беспорядочная жизнь, нетерпеливо ждущая роковой развязки этого беспорядка. Я проснулся с резким чувством того, что развязка наконец настала, и был немало удивлен, увидев, что брат, спавший со мной в кабинете покойного, равнодушно курит, сидя в одном белье на диване, с которого до полу сползла смятая простыня. Меж тем, как по коридору за дверью уже поспешно ходили, слышались голоса, какие-то короткие вопросы и такие же ответы. После похорон я пробыл в Васильевском еще с 30 дней, продолжая находиться все в том же обостренном и двойственном ощущении той самой жизни, непостижимой и ужасной, конец которой я только что видел воочию. Мне в те дни было тем мучительней, что предстояло пережить еще одно испытание – разлуку с уезжавшей домой Анхин. Хотя я и в этом находил какую-то пронзительно горькую утеху. Отец решил ради сестры остаться в Васильевском еще на некоторое время. Остался и я. И не только ради Анхин, страсть которой усиливалась во мне с каждым днем. Мне зачем-то хотелось длить те двойственные чувства, которые владели мной и заставляли не расставаться с Фаустом, нечаянно попавшим тогда в мои руки среди писаревских книг и совершенно пленившим меня. «Потоками жизни, в разгаре деяний, невидимый, видимо всюду присущий, я радость и горе, я смерть и рождение, житейского моря живое волнение,
На шумном станке мироздания от века сную без конца, и в твари, и в недрах создания живую одежду Творца. Двойственна была и жизнь в Васильевском. Она была еще обвеяна грустью, но как-то удивительно быстро приходила опять в порядок, приобретая что-то особенно приятное вследствие тех перемен, которые в ней произошли и происходили среди расцветающей и крепнущей весенней красоты. Все чувствовали, что пора возвращаться к жизни с новыми и даже удвоенными силами. Поддерживали особую чистоту во всем доме, многое изменив в нем, убрав на чердак некоторую слишком старую мебель, кое-что переставив из комнаты в комнату, устроив сестре новую спальню возле детской, а прежнюю супружескую совсем упразднив и сделав из нее просторную диванную. Потом куда-то попрятали почти все вещи покойного. Я раз видел, как возле заднего крыльца чистили щетками и складывали в большой старинный сундук его дворянский мундир, картуз с красным околышем, пуховую треуголку. Новые порядки начались и в хозяйстве. Им распоряжались теперь отец и Петр Петрович. И на дворне, как всегда это бывает между господами и работниками на первых порах, всем хотелось усердно подчиняться им. Надеяться в силу этой новизны, что все пойдет теперь как-то по-иному, по-настоящему. Это меня, помню, очень трогало. Всего же трогательнее было постепенное возвращение к жизни сестры. То, как она понемногу приходит в себя, становится спокойнее и проще, и уже иногда слабо улыбается за столом глупым и милым вопросом детей. А Петр Петрович и отец сдержанно, но неизменно ласково и внимательно к ней. И удивительно скоро мелькали для меня эти горестно-счастливые дни. Расставшись поздно вечером с Анхин, сладко замученный бесконечным прощением с ней, я, придя домой, тотчас же проходил в кабинет и засыпал мертвым сном с мыслью о завтрашнем свидании. Утром я нетерпеливо сидел с книгой в руках в солнечном саду, ожидая той минуты, когда можно будет опять бежать за реку, чтобы увезти Анхин куда-нибудь на прогулку. В эти часы всегда с нами гуляли девочки, младшие дочки Виганда, но они всегда бежали впереди, не мешали нам. В полдень я возвращался домой к обеду, после обеда все перечитывал Фауста и ждал вечерней встречи. По вечерам в низах сада светила молодая луна, таинственно и осторожно пели соловьи. Анхин садилась ко мне на колени, обнимала меня, и я слышал стук ее сердца. Впервые в жизни чувствовал блаженную тяжесть женского тела. Она, наконец, уехала. Никогда еще не плакал я так неистово, как в тот день. Но с какой нежностью, с какой мукой, с сладчайшей любви к миру, к жизни, к телесной и душевной человеческой красоте, которую, сама того не ведая, открыла мне Анхин, плакал я. А вечером, когда уже отупев от слез и затихнув, я опять зачем-то брел за реку, обогнал меня тарантас, отвозивший Анхин на станцию, и кучер, приостановившись, подал мне номер петербургского журнала, в который я с месяц тому назад впервые послал стихи. Я на ходу развернул его, и точно молнией ударили мне в глаза волшебные буквы моего имени.

На другой день рано утром я пешком ушел в Батурино. Шел сперва сухим, уже накатанным проселком, среди блестящих в утреннем пару пашен, потом по Писаревскому лесу, солнечному, светло-зеленому, полному птичьего весеннего пения, прошлогодней гниющей листвы и первых ландышей. Когда я явился в Батурине, мать даже руками всплеснула, увидев мою худобу и выражение обрезавшихся глаз. Я поцеловал ее, подал ей журнал и пошел в свою комнату. Шатаясь от усталости и не узнавая знакомого дома, дивясь тому, какой он стал маленький и старый. Ту звезду, что качалась в темной воде, под кривою ракитой в заглохшем саду, огонек до рассвета мерцавший в пруде, я теперь в небесах никогда не найду. В то селение, где шли молодые года, в старый дом, где я первые песни слагал, где я счастья и радости в юности ждал, я теперь не вернусь никогда.

цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

Я собираю в ладонь теплые слезы дождя. Ты мою душу не тронь, не искушай ты меня. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Господи, слава тебе, мытари, пойте со мною. Милостив будь нам и позови в небо идти за тобою. Милостив будь нам и позови в небо идти за тобою. Правильно кто-то сказал, вовремя надо уйти. Много я дров наломал из-за мирской суеты. В небе над заводью гром, словно пророчество. Я навсегда ухожу за Христом от одиночества. Господи, слава тебе, пойте, блудницы, со мною. Грехопадения наши прости и позови за собою. Грехопадения наши прости и позови за собою. В небе верховный судья, он на расправу не скор. Нас разлучила судьба.

милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою.

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие клирик Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга отец Вадим Смоляков. Тема беседы – причастность к воскресению Христову. Беседует Сергей Новиков, программа из студии телеканала «Союз».
2: Батюшка, предлагаю поговорить сегодня о нашей причастности к воскресению Христову. Такая очень интересная, важная богословская тема. Отец Вадим, вообще начнем давайте с того, что ответим на вопрос, что делает нас способными прикоснуться ко Христову воскресению?
3: Безусловно, ответом на этот вопрос является то, с чего начинается все в жизни христианина и в жизни, даже скажу, человека, с общения. Ребенок первое, что пытается сказать, он пытается обратиться чаще всего к своим родителям. Это может быть слово «мама» или слово «папа», это может быть слово «дай», но тем не менее оно с родителями связано. Мы, чада Божии, не совсем замечательные, не совсем умные, не совсем совершенные, мягко говоря, но к кому еще нам взывать, как не к нему самому? И если я начинаю общаться с Богом, то надо подумать, может быть, до этого общения, а может быть, и во время его, а с каким же Богом я общаюсь? Христос для меня какой? Он для меня живший 2000 лет назад человек, о котором я читаю в Евангелии. Но если только так, то как я могу с ним общаться в данный момент? Он для меня не является человеком совсем, он является для меня только духом. Тогда как я могу общаться с ним своим человеческим языком? И как я могу слышать от него ответы, если у него нет такого же речевого аппарата, как у меня? И вот когда я так серьезно задамся вопросом, а с каким же Христом я разговариваю, то будет всего лишь два варианта ответа. Как минимум с живым, но поскольку я знаю евангельскую историю, поскольку я слышу за богослужением такое глубокое проживание Его воскресения, конечно же, я скажу, что общаюсь-то я в первую очередь со Христом воскресшим. Раз это общение с воскресшим Спасителем, я вспомню Его слова, когда Он при Вознесении говорит Своим ученикам воскресший, что Он с нами теперь пребывает всегда таким воскресшим во все дни до скончания века. Я это все вспомню, я это все проживу, и для меня общение с Ним будет уже приобретать немножко другой характер. А воскресшим после чего? После того, как он умер на кресте за меня. Он же умер, иначе бы как он мог воскреснуть? А он умер на кресте за меня после чего? После того, как всю жизнь свою положил для того, чтобы послужить мне. Да, и вот как раз-таки здесь мостик между давностью евангельской истории и моим соприкосновением с ней кроется в Христовом воскресении. Христос, воскресший, тот же самый, что ходил 2000 лет назад по Иудее, Галилее, он точно так же, как тогда, поскольку он тот же самый. Все, что он говорит и делает, он делает для моего спасения. Он буквально служит мне. Он дает мне свое Евангелие, точно такое же. Те же проповеди, те же наставления, которые я давал своим ученикам. Он совершает в моей жизни порой такие же чудеса, когда избавляет меня от каких-то моих бед и переживаний, когда я вижу, как замедлилось время, и я успел сделать то, что должен был сделать, или наоборот, кто-то ускорился, и поэтому меня сейчас не сбила машина, хотя по всем, скажем так, физическим законам это должно было произойти. Это все делает Он же, Он, тот же Христос, но теперь воскресший, живет и в моей жизни. Для меня, человека, читающего Евангелие, может быть такое не то чтобы противоречие, а некая недостаточность, поскольку все-таки Евангелие нам открывают по большей части, по самой большей своей части, жизнь Христа до Его воскресения, а жизнь Его со своими учениками после Его воскресения в каждом Евангелии занимает не такое уж и пространное место. Мы не так много об этом читаем в сравнении со всеми теми славными делами, которые Господь творил, уча и проповедуя Евангелие Царствия, приближая к Нему своих слушателей. Но этим свидетельством жизни в его воскресении преисполнена вся остальная часть Нового Завета. От книги «Деяний святых апостолов» до «Откровения Иоанна Богослова». Все, что говорится о Христе потом, говорится о Нем воскресшем. И если мы просто в Библии дома хотя бы ради этого ее с полочки снимем, может быть, даже и почитаем, но хотя бы просто посмотрим. Вот столько занимает в Новом Завете именно Евангелие, и достаточно больший объем занимает книга «Деяний святых апостолов», соборные послания, послания апостола Павла. И эти книги говорят нам о воскресшем Христе. И как раз когда нам не хватает соприкосновения с Ним воскресшим, нам, что называется, деваться совершенно некуда, кроме как читать продолжение Нового Завета. После Евангелия это как раз-таки книга «Деяний», где говорится о жизни христиан после воскресения Христова. И при этом приобщаться к полноте церковной, к богослужению, к таинствам, поскольку все это совершается действительно воскресшим Христом. И с этого нам нужно начать. Нам нужно задуматься, прямо вопросить даже Христа напрямую, спросить: «Господи, а какой же Ты для меня? Я знаю, что Ты ведь есть в моей жизни, но покажи мне сам, расскажи мне сам, какой Ты». Я сразу начну вспоминать Его.

0: Есть здесь определенная подготовка. Это подготовка моего мировоззрения в виде понимания, какой для меня Христос, кто Он для меня, и в виде моего соприкосновения с тем, чем живет Церковь.
1: Батюшка, а где мы можем встретиться с воскресшим Христом в своей земной жизни?
0: Эти встречи совершаются постоянно. Это удивительно. Надо просто попросить Его, чтобы Он открыл наши глаза, чтобы мы, как евангельские слепцы, пришли к Нему и сказали: «Господи, да прозрю». Мы можем встретиться с воскресшим Христом везде, как бы это, может быть, глобально не прозвучало. Мы можем встретиться с воскресшим Христом в своей семье, если я правильно, ну как правильно, чуть более правильно, чем раньше, смотрю на своих домашних, на своих родителей, на своих детей, на своего супруга или супругу, если я смотрю на них именно с желанием увидеть Христово воскресение, я его неизбежно увижу, потому что этот человек порой обнимет меня так, как может обнять меня только Христос. Этот человек скажет мне что-то такое, что может сказать мне только воскресший Христос. Именно вот интонацией или что-то такое скажет, что очень важным является в моей жизни, что меняет ее до неузнаваемости, делит ее на до и после этого разговора. Этот человек сделает для меня такое дело, что я увижу, что без Христа, без Бога он его сделать бы не смог. Но на этот вопрос, когда мы ищем ответ, где же я могу тебя, Христе, воскресший мой Спаситель, встретить, я неизбежно оказываюсь все равно как-то поближе к храмовому церковному пространству. Чтобы где-то мне научиться его видеть, мне надо увидеть его там, где видит его большее количество людей. Там, где у него как-то лучше получается достучаться до моего сердца, не потому что он стучит лучше, а потому что я нахожусь в более открытом состоянии, у меня стучать уже некуда, двери и так сердце открыты. И приходя в храм, я могу увидеть Христа воскресшего на иконе воскресения, а большинство людей приходят в храм молиться по субботам и воскресеньям, когда на центральном аналое лежит, конечно же, образ воскресения Христова. И я могу просто машинально, как привык, подойти, перекреститься, поцеловать, перекреститься, отойти, поклониться, еще забыл упомянуть, а могу как-то вглядеться, всмотреться, и я увижу в зеркале Христово воскресение буквально в этом стекле, которое закрывает икону, я увижу себя, я увижу даже в себе плоды воскресения Христова. Но это должно быть у меня более, как сказать, церковное мироощущение, более христианское мировосприятие, более духовное устремление в моей жизни, чем обычные мои плотские и общежитейские человеческие стремления. И тогда я буду видеть Христа воскресшего везде, а там, где не увижу, мне станет очень страшно. Я скажу: «Господи, я оказался там, где Тебя не вижу, и это ведь значит, что я отступил от Тебя, и тогда я сразу же пойму, то место, где я нахожусь, не соответствует Христову воскресению, оно соответствует Голгофе, на которой распяли Христа, оно соответствует погибели моей, когда я убегаю от Него, убегаю от Его креста и воскресения и нахожусь в тех местах, где не должен находиться». Я не буду перечислять эти места, срамно есть и даже глаголать и о них, но тем не менее, когда я в них нахожусь и понимаю, что я Христа здесь не вижу, воскресшего, и не чувствую, то очень часто дело в том, что я просто добровольно пришел туда, где Его увидеть. Чтобы Его увидеть, надо из этого места начать выходить. Он там тоже есть, как бы это страшно не прозвучало из моих уст. Он там на кресте висит, своей кровью и своей смертью очищая и оживляя всех тех, кто находится в этом месте. Но он стоит на выходе. Мне надо выход начать искать из этого места, из этой ситуации сложившейся. И где я увижу воскресшего Христа, где я снова смогу Его чувствовать, где я смогу снова с Ним молитвенно общаться, вот значит, там более правильный, по меньшей мере, а может быть, и единственно правильный путь.
1: Батюшка, я недавно увидел несколько таких икон.

0: современного иконописца. И, например, там изображена девочка, школьница, ну вот в преддверии, опять же, учебного года. И лежит дневник, и в дневнике двойка. И иконочка названа «Первая двойка». А за спиной стоит Христос, который утешает эту девочку, которая плачет. Или, например, человек летит в самолете, а рядом сидит Христос, ну ты же его не видишь, понятно. Mm-hmm. И человек, впившись в кресло при взлете, переживает за это, но Христос здесь, он утешает. И вот это говорит нам о том, что Христос всегда рядом. Главное, наше желание его найти и искать.
1: Он же предельно человечен. Он во всем уподобился братьям, кроме греха, как пишет апостол Павел. Он действительно рядом с нами сидит, рядом с нами стоит, когда хочет нас удержать от какого-то падения. Он, как сказать, буквально вместе с нами кушает, он нас кормит. Мы все, что делаем, мы делаем с ним и в нем. И не просто в Боге, как в некой силе, которая управляет всем мирозданием, а в Боге, который стал человеком и своими буквально человеческими руками многое в моей жизни делает. Действительно, его надо просто начать видеть или просить его, чтобы он сам открылся, показался нам. Как вот он являлся Луке и Клеопе, которые в Эммаус шли, как мы читаем опять же в воскресном Евангелии, они хоть и видели его, не узнали. А потом, когда узнали, он стал невидим для них. А нам бы наоборот, когда мы его не видим, попросить бы его, чтобы он чуть более проявил себя. Не могу здесь не вспомнить тот пример, который достаточно часто рассказываю об одной очень верующей рабе Божией, отошедшей уже в жизнь вечную, которой было больше 90 лет, и ее жизнь состояла только в том, схватит она Христа за руку или не схватит сегодня утром. Она протягивала руку, чтобы встать с кровати, кроме Христа поднять ее было некому. И она говорит, вот я, батюшка, руку протяну и чувствую, ну, ничего не чувствую, не чувствую его руки, значит, дальше лежу, молюсь, ну, не буду говорить там настолько подробно, что же она в этот момент делала. В общем, ищу Христа, говорит она, а потом руку протягиваю и прям чувствую, что он меня поднимает. Она говорит, я прямо чувствую физически, ну я уж более, скажем так, выражая мысли ее богословски, я чувствую физически человеческую руку, которая меня поднимает с этого одра болезненного. И потом, говорит, когда я набегаюсь по дому, я чувствую те же самые человеческие руки, которые меня кладут обратно отдыхать. И я, говорит, чувствую, батюшка, в этот момент предельную зависимость от него. И очень радуюсь, что это так. Он же знает, когда меня поднять и когда меня обратно положить. В каком самостном и гордом состоянии находимся мы в сравнении вот с таким проживанием. И Господь-то поэтому и дал ей такую немощь, чтобы показать, как хорошо на самом деле быть всецело от Него зависимым, в самом хорошем смысле этого слова. И поднимал ее каждый день просто в разное время.
0: Отец Вадим, вы сказали, упомянули о том, что главное — видеть воскресшего Христа в нашей жизни. Нужно его разглядеть. И вот, а кто может нам в этом помочь в данной ситуации?
1: Нам обязательно в этом могут помочь другие люди. Опять же, кто мой Бог? Мой Бог — воскресший Христос. Кто окружающие меня люди? Люди, созданные Богом по Его образу. По образу какого Бога созданы окружающие меня люди? Образ какого Бога они носят? Мы больше похожи на Отца Небесного, к которому обращаемся в молитве «Отче наш», на Духа Святаго или на Бога-человека Иисуса Христа? Очевидно же, на Христа. Если мы несем образ Божий, образ Христов, то образ какого Христа мы несем по логике этих рассуждений? Образ Христа воскресшего. И обязательно человек, это все равно будет человек. Человек живой, рядышком со мной живущий. Человек живой, с которым мы вместе молимся. Человек живой, который предстоит перед Богом, находясь уже у Его престола в жизни вечной, святой человек. Тоже ведь живой, у Бога все живы, об этом мы читаем в Евангелии, помним. И все равно, как ни крути, это будет именно человек, который покажет мне, где же есть Христос воскресший. Сколько в церкви есть удивительных святоотеческих творений, связанных с проживанием жизни в воскресении Христовом. Почему в нашей современной, как сказать, вероучительной жизни осталось так мало именно пасхальной тематики? Почему мы рассуждаем о грехе? Почему мы рассуждаем о коллизиях современного бытия этого мира? Почему мы рассуждаем о том, с кем Бог есть, с кем Его нет? Почему мы так мало задаемся вопросом о том, что же такое Его воскресение, о том, что же такое пасхальная радость? У святых отцов было в точности да наоборот. Мы, если возьмем любую церковную эпоху, больше всего текстов будет посвящено воскресению Христовым, а мы их не знаем. Мы их просто не читаем. И даже не знаем, что их оказывается очень много. Если мы берем, например, даже современное время, мы берем архипастыря, который нам очень-очень-очень нравится, которого мы любим. Он ведь каждый год пишет пасхальное послание. Почему бы не взять, просто и не прочитать все пасхальные послания своего любимого архиерея? Почему не взять и не прочитать все пасхальные послания святителя Иоанна Шанхайского? Почему не взять и не прочитать все пасхальные послания кого-то из древних святых? Почему не начать читать гимны о воскресении Христовом Мефодия Потарского или кого-то из других древних отцов? Почему у нас так мало с этим соприкосновения? Все ведь лежит на поверхности. Нам крайне необходима пасхальная радость. Но ее никто, кроме как человека, нам дать не может. Книга — это все-таки соприкосновение со святым. Поэтому тут все равно первоисточником будет не бумага и буквы на ней написанные, а тот боговдохновенный ум и та боговдохновенная рука, которая эти буквы на эти листочки написала. Ну, первоисточники, конечно же. И для нас очень нужно найти такого человека, который показывает нам воскресение Христово. Он говорит: вот смотри, в твоей жизни сейчас что случилось? Ты подошел к своему ребенку, увидел двойку, вот эту самую первую, как на той иконе, и говоришь: ну как так? Только тебе стали оценки ставить во втором классе, первая оценка — это двойка, которую тебе поставили. И после этого я чувствую, что как-то проживание воскресения Христова у меня из сердца улетучилось мгновенно. Я могу подойти к ребенку, потом обнять, попросить прощения и сказать: давай подумаем, почему же это все-таки двойка. Давай поищем какую-то работу над ошибками проведем, разберемся, почему же именно такая оценка, почему же так плохо. И я могу тогда снова почувствовать Христово воскресение. И вот этот человек должен мне показать, что же с тобой случилось, почему ты сначала потерял, а потом получил. Кто, как не воскресший Христос, просто переставил мысли в твоей голове, своей воскресшей десницей, своей благодатью, своей любовью, чтобы у тебя это сложилось вот в такую правильную картину мировосприятия. Ну и опять же, этот человек скажет: а обрати внимание, как потерять-то легко. Она же снова придет к тебе с двойкой. Ну пусть не завтра, пусть через два, через три дня. Ты опять забудешь, как легко потерять жизнь в воскресшем Христе, и снова отругаешь, и снова будешь требовать с нее каких-то других, более правильных оценок, и снова будешь потом плакать, просить у Бога прощения, что нужно же как-то, Господи, мне Тебя любить, а я на ребенка своего кричу уже в 20-й раз из-за двойки и не пытаюсь ему помочь после этого нисколько. Какая же тут Твоя любовь в моей жизни? Я все растерял. Господи, дай мне снова Твоей любви. И поэтому нужен нам именно человек. И как же хорошо, слава Богу, что мы находимся среди людей. Мы их не всегда любим, мягко говоря. Мы рады бы порой сидеть в одиночестве, в заперти, в келье, в пустыне, где угодно, лишь бы только их не видеть и не слышать. Но Господь-то знает, как нас спасать, и поэтому поселяет нас среди тех, кто могут являть нам постоянно Христово воскресение, опять же, уметь бы видеть.
0: Батюшка, вы уже сказали, что измениться жизнь человека может, если человек живет воскресением Христовым. А как еще она может измениться?
1: Она может измениться в том плане, что ты начнешь воскресением Христовым абсолютно незаметно для себя, если заметно, то плохо, делиться с другими людьми. Ты будешь буквально не принадлежать себе в эту секундочку, когда говоришь человеку, а вот это Христос тебе устроил, а вот это его воскресением появилось в твоей жизни, а это его рука уберегла тебя от того или иного падения. А тут он тебя, воскресший Христос, поднимал, а тут он тебе, воскресший Христос, руками врача исцелял, а вот он тут тебе, воскресший Христос, устами священника на проповеди говорил, а вот он тут, воскресший Христос, совершал чудо в твоей жизни. Это все делал он. Я забуду об этом через 2 минуты после того, как скажу. И эти слова будут нужны только тому человеку. Я сколько бы ни пытался потом вспомнить, как же я ему стремился показать действие любви Божией, у меня ничего не получится, потому что это было нужно для него. Это нужно было сделать ему, самому этому человеку, благодаря тому, что Господь пожелал, в том числе и через меня, возвестить ему, что, оказывается, действительно, мы без него ничего не можем делать. А без него какого? Воскресшего. А раз я могу что-то делать, и раз этот человек что-то может делать, хорошее, благое, живое, значит, кто, как не воскресший Христос, является и альфа, и омега, и началом, и концом, и продолжением всего этого удивительного процесса делания?
0: И как тогда сохранить этот великий дар?
1: Это самое сложное, потому что для того, чтобы жить в воскресении Христовом, нужно предельно церковно жить. Жить предельно в полноте церковной невозможно даже сверхумному человеку или сверхдоброму человеку без действия благодати Божией. И тут надо просто понять: Господи, если я тебя хоть на секундочку потеряю, я потеряю радость Твою пасхальную, я потеряю жизнь в Твоем воскресении, может быть, даже на многие-многие годы. Господи, мне бы только не терять Тебя, мне бы только видеть Тебя, что это именно Ты, а никто другой. Примиряешь меня с теми, с кем я примириться не мог. Кормишь меня так вкусно, когда я, если попытаюсь сам себе снова то же самое приготовить, у меня в жизни не получится. Это все ведь Ты делаешь, Господи. Ты ставишь 5-ки или 2-ки моему ребенку. Ты же учишь, чтобы это были не 2-ки, а 5-ки, когда мы с ней или с ним вместе делаем уроки. Господи, это все делаешь Ты. И когда человек начинает так много благодарить Бога, это вот главное, что мы упускаем, мы правда очень часто просим и правда очень мало благодарим. Поэтому просим мы какого-то Бога, не всегда понимая, какого именно, а вот отблагодарить мы можем только воскресшего Христа, вот в том виде, как благодарит Его Церковь евхаристически. Мы ведь именно Его воскресение славим. «Сие творите в мои воспоминания». А все ведь к воскресению шло, а не ко Христу и точка. И вот когда мы начинаем Его благодарить, и благодарить много, и благодарить за все, что окружает нас, и не просто благодарить Его словами фарисейскими: «Господи, какой же Ты у меня хороший Бог, что Ты дал мне так хорошо все это сделать». Нет, не поможет, даже в худшее состояние впадем. «Господи, благодарю Тебя, что это Ты сделал все, что это была Твоя десница, это была Твоя любовь, это были Твои глаза, которые мне показали. Ты дал мне увидеть своими глазами эту ситуацию. Ты просветил, Ты очистил, Ты исправил меня, Ты поднял меня, Ты мне напомнил слова, Ты же, воскресший Христе, напомнил мне слова, которые я сказал тогда блуднице, застигнутой в своем любодеянии, которую никто не побил камнями. Ты мне точно так же говоришь: вот теперь вставай, иди и впредь не греши». И я вижу в этот момент, Господи, на Твоих руках и на Твоих ногах пробитые раны от гвоздей. То есть то, что я сделал, вот во что оно снова вылилось. Но Ты, воскресший, меня поднимаешь и ведешь дальше. И наше богообщение просто, и слава Богу, что так, оно не может состоять из одних просьб. Поэтому так быстро заканчивается. Мы 2-3 слова попросили за одного, за другого, 3-го, 4-го. Ну, даже если их 2000 человек. Ну, вот за 2000 человек попросили, и точка. И закончилось все. А если мы начнем благодарить, мы, пока нас сам Господь не перенаправит куда-то, ближним помогать, молитвы читать, пищу готовить, ребенка в школу собирать, мы можем благодарить невероятнейше долго. Мы можем именно сохраниться в видении и в чувствовании, в проживании Христова воскресения благодарностью Ему за все и детально. Но именно такой благодарностью, что, Господи, это все делаешь Ты. Еще один такой момент, связанный тоже с нашей самостью, с нашей самодостаточностью, кажущейся нам. У нас ведь в жизни возникает очень-очень-очень много проблем, когда нам никто помочь не может. Господь это устраивает все предельно, как сказать, преднамеренно. Он не показывает. Если не я, то некому. Ну, как мы говорим часто про себя, и нам бы не должен так говорить. Я молюсь, потому что некому. Я в храм хожу, потому что они не ходят. Нам вот так по отношению к себе думать точно не нужно. Но Господь устраивает так, что мне нужно что-то сделать, причем очень быстро и прямо сейчас, а мне помочь никто не может. И мне надо попросить именно Его, воскресшего Христа. Господи, я знаю, Ты рядом. Ты видишь, и я прекрасно понимаю, что это все устроено Тобой, вот в том виде, в каком есть. Ну, если уж, конечно, это не предельный какой-то мой грех. В грехе он мне, очевидно, не помогает. Но я вижу, что это устроено Тобой, и, Господи, самый я недостойный человек, но кроме Тебя помочь мне сейчас некому. Помоги. И мы буквально в этот момент можем почувствовать, как что-то поднимает нас, как что-то воодушевляет нас, как появляется тот предмет, который мы долго искали и найти не могли, и поэтому не можем выполнить эту работу. Когда у меня в памяти всплывает то, что сейчас необходимо, когда я набираю телефонный номер и середину забыл, бывает. Или когда я просто залез лампочку поменять, понимаю, что два раза вниз-вверх я уже не слажу, а лампочка, которую надо вкрутить, вместо той, которую надо выкрутить, она внизу лежит. И некому подать-то. Я говорю, Господи, помоги. В эту же секунду заходит ко мне сосед и говорит, слушай, соли дай. Я говорю, ты мне сначала лампочку дай, а потом я тебе соли дам. И этот ведь момент, он о чем для человека верующего будет свидетельствовать, что воскресший Христос сам помог ему. Или непосредственно, или руками человека, но это был именно Он. Как объяснить то, что порой светофоры все становятся зелеными? Вот на одну секундочку, на одну минуту, только чтобы ты проехал. Как объяснить, что тебе открывают двери, когда ты забыл ключи, и когда ты просто, если сейчас не войдешь, то очень много потеряешь. Как объяснить то, что лифт открывается прямо перед тобой, когда ты нажимаешь кнопку, и тебе не нужно его ждать? Как это все объяснить, как не действием воскресшего Христа в моей жизни? Но если я так это себе объясню, ну как сказать, объясню, увижу, убеждать себя бесполезно, надо увидеть, тогда как много я буду благодарить Его. Когда я опаздывал, Он меня на крыльях ветра принес. Когда я не мог сделать то, что надо, Он сам вместо меня сделал. Мне позвонил человек и сказал, что, представляешь, какой ты молодец. Тебя даже на работе не было, а работа сделана. Бывает, тоже правда бывает, люди благодарить Бога приходят о таких чудесах. Или когда ты никак не мог собраться с мыслями, никак не мог понять, что тебе в жизни дальше делать, и Господь просто дает тебе такую встречу с таким человеком, который полностью переворачивает твое мировосприятие. И он может быть не совсем святым, не совсем каким-то сказочно хорошим, но это именно действие Христовой любви. Именно действие Христа к тому, чтобы я снова и снова был воскрешаем им, спасаем им, избавляем им. Если я так увижу, у меня на устах, кроме благодарности, ему ничего и не останется. А когда я вижу человека, который много-много благодарит Бога, тогда я от этого человека могу почерпнуть тоже что-то. Я могу хотя бы рядом встать и послушать, как он Бога благодарит. И тем самым он поделится со мной восприятием, причастностью своей ко Христову воскресению.
0: Батюшка, спасибо вам за эту встречу и разговор. Обязательно будем ждать вас снова.
1: И радоваться будем.
0: Да. О Христе воскресшем.
1: Безусловно.
2: Вы слушали беседы о вечном. В них принимал участие клирик Вознесенского архиерейского подворья отец Вадим Смоляков. Беседовал Сергей Новиков.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный мастер из Санкт-Петербурга Элеонора Михайловна Альметьева. Здравствуйте, Элеонора Михайловна.
1: Здравствуйте.
0: Ваш творческий диапазон поражает от классической живописи и графики до глубокого медитативного искусства иконописи. Вы работаете под творческим псевдонимом Ксения. Предлагаю поговорить о вашем творческом пути, о пути к Богу и многом другом. Каждого творца формирует его окружение, а Санкт-Петербург – город с особой, почти мистической атмосферой. Кроме того, у вас очень красивое имя. Но в искусстве вас знают как Ксения. Давайте начнем с этого двоемерия. Как в вашей жизни появился псевдоним Ксения? Связан ли он с Петербургом и его святой покровительницей Ксенией Блаженной? Или у него иная история?
1: Ну, я никогда не называю Ксения псевдонимом, потому что мне этимология слова не близка. Это мое православное имя. И абсолютно правильно, я крестилась в церкви Смоленской иконы Божьей Матери, где находится часовня Ксения Блаженная. Поэтому имя вот у меня в честь Блаженной Ксении Петербургской.
0: Это в каком городе?
1: Петербург.
0: А вы сами родились, выросли и учились где?
1: Да я в разных местах родилась и училась. То есть родилась я в Читинской области, училась я в Осташкове Тверской области. Ну, всю свою сознательную жизнь, серьезную учебу я провела в Санкт-Петербурге. И все, что я черпала, какие-то знания, людей прекрасных, встречи, это все случалось в Санкт-Петербурге, поэтому этот город я считаю родным.
0: А как вы поняли, что вам нужно именно Санкт-Петербург, а не в Москву или в Тверь?
1: Когда я уезжала, мне было 16 лет, и особого понимания у меня не было. Просто сложилось так, подружка поехала, и я поехала. Ну, наверное, сейчас уже, имея такую большую дистанцию, я могу сказать, что это пути Господь.
0: А в Петербурге... Это какое учебное заведение или факультет?
1: Ну, я заканчивала сначала Герцена, факультет изобразительного искусства. Ну, в общем, это среднее такое вот образование. А потом я закончила православный институт на подворье Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге, факультет иконописи.
0: А вас настолько сильно увлекает искусство и вот, работа с иконой?
1: Я даже не знаю, насколько она меня увлекает, просто художником нужно родиться. Вот. И когда ты занимаешься живописью, и мне кажется, когда ты входишь в глубины любой профессии, ты обязательно приходишь к Создателю, к чему-то загадочному, высшему, и ты ищешь его. Поэтому иконопись для художника, мне кажется, это как раз такая финальная его стадия.
0: Вы сами пишете иконы?
1: Конечно.
0: А с чего все начиналось? Когда вы начали рисовать или карандашами, или акварелью, или маслом? Чем?
1: Рисовать в принципе я начала с тех пор, как научилась карандаш держать. Я помню, что я маме испортила все бланки наркотические. Раньше были такие розовые бланки, и я все их зарисовала. Я рисовала в детском саду, везде. Но дело в том, что я родилась все-таки, можно сказать, в татарской семье, где художник — это считалось не профессия. Ну и потом дети же все рисуют.
0: А чем занималась ваша мама?
1: Ну, моя мама, она врач. Ну, причем у нее и ее мама, и тетя были врачами заслуженными.
0: Экологом?
1: Нет, терапевтами все были.
0: То есть у вас в семье никого не было таких с артистической судьбой?
1: Абсолютно нет.
0: Вы самородок?
1: Ну, я и сама еще медучилище училась.
0: То есть разносторонние интересы. Анатомию знаете? А скульптурой занимались?
1: Нет, скульптурой не занималась, но иногда по дереву режу.
0: А в детстве какие еще были увлечения? Литература, история?
1: Я очень любила этнографию, до сих пор ее люблю.
0: Петербургская школа живописи имеет глубокие традиции. Считаете ли вы себя именно петербургским художником? И как этот город с его дождем, светом и архитектурой отражается в ваших холстах?
1: Это достаточно сложный вопрос, потому что я долго думала эту тему еще даже несколько лет назад. Конечно, любая среда, в которой существует человек, он ее отражает, тем более художник, который является ретранслятором среды. Я живу в центре Санкт-Петербурга, и много лет хорошая погода или плохая, хочется выходить из дома или не хочется. Я всегда вижу шедевры архитектуры в любых их ипостасях. Конечно, вот эта насмотренность, она создает внутри какую-то канву. Но с другой стороны, если собрать всех художников Санкт-Петербурга и посмотреть их работы, то их не объединяет ничего. Я бы ничего не нашла общего. Все-таки, наверное, это больше зависит от личности.
0: У вас удивительные грани творчества от графики до иконы. Вы гармонично сочетаете в себе ипостаси и светского живописца, графика и иконописца. Это совершенно разные состояния духа. Светское искусство часто требует самовыражения и эго автора, в то время как иконопись — это смирение, канон и служение. Как внутри вас уживается свободный художник-экспериментатор и строгий иконописец? Приходится ли вам переключать внутренний тумблер, переходя от холста к доске?
1: Какой прекрасный глубокий вопрос, на который, конечно, не просто ответить, но основная мысль будет такая, что художник — это личность, уже такая индивидуальная, состоявшаяся где-то. Поэтому это же один и тот же человек пишет и живопись, и иконопись. То есть должно быть что-то, лежащее в настройках человека. Моя живопись большей частью метафорична, потому что я стараюсь передать внутренний мир, человеческие отношения, любовь, восторг, восхищение Божьим творением. Даже когда я пишу натюрморты, у меня всегда есть какая-то идея внутренней любви, что ли, каких-то отношений даже. Фрукты лежат в каких-то особых отношениях. Иконопись, конечно, она требует абсолютно другой энергетики. Во-первых, нужна молитва, чтобы не прочитать тропарь перед работой. Такого вот не бывает. А для этого нужна какая-то сосредоточенность.
0: Элеонора, прежде чем мы перейдем к вопросам о сакральной живописи, хотела бы вас попросить рассказать немного о своем пути к Богу. Расскажите немного.
1: Я не думаю, что мой путь особенный, наверное, как у всех людей. Ты открываешь для себя нечто удивительное. И в течение жизни этого становится так много, что ты понимаешь, что абсолютно ты даже не достоин таких чудесных открытий. Ты приходишь к Богу какими-то маленькими шажками. В основном, как художник, меня поразила икона Владимирской Божьей Матери. Хотя, наверное, у нас есть большая насмотренность, мы все ее видели, и я раньше видела. Но какой-то один взгляд, и у меня образовался такой сердечный контакт, что я поняла, что иконопись в изобразительном искусстве — это самое высшее. Это настолько тонкие материи, к которым даже прикасаться страшно, честно говоря. И поэтому я мечтала, не была уверена, что я достойна даже такое образование получить. Вот, поэтому я считаю, что это большое счастье, во-первых, когда человек верующий, это дар Божий. И тем более, если он соприкасается с этим изображением святых образов, это огромное счастье. Наверное, это перекрывает все мои какие-то выставки, которые всю жизнь я проводила, старалась. Какие-то у меня были мечты, планы. Но иконопись, она находится совершенно в другой области, что все остальное кажется просто суетой. Я вот сейчас стараюсь не делать никаких выставок. Во-первых, потому что у меня нет времени, а во-вторых, я просто не вижу в этом смысла.
0: Говорят, что иконы не пишут просто так. К этому приходят через внутренний призыв или духовный кризис. Помните ли вы тот момент, когда впервые решились прикоснуться к сакральной живописи?
1: Конечно, помню. Во-первых, икона как предмет — это достаточно страшный предмет. потому что у человека такая большая ответственность. С одной стороны, ты молишься и стараешься как-то с какой-то внутренней чистотой подходить. А с другой стороны, ты же мастер, и ты должен думать о технике, о композиции, о форме, о рисунке, о светотеневых отношениях. Ну, то есть все технические вещи ты не должен упустить. Вот, поэтому нужно какой-то, нужно балансировать все время, искать вот этот баланс между молитвенным состоянием и каким-то смирением и техникой, которая достаточно такая суровая, особенно в мозаике.
0: Графика требует лаконичности. Живопись работы с цветом. Какой из этих инструментов позволяет вам высказаться максимально искренне, когда слов уже недостаточно?
1: Ну, я очень люблю работать с цветом. Цвет, он живой, он может на человека воздействовать, он может радовать. У него очень большая информативность. Я как-то очень люблю цвет. Я по нему скучаю. Я всегда расстраиваюсь, когда он не такой. Поэтому, наверное, для самовыражения для меня цвет стоит на первом месте. Хотя форму никто не отменял. Но форма, она это более конструктивная. Из области... Я бы сказала, ну, архитектуры, что ли. Вот. А цвет, он более живой, и у него больше диапазон, чтобы выразить какие-то свои грани, ну, миропонимания, мировосприятия. У него очень большая область применения вот цвет и действия тоже.
0: Сегодняшний мир очень быстрый и цифровой, но классическое искусство требует тишины и времени. Кажется, что художник сегодня — это исследователь, который ищет вечные смыслы в суете. Что для вас является главным источником вдохновения сегодня? Бывают ли моменты творческого тупика, и как вы возвращаете себе желание творить?
1: Я хотела сказать по поводу вдохновение. Наверное, это очень романтический образ, но я считаю, что вдохновение человек получает при рождении, потому что у меня никогда не бывает моментов вдохновения. У меня бывает момент возможности физической. Я работать хочу всегда, и мне всегда все нравится, я всегда все люблю. Как-то меня все восторгает. Единственное, что мне может помешать работать, это либо состояние здоровья там, моих близких. Ну вот, не дай бог, что-то случится, я работать не буду точно. А так, я работать хочу всегда, но единственное, что я, конечно, меняю работу. Если я мозаикой занимаюсь, то в это время я могу писать акварелью, что-то делать легкое. Если я живописью занимаюсь, я могу в перерывах резать по дереву.
0: А есть ли у вас любимая работа или серия картин, в которой вы максимально приблизились к тому, чтобы выразить свою душу?
1: Ну, к сожалению, я не могу назвать ни одной работы, которая бы меня удовлетворяла, и я бы сказала, что да, вот я достигла того, что задумала. Потому что взгляд на свои работы у художника, ну, у меня, по крайней мере, очень технический. Я не могу посмотреть на них с другой стороны. Я смотрю только, какие там ошибки, недостатки. Но вот так объективно я не могу воспринимать свои работы.
0: Элеонора, при том, что я понимаю, что вы воцерковлённый человек, и все же у меня к вам вопрос. Что для вас вера?
1: Вера — это... Во-первых, это дар Божий. Если ты веришь в Бога, это большое счастье. Ну, наверное, это самый короткий ответ.
0: Какой у вас смысл жизни?
1: Смысл жизни один — это любовь. Я очень... Мне повезло, я родилась каким-то очень восторженным, любвеобильным характером. Я очень люблю людей. Я очень люблю Божье творение. Я люблю деревья, цветы, небо. Меня все очень сильно радует. Наверное, вот в этом.
0: Элеонора, условия встречи, каких-то совпадений, событий иногда бывают по Божьему провидению. Можете ли вы сказать, что в вашей жизни такое тоже было?
1: Ну, скорее всего, все по Божьему промыслу происходит. Просто мы не всегда это замечаем, поскольку мы надеемся на какую-то свою рацию. Мы планируем, мы хотим, мы мечтаем, мы идем вот к этой идее, стараемся и что-то получаем. Но если посмотреть более внимательно, созерцательно, если к этому отнестись, то мы увидим, что Божий промысел абсолютно во всем.
0: И даже то, что вы приехали из Санкт-Петербурга, а я из Москвы, и мы встретились с вами в третьем городе, причем в одном доме и даже в одном подъезде, это удивительное совпадение, правда?
1: Вы знаете, вся жизнь состоит из чудес. Просто некоторые чудеса понятны одному человеку, а некоторые

0: период. Ты готовишься к ней. Приходят очень приятные люди, которые искусство воспринимают очень сердечно, душевно. И знакомство с ними всегда тоже радует меня. Выставки — это очень хорошо, и у меня были разные выставки, большие, маленькие, персональные, общественные, были очень престижные, как вот в Страсбурге, в Совете Европы, или в Мерседесе в Германии. Все интересно, это, ну, такой способ путешествия, познания мира, новых знакомств. Но, наверное, это хорошо в юности, когда человек как губка впитывает всю информацию. А потом у меня настал такой период, что я не увидела смысла большого. То есть пройдет выставка, да, это как праздник для художника. Но все равно ты остаешься один на один сам с собой. И выставка ничем тебе не помогает. У меня не очень хорошая встроенность в социум и не очень много амбиций, наверное, поэтому. Все-таки самое главное – это общение с духовными людьми. Для меня более ценно и более важно. Поэтому выставки как-то сейчас я не провожу.
1: Расскажите, пожалуйста, о своем ближайшем мероприятии. Какими судьбами вы сюда?
0: Я делаю мозаику большую фасадную в монастырь, на алтарную. Вот. И это очень большая ответственность, это тяжелая работа, многогранная. Я всегда называю, что мозаика — это смесь стройки и ювелирки. Она занимает очень много времени, даже, можно сказать, лет. И поэтому я вся подчинена вот этой идее. Мозаики мы делаем для монастыря мужского Псковской области, который находится в деревне Вихно и посвящен Царице Небесной, образа ее милующей, Кикская. Поэтому направление монастыря — это тоже милосердие. Милосердие и любовь. Поэтому с большим благоговением и с большой любовью уже несколько лет я тружусь над образом Пресвятой Богородицы.
1: Элеонора, наш разговор подходит к концу, и хочется заглянуть немного в будущее. Если бы у вас была возможность оставить потомкам только одно короткое послание через свое творчество, какой главный посыл вы бы в него заложили?
0: Я бы хотела передать всем людям, которые будут жить после меня, всем людям, которые взыскивают смысл жизни, молодым людям и не очень. Все смыслы они возводят к Богу, а Бог — это есть любовь. Можно было бы процитировать Евангелие «Да любите друг друга», но мне кажется, что эта простота, она не всем доступна. Поэтому я бы попросила всех людей хотя бы жалеть друг друга, потому что каждый человек находится в тесноте, в скорби. Кто-то голодный, кого-то не любят. Нужно всегда быть очень внимательным к людям. Мне вот всегда жалко, когда я вижу девушек на высоких каблуках. Мне жалко их ножки. Мне жалко какие-то срубленные деревья. Ну, нужно быть более теплым, сердечным к миру и к людям. Ну, вот такое у меня пожелание.
1: А мы со слушателями желаем вам неиссякаемого вдохновения и новых выставок. С вами были Элеонора Михайловна Альметьева и Ирина Васильевич.
2: «Свет Христов» — программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии.

Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Луиза Восконян, участница молодежного клуба при храме Вознесения Господня, также экскурсовод Музея «Литературная жизнь Урала XX века» и активная паломница. Не так давно, буквально вчера, Луиза вернулась из прекрасного места, где находилась, прям жила. И это монастырь в Башкирии, а называется он следующим образом. Бугабашский Богородица-Адигитревский женский монастырь. Также Луиза посетила Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный монастырь и Спасо-Преображенский Валаамский. Тоже ставропигиальный.

0: центральный монастырь. Были в духовной столице Урала, это город Верхотурье, посещали храмы нашей уральской столицы и съездили в Тобольск. Я думаю, что это не все, но активная паломница, которая еще и несет миссию, расскажет на православном радиоканале. Но начнем, наверное, вот буквально вот со свежайшего. Это монастырь в Башкирии. Здравствуйте, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория, слушатели.
0: Почему отправились в Башкирию вот на этих выходных?
1: Это произошло буквально вот случайно, совершенно случайно, потому что я вот пришла в Вознесенку встретиться с ребятами в театральном кружке при храме Вознесения. И я услышала, что вот одна из сестер, они обсуждают Бугабашева и монастырь, который там находится. И мне что-то щелкнуло в голове. Я вспомнила, что мои бабушка и дедушка по материнской линии родились, ну, в той же стороне. То есть это буквально 30 километров от Бугабашева.
0: Как Ганина яма от храма на Крови, да? То есть это рядышком.
1: Да, да. То есть это моя еще одна историческая родина, если можно так сказать. И мне было также интересно посетить и монастырь. Вот, заодно. Я напросилась, можно сказать, к ребятам присоединиться к их путешествию. И с удовольствием меня они благополучно взяли. И вот позавчера мы отправились туда вчетвером.
0: Луиза, вы поехали к иконе Бугабашевской, да? Расскажите о ней. Все-таки это поездка к святыне.
1: Да. Да, ну, когда мы приехали, у нас возникла идея в первый день посетить вот деревни, где родились мои бабушка и дедушка, то есть это деревня Мустафина и деревня Старокуручево. Вот мы ездили, наслаждались природой, видели прекрасные пейзажи, там живность, и вообще нас удивило то, что татарские деревни достаточно чистые, ухоженные, каждый, видимо, старается облагородить свою территорию.
0: Красивые.
1: Да, очень красивые. Даже увидели змею, точнее, я ее увидела.
0: Ребята испугались.
1: Да, очень испугалась. Это около водохранилища там как раз.
0: Ну, как раз вода, змеи, это очень близко. Вот когда я иду, сегодня шла на интервью, проспект Ленина проходила, каменный вот этот цветок, каменный фонтан, площадь труда, там змеи я не видела. Понятно, что город это иной.
1: Ну да, когда я увидела ее, я вспомнила, что все-таки это, да, Башкирия, это природа. И на следующий день мы остались в гостинице, на следующий день мы отправились уже целенаправленно к монастырю. И это было такое удивительное путешествие, потому что, как обычно, всегда думаешь, что будет все так-то, так-то, а в процессе поездки все оборачивается удивительным образом всегда. И нас там встретила матушка Ника, монахиня, да, которая там благочинная, да.
0: Ответственная за все вопросы, экскурсии, там, хозяйственную часть, да, да, заселение.
1: Да, и она с удовольствием провела нам экскурсию, рассказала про монастырь, как обстоят у них там дела, и про, конечно же, про Бугабашскую икону Божьей Матери, которая является как бы главным, собственно говоря, почему как бы
2: мы поехали,
1: да. И эта икона, она чудотворная, она относится к Уфимской епархии, и удивительно то, что это трехмерная икона. Я, если честно, таких никогда не видела еще. Ну, то есть никогда не встречала.
0: Как это трехмерная? Возможно, я тоже не встречала.
1: Дело в том, что она вырезана из камня. Да, значит, рядом с Пресвятой Богородицей справа изображен святитель Василий Великий, а слева святитель Николай Чудотворец. И вот интересно, что чудотворная икона, она избрала своим уделом именно деревню Бугабаш. Интересная история. Существует такая история, что во второй половине XIX века солдат возвращался с фронта через Смоленскую землю, его звали Тит Петрович Табаков, ну, видимо, после русско-турецкой войны. И, значит, решил этот товарищ посетить святое место, где находилась икона Смоленской Божьей Матери, поклониться, там, поблагодарить. И на память решили взять по камешку его товарищи из реки Смоленки. И этот Тит увидел небольшой камешек, взял, а он оказался размером с толстую книгу, похожий по форме на каравай хлеба. А бросил, хотел взять другой, но неожиданно ослеп и попросил товарища найти прежний камень и взяв его, прозрел. А по дороге домой, значит, он выбросил этот камень и через некоторое время опять стал слепнуть.
0: То есть он не уверовал, да, не поверил и решил выкинуть?
1: Видимо, да. Товарищи вернулись, нашли камень и отдали Титу. Он прозрел, и с тех пор прошло много лет. То есть, да, получается, он снова прозрел, камня больше не выкидывал, а вернувшись домой, положил его на дно сундука. Прошло много лет, собрались весной жители деревни, чтобы пройти крестный ход в Николо-Березовку, и этот Тит решил взять камень, чтобы осветить его на святом источнике. Наверное, вся эта ситуация говорит о его какой-то искренней вере. Достал он этот камень, а на камне проявился рисунок. А всматриваться, там как раз-таки лик Богородицы Дигитрис с младенцем, по бокам святые. Вот такая история. Когда мы пришли в храм, там стоял, как бы там была копия, потому что сейчас эта икона участвует в крестном ходе, насколько я поняла, насколько я знаю. Вот. И 10 августа, кажется, у них будет праздник там в честь...
0: Престольный, кстати, да. Кстати, можно пригласить всех, да, кто хочет. Да. 10 августа. Это у нас будет... понедельник, но всеночное бдение – воскресенье. То есть воскресенье у нас выходной. Кто хочет, пожалуйста, с палеереем. И это уникальная возможность побывать у чудотворной иконы. Сколько я путешествую, да, сколько я беседую с людьми, совершенно не знала, что есть Бугабашская икона Божьей Матери, которая находится в деревне Бугабашево, в Башкирии. Да. Вот сколько вы там находились? 2 дня, получается?
1: Да, ну, 1 ночь. Получается, мы приехали днем в 2 часа дня и ночь переночевали, и на следующий день уже в 5 часов где-то мы выехали, 5 вечера мы выехали обратно в Екатеринбург.
0: При монастыре есть гостиница?
1: При монастыре, кажется, есть гостиница, но, насколько я поняла, это для трудников. То есть для тех, кто хочет там потрудиться, они могут, я так поняла, предоставить. Там можно заранее, конечно, согласовать это с матушкой Никой, позвонить по номеру, который указан на сайте.
0: А вы не там?
1: Мы останавливались в городе Бакалы. Мы останавливались в гостинице «Уют». Вот это город Бакалы, то есть это 10 километров от деревни Бугабашево.
0: Угу. Прекрасно. Ну и участвовали в богослужении, наверное, кто-то даже причастился?
1: Нет, мы не успели на богослужение, у них оно было, кажется, утром, получается, как литургия воскресенья, и мы только лишь в понедельник, когда мы приехали, мы прочитали акафист.
0: Это все равно как бы соприкосновение со святыней акафист. Какие чувства увезли с собой? Что-то вас поразило, впечатлило, либо это какое-то не паломничество больше было, а что-то вот родное, раз вы поехали на родину свою историческую, где бабушка с дедушкой жили?
1: Я ощутила себя, что я приезжала домой. Я ощутила, что это тоже мой дом. Я вспомнила дедушку, я увидела, в каких красивых местах родились бабушка и дедушка. Дедушки у меня, к сожалению, уже нет в живых. Вот. И для меня это, конечно, было чем-то очень важным, потому что я часто приезжала в Армению и исследовала родину своего отца, а сейчас впервые я побывала на родине, на родине своих бабушки и дедушки уже с материнской линии, по материнской линии. И, конечно, я была очень счастлива, я чувствовала землю эту, да, как бы родную. Ну и... Второе — это чувство благодарности. Вот матушка Ника нас, в общем...
0: Тепло приняла.
1: Тепло, да, очень тепло приняла. Там накормила нас такой, как монашеской едой, можно сказать.
0: Постной.
1: Да? Постной. Отвечала на наши вопросы. Ты беседовала с нами, давала какие-то наставления. Как мама, какая-то вот...
3: такая радость. Очень добрая, да.
0: Какое паломничество сейчас вспомним? Я представила слушателям вас как паломница и Валаама, и Соловков, и Верхотурья, и Тобольска, и храмов Екатеринбурга. Наверное, про Валаам скажем. Это было не так давно. Я знаю, что вы прочитали, вдохновились и поехали. Или посмотрели какую-то программу по телеканалу «Культура». Вот что-то вы мне про это рассказывали до интервью.
1: Да, поездка на Валаам у меня состоялась в 2023 году. Это было мое первое путешествие. Я бы не сказала, что это паломничество, это было все-таки волонтерство.
0: Волонтерство. То есть вы на Валааме как доброволец-волонтер.
1: Я зимой видела, у меня был включен канал «Культура», и там показывали документальный фильм «Кто упрям, тому на Валаам». Как раз-таки про волонтерство, про возможность. Эту. И я отправила заявку. Я зашла на сайт валаамский, отправила заявку, и мне уже перезвонили и сказали, вот какие вещи с собой брать. В общем, все объяснили, как добраться. И в мае я, получается, 23 мая я причалила на остров. Я добиралась через Санкт-Петербург, оставалась там в гостях у своей бывшей одноклассницы, потом добиралась до Приозерска, из Приозерска уже до причала, да, до причала, и потом уже на корабле «Святитель Николай».
0: Так называется корабль, да?
1: Да, и я приехала туда как волонтер на лето, осталась почти что на все лето, до августа, и вот там мы выполняли разную сельскохозяйственную такую работу, это как бы как послушание. Каждое утро у нас проходила разнарядка. Кто-то шел там перебирать картошку, у кого-то было другое там послушание. Ну, какое тебе попадется, такое, значит, ты и будешь исполнять. Вот. Ну, у нас были экскурсии разные тоже, интересные. Ну и в целом я ощутила, вот что такое монастырская жизнь. Конечно, она отличается от городской жизни, как небо и земля. Это все, конечно, очень такой ценный опыт, я бы сказала. И самое интересное — это то, что место притягивает абсолютно разных людей со всех концов страны, потому что это как бы является, как я понимаю, сердцевина русского православия. Вот. И у всех свои истории, у всех тоже, как это сказать, свои боли, свои переживания, свои причины, почему они туда приехали. Кто-то просто решил путешествовать, кто-то что-то, ну, как-то, ну, к Богу, да, быть ближе, именно как с целью духовной какой-то работы над собой.
4: Пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни. Ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надбивается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. как тяжесть плода ломит ветвь,

0: так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста – чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя, преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма первая. Блажен муж иже не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет яко древо насажденное при исходящих вод, и же плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся елика ще творит успеет. Не так о нечестивее, не тако, но яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет.

Твоей концы земли, упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я, и ныне цари, разумеете, накажитеся все судящие земли, работайте, Господи, веса страхом, и радуйтесь ему с трепетом, приимите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость его, блаженни все надеющиеся нань. Господи, что се умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей несть спасение ему в Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой иси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу возвах, и услыши мя от горы святые свои я, а заснух и спах в остах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внегда призвать ими, услыши мя, Бог, правды моей я, в скорби распространил мя еси. Ущедри мя и услыши молитву мою, сынови человечести, доколе тяжкосердие, вскую любите суету, и ищете лжи, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда воззвать ими к Нему, гневайтеся и не согрешайте, ежеглаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умиритеся, пожрите жертву правды и уповайте на Господа, мнози глаголят, кто явит нам благая. Знамя нося на нас, свет лица Твоего, Господи, дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы вина и елея, своего умножившися, в мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил мя еси. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстанути и узреши мя, яко Бог, не хотя и беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавноей, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся, делающий беззаконие, погубиши вся, глаголющий лжу, мужа кровей льстиво гнушается Господь, аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельчаху, судим, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения я, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведники, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь мене, ниже гневом Твоим накажешь мене. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко смятошися кости моя, и душа моя смятеся зело. И Ты, Господи, доколе обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей я, яко несть в смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятеся от ярости око мое, обетшах во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже мой, на Тя уповах спаси мя, от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитят яко лев душу мою, несущую избавляющую ниже спасения.

спасающую, Господи Боже мой, аще сотворих сие, аще есть неправда в руку моею, аще воздах воздающими зла, да отпаду уба от враг моих тощ, да поженет уба враг душу мою, и да постигнет и поперет в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи Боже мой, повелением, им же заповедал еси, и сон людей обыдет Тя, и о том на высоту обратися, Господь судит людям. Суди мне, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя, да скончается злоба грешных, и исправишь и праведного, испытая сердца и утробы Божие праведно. Помощь моя от Бога спасающего правое сердце. Бог судитель праведен и крепок, и долго терпелив, и не гнев наводя и на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое очистит, лук свой напряже, и уготова и в нем уготова сосуды смертные, стрелы своя сгораемым садила, все болени правдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры, и ископа и падет в яму ежи садила, обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет, исповемся Господи ве по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле, яко взяться великолепие Твое превыше небес, из уст младенец и сущих совершил еси хвалу, враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника, яко узрю небеса и дела перст Твоих, луну и звезды, еже Ты основал еси, что есть человек, яко помнишь его, или сын человечий, яко посещаешь его, умалил еси его малым, чем от ангел, славою и честью венчал еси его». И поставил еси его над делы руку Твоею, вся покорил еси поднозе его, овцы и волы вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские, Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимя, началу света и преумная сила, и же ипостасного Слова Отец, и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости, непрезревый человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными свет и священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына благоволивой плотью воссияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите, да будут уши Твои внемлющий глас умоления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящего жития ночь перейти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, судьи всех, да не возлежащие и спящие, но бодрствующие и воздвижение в делание заповедей Твоих обрящимся, и в радости госов нидим, где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную, яко благо человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя». А позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут. Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу,